0: Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
1: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине. Европейские страны ведут войну против России, в этом нет никаких сомнений. На это указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
2: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшой.
1: Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Более 20 домов частично повреждены в результате пожара на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что власти помогут всем, чье имущество пострадало. Он рассказал, что сотрудники администрации проводят поквартирный обход пострадавших, чтобы оценить ущерб причиненного. Масштаб причиненного ущерба. Напомню, пожар произошел в понедельник. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Следственного комитета России, задержан директор завода. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим. Соединенные Штаты объявили о масштабном ужесточении санкций против Кубы. Новые ограничения вступят в силу 30 сентября в рамках майского указа президента Дональда Трампа о санкциях против лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Рестрикции против Кубы включают введение вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов за проведение транзакций в интересах лиц из санкционированных списков США, а также прямой запрет для банков открывать и обслуживать счета кубинских предпринимателей с обязательной немедленной заморозкой уже существующих средств. Кроме того, Вашингтон полностью отменил разрешение на проведение транзитных платежей через американскую банковскую систему и запретил любые прямые и косвенные расчеты со структурами из списка подсанкционных организаций, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности. Отопление в Москве начнут включать 1 октября, подача будет поэтапной. Она займет несколько дней, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются этой ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшая облачность без осадков. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро уже 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. Уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией. 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная футбольная компания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центров ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 10, облачные, временами дожди, в Южно-Сахалинске до 18, тепла и без осадков. В Екатеринбурге до плюс 20, осадков не ожидается. В Калининграде плюс 19-21, без осадков. В Самаре до 20, тепла, в Нижнем Новгороде до плюс 15, в Ростове-на-Дону 15-17 градусов, выше 0 и кратковременный дождь. В Сочи воздух прогреется до плюс 19, будет облачно, дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге днем 15-17 градусов, такая же температура и в столице. Утром возможен туман, ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы.
4: Радио России. Просвещение. «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о великих мастерах и златокузнецах, которые ковали и украшали непревзойденные клинки. И вы, конечно же, догадались, что сегодня мы будем говорить о знаменитом кавказском оружии. На Кавказе холодное оружие, прежде всего шашки и кинжалы, всегда считалось символом достоинства. Например, те же кинжалы горцы носили постоянно, и даже маленькие мальчики имели уменьшенные копии боевых кинжалов. Кроме того, кинжал, по сути, был частью костюма мужчины. Одним словом, горец ел, пил, работал всегда с кинжалом на поясе. И даже ложась спать, клал его под свое изголовье, так что он всегда был вооружен. Впрочем, не буду забегать вперед, и я с большим удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей. Это старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея, хранитель Восточного фонда, очаровательная и обаятельная Виктория Веселицкая. Виктория, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Николай.
5: И место у второго микрофона занял ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук Шахмардан Амиров. Шахмардан, приветствую сердечно.
7: Здравствуйте, Николай.
5: Друзья мои, минуту назад я сказал, что горцы не мыслили свое существование без холодного оружия. Более того, насколько я знаю, кавказские клинки пользовались огромной популярностью у казачества и у русских офицеров, служивших на Кавказе. Почему? В чем секрет такого успеха? Ведь, например, златоустовские кузнецы, впрочем, как и многие другие мастера из разных регионов Российской империи, тоже ковали очень достойные клинки. А почему все-таки кавказское оружие вот таким уважением пользовалось?
6: Ну, на мой взгляд, все-таки это действительно высокие боевые качества изделий, в первую очередь. Во-вторых, это красиво. В-третьих, мода на ориентализм, которая пришла к нам вместе с Кавказом. Это же ведь так. это, ну, такая своеобразная дань моде, плюс действительно сочетание всех вот этих вот качеств, красота, боевые качества, все это сделало популярным кавказское оружие.
7: Я бы добавил следующее. Здесь еще есть один важный момент. Кинжал – это символ свободного человека, узденского сословия, который формировал армию. Это символ достоинства мужчины. И вот это то, что было заложено в подсознании, то, что было выражено в одежде, и то, что было как бы оформлено в оружии, это был сущностью мужчины. И я думаю, что эта тема была очень востребована именно в русской армии. Посмотрите, русские нобели, они носили кавказские костюмы.
5: И хроника, извините, тех времен, да, об этом свидетельствует, во всех черкесках с кинжалами на поясе.
7: Да. То есть за этим предметом, который мы называем кинжал, да, за ним прячется очень многое. Прячется чувство достоинства, чувство верности, неспособности к измене, ну и так далее, и так далее. Еще одну вещь бы я хотел сказать. Часто кинжал, рубящее холодное оружие, значит, шашки и сабли мы как бы оставим в стороне, а кинжал, он поголовно его носили все мужчины. Это было оружие, предмет сакральный. И выполнять им какие-то хозяйственные работы, никому вынимать без надобности. Если ты его вытащил, ты должен ударить. В противном случае ты его не вынимай.
6: Очень часто бывает, без нужды не вынимай.
7: Не вынимай, его да. Вынимать запрещено. Раз вытащил, ты должен
5: действовать,
7: действовать целенаправленно.
5: Друзья мои, когда я предложил поговорить о кавказском холодном оружии, и вы любезно приняли мое предложение, тем не менее, вы решили акцентировать внимание на лакском оружии. Почему? Оно лучше по своим каким-то техническим показателям, оно более искусно оформлено. Вот почему именно все-таки лакское?
6: Ну, здесь скорее речь идет не о том, что оно более искусно оформлено, мне не искусно оформлено, просто это наиболее массовое производство на Кавказе в конце 19-го, начало 20 века. То есть мы сейчас не говорим о боевых характеристиках, потому что было черкесское оружие. Сейчас вот мы не будем обсуждать, кто из них лучше. Это неправильно. Потому что везде были великие мастера. Точно так же, как были чеченские мастера, были черкесские мастера и так далее. Да? Там в Закавказье работали мастера. Но, тем не менее, действительно, вот лакцы, они так немножечко незаслуженно забыты, потому что вот они все время были в тени кубачинских мастеров, которые известны на весь мир. И очень часто бывает так, что мы путаем изделия лакских и кубачинских мастеров. Вот как это ни странно звучит. Вот именно поэтому мы хотели поговорить именно о лакцах.
5: Вы знаете, вот готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел кое-какую литературу и пометил для себя, что, например, искусство обработки драгоценных металлов кустарным способом встречается на Кавказе у грузин, армян, азербайджанцев и других народов, но нигде оно не имело таких масштабов, как у лаков. Я правильно говорю? Или как у лакцев, я должен сказать?
7: Ну, и такой вариант возможен.
5: А в Казикумухском округе, да, было сказано вот в этом материале, который я, собственно, изучал, в этом округе обработкой золота и серебра занимались в 55 аулах из 100. И лучшими считались мастера, ювелиры из селения Кумух, Унчукатль, Кая, Куркли, Балхар и так далее.
6: Хурукра.
7: Да. Да. Мое родное.
6: Чертах. Чертах.
5: Извините, вот как раз главное я не упомянул.
7: Я бы сказал так, если говорить о промысле, о его существовании, вы знаете, в любом большом дагестанском населенном пункте, в селе в любом, был обязательно мастер, который занимался изготовлением и оформлением оружия. А были центры, как кубачи, которые в Средневековье, мы знаем, известный как Зирех-Геран, у него персидское название, а кубачи – это тюркское, которое примерно то же самое означает, кольчугоделатели.
5: То есть, извините, это название пришло потому, что там жили люди, которые
7: занимались изготовлением оружейных изделий, связанных с защитным или с наступательным оружием. Гази-Кумух, почему он называется Гази-Кумух? Потому что это город, который был столицей лакского государства, которое известно как Шамхалат, который имел международные контакты, документированные с начала XII века. Мы знаем по переписке с Ширваном, с конца XI даже века, времени Ширваншаха Фарибурза и его сына Афридуна. Да? А уже в начале 12-го года мы знаем абсолютно определенно, что принявшие раньше других как государственную религию, значит, лакцы участвуют в войнах, газийских войнах, то есть в исламизации своего окружения, прежде всего это внутренний Дагестан, а к 15 и 16 веку, они выходят за пределы на Северный Кавказ, эти войны были практически бесконечны. То есть до Центрального Кавказа это была территория, которой лакские шамхалы вели исламизаторские войны. О чем это говорит? О том, что государство должно было содержать дружину. Война была образом жизни, и чтобы армия имела вооружение, на нее должен кто-то работать. То есть я к чему? Вот к тому, что мастера, которые изготавливали оружие профессионально, они были всегда, хотя мы раньше 18 века не знаем ни одного имени. И, собственно, и предметов мы практически не знаем. Но логика говорит о том, что если есть армия, то должны быть и мастера, которые изготавливают для него вооружение. А самых ранних мастеров, собственно, мы знаем, как я сказал, это 18 век, видимо, Чаргада, там еще несколько имен есть, которые на слуху, но с точки зрения, значит, материальной культуры мы не очень хорошо представляем себе ранний этап, значит, лакского оружия.
5: А имена, извините, перебиваю, не сохранились почему?
7: Почему? Потому что, если мы возьмем искусство 14 века Италии, допустим, да, и начало 15-го, мы тоже далеко не всегда имен живописцев...
5: Ну, какие-то мы знаем, да,
7: какие-то. А это просто народный промысел. И вот только к 19 веку мы, значит, можем идентифицировать, потому что они стали надписывать, потом эти вещи сохранились.
5: А скажем, в 15-16 веке мастера свои клейма ставили или нет?
7: Нет, мы таких нет,
5: этого не было, да?
6: Мы просто такого... даже не знаем таких предметов, мы не можем их вычленить. Да. Угу. То есть вот мы не можем сказать, что вот этот предмет там изготовлен в 15-16 веке. Все-таки кавказское оружие – это поздняя история, к сожалению. И почему так случилось? Ну, наверное, перековывали.
7: Да, наверняка. Да,
6: скорее всего,
7: потому что... Да, очень клинки много, жили очень долго.
5: Не считал, что значит перековывали? Давайте объясним нашим радиослушателям.
7: Это значит, что клинок выходил из употребления в силу как бы времени. Сам клинок, он сохранялся, жил дольше, чем его обрамление. Обрамление могло несколько раз меняться. Таких примеров мы очень много.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: А правда, что изделия лакских мастеров славились далеко за пределами Кавказа? Особо ценные изделия мастера вроде бы везли в дар восточным правителям в Стамбул, Тибриз, Александрию, Каир, Дамаск, Багдад. Это действительно так?
6: Да, конечно. Именно так все и было. И слава о лакских мастерах действительно гремела в конце 19 века и начале 20 века. Вывозились изделия и в Европу, в Париж, в Лондон в том числе. Также уезжали мастера, работали в Турции, как раз в Абиссинии. Это вообще вот удивительный случай, такой знаменитый мастер Гаджи Абиссинский. Вот, может быть, Шамардан Ва о нем, наверное, да?
7: Да, два брата.
6: Расскажете, было, да, два брата, которые один из них потом остался в Абиссинии. И, кстати говоря, в дар было преподнесено богато украшенное оружие. И он был настолько потрясен вообще красотой и качеством вообще исполнения вот этих вот предметов, что даже Гаджи Абиссинский был награжден орденом Соломона.
7: И назначен начальником монетного двора. Он там им поставил ордена там, и какие-то особо, значит, важные ювелирные украшения, важные для государства. Он там...
5: И вот, если позволите вдогонку, я хочу добавить, что лакские мастера со своими уникальными изделиями, оказывается, участвовали и во всероссийской выставке в Петербурге в 1903 году. И они были награждены, значит, большую серебряную медаль получил житель Кумуха за художественность и высокое техническое совершенство ювелирных изделий. Ну и получили еще кумухские мастера малые серебряные медали. То есть до революции тоже...
6: Вот да, они были отмечены. Да.
7: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но я бы акцентировал внимание на том, что правительство империи всячески поощряло такого рода как бы участие. Потому что участие в лондонской, в парижской выставках, они до Америки, до Северной доезжали, было оплачено из государственной казны. В этом как бы было... Значит, эти люди представляли империю за ее пределами. И вообще мне очень часто приходит на ум такая мысль, что вот этот расцвет лакского промысла ювелирного, который приходится на Серебряный век Российской империи, это какая-то неизвестная страница Серебряного века, потому что империя, она уже перешла за национальные рамки к этому моменту, и она стала адаптировать и народные культуры в качестве собственных, понимаете? Это очень, мне кажется, очень важным. Это неизвестная страница Серебряного века Российской империи. то, что расцвел этот промысел, который был частным случаем и превратился в индустрию, вот если мы про кубачинцев говорим, что их порядка 200 мастеров стабильно работало. Это мастера высшего класса были, но их было порядка 200. Причем там такие удивительные истории в Кубаче, что эти мастера, которые делали шедевры мирового уровня, у них не всегда были деньги, потому что главное было не заработать, а главное было иметь, завоевать авторитет среди, значит, своей общины. Вот это главный мотив был, да? А лакский промысел, который в латентном виде, он все время существовал. Я же говорил, что и в каждом из больших селений в Дагестане были мастера. Они были и в Сагратле, они были и в Гацатле, они были в Муги, и в Мегебе, во многих. Всегда это было. Но чтобы этот промысел, вот лакский, если мы говорим о нем, превратился в индустрию, нужен был рынок. Рынок Российской империи – это было единственное место на планете, где, значит, течение… Вот интересный момент такой, что есть материалы по семейных списков, это налоговая, как бы, перепись на села Хурукрама, его родного. Да? Там в 1886 году было 10 мастеров серебряников. А потом мы смотрим, значит, на рубеже 19 и 20, в начале 20-го, их уже становится 60. Понимаете, это 214 домов было. Это было массовое явление. А всего, значит, лакский, как бы, народ дал порядка 2500 мастеров. Но вся эта красота длилась очень недолго, это порядка 30-40 лет. Вот весь наш промысел, его существование как индустрии, индустрия не то слово, но это высокохудожественный промысел. Причем я вот для себя считал, Виктория, что на рынке, наверное, находится примерно 100 тысяч предметов мужского вооружения лакского. Да?
6: Ну да, на сегодняшний день, наверное, так и есть, потому что многие вещи, которые мы в свое время считали кубачинскими, сейчас мы понимаем, что это лакция. Да, их тяжело вычленять, но тем не менее по каким-то косвенным признакам мы можем так сказать. Большая удача, если предмет подписан, и там присутствует топоним, который нам, да, позволяет с точностью. Это крайне редко, но это встречается вот как вот Расул Казикумухский. Все, ну, мы, да, понимаем, да, Казикумухский, да, это, да, уже, да, привязка совершенно четкая. Вот. Но мне кажется, что еще, конечно, спрос рождает предложение. И вот мне кажется, наверное, еще и качество лакского народа, они более мобильные, потому что кубачинцы, они такие консервативные, месте, да, они привыкли работать на месте, к ним приходили. Заказчики, потому что заказчик приходил к ним. К ним, да, приходили, в том числе и антиквары за подделками, мы знаем эти истории там. И да, действительно, для них было важно там сделать один какой-то штучный предмет и, да, высшего качества. Вот. Лакцы были мобильные, подвижные, улавливали конъюнктуру рынка на сегодняшний день. Они очень пластичны, они действительно подстраивались под вкусы заказчика и работали в разных техниках. То есть помимо гравировки, черни, глубокая гравировка, пожалуйста, золотая насечка, насечка по кости, насечка по стали. Вот. Это сложные техники, на самом деле, все сложные. Но также встречаются и работы, выполненные, там, допустим, в технике напальной филиграни, там, зерни. То есть, видите, вот, в принципе, весь спектр ювелирных каких-то вот техник, технологий, он представлен в арсенале лакского мастера. Чуть лучше, чуть хуже, это уже другой разговор.
7: А вот это вопрос интересный. Я вот тоже, Виктория, задумывался о том, вот если 100 тысяч мужских предметов, примерно 100 тысяч женских украшений есть, но мы про них сегодня не говорим. А из этих 100 тысяч предметов, ну, 10 тысяч – это предметы экстра-класса.
6: Да.
7: А остальные так, еще двух-трех уровней. То есть для заказчика, у которого есть разные
6: возможности. Они работали на массового потребителя. Да. Мы это очень хорошо видим как раз по владикавказским изделиям. Но потом не каждый мог себе заказать кинжал очень дорогой.
7: Да, конечно.
6: Да, то есть понятно, что и категории граждан тоже были разные.
7: Вот. Но лучшим заказчиком было государство.
6: Всегда. Лучшим заказчиком было государство, совершенно верно, потому что именно лакцы выполняли, которые... заказы на общевойсковое вооружение.
8: То есть объемы были, знаете, большие, я так понимаю.
6: Большие,
8: да?
6: И мы знаем это по Владикавказу, то есть они работали для Кубанского казачьего войска, для Терского казачьего, да, войска. Да. Поставщики двора там Гузун-Гузунов, Осман-Омаров.
8: Но это, извините, перебиваю, это были маленькие мастерские?
7: Разные. Да, там человек у Османа Омарова работал.
6: Да, это крупнейший.
8: Я практически думал, что Осман стоял и сам, так сказать,
6: сделал оборудование. Ну что,
7: нет. Это бренд уже был.
6: Это бренд. Это
8: но
6: клеймо.
8: При этом ставили клеймо именно.
7: Да,
6: конечно, да.
8: И качество действительно самое... было хорошее вот у этих клинков. То есть не те, которые сам лично ковал Осман, а...
7: Раз он ставил свое имя, мы можем быть уверены, что...
8: Интересно.
6: Да.
7: Он вооружил полностью терское казачье войско.
6: Да, представляете, там, какие масштабы. И они получали эти государственные заказы, они же получали эти заказы. То есть их поддерживали таким образом.
7: А Анинское оружие наградное, прекрасное, да?
6: Да.
7: Я был поражен, Виктория, когда я узнал, что это награда для младшего офицерского состава. Да. Эти вещи, которые сейчас порядка 2 миллионов стоят.
8: А что делали для старшего офицерского состава? Да. Это можно вообще, так сказать...
7: А старший офицерский состав, вот в то время, я не знаю, что бы они делали, а вот в советское время зато старший офицерский состав очень активно награждался именно плакским оружием.
6: Ну, там и Кубачинское, потому что все-таки, кстати говоря, вот между прочим, то, что вот как раз удалось сохранить Кубачинский промысел, во многом тоже вот после революции вот, приложила руку, конечно, советская власть. То есть был создан совхоз, вот, да. И да, потом появился комбинат и так далее. И таким образом этот промысел сохранился. Качество – это уже другой разговор.
7: Качество,
6: как, вот, там, качество изделий.
7: Да, там, с мастерами уходить.
6: Да, к сожалению, да. Вот. Но тем не менее, все равно этот опыт передается и передавался. А вот с лакцами так не произошло. Вот это вот удивительная вещь, печальная на самом деле.
7: Но... Тут Виктория объяснила, собственно, кубачинцев можно было превратить в государственное предприятие. А лакцы были враги, ювелиры.
8: Они были мобильные, они были
7: частные производители, да. Которым был нужен свободный рынок.
6: Я думаю, что они, наверное, еще и демпинговали. Угу. То есть я думаю, что здесь немаловажным было еще вот это вот массовое производство. Почему говорим, что есть хорошего качества, есть плохого качества. Вот есть получше, есть похуже, но тем не менее. То есть они заполонили этот рынок, а дальше все. А дальше все заканчивается. И вот действительно там в годы НЭПа как раз очень много мастеров по статистике вернулось в родное селение.
7: Вот я могу сказать определенно, наша артель, мой прадед, он был одним из крупнейших мастеров, и с односельчанами они в Баку держали артель, значит, на Банковской улице в доме Ашумова. У меня фотографии есть, и в нашей книге, кстати, эти фотографии представлены. Там вот они работали на протяжении 30 лет. Они работали, значит, с начала 20 века, и в 1928 году наш крупный лакский поэт Могутин Чаринов, вот он в Баку находился, и в дневниках отмечает, в 28 году мастеров не осталось. То есть вот еще до того, как НЭП официально был ликвидирован, уже налоговой политикой государства были созданы такие условия, что работать стало просто невыгодно. И вот эти уже постаревшие, повзрослевшие, значит, постаревшие мастера, они стали возвращаться в свои родные селения и там, значит.
6: Ну а дальше пара поколений это пропадает. То есть все-таки промысел живет тогда, когда есть спрос, то есть когда он подпитывается.
7: Почему наша книга и называется «Судьба промысла»? Потому что этот промысел повторил все судьбы, значит, Российской империи, советской и постсоветского времени.
8: Вы сорвали, что называется, с языка. Я как раз хотел вас спросить. Вы несколько раз упомянули книгу и Виктория, и вы, Шахмардан. Что это за книга? Это ваша книга, я так понимаю.
6: Не совсем так. Вы знаете, я к этому проекту присоединилась уже в самом-самом конце. На самом деле, судьба у этой книги, наверное, вот Шахмардан все время говорит, что, наверное, судьба книги отражает судьбу промысла. Это действительно так, потому что, насколько я знаю, начало этому проекту было положено в 2003 году. И вот этот проект до сих пор, он уже практически реализован. Мы на сегодняшний день даже имеем сигнальный экземпляр. Но вот как-то вот судьба у него такая достаточно...
8: Ну, эту книгу можно где-то увидеть?
6: Это действительно проблема, потому что вот я прям открытым текстом говорю, мы ищем спонсоров. Надо сказать, что нам действительно очень помогли вот на финальной стадии осуществления этого проекта. Вот именно нам помогли частные коллекционеры, которые предоставили свои великолепные предметы, которые будут опубликованы в книге. Вот это и Алексей Дмитриевич Гнедовский, Владислав Мангутов, вот, и многие другие. Но, тем не менее, к сожалению, на сегодняшний день мы пока не обладаем никакими финансовыми ресурсами для того, чтобы реализовать этот проект, чтобы книга увидела свет.
7: Я хотел вот еще добавить. Эта книга необычна тем, что она про вещи, но не про вещи. Эта книга по этнографии.
8: Истории.
6: Как раз вот именно вот эти вот биографические врезки, а ведь это самое интересное, это о людях. Это действительно о людях, о том, как они жили, что двигало ими, вот как-то вот сохранились какие-то истории. Это потрясающе. Мне кажется, что эта книга заслуживает внимания серьезного.
8: Интересно и нужно, я уверен, я не сомневаюсь, что все-таки она увидит свет, и да, мы бы все будем хотели иметь возможность ее, так сказать. Да.
6: Очень-очень, дай Бог.
8: И под занавес программы, с вашего позволения, я хотел бы подытожить все-таки, Виктория Шахмардан, я так понимаю, если я ошибаюсь, поправьте. Значит, по сути, промысел, по большому счету, не продолжают те традиции, которые были свойственны их предкам, да? В отличие от кубачинцев, например, да, грубо говоря.
6: Вот, вы знаете, на сегодняшний день я вам могу назвать одно имя, которое меня потрясло. Есть такой совершенно замечательный лакский мастер, который живет там, в Кумухе. Его зовут Малик Джабраилов. Я, когда впервые увидела его работу, а работу я его увидела давно еще, вот как раз в 2007 или 2008 году первый раз у нас была выставка. Потрясающий мастер, потрясающий ювелир, который действительно продолжает лучшую традицию этого промысла, пытается ее возродить, но, не знаю, я так понимаю, что последователей-то у него и нету, потому что ведь вы понимаете, что нужны заказы. То есть мастер работает тогда, когда есть заказ. Он очень кропотливый, у него золотые руки. Он виртуозно владеет мастерством золотой насечки, причем сложной, не поверхностной. И он, конечно, заслуживает отдельного внимания. Он известен, широко известен в узких кругах, как это всегда и бывает. Но, как все мастера, он скромен и небогат.
8: А нет последователей, потому что молодежь не хочет работать?
6: Ну, может быть, кто-то и хочет. Я так понимаю, что это же тоже связано. Во-первых, материал, это дорого. Ведь такое обучение, оно дорогостоящее, действительно. Ну как, вы же не будете учить там на простой железке, как, да? Все равно нужно золото, нужно серебро, это драгоценные
8: конечно,
6: металлы.
8: Конечно.
7: Да. Причина вот, только одна. Были бы мастера, если бы был рынок. Рынка нет.
6: Да, на сегодняшний день рынка нет.
7: Малик работает не ради денег. Он делает 2 предмета в год.
8: Если честно, не хотелось бы заканчивать на такой, ну, не очень радостной или малорадостной ноте, но я просто надеюсь, что как-то вот эта проблема, этот вопрос вообще разрешится, насколько это можно решить, я не знаю, но все-таки, знаете, надежда умирает последней, и даже говорят, что иногда и один в поле воин.
7: Воин.
6: Ну, я думаю, что какие-то заказы, там, я не знаю, там, ну, подарки, ведь все-таки это оружие, это статусная вещь.
8: Что ж, мне остается лишь поблагодарить за интереснейшую беседу Викторию Веселицкую. Она, напомню, старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея, хранитель Восточного фонда. И Шахмардама Амирова, ведущего научного сотрудника отдела теории и методики Института археологии РАН, доктора исторических наук. Друзья мои, спасибо вам огромное за этот разговор и заходите к нам почаще.
6: Спасибо, с удовольствием.
8: А наша программа завершена. Мои слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент. В это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
4: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брю. Сегодня мы с вами продолжаем говорить об уникальной фигуре в истории России. О русском государе и московском патриархе, о Филарете Никитиче Романове. Мы оставили нашего героя в разгар смутного времени. Насильно постриженный в монахи и заточенный в монастырь Борисом Годуновым, рукоположенный в архиереи и по воле лжедмитрия I, возведенный на кафедру митрополита Ростовского, обретший мощи истинного царевича Дмитрия по приказу свергнувшего самозванца царя Василия Шуйского, Филарет, в миру Федор Никитич Романов, невзирая на свой священный сан, оставался скорее государственным, нежели церковным деятелем, царским сродником и претендентом на престол, против воли, оказавшимся за пределами светской жизни. Как было сказано в предшествующем выпуске, в 1606 году, в разгар войны между царем Василием Шуйским и лжедмитрием II, митрополит Филарет активно выступал в защиту законного государя. Именно ему царь Василий повелел отправиться в Углич и обрести мощи царевича Дмитрия. Физическое опровержение слов и действий самозванцев, убитого лжедмитрия I и объединявшего польские мятежные русские войска тушинского вора лжедмитрия II. Однако в 1608 году, когда митрополит Филарет пребывал со своей паствой в Ростове Великом, город был захвачен войсками лжедмитрия II. Митрополита Филарета, повергая публичным издевательствам, доставили в тушинский лагерь и бросили к ногам самозванца. Здесь неожиданно наступает новый поворот в истории Филарета Романова. Вместо заточения или казни, лжедмитрий II поднял поруганного архиерея, и объявил о возведении Филарета в сан патриарха Московского и всея России. Важно напомнить, что Тушинский лагерь, вопреки своему названию, призван был до планируемого захвата Кремля служить настоящим городом, царским станом со своими приказами, с государевым двором. С пленением Филарета стан самозванца получает и своего патриарха, в то время как в стенах Кремля пребывал законно избранный патриарх Московский, будущий священномученик Гермоген. Это было единственным в истории России разделением паствы между двумя соперничавшими патриархами. Свидетели Гермогена поминали в храмах на землях, сохранявших верность царю Василию, Филарета в епархиях подвластных самозванцам. Примечательно, что сам Филарет, очевидно, вел двойную игру, исход которой определила бы победа в противостоянии самозванца и Шуйского. При дворе на землях Лжедмитрия II он выступал как законный патриарх, однако тайно рассылал послания сторонникам царя Василия и патриарха Ермогена, говоря о себе как о пленнике и выражая готовность сложить себя патриаршеством. В 1606 году, после бегства Лжедмитрия II в Калугу, Филарет был отбит царскими войсками и вернулся в Москву. Там он сложил с себя патриаршество и вновь признал законным патриархом святителя Ермогена. В это же время царь Василий Шуйский после разгрома своих войск оказался свергнутым Боярской думой во главе с Федором Мстиславским. Поскольку бояре опасались войск Тушинского вора больше, чем поляков, они пригласили польско-литовский гарнизон в Москву, а сына польского короля Сигизмунда III Вазы, королевича Владислава, на российский царский престол. Единственным власть имущим в Москве, кто был против этого решения, призванного фактически подчинить Россию Польше, был патриарх Ермоген, принявший за свои принципы и совесть мученический венец. Филарет же не был против признания Владислава, считая, что польское влияние можно нивелировать. Осенью 1611 года для переговоров с королем Сигизмундом III, осаждавшим Смоленск, были отправлены послы во главе с митрополитом Филаретом и князем Василием Голицыным. Для Филарета это был не первый опыт переговоров с западноевропейскими государями. Еще будучи воеводой в Пскове, он принимал послов священно-римского императора Рудольфа. Однако перед лицом западного монарха и к тому же злейшего врага России он оказался впервые и, очевидно, давал ему отпор. Условием для восшествия царя Владислава на российский престол был его переход в православие. На этом, как и на прекращении осады Смоленска, настаивал Филарет. Переговоры шли долго, до весны 1612 года, однако они имели печальный исход. Король Сигизмунд III велел взять послов в плен и отправить их в Польшу. Для Филарета начался период его третьего пленения. Первое было по воле Бориса Годунова в Антониевом Сийском монастыре, второе – у тушинцев, третье – на чужбине, в польском плену. Тем не менее, в ноябре 1612 года войска второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободила Москву от польско-литовских войск, а собранный в 1613 году Земский собор избрал на царский престол сына Филарета, 16-летнего Михаила Федоровича Романова. 21 июля 1613 года он был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Война Московского царства с Речью Посполитой продолжалась, и лишь в декабре 1618 года было достигнуто Диулинское перемирие. 1 июня 1619 года в обмен на польского полковника Струся митрополит Филарет был освобожден и возвращен в пределы Московского царства. Спустя две недели он торжественно въехал в Москву, где был встречен сыном государя. 24 июня 1619 года в Успенском соборе Кремля пребывавший в Москве иерусалимский патриарх Феофан III торжественно возвел Филарета в сан патриарха Московского и всея России. Началось второе, на этот раз законное и общепризнанное патриаршество Филарета. Так, во главе России, страны, начавшей путь восстановления после ужасов смуты и полнейшего опустошения, оказались отец и сын, патриарх и царь. При этом царь Михаил и патриарх Филарет официально считались соправителями. Оба носили титулы великих государей. Иностранные правители направляли своих послов и дары в Москву, адресуя их обоим государям, не только царю Михаилу, но и патриарху Филарету. Драгоценнейшим из этих даров стала Риза Господня, присланная Шахиншахом Ирана Аббасом Великим. Патриарх Филарет велел расположить эту святыню под особой сенью в Успенском соборе. Эта сень по-прежнему возвышается в юго-западном углу собора, близ места погребения патриарха. А сама святыня была в 90-е годы передана Русской Православной Церкви и хранится в храме Христа Спасителя. В Московском Кремле сохранились и другие памятники, связанные с патриархом Филаретом и эпохой его правления. В их числе великолепный иконостас, выполненный иконописцем Назарием Истоминым для патриаршего домового храма церкви Расположения. В оружейной палате, среди других памятников, хранится украшенный жемчугом золотой крест, которым патриарх Филарет по возвращении в Москву благословил своего сына на царство. Наконец, в патриаршем дворце хранится украшенный шитым образом херувима патриарший клобук Филарета. Вопреки распространенному мнению, именно клобук патриарха Филарета, а не Никона, послужил образцом для патриарших клобуков

0: Однако этим планам не суждено было сбыться из-за смерти патриарха и консервативного настроя его преемника Иосифа I. Скончался патриарх Филарет 11 октября 1633 года. Погребен он был вместе с другими московскими первосвятителями под сводами Успенского собора Московского Кремля. На памятнике тысячелетия России в Новгородском Кремле патриарх Филарет изображен склоняющимся над юным царем Михаилом, наставляя и направляя юного государя. Тем самым именно он показан как родоначальник и устроитель новой династии, правившей Россией более 300 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени. Тридцатилетию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
2: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
1: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество.
5: Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня сегодня в гостях врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Есть мнение, прям вот так вот в статьях и пишут, есть мнение, что за зумерами будущее, именно они воспитают ментально здоровых детей. Потому что пытаются не повторить ошибки своих родителей. Ну, то есть, как бы, на чем да, это основывается.
7: Да, мы же полны ошибок, конечно.
6: Да, про ошибки сейчас скажем. Ну, либо мы сейчас развенчаем это как миф, либо нет. И второе, на что опирается мнение о том, что за зумерами будущее, что они не просто принимают от родителей, забирая то, что они сами видели и прочувствовали на себе, но и их интернет учит. Вот оно чего. Но там тоже есть проблемы.
7: Да, они интернетом, собственно, и порождаются. Это же делается специально, это же очевидно совершенно.
6: Но как бы самое... простейшая проблема о том, что интернет учит идеальным отношениям.
7: Ну, Алексей, позвольте с вами не согласиться.
6: Давайте, да.
7: Это вранье. Угу. Это вранье. Интернет учит управлению, подчинению и так далее. Причем в этой части главенствовать должен сам интернет. И если наши слушатели, а я в этом не сомневаюсь, люди внимательные, и они время от времени наблюдают за теми интервью, которые дают не только думовцы, которым положено думать, а не только говорить, но и люди большие финансовые и так далее. Вот один из этих людей, очень уважаемый в определенной сфере господин, сказал, нам не нужны учебные заведения с углубленным изучением предметов, нам нужны уверенные пользователи. Что такое уверенный пользователь? Это вот когда окей, она называется какой-то поисковик, что мне делать, расскажите, как мне ответить, подскажите, куда мне пойти, вот что мне написать, ну и так далее. Вот в чем беда. Поэтому отслеживать тот контент, да, который поглощают наши дети в этой части, это самое главное. Потому что вы себе даже не представляете, что там происходит, что там пишут. Вот. То есть здесь у нас бифуркация некая приключается. Да, есть два направления для движения. Да, есть зумеры, которые нас, бумеров, уже должны заменить в какой-то момент. Отдельная тема, что там они себе представляют. И второй момент – это когда мы пытаемся каким-то образом поддерживать социальные связи. Да, зумеры нас заменят, но вот идея о том, что они стали лучше, в том смысле, что они не повторяют наших ошибок, это ложь.

0: ложь. Причем она вселенская, потому что не повторять ошибок нельзя. Во-первых, потому что тогда мы выглядим слабоумными, потому что мы повторяли эти ошибки, хотя мы тоже этого не делали, и те, кто родом из Советского Союза, они знают, что было немножко по-другому, совсем наоборот. А то, что они не повторяют, это вот именно этот специфический регламент, который обеспечивает им взаимодействие с психологической средой. Да? И нам говорят по статистике, что вот они стали менее агрессивными. Ну, как к этому отнестись? С одной стороны, в общем-то, наверное, это неплохо, да? А с другой стороны, мы понимаем, что это тотальная, например, тотальная нехватка тестостерона. И то, что мальчики стали менее агрессивными, а девочки стали более активными, да, это признак того, что будет в свое время очень серьезный перегиб. И не только потому, что девочки займут главенствующие позиции, а потому что нарушается главный инстинкт размножения. Потому что мальчик носитель активного, а девочка носитель пассивного. Как бы это ужасно ни звучало, но если вдуматься, это именно так. Поэтому чему они там учатся, как они это учатся, это вопрос.
1: Я понимаю тех людей, я сам такой, я лезу, читаю, да. мне все время кажется, не учит идеальному интернет, да, а когда они видят идеальную картинку, условно, вообще может быть, они могут видеть картинку в соцсетях, да, там, идеальной жизни, как это выглядит, по крайней мере, она же вся вычищена.
0: Вот это и есть ложь.
1: А ты не соответствуешь идеалу и думаешь, ну вот, я же прочитал там 10 советов, как нужно воспитывать своего ребенка. Я все это делал, а мне не получилось.
0: Советы советом рознь.
1: Значит, там же люди как-то умные написали это, значит, у них работает, а у меня не работает. Ну это я вот так вот я интерпретирую.
0: Но мир не может быть идеальным.
1: Да, я понимаю.
0: По определению, это первое. Второе, все, что нам рассказывают, так или иначе, что можно утрамбовать в понятие план. Так вот, друзья мои, любой план, как бы он хорошо не был продуман, с учетом прочих обстоятельств, он всегда в 100% случаев разбивается, соприкасаясь с реальностью. Это закон, потому что невозможно учесть столько вводных. Поэтому насколько зумеры будут нами управлять, и насколько они стали лучше, насколько они в состоянии не повторять ошибок, я очень в этом сомневаюсь, потому что они нездоровы. Понимаете, физически... Они вот сейчас, каждый второй, они вот дряхлые, у них позвоночники рассыпаются, зрения у них нет, сосуды у них испорчены этими парогенераторами и сахаром, ну и так далее. В любом случае, они менее жизнеспособны, и это не огульный наезд старикашки, да, на молодежь. Я как врач с этим сталкиваюсь постоянно. И это проблема не только тестостерона, это проблема целой кучи заболеваний. У них и сахарный диабет мы находим, и сплошь и рядом, и ожирение, и я могу этот список продолжить до бесконечности. Поэтому насколько они будут в этой части жизнеспособны, насколько они смогут, а им придется чем-то там управлять, насколько они смогут из этой ситуации выйти, а не войти туда и там остаться, это все вопросы, вопросы, вопросы. Поэтому тот, кто рисует идеальную картинку, нас же учили как? Это вот французский романтизм, да, против британской политэкономии и немецкой философии классической. Вот сейчас же этому не учат, к несчастью. Поэтому любая идеальная картинка – это иллюзия. Ну, потому что ничего идеального в этом мире нет и быть не может. Поэтому, когда нам рассказывают сказки, что вот от этого станет всем нам лучше, я всегда пытаюсь уточнить, а что станет лучше?
2: Отцы и дети.
1: Вот мы сейчас как раз говорили про снижение тестостерона, да, агрессии и так далее, и так далее. Что самое интересное, что мы же понимаем, что дети, они воспринимают это, в общем, как стая, как слабость. Слабость, ну, то есть своих родителей, условно, ну, тогда я могу ими манипулировать, могу и я задавать правила игры. Они не воспринимают это как доброту.
0: Ну, да, родительский авторитет сильно страдает, это правда.
1: Переворачивают это немного в свою пользу, естественно.
0: Так этому их учат интернет, и этому их учат психологи. Вот случай, да, из последнего, что называется. Родители прибежали, а что происходит с ребенком? Ребенок днем спит, ночью играет в компьютер. Это такая классическая история. И при этом общается с психологом. Я говорю, да, здорово. А что с ребенком? Ребенку 17 лет, психологу 21. И ребенок делает в семье что? Психолог учит ребенка строить границы, а по сути проявлять антагонистические формы поведения, да, родителям. Я пытался с этим психологом разговаривать, разговор, естественно, не получился, вот, потому что это не психологическая работа была, а дружба.
1: Да, да, я понимаю.
0: Понимаете, вот, то есть мы дружим, и ребенок говорит, а я не пойду дальше учиться, вот после 9 класса видала я все, потому что мой психолог мне говорит, что у них в классе тоже никто не учился после 9, и тем не менее все себя прекрасно чувствуют. Здесь о чем идет речь? О том, что в этой части психолог подменяет родителей, подавляя их авторитет, по сути, заигрывая с ребенком. Да, ребенок говорит: да, я стал свободнее, психолог в восторге, я строю границы, то есть я посылаю папу буквально. О, психолог говорит: о, как круто, да, это же здорово. Что будет дальше? А дальше возникает вопрос о том, что с этим ребенком делать. И я родителям говорю: ну давайте подождем, как-то вот пару лет еще стукнет 18 плюс один день, и скажем этому ребенку: ну, дружок, вот ключи на стол, девайс свой клади, и давай на улицу шуруй, да, ты свободный человек, тебя психолог всему научил, вот и давай, покажи нам, как ты умеешь выживать, а мы как раз посмотрим, и, кстати, это не моя блажь, это по закону так вполне официально. И я накидываю сейчас как раз такие идеи, которые родителям стоит использовать в этой части, как аргументы. И во всяком случае, по закону, ну, не знаю, в психологии законов нет, а вот по закону о психиатрии любой родитель несовершеннолетнего ребенка имеет полное право присутствовать на сессии. То есть это вот психолог говорит: да-да, вы там посидите в коридоре, я тут с вашим ребенком буду работать. Это перегиб. Любой родитель имеет на это право, еще раз повторяюсь, ребенок несовершеннолетний, любой родитель имеет право получить полную информацию о том, что с ребенком происходит, в том числе и письменную.
1: То родитель... есть тайна исповеди здесь не работает.
0: А какая исповедь? А кто будет отвечать? Я как-то с одним господином на одном канале, он там модные вот эти названия, он бундесмен, он там взялся доказывать, что начиная с 13 лет у ребенка должно быть право на закрытую переписку. Я говорю: да здорово, а кто будет отвечать потом за это?
1: Мы прям вернулись к пользователю, потому что идеальный пользователь — это идеальная жертва обмана для мошенников. Потому что
0: конечно,
1: они
0: конечно.
1: Как взрослые манипулировать умеют.
0: Абсолютно.
1: Напомню, Александр Федорович, врач, психиатр, врач-психотерапевт высшей категории у меня сегодня в программе. Спасибо большое.
2: Отцы и дети. Театр Радио России представляет.
3: Что, Александр, захотел еще с нами прогуляться?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
3: Ну что, тронули?
4: Пойдемте.
2: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
5: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
2: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
6: Дима, подожди!
7: Что ты орешь?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики и главой правящей партии страны. Во Владивостоке ликвидируют последствия прошедшего ночью сильного дождя. В городе введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные в Киеве поразили склад крылатых ракет. В локомотивном депо два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на котором производится БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов, а в Исмаиле портовые объекты. В порту Одесса поражено морское судно, доставившее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад противника в районах населенных пунктов Беленькая, Дружковка, Николаевка, Краматорская и Семеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 400 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТБ».
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии поразили объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки были сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. Сообщается, что в Киеве прогремели 3 серии взрывов. В ночь на среду также сообщалось о звуках детонации в Харькове и Черкассах. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями, а также акватории Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с Республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
3: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
4: Создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и это железнодорожный переезд Маштакова. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
1: Геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, которые были в розыске, сообщил Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике под председательством Дмитрия Медведева. Генерального секретаря УНСТАТ, что Гриспан лидирует в голосовании на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, ее поддержали 10 членов Совбеза Всемирной Организации. Напомню, что полномочия Антонио Гутерреша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря. Члены Совета Безопасности выбирают кандидата, которого будут рекомендовать на пост главы Всемирной Организации. После этого Генеральная Ассамблея проведет голосование, на котором официально будет избран новый генсек организации. Журнал Forbes назвал самую прибыльную компанию России. Рейтинг возглавил Сбер с прибылью 1 триллион 706 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга в списке занял «Газпром». На третьем месте оказалась нефтегазовая компания «Роснефть». В десятку крупнейших по чистой прибыли вошли также ВТБ, «Полюс», «Транснефть», «Альфа-банк», «Норильский никель», «Сибурхолдинг» и «Россети». Список опубликован на сайте издания. Службы жизнеобеспечения Владивостока действуют в режиме повышенной готовности, устраняются последствия прошедшего ночью дождя и готовятся к надвигающейся непогоде. Вечером вновь ожидается гроза, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Напомню, что 30 сентября около 4 утра во Владивостоке начался дождь. В 7 утра в городе выпало 56 миллиметров осадков. Вечером ожидается гроза с порывистым ветром. Жители и гостей города просят соблюдать меры безопасности. Ранее сообщалось, что в Приморье объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди 30 сентября, а также ночью 1 октября. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Баскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня 30 сентября в Хабаровске днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, временами дождей. В Челябинске плюс 20, в Новосибирске до 15 тепла, в Архангельске плюс 10-12, пройдет кратковременный дождь. В Оренбурге до 22 градусов, в Казани до плюс 18, в центре Поволжья без осадков, на юге Европейской России, в Волгограде без осадков и плюс 20, в Севастополе до 22 тепла, осадков не будет. В Санкт-Петербурге также осадков не ожидается. Ожидается днем 15-17 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Местами возможен туман. В столице переменная облачность без осадков. По области ночью до минус 1 градуса, утром туман, днем плюс 15-17 тепла. Сейчас в столице плюс 9, туман и без осадков.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
6: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
7: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
7: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале нашего эфира мы наши контакты вам напомним. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. А вы уже присоединяйтесь к беседе. Что называется, вопросы задавайте нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Оставляйте мнения и комментарии собственные через мессенджер по этому номеру телефона. Ну, а есть у нас также наша страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, заходите, читайте новости. Там много всего интересного, актуального, такого яркого из наших эфиров. Поэтому подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и заходите, оставляйте комментарии. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Есть у нас приложение в Русторе, Google Play. Абсолютно бесплатно доступно. Радио России называется. Скачивайте, устанавливайте. Ну, а самые интересные актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
9: Переходим к теме обсуждения. Тут вон доклад сделал Андрей Сибига, это глава Министерства иностранных дел Украины. Докладывал он о ситуации в населенном пункте Алешки Херсонской области.
10: Значит, он говорил много,
9: да,
10: о чем,
9: он много чего говорил, этом, в том числе, среди прочего, про Алешки. Он сказал, что там фактически катастрофа, там нет воды у людей, нет продуктов у людей, ну, то есть все плохо, естественно, обвинял Россию в этом. И на эти заявления свой ответ дал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.
10: Он сказал, что заявление Министерства иностранных дел Киева – это пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах. Украинские боевики, говорит он, уже больше года стараются создавать искусственную блокаду гражданского населения в городе Алешки. Вот, например, говорит он, приводит пример, устроили ВСУ настоящий фашистский налет на городской рынок. В течение 4 часов более 30 украинских дронов атаковали гражданское население, которое оказалось на рынке. Любая попытка выйти из укрытия для гражданского заканчивалась ударом украинского дрона. 7 человек погибло на на месте, более 20 получили ранения. Это был практически расстрел в упор беззащитных мирных жителей. Нужно сказать, что Россия как раз пытается в Алёшки попасть с гуманитарной точки зрения, назовем это так. Волонтеры туда постоянно пытаются организовать миссии, однако вот буквально 1 сентября, пишет Мирошник, киевские преступники разбомбили конвой добровольцев, которые попытались доставить в Алёшки еду и вывести оттуда раненых и желающих покинуть город. Но нацисты не дали этого сделать, говорит он.
9: Да, ну я процитирую эмоциональную речь дипломата. И после этого Сибига поднимается на трибуну ООН и заявляет, что Москва — единственная причина этой катастрофы. Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести.
10: С нами на связи политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Михаил Ярославович, рада вас слышать.
11: Да, добрый вечер.
9: Здравствуйте.
11: Добрый
10: вечер. Михаил Ярославович, несколько слов про Алёшки. Почему там такая ситуация сложилась? Я так понимаю, близость фронта сказывается на положении. И еще один вопрос сразу. Я так понимаю, что из Алёшек Украина пытается сделать очередную провокацию против России. Прям видно, как эта конструкция начинает вызревать. Видите ли это вы, правы ли мы?
11: Ну, давайте так. Это населенный пункт, где до полномасштабных военных действий жило более 20 тысяч человек. Сейчас там, наверное, остается, может быть, пару тысяч, а может быть, и того меньше. Вот. Всех остальных, по возможности, Россия эвакуировала в безопасное место. А населенный пункт находится прямо напротив Херсона, да, оккупированного врагом. Вот. В общем-то, в отличие от более от населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, где широкие заводи, плавни, острова, это довольно короткая дистанция до территории, где находятся бандиты ВСУ, да, и, соответственно, не составляет никакого для них труда практически полностью покрывать населенный пункт вот своими дронами, как минимум. Ну и другой стрелкотней, что называется. При этом совершенно очевидно, что чем дальше, тем хуже ситуация в принципе для обороноспособности киевского режима. А значит, нужен какой-то повод для морально-этического надрыва, аналогичный тому, как это было предпринято и преподнесено мировой общественности по отношению к большой мистификации под названием Буча. Больше того, ситуация не тождественная, но похожая. И сейчас, как бы, перед Киевом, например, Вашингтон ставит достаточно жесткие условия, хотя они не звучат публично, но поверьте, так это и есть, относительно выполнения все-таки того, что Киев обещал, кстати, после встречи президента в Анкоридже. По горячим следам Зеленский практически на все согласился, и вопрос стоял в каких-то там деталях. Но потом под давлением, в первую очередь, Лондона, потом Берлина и Парижа, но и всего Евросоюза в значительной степени, они откатились назад и заняли непримиримую позицию. Не выполнять договоренности, достигнутые в Анкоридже на Аляске президентом Путиным и президентом Трампом. Соответственно, сейчас, когда снова припирают Зеленского к стенке, и как бы он, кстати, не хорохорился, не рассчитывал, что после промежуточных выборов в Конгресс Трамп превратится в хромую утку, это не так. Больше того, на встрече в Нью-Йорке ему прямо об этом сказали: вы не ждите, что вам станет попроще после этого, как бы они ни закончились. Вот ему нужно придумать что-то, чтобы гарантированно его не дожали. Потому что для Зеленского лично и его ближайшего окружения завершение войны – это приговор. Причем в лучшем случае приговор юридического, криминального характера, а вероятно вполне себе, что и физического. Про потерю власти и Навароу я даже и не говорю. Соответственно, конечно же, они, ну, это очень мягко звучит, не заинтересованы в завершении войны. Они сделают все возможное, чтобы она не завершилась. Но и те, кто стоит у него за спиной в Европе, они тоже сделали ставку, ну скажем так, ставку своей жизни на попытку нанести России, если не военное, то военно-политическое поражение. Да, и мы видели, как они пытались расшатать ситуацию, ну, хотя там даже предпосылок для этого не было, перед выборами в Госдуму. Да. Соответственно, они тоже отступить не готовы. И нужно придумать что-то новое, нужно придумать какую-то новую Бучу, новую какую-то историю про чудовищные а-ля преступления, как бы преступления России против украинцам. Только не могут объяснить очень простую вещь. Как так территория контролируется нами? Как так, что Алешки в этом смысле ничем не отличаются, например, от Каховки или даже Мелитополя, Геническая, но проблема только там, где есть украинские дроны и где они добивают своей артиллерии. Вот как-то так получается. Очень странно, что там, где они достают, там почти гуманитарный кризис.
9: Понимаете...
11: А там, где не дотягиваются всерьез, нету кризиса.
9: Да, Михаил Ярославович, абсолютно все это точно и верно. Но ведь никто же им не задает этот вопрос, вот тот, который вы сформулировали. Как так? Вот вы логику включите, пожалуйста, господа. Ведь никто же этого не делает. Все слушают и говорят, слава богу, что-то придумали новое на креативе. О, как хорошо. И давай поддерживать это. Вот эту ситуацию можно как-нибудь переломить?
11: Слушайте, ну вот даже на самом деле по разлету этой всей истории, хотя они и пытаются ее прокачивать, видно все-таки, что называется, энтузиазма нет. Даже у столиц европейских, антироссийских, которые поддерживают киевский режим. Но публикации преимущественно в британской прессе, но какие-то там репортеры были из Германии. Но как-то они все это кособоко все описывают. Но нету такой эмоциональной уже реакции, как была тогда история с мистификацией в Буче. Понимаете? По большому счету, я не верю в то, что у них получится тоже и даже собственных союзников всерьез раскачать. Больше того, обывателю в странах их союзников, ну, мягко говоря, сейчас не до Украины. У них и так сейчас там разворачиваются самые разные, во-первых, избирательные кампании, а во-вторых, кризис. Слушайте, когда Трамп обращается к Еврокомиссии, Макрон, господи, обращается к Еврокомиссии и просит снизить время на требования по части качества топлива, потому что на почти 60% заправок в моменте во Франции не было топлива, но это, знаете ли, история, когда точно не до того, что происходит где-то очень далеко на берегах Днепра. Поэтому я уверен, что ничего у них не получится, как бы они ни старались. Хотя делать, видимо, они, конечно, будут.
9: Это вне всякого сомнения. Опять же, косвенная реакция. А вот прямо, чтобы вот им привели логические доводы, и они сказали, да, точно, вот вы правы.
11: Да не будет такого.
9: Не будет такого никогда.
11: Эта история очень простая. Ты или с теми, или с теми. Они для себя выбор сделали, и им, извините, что угодно в глаза говори, показывай, и будет плевать абсолютно точно. Что мало таких примеров, да, выше крыши установлено.
9: Да, это правда.
10: Будем эти примеры проговаривать и всю эту ложь, конечно, вскрывать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Актив международной германской сети «Метро» — это такая компания, ну, грубо говоря, магазин, который мелкооптовой торговлей занимается, хотя, мне кажется, сейчас они уже любой торговлей занимаются, да. Ну так вот, они, эти активы были переданы во временное управление акционерному обществу УК «Торгрус», ну то есть российской компании. Сама эта компания, еще раз подчеркну, германская.
10: Да, это указ президента России Владимира Путина. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вступает в силу в день его публикации. То есть фактически с сегодняшнего дня «Метро» передано под управление российского акционерного общества из управления, я так понимаю, ну, немцами.
9: Немецкого, да.
10: Накануне нужно отметить, что... Точно по такой же схеме были переданы активы французской компании «Ашан», знаем все продуктовые магазины, и производственной компании «Nestlé». Тоже все это известные компании, и мы, конечно, не можем не задаться вопросом, а как это влияет вообще на то, как эти компании работают, и для чего вообще, в принципе, передается в управление российским фирмам, хотя на этот счет есть, конечно, высказывание официальных лиц, да, представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял в отношении Nestlé и Ашана решение тем, что активно вовлечены первые владельцы в проведение военных действий против России. Например, да, вот в данном случае, я так понимаю, что еще пока не звучало никаких объяснений, но я думаю, они будут примерно точно такими же. Понять, как это работает и как они будут работать, эти компании под российским управлением, попытаемся вместе с независимым экспертом рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Александр.
12: Добрый вечер.
9: Самый простой, можно я такой бытовой вопрос задам? Вот передали управление, да, передали нашей компании. А означает ли это, что теперь вот названные нами Метро или Nestlé или Ашан, теперь это российские конторы?
12: Нет, конечно, не означает, потому что это же не национализация, это не смена собственника, это механизм такого, ну, внешнего контроля.
9: Так.
12: И по словам официальных лиц, и по самой модели, по которой это происходит, видно, что это как бы история временная, и она может, в принципе, быть обратимой, если возникнут предпосылки.
10: А скажите, пожалуйста, а как вообще это отражается на работе компании? Я видел очень много скепсиса. Есть ли какие-то уже, ну, более долгоиграющие, что ли, примеры?
12: Ну, это же касается не только ритейлеров. Мы помним и историю с Данон, и с Балтикой, и помним историю с алкогольной компанией, которая Global Spirit из КДВ. Так или иначе, какие-то там симпатии или возможное участие вот на стороне, скажем, нашего противника, оказывается, что компании, собственно говоря, вводятся в временное управление. Но это может быть и правильно, потому что компания должна продолжать работать. В конце концов, это кроме того, что продовольственная безопасность, стратегия, как бы вообще, в принципе, важная стратегическая составляющая. Это еще и рабочие места, которые должны сохраняться, и компания продолжает работать. Все процедуры там и по экономике, по логистике, по непосредственно по продажам продолжают существовать. Все это двигается, но двигается уже под контролем. Да? То есть это не на уровне решений менеджмента, которые являются подотчетными лицами собственников, а уже под контролем государства. Ну, как-то вот так это выглядит.
10: То есть нам получается важно что? Чтобы деньги, которые они заработали здесь, эти компании, они не выводились в пользу наших противников. Ну, на финансирование украинской армии не отправлялись, да? И мы с помощью вот этой передачи в управление российской компанией сможем эту схему опрозрачить для нас самих.
12: Ну, это как, скажем, одна из мер. Еще важен политический аспект. Все-таки нас лишают каких-то активов в Европе. И мы должны тоже как-то симметрично отвечать, да, ну, хотя бы по временной схеме, демонстрировать готовность и политическую волю.
10: Вот здесь когда... все временная схема меня больше всего удивляет. Но если нас лишают, так давайте тоже лишим, да и все.
9: Да,
10: что, миндальничать с ними.
9: А то вроде бы как то, с чего мы с вами начали, да, что это не передача государству, да, это не национализация. По-прежнему владельцы остаются там, где они находятся, во Франции, в Германии, где-то еще. Они там против России какие-то действия предпринимают, но мы управляем их имуществом здесь.
12: Они остаются, но они теряют возможность управления операционного, и все потоки, как бы, они остаются здесь.
9: А прибыли?
12: А дальше и прибыли остаются теперь здесь.
9: А тогда чем это отличается от национализации?
12: Пока ничем. Пока тем, что как бы у нас в графе, кто владеет акциями компании, пока владеют все те, кто, собственно говоря, исторически ими владел.
10: То есть владеть могут, а получать прибыли не могут, пока
12: да,
10: не справятся.
12: Вот такая ситуация, да. Когда
9: интересно.
12: Вот эта вот тревожная как бы история будет заканчиваться, я думаю, это будет один из аргументов каких-то договоренностей нового уже времени.
10: Угу.
12: Потому что это же тоже важный момент для, скажем так, для компании. Это та же компания «Метро». С 2001 года на рынке присутствует, и по большому счету там 93 магазина, и больше 10 тысяч людей работают в ней. Это может быть не самый большой игрок вот в среди крупнейших сетей, потому что компания серьезно уступает там первой тройке, где X5, Магнит и все остальные. Но тем не менее компания по товарообороту почти целый процент в нашем FMCG рынке, а процент в 30-триллионном рынке – это серьезные деньги. Плюс для компании в целом, для владельцев всей сети – это 10% оборота. То есть российское подразделение Metro Cash & Carry – это 10% оборота всей транснациональной компании. Это серьезная доля рынка, и просто так вот ее отдавать тоже, собственно говоря, никто, наверное, не хочет.
10: Mm-hmm.
12: Даром они остались 22-го года, они никуда там не
10: Ну, конечно, бизнес умеет считать денежки. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса, был с нами на связи.
13: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
14: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
13: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
14: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
13: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаурина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз контакты. Вы пишите, пожалуйста, потому что нам очень важно ваше мнение и иногда ваши высказывания.
10: Тем более, так... что сейчас коммунальные платежи
9: будут обсуждать. Да. Я вот поэтому и напомню. 8-925-222-99-92. По этому номеру абсолютно в любом мессенджере вы можете написать ваше сообщение, и мы его обязательно прочитаем. Также есть у нас группа ВКонтакте, там тоже можно писать.
10: Значит, накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций-партий, в общем, тех движений, которые победили в прошедших выборах. И в ходе этой встречи было много тем затронуто, и в частности говорили про тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. И Владимир Путин сказал следующую фразу. «Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения». Важнейшее направление, он говорит, это тарифы, это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема, по словам президента, очень чувствительная и острая. Дело в том, что с 1 октября очередная индексация платежек произойдет, а, проще говоря, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. И тут правительственным постановлением, значит, распоряжением закреплены цифры. Насколько будут повышены коммунальные тарифы в различных регионах страны?
9: Ну, значит, вот какая картина примерно, да, вот с 1 октября. В Ставропольском крае повышение запланировано на 22%, в Дагестане на
10: 19,7%. Это самое крупное
9: повышение. Самое крупное, да. Тамбовская область на 17,5%, Тюменская область на 17,2%, Северная Осетия на 16,3%. Ну, а самые минимальные в обратную сторону отсчет в Хакасии на 8%, в Чукотский автономный округ 8%, в Бурятии 8,9%, Кировская область тоже 8,9%, Сахалинская область 9% повышения.
10: Задались мы вопросом, как слова президента о том, что экономически обоснованы быть должны тарифы и соизмеримы с доходами населения, соответствуют вот с этими цифрами. Сейчас во всем попытаемся разобраться. Сделаем это с председателем Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин. С нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Константин Викторович. Ну, мы с вами регулярно слышим этот надрывный плач Ярославны, представители ЖКХ наших, да, поставщиков, там, всевозможной электроэнергии и прочего, о том, что вот, давным-давно нужно было повысить на 50%, потому что все в минусе, все в долгах, как в шелках, и все такое прочее. Но всего лишь повышают там максимум на 22%, этого всего все равно недостаточно, чтобы решить все проблемы. Насколько это правда?
18: Это очень хороший вопрос, потому что вот последние две недели много дискуссий на эту тему среди экспертов. Причем есть эксперты как про правительственные, которые вот как раз и говорят, что надо больше повышать, потому что недофинансирование. И вот есть один такой эксперт, который сказал, что вообще-то чуть ли не на 40% задолжало население по тарифам. и из-за этого отрасль страдает. Но я считаю, что правильный подход был бы, надо провести аудит этой отрасли, потому что тарифы и тарифообразование откровенно вызывают вопросы. То есть можно сказать, что даже у экспертного, значит, сообщества, я отношусь к этим экспертам, у нас есть сомнения в обоснованности этих тарифов. И мы предлагаем рабочий инструмент, говорим, давайте в тарифные органы в каждом регионе будут включены представители потребителей на этапе принятия тарифных решений, чтобы не было недоверия, чтобы было все разъяснено, потому что ведь сегодня эти тарифы – это черный ящик. Вот нам сказали, вот вы сейчас перечислили по каждому региону тарифы,
9: да.
18: А что за ними стоит, никто не знает. Они докладывают это в правительство, правительство – федеральный орган, у которого много вопросов, он им утверждает, потому что он доверяет политически, ну, условно говоря, для этого и назначен губернатор правительства региона, чтобы они свою работу выполняли, чтобы федеральное правительство в это не забивало себе голову, понимаете, местными условиями. А те, кто мог бы это проконтролировать, например, потребители, их представители, профессиональные ассоциации, как угодно, омбудсмен по тарифам и по правам потребителей в жилищно-коммунальном хозяйстве, вот этого механизма нет. И мне кажется, что первое, что надо сделать, и на это президент, он же четко сказал, у него там две мысли, они должны быть обоснованы. Вот эту обоснованность надо подтвердить, обосновать, проверить, да, то есть раскрыть для того, чтобы не было у нас недоверия. И второе, тоже очень важный момент, и это совпадает с тем, что у нас было в советское время. Это тарифы должны применяться с учетом доходов населения. В Советском Союзе во всех уголках страны тарифы не превышали 4,5% от бюджета семьи.
9: А сейчас четверть, насколько я помню, да?
18: Да,
9: если больше четверти, тогда можно рассчитывать на субсидия. Да, такая вещь.
18: Да, субсидия. Но субсидия не на всю сумму, а только на социальную площадь, на 18 метров на человека. Но суть не в этом. Важно, что президент со своей высоты власти и положения в государстве, он указал на очень правильную вещь, что ЖКХ – это социальная сфера. Тариф должен быть не рыночный, потому что здесь нет рынка, здесь монополисты с одной стороны и потребители, простые граждане в большинстве своем, с другой. И потребитель должен быть защищен. И защищен он должен быть с помощью государства. И когда государство говорит, глава государства говорит, что они должны быть соизмеримы и учитывать доходы населения, это и есть базовый принцип. Поэтому я считаю, что вот эта тарифная дискуссия может быть в новом составе правительства после выборов в Госдуму. Мы все-таки придем к этому пониманию, к этому решению. Это нормальное, логичное решение. Раскрыть механизм формирования тарифов. Допустить тарифные органы.
10: Рост тарифов я вижу. Все сейчас увидят с 1 октября рост тарифов. А вот рост открытости как-то что-то не проглядывается. При том, что президент об этом напрямую, да, говорит, экономически обоснованы. Власти, ну, там, региональные, да, которые эти цифры подают, никак их, получается, не обосновывают перед нами. И фактически такое противоречие наблюдается. Президент ставит одну задачу, а местные власти делают прямо противоположное.
18: Ну вот есть надежда, вот он озвучил же, это было совещание тематическое, он озвучил. То есть я считаю, что чиновничья вертикаль, она должна, увидев это, пытаться реализовывать. А мы, как гражданское общество и как средство массовой информации, мы должны эту тему не упускать и говорить, вот, руководитель вертикали сказал, давайте вместе исполнять, потому что мы все заинтересованы в этой открытости. И я хочу сказать, что открытость и прозрачность тарифа, она же повышает собираемость. То есть если мы видим, что это действительно надо в конкретном регионе, на конкретной сети, действительно на эти котельные вот это надо, мы и будем платить в этом смысле с охотой, потому что это нас же касается, нам нужна надежность и безопасность.
9: Ну, тут, знаете, с охотой, не с охотой, всегда, ну, у меня первая мысль, я, извините, всю свою жизнь плачу на эту котельную. И почему только сейчас вдруг обнаружилось, что там эти котлы, износ уже там 138%, простите. Да? То есть у меня-то сразу такого желания побежать и заплатить не возникнет. Но это я про себя, правда, говорю. Я вот это мое такое.
18: Но справедливости ради я хочу вот что сказать. Что последние уж 5-6 лет о том, что у нас большой износ, говорят органы власти из всех утюгов. Вопрос в другом. к органам власти. Ну, вы это об этом знаете, и нам об этом сообщили. А что вы сделали для того, чтобы это преодолеть?
9: А то дальше мы слышим тот самый плач Ярославна.
18: Денег
9: а,
18: нет.
9: Вы, да, не да. платите, а вы вот мало платите, а платите нам больше, вот тогда... Ну, это замкнутый круг. А вот то, что касается...
18: Нет, это манипулирование с их стороны, это не замкнутый круг. На самом деле, повторюсь, вот это простое действие с раскрытием механизма формирования тарифа и допуском общественности, вот этот замкнутый круг бы был разомкнут, понимаете? Все, мы бы поняли, да, тариф действительно вот надо еще добавить. Только-то, но тоже, нам же все 30 лет говорят, еще со времен Лужкова, что мы не доплачиваем за услуги ЖКХ.
9: Да.
18: Ну, назовите нам ту цифру на 26-й год, какая должна быть, вот чтобы мы понимали, на 20, на 60%, и зафиксируйте это. Вот все, точка. И с этого момента не надо нам рассказывать, что мы не доплачиваем, понимаете? А потом мы будем думать, каким образом это покрывать.
9: Знаете, Константин Викторович, еще же очень важный болезненный вопрос такой, да. Хорошо, они предоставят отчетность. Сейчас они тоже, вот, ну, как минимум, управляющие компании обязаны отчитываться, да, перед жителями. Они предоставляют. Кто-нибудь что-нибудь в этих документах понимает, кроме специалистов? И то, не каждый специалист еще это поймет. Я к чему? Я не удивлюсь, если сейчас буквально за 2 недели будут подготовлены такие убедительные отчеты, такой толщины будут эти тома документации, что просто ну, даже самый любящий разбираться в цифрах человек, может быть, утонет, заскучает, скажет, нет, что-то я дальше больше не буду.
18: Ну, смотрите, вот я вам уже могу сказать, что сегодня тарифные решения, документации, это по 500 страниц. Уже сейчас
9: вот,
18: они...
9: Вот, пожалуйста.
18: Да?
9: Вот.
18: Да. Но мы же говорим о том, что это не то, что каждого потребителя, мы говорим... представителя потребителя. То есть это должен быть профессиональный участник, эксперт, который наделен полномочиями, как вот сегодня в тарифном органе Москвы, например, 7 чиновников Департамента экономического развития и 1 чиновник антимонопольной службы с правом совещательного голоса. Мы говорим, к этим 8 гражданам ответственным надо добавить еще одного от ассоциации потребителей. То есть выбрать уже, может, торгово-промышленная палата или это отдельный институт, неважно. Но люди, которые профессионально занимаются этим, и они будут наделены определенными полномочиями получать информацию, и они имеют право это доводить до общественности понятным языком. Как вот мы с вами сегодня же обсуждаем, и до определенной аудитории это, безусловно, доходит. Мы же не выкладываем все формулы и так далее. Но мы объясняем понятно. Поэтому вот в данном случае необходимо, чтобы не только орган госвласти принимал решение о тарифе, а чтобы там были специалисты от потребителей. Это как с налогами. Вот посмотрите, когда налог государство устанавливает, не просто правительство приходит и говорит, ты должен там 22% НДС, а Государственная Дума в лице своих депутатов, которые избраны народом, проверяет этот бюджет. Вот некий такой механизм, когда не только сам, вот 7 человек исполнительной власти взяли и утвердили по сути налог. Сегодня плата за жилищно-коммунальные услуги по форме и признакам очень похожа на налог. Государство установило, ты не можешь поменять, ты не можешь отказаться, ты должен платить, да, иначе из тебя взыщут. Поэтому в данном случае я считаю, что вот этот механизм, пусть это представительная такая, пусть это не сам человек, потребитель там 140 миллионов населения, но пусть это будут люди, которые идут от имени населения и проверяют. Омбудсмен, вот мы давно говорим о том, что омбудсмен по правам потребителей в ЖКХ, вот одна из функций, для чего это нужно, помимо там других собраний, управляющих компаний, юридическая помощь. Вот даже тариф, это же огромное значение имеет для всей страны. Мне кажется, что вот эта дискуссия, она должна привести к каким-то изменениям в итоге.
10: Константин Викторович, еще один момент вот из всей этой истории с повышениями тарифов. Везде подчеркивается, что это предельное значение. То есть повысить могут плату там до 22%, про Ставропольский край, например, да, но не больше. А есть ли у нас какая-нибудь такая слабая надежда на то, что где-то не возьмут по верхней планке? Или в каждом регионе, скорее всего, на эту цифру максимально возможную и повысят?
18: Ну, смотрите, первое, что хотел отметить, что вот этот вот предельный индекс, о котором говорится, он предельный в среднем по всем тарифам.

0: значит, увеличение. Почему вот сопоставил? Мне кажется, вот как раз там в действии вот это предложение президента. Они учли материальное положение плательщиков. Поэтому 9-8%.
1: Спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, подходит к концу. Ваша мысль ясна. Спасибо вам, благодарим. Председатель Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин с нами был.
2: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
3: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
4: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Наше время.
2: Продолжаем. Владимир Путин подписал указ о проведении в 2032 году торжеств по случаю 1170-летия зарождения российской государственности.
3: Да-да-да.
2: 1170 лет государство
3: это, знаете,
2: российское
3: какого
2: существует.
3: Момента? Это вот с того момента, когда призвали на Русь Рюрика.
2: Да, 862 год.
3: Приходи и владей с нами. Велика страна, а порядка в ней нет. Вот это знаменитое.
2: Предложение провести основные торжества поступило от губернатора Новгородской области. И, соответственно, торжества основные пройдут в Великом Новгороде, куда, если мне, опять же, память не изменяет, Рюрика-то и призвали.
3: Ну,
2: да?
3: Не совсем прям туда, в Великий Новгород. Его там немножечко в другое место. Да, Великий ты. Ну, потому и Новгород, что новый город, а изначально его в другое место.
2: Ага. Да. Ну, сейчас мы все это узнаем по еще одной причине. И очень важно. Дело в том, что анонсировано создание Центра исторического просвещения. И вот оно, таких, как я, которые забыли, куда там Рюрика призвали, просвещать будет, напоминать, значит, что его вот туда-то и туда-то призвали, тогда-то и тогда-то, сколько лет российской государственности. В общем, вот две новости хотим обсудить, сделать упор на Центр исторического просвещения, его создание и его деятельность, чем будут заниматься. И вот, в частности, интересно, например, насколько серьезно будут изучать, какие выдумки на Западе придумывают о нашей истории, потому что одна из задач этого центра — это ответы на мифы западной историографии, например, да? Ну, кроме того, просвещение на основе научных знаний в области истории, освещение истории России как многонационального и многоконфессионального государства и синхронность истории России и мира. Учебники, кстати, будут проверять и отечественные, и зарубежные, экспертизу такую профессиональную выдавать. Попробуем во всем разобраться с нашим экспертом, историком-публицистом Евгением Спицыным. С нами на связи. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
4: Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Становление российской государственности с момента призвания Рюрика, да, мы это отсчитываем. Но можно ли говорить о том, что это именно государственность?
4: Вы знаете, дело в том, что это условная дата.
3: Ну да.
4: Потому что многие историки считают, что разные государственные образования на территории современной России, Украины и Белоруссии, они существовали и до этого события. И до сих пор в историографии не прекращается спор относительно того, какой город, условно говоря, считать первой столицей Древней Руси. Потому что называют и Киев, и Новгород, и Ладогу. В последнее время Ладога доминирует.
3: Да-да-да, вот именно про Ладогу и был разговор, что Новгород возник как новый город относительно Ладоги.
4: Ну да, само название действительно говорит о том, что это был новый город. И потом археологические раскопки подтвердили, что ко времени призвания варягов, то есть вторая половина IX века, Новгорода еще как городского поселения не существовало. Потому что сам Новгород возник на принципах синайкизма, объединение нескольких близлежащих поселков

0: что потом найдет отражение и в топонимике самого Новгорода. Так называемые пять концов. Киревский конец, Людин конец, Плотницкий конец и так далее. Ну, то, что мы традиционно называем словом районы. Понимаете? Mm-hmm. Так что вот таким образом.
1: Евгений Юрьевич, а что касается, вот, ну, меня это лично зацепило, мифы западной историографии о истории России. И, как я понимаю, вот призвание-то Рюрика, это не то чтобы миф, но это ведь как раз-таки западная историография, вернее, ее отдельные представители это все придумали, сформировали в такую логичную структуру, которую мы сейчас в школе изучаем. А то, что мы с вами сейчас говорим, вот это то, как на самом деле было, нет?
0: Нет, это заблуждение. Во-первых, начнем с того, что это легенда. Легенда о Рюрике и его братьях. Это все-таки не мифология, которая была придумана западными историографами. Другое дело, что они взяли на вооружение именно это событие, отраженное в русских летописных сводах. Потому что это событие отражено в повести временных лет. А повесть временных лет считается одной из первых летописей Древней Руси. Хотя, безусловно, и до повести временных лет велось летописание. Наш знаменитый Алексей Шахматов, это выдающийся русский филолог и историк, он пытался как раз выстроить стройную схему зарождения и развития русского летописания. Mm-hmm. И потом, вот эта нормандская теория, она ведь родилась вовсе не в 18 веке, не благодаря трудам Миллера, Байера или Шлёцера. Она впервые родилась еще в эпоху Ивана Грозного. Целый ряд современных историков, моих коллег, они установили, что уже в переписке Ивана Грозного с тогдашним шведским королем Юханом III, Юхан III как раз и утверждал, что земли Прибалтики, на которые претендовал Иван Грозный, они, в общем-то, исконно принадлежали именно шведской короне, да и само русское государство было основано именно шведами. Mm-hmm. И этот нарратив потом, кстати, активно развивали не кто-нибудь, а именно шведские историки и дипломаты конца 16-го, начала 17 века, в том числе эпохи смуты. Ну, тот же Далин, тот же Петрей и целый ряд других. Просто в 18 веке, во времена Анны Иоанновны, а затем и уже при Елизавете и позже, немецкие историки, в том числе и господин Миллер, они вот эту тему подняли до уровня якобы научной проблемы. И вот уже без малого 300 лет вокруг нормандской проблемы ломаются копья историков. На мой взгляд, это уже пустой абсолютно спор, он носит во многом политизированный характер. И сама нормандская проблема затмила куда более важные три проблемы. Это варяжскую, русскую и хазарскую. Вот какова была роль варягов, хазар и русов в образовании древнерусского государства, это более продуктивные темы для дискуссии и научного поиска, чем замшелая нормандская проблема.
1: Mm-hmm. Евгений Юрьевич, возвращаясь все-таки к мифам, ну, раз это не миф, тогда про какие мифы в данном случае идет речь при создании вот этого центра исторического просвещения?
0: Но дело в том, что мифологии в западной историографии относительно русской истории полным-полно. Ну, на ум сразу приходят фигуры Ивана Грозного. Ведь тот кровожадный образ Ивана Грозного во многом формировался именно через сочинения зарубежных авторов, в частности, тех же британцев, тех же немцев, ну и так далее, и так далее. Более того, я вам хочу сказать, что в нашей отечественной историографии и в имперский период, и в советский период было целое направление либеральных историков. Ну, я вам в данном случае могу назвать фамилию Василия Осиповича Ключевского, Степана Борисовича Веселовского, Александра Александровича Зимина, моего учителя Владимира Борисовича Кобрина, которые, будучи по своим убеждениям прозападниками либералами, они вот этот нарратив о том, что Иван Грозный это был тиран, кровавый палач и убийца, в общем-то, активно пропагандировали. Слушайте, Руслан Григорьевич Хрынников, знаменитый ленинградский историк, он, казалось бы, спорил с тем же Зиминым и Кобриным, но его последняя монография, посвященная России эпохи Ивана Грозного, знаете, как называлось?
2: Как?
0: Царство террора! Царство террора!
2: Ну, дело в том, что то, что Иван Грозный был назван Грозным, потому что он, собственно, был тираном, да, но это мы знали еще в советские годы из школьных учебников. И когда описывали Опричнину и собственно, поэму «Опричник», да, вот мы читали, но это же все же, ну, все да, же оттуда.
0: Да, Лермонтов, детства, да.
2: Это же не то, что...
0: Петя Калашников, она называлась, да.
2: Да, это же не то, чтобы вот мы, знаете, тут что-то такое, кого-то послушали нехорошего и прониклись, а это...
0: Вы знаете, дело в том, что вот смотрите, я всегда провожу параллели. Вот сталинская эпоха, целое 30-летие. Берут специально, акцентируют внимание на 37-38
2: году. На Ежовщине.
0: И представляют целое 30-летие как бесконечную череду, льющейся крови, террора, убийств, беззаконий и т.д. и т.п. То же самое и по отношению к эпохе Ивана Грозного. Ведь Иван Грозный был один из крупнейших реформаторов России за всю ее историю.
2: Абсолютно.
0: Более того,
2: просто времени мало, на какой момент хочу обратить внимание, ведь никто же не вспоминает про Петра Первого, все вспоминают как раз наоборот, про его реформы, про то, как он вот перестроил страну и так далее, а про то, какой ценой это обошлось и во что это встало простому народу, да, как-то вот об этом мы молчим.
1: В общем, тема мифов западной историографии по теме истории России, она большая достаточно, как мы это сейчас уже успели выяснить, и вот за эти несколько минут, конечно, разобраться во всех мифов не получится. Для этого и создается Центр исторического просвещения. Евгений Спицын, историк-публицист, был с нами на связи.
3: Наше время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
4: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
3: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
11: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
3: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения вокруг противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» по качеству передаваемой информации превосходит «Старлинк», утверждают военные эксперты. Уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне «Триумф» расследуют в Камчатском крае. Подробности далее в нашем выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт «Кридянка». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотной Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции, отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений.
4: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Лавров также призвал Польшу изучить военную доктрину России, комментируя ее предложение разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» благодаря лазерному каналу связи превосходит «Старлинк» по качеству передаваемой информации, утверждают военные эксперты. Система «Рассвет» может работать без специальных спутниковых терминалов. В перспективе мобильные устройства смогут напрямую связываться со спутниками. Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» разработана частной российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В конце марта компания успешно вывела на орбиту первые 16 спутников группировки. Она предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее заявлял, что проект «Рассвет» является российским ответом американскому «Старлинк». Уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне «Триумф» расследуется в Камчатском крае. Рассматриваются три версии происшествия, включая техническую неисправность и нарушение правил безопасности, сообщили в Восточном управлении Следственного комитета России. Ранее ТАСС сообщал, что останки пропавших в пожаре на сейнере «Триумф» моряков найдены на судне, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В Крыму завершили ремонт дачи «Рахиль» начала 20 века. Она была построена в Феодосии в неомавританском стиле и принадлежала табачному фабриканту Российской империи Иосифу Стамболе. Завершена также реставрация голубой гостиной в Воронцовском дворце в Алупке. Близки к завершению работы в особняке сестры художника Ивана Айвазовского, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры. Ранее сообщалось, что работы проводились в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Но сроки постоянно переносились. Задержка с реставрацией была вызвана тем, что несущие конструкции и отдельные элементы зданий находились в аварийном состоянии. Потребовалась корректировка для сохранения объекта культурного наследия. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках этой ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Как сообщили в гидрометцентре, география предупреждения помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Также предупреждение касается тумана. В утренние часы оно будет действовать до 9 утра. Температура на градус выше нормы, между тем, ожидается в октябре в Северо-Западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии. В остальных регионах температура будет в пределах нормы, сообщается на сайте гидрометцентра. При этом месячное количество осадков в большей части страны будет около среднего многолетнего значения. У меня же на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5, 6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 6 градусов, переменной облачности без осадков. В Тюмень воздух прогреется до 22 градусов, а в Иркутске плюс 10 без осадков. В Петрозаводске и Вологде 13-15 тепла. В Перми до плюс 20, в Туле и Воронеже 16-17 градусов выше 0, а в Ставрополе 14 тепла, временами дожди. Осадки наблюдаться будут также в Нальчике и Владикавказе. Там до 16 градусов выше 0, в Ялте плюс 23. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 градусов. Такая же температура ожидается днем и в столице. Сейчас утром наблюдается туман. Осадков в течение дня не будет, обещают синоптики. В данный момент в столице плюс 9. Осадков не наблюдается.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно делать.
2: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
5: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
6: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
4: Это само собой.
6: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
5: Какой же может быть голос другой?
4: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы начинаем с наших контактов. 8-925-222-99-92. Номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к беседе. Андрей, Татьяна, Вадим, Степан. Благодарим вас за комментарии, которые дополняют наши темы. И, в общем, нас новыми знаниями тоже обогащают. Очень часто ваши комментарии становятся темами наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, самые яркие высказывания, самые яркие выступления в наших эфирах. Прямая трансляция есть, в последнем сообщении идет, заходите, посмотрите, послушайте, оставьте под ней свой комментарий, это тоже можно сделать совершенно спокойно. Скачивайте, устанавливайте наше приложение, найти его можно в Рустор и Google Play, скачать абсолютно бесплатно, функции там все те же самые и даже больше, заходите, попробуйте. Ну а самые актуальные новости на Вести .ру. Заходите, читайте.
9: Переходим к темам обсуждения. Как всегда, зумеры нам подкидывают инфоповоды. Очередное тут появилось во всяких Макс-каналах сообщение о том, что зумеры, у них новая мода, они ездят в санатории теперь отдыхать. И лечиться заодно. Вот, и как раз к этому сообщению другое появилось. За год путевки в российские санатории подорожали на 22%. Далее по увеличениям стоимости идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. Но мы решили все-таки сосредоточиться на санаторно-курортном отдыхе и лечении.
1: Да, действительно, это довольно любопытно, потому что что такое санаторий, мы, в общем, все с вами знаем. Это отдых, в который включено лечение, да. Стоимость размещения в них выросла на 22%, примерно до 10 с небольшим тысяч рублей за ночь. Этот формат, в общем, как говорят эксперты, и раньше был чуть дороже всех остальных вариантов туристического жилья, но вот сейчас еще подорожал. А дело в том, что предложение ограничено у санаториев. Ну, санаторий, как правило, привязан к каким-нибудь лечебным источникам, лечебной грязи или, может быть, воздух какой-нибудь особо чистый. таких мест в России больше не становится, ну и нигде не становится. И поэтому, в общем, они увеличивают стоимость своих услуг.
9: Кроме того, ну, санаторно-курортное лечение было очень развито в советское время. Все мы это знаем. Да, все крупные предприятия, как правило, владели собственными санаториями. Те, кто не владел, ну, те, кто не работал на крупных предприятиях, все равно имели право на санаторно-курортное лечение. В санатории направляли, например, людей с хроническими заболеваниями могли отправить на лечение в санаторий. Не всегда эти санатории были, конечно, на Черноморском побережье, совсем нет. Но по Московской области таких мест было очень много. И вообще в любом регионе. Потом, естественно, в 90-е, в 2000-е часть санаториев просто погибли. Теперь они стоят в руинах. Часть превратились в какие-то отели. Какие-то выкупили, застроили коттеджами. Угу. Ну, то есть их просто стало физически меньше. Те, кто сохранился, они действительно сейчас вот на волне новой моды, в том числе, видимо, и зумеров, они превращают это в бизнес, но дешевыми такие услуги, ясно, быть не могут.
1: Мне, значит, понравился комментарий одного из врачей. Он говорит, что вот это что касается зумеров. Портрет типичного посетителя санатория сейчас по возрасту, он снизился там от 20-30 лет, и для этих людей здоровье — это качество жизни в первую очередь, и поэтому они выбирают именно санаторий. Быть здоровым, как они говорят, это быть успешным, значит, поэтому чаще всего выбирают санаторий для того, чтобы отдохнуть. Сейчас попытаемся разобраться вообще, где санатории у нас в России, чем они примечательны и как в них отдохнуть, чтобы не разориться. Да. С нами на связи вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей. Ну что, у нас санатории переживают возрождение? Эпоха возрождения у них началась?
10: Действительно, спрос на санатории рос все последние годы, а при этом вот новых санаториев, строительство новых санаториев идет чрезвычайно медленно. Я бы сказал, в 10 раз медленнее, чем новых отелей. Ну и в какой-то момент, да, мы вот застали ситуацию, когда выросший спрос натолкнулся на дефицит предложения, особенно современного такого качественного предложения. Условно говоря, нам нужны санаторные пятерки. Вы знаете, у санаториев нет классификации, там нет звезд, но вот мы иногда говорим, это санаторий, там 5 звезд, это такая экспертная оценка. Вот классных санаториев, да, действительно не хватает, и чеки в классных санаториях, вот 5-звездочных, так скажем, да, они 10-12 тысяч в сутки. Но я бы сказал, что в среднем ситуация не такая катастрофическая. Хороший санаторий можно купить и за 5, и за 6, и за 7 тысяч в сутки. Вот. Другое дело, что программы санаторные, они достаточно такие длинные. Врачи рекомендуют ехать на 12-14 дней. Соответственно, по-любому ваш чек за поездку превысит там 90-100 тысяч.
1: А скажите, пожалуйста, а действительно вот сейчас у молодежи в особенности становятся популярными санатории? Наблюдаете вы то, что приходят к вам 20-30-летние и говорят, хотим поехать в санаторий?
10: Да, такой тренд есть, но пока что вот эта аудитория, она занимает, наверное, 15-20% от общего количества посетителей, ну или гостей санатория. Все-таки средний возраст, ну, 55+, и они пока составляют большинство. Вот та аудитория более молодая, да, они, это немножко другой стиль, что ли, лечения, или, может быть, даже это не совсем лечение. Эти люди физически еще, ну, во многом здоровы. Хотя вы знаете эту шутку, да, нет здоровых, есть недообследованные.
9: Ну, да.
10: Тем не менее, это, да, это молодые профессионалы, которым там 25-35 лет, но у них проблемы со сном, у них проблемы с питанием, они выгорели на работе, им надо снять стресс, им нужен такой вот релакс, то есть это скорее такие оздоровительные поездки в санаторий. Им не нужны какие-то сложные там посттравматические аппараты, да, им не нужны травматологи, кардиологи. Вот. Но часто они работают вот с реабилитологами и даже с психотерапевтами. Один из дорогих санаториев предложил каждому гостю такого возраста программу вот, «Релакс», «Детокс», «Анти-эйдж», можно так сказать. Вот. И,
1: да, и каждый день у них, назовем это так.
10: Да, и у них как бы в состав программы входит ежедневная консультация с психотерапевтом, который помогает выстраивать связь между ментальным и физическим здоровьем. Это такой вот новый тренд, да, и такие санатории, они дороже, но они очень не похожи на то, что мы видим вот в скажем, в фильме «Любовь и голуби».
1: Угу. А скажите, пожалуйста, Сергей, а вот что касается самих санаториев, как они, скажем так, распределены по карте страны? Какие это регионы больше всего? Ну, я так понимаю, это Черноморское побережье тут, наверное, но где-то еще же есть. И на чем они, как правило, специализируются? Вот я сказал, что раньше вроде как были привязаны к различным источникам минеральным, к каким-то лечебным грязям. Вот сейчас это сохранилось или сейчас как-то по-другому? По-другому это работает?
10: Нет, это все сохранилось, да. Крупнейшие наши санаторные такие регионы, да, это Кавказские минеральные воды, Ставропольский край, это, да, вы правы, Краснодарский край, Крым, Подмосковье, Ленинградская область, Башкортостан, Татарстан. Фактически вокруг каждого крупного города-миллионника есть 10-20 санаториев, которые в основном работают вот на тот регион, где располагаются. Что касается профиля лечения, да, их несколько десятков, и, ну, скажем, если это кардиология, то это Кисловодск, если это там, желудочно-кишечные какие-то проблемы, тоже, наверное, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск. Если требуется опорно-двигательный аппарат, это крымские санатории очень сильные. Ну, во всяком случае, да, специализация сохранилась, она передается из поколения, что ли, в поколение врачей. Угу. И многие пациенты десятки раз приезжают в один и тот же санаторий, ну, зная, что именно там им помогут, и даже к конкретным врачам приезжают.
9: А вот еще один важный момент, немаловажный. Санаторий — это все-таки не гостиница, да? Ну, просто так захотел, поехал в санаторий, так не бывает. Все равно нужно некое направление от врачей иметь. Ну, нельзя просто приехать, потому что, знаете, мне кажется, у меня проблемы с сердцем, поеду-ка я в кардиосанаторий, полечусь, да? Нужно все-таки иметь некое направление. А есть ли у нас, сохранились ли у нас такие санатории, в которые просто могут отправить человека лечиться? Можно ли делать это по ОМС?
10: Я думаю, что... Сейчас я на первый вопрос отвечу. Смотрите, да, идеально, если вы получили у своего терапевта санаторно-курортную карту, это такой документ, где фиксируются все ваши текущие такие болячки. И с этой карты вы приезжаете в санаторий, и там уже понятно, от чего вас лечить и какими возможностями располагает санаторий. Но есть как бы такая процедура, называется входящий чекап. Если пациент приехал, заплатил деньги, но у него нет ни одного медицинского документа, то санаторий за сутки делает ему там десяток анализов, 5-6 врачей, и через сутки санаторий говорит: мы будем тебя лечить вот от этого, потому что это будет правильно. То есть этот чекап, он позволяет выявить те заболевания, да, которые у пациента есть. Может быть, он о них не знает, или медицинская карта
9: осталась. Ну, то есть приехал в кардиосанаторий, а нашли язву, да, и давай лечить язву.
10: Да, да, да. Но санаторий не может верить на слово пациенту. Если пациент придумал, что у него проблемы с сердцем, санаторий должен проверить эту гипотезу и только потом заниматься лечением.
9: Спасибо.
10: Что касается ОМС, да, есть бесплатные путевки, они проходят через пенсионный фонд, фонд медицинского страхования. Но их достаточно мало, и это скорее возрастные пациенты, которые имеют такую вот льготу.
9: Поняли. Спасибо большое.
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Ну, вот для тех, кто хочет снять стресс, следующая новость у нас.
1: Обнаружили мы весьма любопытное объявление. Заголовок у него был очень привлекающий внимание. Значит, предлагалось поорать в лесу на кабанов и лосей. В описании, значит, значилось, что можно поорать в лесу, пособирать грибы, послушать выпь на болоте и лай лисы в лесу. Лисы в лесу. Ну, поорать в лесу на кабанов и лосей, конечно, привлекло наше внимание. Действительно ли такое есть? Действительно ли это пользуется спросом? Для чего вообще это
9: нужно?
1: Предлагается?
9: Да, и кто на кого еще там поорет?
1: Мы сейчас узнаем у автора этого объявления, разместившего его. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей. Ну вот эта опция поорать на кабана или лося очень нас, конечно, заинтересовала. Как это работает?
11: Смотрите, немножко предыстории. Я грибник. У меня вот есть такое любимое хобби, помимо основной работы. за компьютером там больше 10 часов в день. Я еще за грибами хожу. Хожу уже, наверное, лет 6. Вот. И пришел к тому, что, слушайте, хобби должно окупаться. Вот. Почему бы мне не водить людей в лес за грибами? Вот. Ну, составил такое объявление за год, за этот сезон. Его посмотрело 263 тысячи человек. Из них 2000 со мной связалось по поводу моих грибных туров, которые я делаю. Поорать на кабанов и лосей, это, конечно, полагается бонусом, вот, к основному занятию, к тихоохоте. Вот. Ну и да, привлекает внимание объявление людей, и я чувствую себя востребованным, а мое хобби окупается.
9: Потрясающе. Ну, то есть вы не то чтобы водите к логову кабана, да? Это просто на тот случай, если кабан выскочит из кустов, на него можно поорать, так?
11: Конечно, нет. Ну, смотрите, безопасность превыше всего, да? Я вожу, у меня всегда с собой сигнал охотника, вот, и, ну, антизверь такой, такие светошумовые патроны, которые быстро накручиваются и по щелчку производят громкий звук, который может любого зверя отогнать, да. Но я могу сказать, я много видел зверей в лесу, вот, лоси, газели, кабанов не видел, ну, вообще кабан, знаете, самое умное животное в лесу, оно человек обойдет за километр, если оно не в состоянии гона и у него поросят нету. Вот, поэтому, безопасность превыше всего, а иногда в лесу находим охотничьи кабани и лосиные вышки. Для охоты это те деревянные сооружения, типа, знаете, избушки бабы-яги, которые возвышаются над лесом, ну, метров на 3 в случае кабана и метров там на 5 в случае лося. Вот, ну да, из них некоторые там мои туристы орут, снимают стресс, так сказать.
1: Мне кажется, вот, если бы я лося встретил, лося или кабана, я бы на автомате закричал, потому что бы просто испугался, как мне кажется. А вообще, Сергей, часто вот при тихой охоте, при походе за грибами удается встретить какого-то, ну, прям действительно лесного обитателя, и это все в пределах Москвы, я так понимаю, можно увидеть?
11: Конечно, нет. Это в пределах Московской области. Вот, то есть, и все мои такие опорные леса, куда я вожу туристов, они на расстоянии где-то 100 километров находятся. Вот, ну, для меня, для нас встреча со зверем – это не сама цель, да? Мы, наоборот, хотим ее избежать, поэтому мы громко себя ведем в лесу, перекрикиваемся, там иногда я стучу палкой по дереву, мы громко стараемся ходить, потому что и тогда как бы проблема там внезапной встречи с животными, она решается сама собой. И иногда, да, нам на привале у родника, когда ты сидишь усталый, там пересчитываешь или чистишь грибы, слышишь шум веток, приходит лось на водопой, приходится его немножко отпугивать, стучать там ложкой по котелку, не лося, а
1: котелку. Туристическому.
9: По котелку лося постучать тоже, в принципе, неплохо. Ну что ж, ладно.
11: Туристическому котелку.
9: Поняли. Сергей, ну два слова хотя бы скажите. Говорят, в этом году грибной сезон не удался, так ли это? Буквально вот прям 20
11: секунд. Абсолютно не удался. Белых грибов не было и нет.
9: И не будет.
11: Но мои клиенты всегда с полными корзинами, потому что мы собираем правильные грибы в правильном месте, в правильном нормальное время.
9: Поняли.
1: Спасибо вам большое. Автор объявления о сборе грибов и встрече с животными в лесу и о том, как с ними взаимодействовать, Сергей был с нами на связи. Обсуждали любопытное объявление о том, что можно пойти в лес и поорать на лосей и кабанов.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Мы продолжаем. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Он уже в студии.
16: Привет.
9: Андрей, привет.
1: О чем мы сегодня, Андрей? О гимнастике и о теннисе.
16: Нет, безусловно, хотим поговорить. Да, гимнастике, о теннисе. Пришло, но надо начать с гимнастики, со спортивной, потому что наш прекрасный гимнаст Илья Заика вошел в официальный реестр Международной Федерации Гимнастики благодаря первому в истории успешному исполнению уникального авторского элемента на кольцах, который официально теперь носит его фамилию. По правилам ФИЖ, чтобы новый элемент был внесен в этот реестр, был признан и назван в честь спортсмена, его необходимо не просто придумать, а чисто выполнить на официальном международном турнире. Это и произошло 26 числа, 26 сентября этого года на Кубке вызова в Париже. Что представляет собой этот элемент? Спортсмен на кольцах выполняет сложнейший подъем силы на прямых руках, извисав вниз головой. То есть висит вниз, в перевернутый статический крест вниз головой. То есть, ну, видео можете открыть, весь интернет уже заполнен. То есть он, грубо говоря, висит, потом делает вот такой выход, и вот так вот удерживается, грубо говоря, разводит руки в сторону и удерживается какое-то количество времени, силы на кольцах. Сам Илья признался, что разучивал, готовил эту комбинацию вместе со своим тренером Валентином Суходольским около года. Судейский комитет присвоил этому элементу Заика высочайшую группу сложности H, оценка трудности 0,8 балла. Это вообще максимальная сложность среди всех существующих силовых элементов на кольцах. В общем, он не просто вошел в историю, ну, понятно, что он выиграл турнир, точнее, непонятно, а просто выиграл турнир, занял первое место квалификации и завоевал золотую медаль, обойдя соперников из Армении и Азербайджана, но еще и параллельно внес свою фамилию в историю спортивной гимнастики.
9: Ну, уже, казалось бы, сколько, да, соревнуются на кольцах спортсмены? Сколько лет уже, десятилетий? Может быть, даже уже больше века,
16: нет,
9: да?
16: Ну, человек может, прежде всего, чувствовать все силы, сделать что-то новое.
9: Не придумать, да, что-то новое.
16: Нет, прежде всего, силы, да. Потом у него есть фантазия, он понимает, что он может, чего не было в истории спортивной гимнастики выступления, да, в данном случае, в случае на этом снаряде. И придумывает, и вот как минимум от придумки до реализации занимает целый год дорога, да, потому что надо натренировать, надо понять, как это правильно сделать, и даже несмотря на то количество тренировок, я тоже вот посмотрел уже пару дней, смотрю это видео, он когда уже встает в финальную позу, да, на кольцах, ну, выходит, то есть там руки дрожат, потому что это дико сложно, это надо, конечно, какие-то огромные силы иметь, здесь, конечно, просто уважение и поклон земли за такую придумку, и главное, не только за придумку, а и за ее реализация.
9: То есть этот элемент теперь как будет называться?
16: Заика. По его фамилии, да, он внесен в реестр Международной Федерации Гимнастики. Теперь о более веселом или грустном, конечно, совсем не веселом, а просто грустном, о теннисе, да, и что, собственно, происходит в нашей стране с теннисом. Понятно, что сегодня был финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева 7-6-6-4. Но это наши топовые теннисисты, которые находятся наверху рейтинга уже долгое количество времени. Сколько бы мы ни говорили и с экспертами, и с бывшими теннисистами и теннисистками, и с тренерами, все как один повторяют одну и ту же проблему, наверное, развития этого вида спорта в нашей стране теми ребятами, которые сейчас на слуху, особенно в мужском одиночном разряде, в мужском теннисе, это Медведев, Рублев, Хачанов, ну, Сафиулин, может mm-hmm. быть, там, за ними просто пропасть, за ними никого нету. У девушек, может быть, лучшая ситуация, но, тем не менее, это какой-то провал, да, но самое главное, что, в принципе, теннис не теряет популярности, но заниматься им и тем более выходить на профессиональный уровень в России, это прямо задача не то, что с одной звездочкой, это с двумя звездочками задача, потому что это огромное количество денег и, главное, логистики. Ну, мы сегодня поговорили с нашими экспертами. Лучше дать, конечно, им слово, потому что они более подробно сейчас все расскажут. Слово первому нашему эксперту, обозревателю издательского дома «Коммерсант» Евгению Федюкову. Он говорит, что теннис и его популярность никуда не ушли.
17: Ну, ситуацию с нашим теннисом я бы рассматривал в нескольких плоскостях. Что касается уровня популярности этого вида спорта сейчас в России, наверное, он действительно очень высокий. Причина – это и еще совсем недавние удачные выступления наших сильных мужчин, удачные выступления вот Миры Андреевой, которая в этом году выиграла Ролан-Гаррос. И вообще, как бы, теннис сейчас у нас набрал такую высокую популярность в связи с тем, что и мировые звезды у нас стали известны. Но это не дает гарантий никаких нам, к сожалению, в будущем сейчас. Дело в том, что несмотря на то, что уровень юниорского тенниса у нас по-прежнему довольно высокий, у нас хорошая тренерская школа очень в стране, у нас много специалистов, которые могут выводить игроков на хороший уровень, но когда начинается переход из юниоров вот в профессионалы, это классическая тема, которая была, в общем-то, всегда. Вот здесь начинаются проблемы. Здесь уже уровень подготовки, он зависит во многом от того, с кем ты играешь, против кого ты играешь на тренировках, и особенно против кого ты играешь на соревнованиях. Потому что прогрессировать так, как необходимо, чтобы стать хорошим профессионалом, для этого нужен соответствующий уровень соперников. Ты не можешь прогрессировать, если ты играешь со слабыми спортсменами, если говорить упрощенно.
16: Ну, здесь, конечно, не только соперников, то, что Женя говорит об уже том моменте, когда теннисист подходит к тому моменту, к тому уровню, когда надо переходить уже в более-менее профессионалы. То, что происходит до, вот это уже точно большой вопрос и точно большая проблема, и об этом говорит Наталья Вихлянцева, экс-54-я ракетка мира, то, что у нас, собственно говоря, в стране достаточно серьезные проблемы с кортами и со временем на этих кортах.
18: Да, все-таки цена корта, она очень высокая. Плюс, я думаю, что здесь это связано с тем, что удобно по локации. Например, если кто-то из родителей отправляет юниора в академию, в Европу или в Америку, допустим, то у них ближе и турниры, и плюс также у них сами тренировки. То есть они знают, что их ребенок, он находится в одном месте, им не нужно переезжать с кортов на физподготовку, потому что у нас, конечно, это целый квест в плане того, что у тебя тренировка в одном месте, потом ты едешь на физподготовку в другое место. Также нужно какие-то, может быть, процедуры по восстановлению, допустим, там массажи, какое-нибудь плавание, ледяные ванны. И если это, например, брать столицу, Москву, либо, например, тот же Санкт-Петербург, то сложно, потому что много пробок. Это довольно-таки тяжело для родителей и для детей, для самих. Они устают, помимо тренировки, они еще устают в дорогах. Даже у меня тренировки в регионе были так, что мама привозила еду, забирала меня со школы. Плюс также я делала домашние домашнее задание иногда в машине же, когда ехала с одних тренировок на другие. И, конечно же, в зимнее время нехватка теннисных кортов. То есть, чтобы найти в зиму корты, это очень сложно. То есть, если летом еще большой выбор кортов, плюс разные покрытия, зимой с этим сложнее. Я знаю то, что в Москве нужно сразу выкупать на весь сезон. То есть, конечно, по ценнику сравнивают, и мы получаем такое, что отток наших теннисистов. Но я думаю, что также это связано с тем, что проще, например, найти игрока своего уровня, чтобы поиграть, чтобы прибиться друг к другу. Потому что, конечно, помимо того, что ты устроишь эти тренировки, нужна какая-то мини-группа, либо какой-то конкурентный теннисист, с кем ты будешь наигрываться. В Европе, то есть, наверное, в академии самой по себе намного проще, чем в отдельном клубе.
16: Ну и как раз, собственно говоря, завершая беседу с нашими экспертами сегодняшними, абсолютно логичная мысль, да, что тебе, может быть, достанется бесплатный корт, да, или каким-то образом будет договориться, но это будет групповое занятие, да, а чтобы выйти дальше, чтобы улучшить свои навыки и развиваться, собственно говоря, в своей игре, ну, группа здесь не поможет, здесь надо играть одному, да, и постоянно играть и играть с игроками своего уровня, и не только с игроками своего уровня, а с теннисистами выше классом. Только так можно развиться.
9: Ну, то есть мы опять упираемся в то, что мало быть талантливым, да, да. Ребенком, который
16: нужны
9: начинает...
16: Бабки.
9: Нужно быть богатым.
16: Нужно, да, да, родители. Нет, родители. Ребенок должны... не может быть богатым.
9: Да, родители должны быть богатыми. Быть или он должен быть настолько талантлив, что он должен потрясти своим талантом какого-нибудь.
16: Ну да, найти спонсора. Найти спонсора, да, это абсолютно другая дорога. Действительно, она существует, да, либо родители, либо спонсоры, либо ты, если уж совсем там талант.
9: Ну, совсем талантлив.
16: Да, да, совсем талант. Ну и все равно, да, вынуждены уезжать там в ту же Испанию, да, там в район Барселоны, Валенсии, потому что там тренироваться...
9: Там дешевле?
16: В разы.
9: Почему?
16: Ну, в разы.
9: Ну, почему?
16: Ну, потому что там все в одном месте. Вот ребята же тоже рассказывают. У нас зимой, чтобы найти корт, это в Москве особенно, да, если ты живешь в Москве, это, ну, просто даже если ты его найдешь, надо заключать контракт на весь сезон. Сколько за 4 месяца, за 6, там, это 2-3 часа, да, наверное, mm-hmm. тренировок. Ну, вот сколько денег можно заплатить? Это как это просто сумма, ты на эту сумму там в той же Испании, я не знаю, ты полгода-год проживешь, да, и это стоит там в 10 раз дешевле.
19: Я думал, самый дорогой спорт — это хоккей.
16: Да, нет, нет, ну, хоккей — это просто амуниция, да, ну, и плюс там подкатки, здесь, наверное, все-таки проще, да, и там у тебя вот там на следующем году, там 20 кортов, да, например, грунтовых, там здесь играешь ты, там здесь играет еще кто-то, твой одногодка, там, я не знаю, там тренируется, ну, не знаю, Андрей Рублев там приехал, там ты подходишь к нему, Андрей, да, можешь с вами там гейм сыграть? Можно, пожалуйста. Пожалуйста, да, и таких 20 кортов, да, и тебе не надо никуда ходить. Физуха здесь, там, корты здесь, да, живешь, ты там сел на автобус, там, доехал 15 минут, ну и так далее, но, да.
9: А с другой стороны, вот, предположим, кто-нибудь возьмет и начнет строить корт, он окупит этот бизнес? Ну, ну, серьезно, ну вот хорошо, надо, если проблема в том, что кортов не хватает.
16: Вопрос строителя этих кортов, на самом деле, где он будет строить, да, на какие деньги, что он хочет этим добиться, это же такая история.
9: Просто я к чему, если такой спрос колоссальный, если это столько стоит, да, ну это отличный бизнес, давайте, стройте корты.
16: Получить разрешение, договориться с чиновниками, там, вложить огромные деньги и так далее и тому подобное, и все равно потом это надо окупать, да, ты же, если ты вкладываешь свои собственные деньги, ты просто так выбрасываешь, да, получается, да, или ты хочешь извлечь из этого какую-то прибыль, да, соответственно, ну, здесь уже такие вопросы. Еще одна кусочек беседы с Весной Доланс, победительницей 8 турниров ITF, она, собственно, говорит, что почему у нас нет молодежи.
18: Сейчас очень мало молодых игроков во втором эшелоне, которые смогут заменить наших звезд в будущем. Это проблема систематическая, в первую очередь, потому что теннис становится менее популярным в России, корты становятся все менее-менее доступны, их, к сожалению, перестраивают большое количество под падл-центры. Этот спорт начинает потихоньку вымещать теннис. Цены растут, бюджетного времени становится крайне мало, то есть, к сожалению, цены настолько высокие, что профессиональному спортсмену очень тяжело выжить в этих реалиях, а бюджетных мест и кортов, и времени становится критически мало. И даже если игрок получает бюджетное время, чаще всего это только в группе. Ну а профессиональный теннис, он все-таки должен развиваться, скажем так, в индивидуальном порядке. То есть игрока, чтобы вырастить на высокий уровень, на уровень большого шлема, должна быть индивидуальная программа в большее времени. А такой возможности нет. Практически все игроки застревают в группах бюджетных. Получается, нужно либо платить огромные деньги, либо сидеть в группе бесплатно.
16: Ну, собственно, подводя итоги нашему размышлению сегодняшнему, проблем целый комплекс. Это и климат, отсюда вырастает проблема золотых кортов, за которые надо платить огромные деньги, плюс отсутствие внутренней конкуренции на взрослом уровне. Тебе нужны все равно сильные игроки, и чтобы развиваться и играть сильными игроки, из России убийственно с абсолютно логистикой и визы, то есть это получить, это все сделать, это куда-то доехать, это

0: Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
7: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
8: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
7: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
8: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень.

0: Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12, 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительное подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетие всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Запад» уничтожила САУ ЭС-90 ВСУ Красноосковского водохранилища. На горевшем у берегов Камчатки судне нашли останки тел пропавших моряков. Корабли СФ высадили десант на арктический остров в Карском море. Далее подробности. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки «Восток» уничтожили наступающие штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что операторы разведывательных БПЛ обнаружили передвижение штурмовых групп ВСУ в направлении позиций подразделений группировки «Восток», после чего экипажи танков Т-80 БВМ выдвинулись на огневые позиции, нанесли огневое поражение по живой силе противника. В результате штурмовые группы ВСУ были уничтожены. В министерстве отметили, что действия танковых экипажей позволили сорвать попытку наступления противника и не допустить его выхода к позициям подразделений группировки. Тем временем расчет БПЛА 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ЭС-90 производства Великобритании, которая обстреливала подразделение вооруженных сил России у восточного берега Красноосковского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных дронов группировки выявили работу САУ ВСУ. Расчет самоходки вел огонь в сторону позиций российских подразделений. После подтверждения цели операторы FPV-дронов нанесли точный удар. В результате попадания САУ ВСУ была поражена. Кадры объективного контроля зафиксировали возгорание. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснией и Герцеговиной, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
2: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Следователи обнаружили и извлекли погибших рыбаков, сгоревшего у берегов Камчатки судна «Триумф». Как сообщили РИА Новости, в следственном управлении на транспорте назначены судебно-медицинские генетические экспертизы, проводятся иные следственные действия. Рассматриваются три версии происшествия, включая техническую неисправность и нарушение правил пожарной безопасности. Вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них, четверых госпитализировали, причем двоих в тяжелом состоянии. Местонахождение еще четырех моряков оставалось неизвестным. Отряд кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье арктического острова на архипелаге Седова в ходе тактического учения в Карском море. Об этом сообщили в Минобороны России. По условиям учения отряду кораблей СФ необходимо было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. Отмечается, что с борта патрульного корабля «Иван Папанин» палубным вертолетом К-29 на побережье была доставлена десантно-штурмовая группа из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения. Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. Об этом сообщает Аксиос со ссылкой на источники. Отмечается, что стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта. Американские власти считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении полномасштабных боевых действий после промежуточных выборов, сообщает портал. Собеседники Axios отметили, что катарские власти продолжат попытки, но их все больше разочаровывают обе стороны. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, новый пакет будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство России ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничение на количество банковских карт. Температура воздуха в октябре будет выше среднемесячного значения в северных регионах России, в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и Республике Коми. Также более теплая погода будет наблюдаться в Краснодарском и Ставропольском краях и в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, на большей части страны среднемесячная температура воздуха будет близка к норме. Месячное количество осадков будет практически по всей стране около среднего многолетнего. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Баскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В среду, 30 сентября, в Мурманске плюс 7, плюс 9, кратковременные дожди, в Вологде без осадков плюс 13, плюс 15, в Великом Новгороде без осадков плюс 16, плюс 18, в Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков, в Самаре без осадков плюс 18, плюс 20, в Ярославле плюс 15, плюс 17, без осадков, в Туле без осадков плюс 15, плюс 17, в Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков, в Нальчике плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Севастополе без осадков плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

Чёрните Сыктывкар, Бурасов, Талун, Кычтылыч, Комунадлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 30 сентября, среда. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов. А атмосферное давление будет расти.

0: 200 Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кызыны вылтырьяс. Республикаса небашеш бортешечка оператив яслы тава юкасны комын миллион шайт сая отсыг. Каналан шемын бергадыны эмбур небым вылы виджем тор. Таршам котырыс комиен кыш шижим. Пыры квайт шурсыш унжык пай кутыш. Бешик өте шыр велычанын кынетыдым луньяс бошты квайт шо нелемын сая нывзон. Потребка операциян ужалык как ямыс шо ветымын сая морд. Кызыныс шиктын. Могуданы бычама вудусын шокы шикт да грест. Джинчис унжыкыс ыли ичэ да шыкыда вуотчана. Воштыма шо шижимда Светлавка. Эмыш и нурешанин яс нышта дас как ямыс предприятия. Колем болым тая умыс ясы шедедесны шым ескос бюджетын. Государство шань отцык воис и вузыс яснуым да войтыры слыш вичму умыс вычам тор яс небам было. Ставнас да сыкмыс миллион шайцая. Сыктывкар мылден туйкостын лои өте светофорын унжык, лэм ю пос вылын бара котыртесне өте вижен ветлым. Таяс комис вычны медым падрат омыслан вылы пошанлун эштадны пелькадан уржияс. Елена Золотарёвалын репортаж.
2: Лемью вуджа могыч баракомас медычаса вичична вит минут. Позда сыдыры матущены несын пуа уч пуктына асфальда вынчыданы послугын берег. Вон воджик тпыль пос воштесны тырвые медым вылы пожан он рачны вашсы. Рабочий остаточ эзим мунлыны воджа партесны контракт.
3: Выполнены работы по устройству быстротоков вдоль моста, водоотводные сооружения под мостом. Сейчас ведутся берегоукрепительные работы. Разбираем старый мост и старые подходы. Параллельно будет выполнена рекультивация.
2: Ваш послыш инпелькады могуч ваш муса петкаданы сеча военный вылез. Воджик утасны пуктаны пуяс. Шуам кырткер из бокшань садитасны, когда джин шурс пожем, а кар бокшань окмыс шурсас.
4: Поска подисны как я мысло, мыса мы назвал, и кыпку тама проект дачтам, и ему он вежен там щуряясь, и подряд омаслам банкротовом. Выль стрейчич омас ужал из ыда местах, и индам катпас из торг, и вич мыдам куем, что как я мыслда с миллион шайтвала куже стрейтны. Он и кырткера сатуй омас пуктани на асфальт посвала пыранин ясын, а ачис подряд омас вынчу до берег. Послан эти вещи тупкан водители с дерт майша для нота я считаю спойлен он строит счастливый вечно став с бура да одия вичечны а будер октябрь помен пос вождасны бертервые.
1: Сыкты в район со сорт грезден кападаны коми керка. Могыс сы отсаган петкадлены вичны вужвойтерлыш ловкалам. Урсы панесны кык восайын. Тавылы шададесны республикаса юралышлыш грант. Стрейбаыс ыдье чукартана гыгрыс керьясыш. Колем воун ескост вожмасчым яс учтас отсаган ерсы пелькадесны. Керка сло ваш оласнок петкадлан пелес, кутасны нуадны мастер-класс яс, чукарчыны фольклор кутыр яс. Пожас панадавны ветлыш муныш ясыс. Сыктынса пальчиктын лептыны вичка, уржиасы нодыны да свит вонин. Олыш яс йона кысяны эштадны уржиас маты сакады. Воджа вишталас Екатерина Спиридонова.
5: Ижва юдорса пальчик лыта вот рис нёрчу нелямын во. Секи даст квайт днемын медвуджач вэлы гарыштыма татчас Николай Лыщем часовня илыш. А кадмысти кыр илын кыпадисны храм.
6: Каменную церковь, вот эту, построили в 1804 году. Наши мужики буквально за год построили.
5: Секи строительство эти воны не уджесы смонуны да свита днин. Кыпадны вылевичко вазис храмын ерей Георгий. Сиэс индисны уждалыщен кыж восаен.
7: Сначала хотели строить каменный храм, даже закупили сваи. 2007 год начиналось, 2008 год начался кризис. Наработки, по которым можно было идти, не состоялись. И решили построить деревянный храм.
5: Храмын еженькан быт вова чанатория уржияс. Кык шурс дас кыкат вон лошадесны кирпичиш подов. Куем вомышти стройбаса вефтисны. Ставса вычаны ас вын ясан дабур вычиш яс отсаган. Сутадеснынин ышин яс югелыны лыс шигартас яс да крест. Кыпатны вичко абу кокни уч кати щикцаол щас бура отсащаны.
8: Со всех сторон, везде прошу, где, что, кто, чего могу, но очень плохо помогаю. А людям храм в селе очень нужен. Куда идти больше, чем как это не в храм?
9: У нас еще нет обшивки здания, очень важно. Это очень дорогостоящее, не под силу нашему приходу.
5: Юрбиты сейчас кутаны лача, а кодит ясыч ышин ясы вычасны кола на ноган. Вичко он сулал на нин батарея, здание уже домаби. Медвуджа служба яс выль храмын вылыны нин. Ыны витчищаны кор кыпадасны лом тыщанын. Сие ло турья стрыбан. Воджмышча бур вычищ, дачты подув, кысье отсачны воджа.
10: По храму в этом году у меня еще по планам успеть поработать на крыше, там, то есть поправить ханки примыкания, там они текут от косого дождя, потому что еще на храме нет фасада. По идее, нужно сделать фасад, чтобы там никаких потечек уже не происходило. Мне кажется, если каждый внесет свою частичку какого-то добра или пользы, мы гораздо лучше заживем.
5: Балан эштедны уже саттаво, татчас ол сейчас эсканы, выль вежайны скутас кыскыны аздынас, о сымын шикцаясыз, ну и мукадлаш гыщясыз.
1: Сыгдывкарса педагогияс заводитаны пырычыны веладыш да искусственный интеллект программа. Сык уже специалист ясыз даштасны куим юканан. Медводжэлс мунас октябрь ыкмысадлунач. Кыкшы ветымын гыгыр морт. Чередлы таршым занятия ясы пондасны нуодны урок ясбырын. Шередашан субота, республикаса вужвойтырлын шылада драма театр петкачас Чебоксарын, комиш ворсыщия спуктасны Василий Теркин, жизнь с привилегиями навечно, мамлын шиланда эзы шабды спектакль яс, лоаны журналист эскат панадашлым яс, а локтан вежаны чувашияса театр петкадлас постановка яс Сыктывкарын, пырны пожас пушкинской карта. Тыкывзанет вальтер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов, а атмосферное давление будет расти.

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эфирин Миянкат.
4: Виджа Оланед, студия Елена Быстрова. Сыктывкарын эйеско створчество сылмыдан, да тэдэмлон кыпыдан шэринын вощис Коми Лаб. Кыны челядь ыния кача технология соцыгын, вермасны лыщадны монтаж, шер пашылад. Каштышта. Колян во шэринсы пасисны, кычы медбур щетан тэдэмлон. Верма мыщет испожан лондаштыны, тырбур велычан вежас. Они тани кагаз, вермас отчаш тыдмашны выль технологиян, да чужан мулан немовеща история да культуран. Лаборатория аслан э маслас талисман, ош йоша. Став уроку скутас муна коми традиция спыртымен, да и ёс костагажьяс, мойдьяс, легендаяс, да и мукатор. Гагородис, культура да шойчан кант сылмадан юканан вечкадлысь Людмила Черкова. Виджауланыт.
5: Виджауланыт.
4: Людмила Владимировна, талон тиян ширинат, а воще Коми Лаб. Мы-то это чумыс.
5: Коми Лаб – это творческая лаборатория, первый в Республике Коми детский культурно-просветительский центр, который открывается на базе нашего учреждения культуры. Наш детский центр открыт благодаря федеральному поощрению в рамках национального проекта «Семья». Мы открыли замечательный суперсовременный компьютерный класс, где дети от 12 до 14 лет смогут заниматься творчеством, и в частности они смогут освоить рисование в технике скетчинг, смогут освоить азы видеомонтажа, потому что мы знаем, что молодое поколение сейчас любит снимать клипы, видео, все это публиковать в социальных сетях, и вот все это мы предлагаем им здесь и сейчас. Особенность нашего центра заключается в том, что параллельно мы будем знакомить их с традиционной культурой Республики Коми, потому что это наша главная задача. И так получается, что вот наш центр и уникален тем, что у нас соединяются современные технологии и традиции. Наверное, такого вот пока еще в Республике нигде нет, а у нас вот есть. И сегодня у нас открытие этого детского центра.
4: Как пришла эта идея? С чего она началась?
5: Эта идея началась не с нас, то есть мы не первые, кто в России открывает такой центр. Мы знаем, что в России эти центры открываются очень стремительно. И по словам Ольги Любимовой, министра культуры Российской Федерации, именно за такими центрами, детскими центрами, сейчас будущее всех культурно-досуговых учреждений. Этот проект очень активно поддерживается в России. Насколько нам известно, только в этом году в России будет открыто около 300 таких центров или Республика Коми в их числе. Какое-то учреждение культуры на своей площадке захочет открыть такой детский культурно-досуговый центр, они смогут это сделать, обратившись к нам, потому что мы в республике являемся операторами этой программы.
4: Дети какого возраста могут к вам поступать?
5: 12-14 лет, но, конечно, приходить могут все ребята. От любого возраста, потому что в рамках нацпроекта мы даже закупили мебель для самых маленьких детишек. Маленькие малыши могут прийти, и даже малыши могут попробовать что-то рисование на графических планшетах. И, конечно, взрослые, их родители тоже. То есть на семейную аудиторию мы тоже готовы ориентироваться. Семейный досуг – это одна из таких приоритетных программ, в том числе таких детских культурно-досуговых центров.
4: Это все бесплатно?
5: Да, в рамках национального проекта это все бесплатно.
4: Главный герой – Мишка Йоша.
5: Когда мы придумывали название, мы придумали, что это должна быть лаборатория. Именно в лаборатории можно соединить несоединимое. Вот как мы говорили, соединяем традиции и инновации. И мы подумали, что это должна быть лаборатория. Но лаборатория для ребенка – слово длинное, сложное. Можно сократить до лап. Потом подумали, Коми Лаб, лап, лап, лап, а в созвучии получилось лап, лапа. И мы подумали, где же эта лапа? У медведя. И вот так родился Мишка, медведь. Стали думать, и как-то очень быстро, уже сейчас никто не вспомнит кто, придумалось имя Йоша, легкое, простое и благозвучное. Так родился Мишка Ёша.
4: Ёша будет помогать детям, да?
5: Да, Мишка Ёша, согласно нашей идее, возглавляет наш преподавательский состав. Он у нас самый главный. И символ, и маскот, и директор нашего детского центра.
4: Какие еще мифологические герои будут помогать детям?
5: Вообще у нас в планах, что к нам придет образцовый детский коллектив Республики Коми, театр «Лаборатория Откройся». Это Сыктывкарский театр, молодой. И там занимаются ребята, младший состав, кстати, там от 12 лет. У них такая задача. Сейчас они хотят ставить спектакли по коми-мифологиям. И для того, чтобы у них получились красивые афиши, чтобы получился красивый проморолик, они попросились к нам в детский центр. И, конечно, мы их этому научим. И начинать мы будем именно с образов персонажей коми-мифологии. Ну, например, с того же Йогмурта.
4: В каком кабинете будут заниматься и как он оформлен?
5: Мы обустроили наш зал под компьютерный класс, под цифровое пространство. Пространство очень мобильное, то есть мы можем передвигаться как нам удобно, ставить разграничения, ширмы, которые мы тоже приобрели в рамках средств нацпроекта. Все очень мобильно и все очень удобно. Мебель легкая, специально под детей, безопасная и очень комфортная.
4: Какое современное оборудование закуплено?
5: Мы купили 15 суперсовременных компьютеров, которые поддерживают разные программы, в том числе программу видеомонтажа. Мы приобрели 10 графических планшетов, телевизор, интерактивную доску, цифровое пианино, благодаря которому можно будет создавать музыку и аранжировку к ней.
4: Как называется кабинет?
5: Меча Мича Керка.
4: Получит ли развитие этот проект?
5: Этот проект постоянный. То есть он открывается и будет работать постоянно на базе нашего учреждения. И каждый, кому интересен вот этот вот тандем традиций и инноваций, сможет к нам обратиться, и мы ему поможем в этом.
4: Как пройдет сегодняшняя первая встреча?
5: Очень волнительно, потому что все-таки мы первые открываемся в Республике Коми, мы переживаем, мы пригласили массу гостей, мы пригласили школы, мы пригласили движение первых, молодежные центры, мы пригласили культурно-досуговые учреждения, мы пригласили детские школы искусств, конечно, мы пригласили представителей нашего учредителя, Министерства культуры и архивного дела Республики Коми. И мы надеемся, что все наши гости придут и поддержат нас.
4: А ваши преподаватели будут с чем-то уже знакомить?
5: Да, у нас наши методисты Центра народного творчества тоже благодаря нацпроекту прошли обучение по специальным программам, по программе монтажа, по программе создания музыки с искусственным интеллектом. Открытое занятие уже сегодня. И показать, что, чему можно учиться, чтобы человек понял, нравится ему это или нет.
4: Если бы вы были той самой девочкой, которой было 12 лет, вы бы сюда пришли?
5: Да, я бы, наверное, сначала пришла порисовать на графических планшетах, потому что мне кажется, что дети любого возраста любят рисовать. Любого. Я еще не встречала никогда ребенка, который бы не любил рисовать. Потом бы, наверное, я бы пошла попробовать написать песню вместе с искусственным интеллектом, потому что это очень интересно. И, наверное, на десерт бы я уже оставила видеомонтаж, как посложнее, может быть, но тоже интересно и очень популярно, главное, среди детей.
4: Когда начинается обучение?
5: А сами занятия у нас стартуют в октябре. Сейчас у нас открытие, потом у нас будет небольшая подготовка, набор групп детей, потому что еще не все группы набраны. И уже с 1 октября мы начинаем активную работу.
4: Какое время это будет проходить?
5: Мы будем договариваться с детьми, потому что мы понимаем, что дети учатся и в первую, и в вторую смену. Будем искать баланс. Например, с детской школой искусств города Сыктывкара мы договорились проводить занятия по утрам. Делать все возможное, чтобы всем было комфортно и преподавателям, и детям.
4: Мы щенят Таюша Ринеслы.
5: Пожелаем нашему центру процветания, чтобы здесь звучал детский голос, чтобы приходили семьи, чтобы радовались родители, чтобы был прекрасно организованный досуг и чтобы все получилось самым наилучшим образом. Зафучитатьте!
4: Даниил Шомусов – шерметодист. Юкшис – кычикутасны велодны челядец коми-культура ыны технология отсыгын. Вичауланыт?
6: Вичауланыт.
4: Даниил Игоревич, кыны те чужинат будминнат?
6: Чужи помазданын, Усколомский район. Сетен будмы вид арасыч, сетен олы, еще мунным кары. Тывкары.
4: Кони ты вела чилинат?
6: Вела че роч отделение вылен Тывкарский университет.
4: Сеща лок ты на тачу ужавнеся?
6: Эг ме ужал университетен, куим во татен ужала битво, да.
4: Битво артмо та не ужаланет. А мы куски стяна стачи лок на ужавнеся?
6: Ескаста культура, традиционная культура, менам кажучи, мячем фольклорист, туяла в коми традиционная культура, роч традиционная культура.
4: Кучам ту я лыща здоро, ты еши очанет, кор дачтанет, кучам каджишлам.
6: Ми уджалам коми научный центр, специалист яскед Павел Федорович Лимеров, Олег Иванович Уляшев, Алексей Николаевич Расыхаев, Галина Сергеевна Савельева. Опыта уджалам.
4: А не, кучам ка тема вылан уджаланет?
6: Ми ачим мэн уджала ташам тема, гаштам место яс, коми традиционной культура ян.
4: Ин ясэс унамян коми республика яс?
6: Тэн малы вылыс Эжвасэ, Ускуломский район, Каркировский район.
4: Тиян дура таче локтаны челядь, сыч?
6: Челядь шерин, коми лап шуще, кодэс ми ане вощ там. Тэн кутасны величины выль современная техника вылын, и тэдбавны коми и роч ваш олан ног яссэ.
4: Тиян кучам пай пуктама? Медем тая свеледны.
6: Куда веледны видеомонтаж. Та шам программа я DaVinci, вот. Тая программа к там уджалыны.
4: Кымын челядь локтас?
6: Вид морт запиши часны.
4: Кушамка тема кузя тайлова видеомонтажа?
6: Тоже традиционный коми культура ваш оланог яс.
4: Челядец окута пырыш коми культура с кысенны тадмалны?
6: Да, та шам интерес эм.
4: Тиян асланет кытыш та шам кысемыс коми культура дурас? Фольклор дурас.
6: Да, мне нам чужан кыв, чужан культура.
4: Кыджи ты думает, Данил Игоревич, мы околы фольклор са тыдны.
6: Да, и мян вуж я с есколы тыдны. С этишми петам, с этишми быдмам.
4: Челядис окота прочитачи прочины фольклор темас.
6: Ну, колы таджи щетны тая тема с имец сиясливали интересный. Вот мифология сиясливали зев интересный. Следующий яс, предание яс.
4: Программа аснен дащ?
6: М, программа ас, да.
4: Учам качань позже нен локнесе?
6: Октябрь. Позже гищены, точной дата се пока окшу.
4: Шер герой ес, Мишка Йоша. Кышта ташам нимыс, коды щетис.
6: Мне придумают и Артипка се, мя на М еше мэт персонаж, Артипка. Ну, быть, ташам домовой. Вот сейчас мне придумать, а Ёшка с вами ок тут коды придумать.
4: Горца Олы сейчас, а ты думаешь?
6: Да, да, да. Меня нам были прадед Артип, Архип. Меня нам бабушка были Артип Иван Августа. Сына дед были Артип, Архип. Больше ты нимся, так что честь прадеда.
4: Все помоздинца же?
6: Пожег дин, это ж меня бабушка, дедушка. Мама удараса.
4: Комиков все колы тедны, а не якады?
6: Колы, колы. Вот лёка теда, колы лещиджика тедны.
4: Ты осил чешуан Микола Тедна,
6: да,
4: Буржика, да?
6: Да, Буржика.
4: А Йозеслы, Олу Щасеслы, Коми Республика, а Скола Тедна?
6: Дед Кола. Таймиян, культурный код, кыв тег, культура тег, Нина Мозарт.
4: Чужамбанес Таймиян, да?
6: Да, Чужамбанес Миян, да.
4: Мыян талан петкачан.
6: Талан мне петка для кыжи там уджалны тая программа, да Винчи.
4: Тодмадан Йосе.
6: Да.
4: Кымыныш уроки для вас тенад?
6: Оти еще вижу нас. Кола виджидлены, кыжи у нас тая проекция.
4: Мы кута сымад началяди с тая проекты.
6: Кыжи вечный видеомонтаж. Щерпасовный, вот Илья Васильевич, как я художник. Музыкальный урок я словасный.
4: Быт пыла с ногу с челядца, да, сымад на кутанны, да?
6: Да.
4: Коми лап тая Дженет Кыв.
6: Дженет Кыв от лаборатория.
4: Кыжи дашь тыщин над тая лунке жлас.
6: Медведями небом даст вид выль ён ноутбук, даст вид графический планшет, электрическое пианино и выль мебель. Пызан яс улыс яс.
4: Кучам вежа сын ловас.
6: Эм вежа с кэтэн тая ставы суолы, пызан яс улыс яс, компьютер яс.
4: Мы жянэд, тиян выль проектэдлы, ведь тая медводжаюш.
6: Меды челядис, миандоры волны, меды комикусы, белы честны, фольклорсы, традиционные культурасы, тед малысны. Выльнаган кутан велодны, локтаю котапырыш, ставбурс.
4: Вождь тисны гашсы, ескоста щилан кывьян, кода сгижисны выльноган.

0: гости, родители, педагоги, наставники и, конечно же, главные герои нашего дня – дети!
1: Какая энергичная и современная песня!
0: Согласна! А ты знаешь, что эту песню нам помогла создать нейросеть?
1: Как это? Я тоже хочу попробовать!
0: Все просто! Мы сыграли на электронном пианино мелодию народной коми-песни. Затем загрузили ее в программу и обработали с помощью нейросети. И исполнили под фонограмму вместе с фольклорным ансамблем колледжа искусств Республики Коми руководитель Надежда Чашникова.
1: Интересно, а свою песню так написать можно? Со своими словами, со своей музыкой?
0: Конечно, можно, Есения. И мы научим. Именно для этого мы открываем детско-культурно-просветительский центр. Современное многофункциональное цифровое пространство. Его создание стало возможным благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья».
1: Национальный проект? Это значит, что идея не просто местная, а на уровне всей страны? То есть центр – это часть чего-то большого?
0: Именно! Проект призван поддержать семьи, укреплять семейные ценности и создавать новое комфортное пространство для развития и воспитания детей.
1: Звучит серьезно, но если честно, Райда, меня больше интересует, что тут можно делать на практике, чтобы не просто сидеть и слушать лекции, а реально что-то создавать.
0: Тут как раз про практику. Для нашего центра мы приобрели 15 ноутбуков, 10 графических планшетов, телевизор с большим экраном, цифровое пианино Kurzweil и даже экшн-камеру.
1: В них можно делать дизайн и анимации собирать, а экшн-камера — это вообще находка. Можно снимать ролики, делать таймлапсы и съемка 360 градусов, и экспериментировать с ракурсами.
0: Точно! И мы хотим, чтобы это работало не для галочки, а чтобы ребята сами придумывали проекты и воплощали их. Плюс мы закупили удобную и безопасную мебель. 15 столов, 15 стульев, 4 ширмы, чтобы можно было зонировать пространство, и рулонные шторы на окна, чтобы регулировать освещение, если, скажем, будем что-то снимать или проводить презентации.
1: То есть можно будет собраться со своей командой, отгородиться ширмой, настроить свет, запустить какой-нибудь проект, и никто не будет мешать?
0: Да, именно так, Есения. Пространство сделано так, чтобы у каждого была возможность и поработать в команде, и побыть наедине со своими идеями. Отсюда и такое название центра – Коми Лаб. Мы развиваем коми-культуру на современной технике в форматах творческого эксперимента. И здорово, что первые шаги мы уже сделали. Ребята не просто смотрели, а сразу пробовали, рисовали, монтировали, придумывали.
1: Помню, про скетчинг рассказывали. Мне кажется, это вообще супер полезный навык. Быстро схватывать суть, не бояться сделать набросок, даже если он не идеальный. Я бы тоже так хотела.
0: Обязательно попробуешь. У нас в планах целая серия мастер-классов по скетчингу и цифровой иллюстрации. Кстати, Илья Васильевич, который вел занятия в августе, будет еще не раз к нам приходить. Он очень хочет показать ребятам разные техники и поработать с современными инструментами.
1: Круто! Райда, ты еще говорила про видеомонтаж. Я вот думаю, может мне не просто нарезку делать, а сразу придумывать историю, типа мини-фильма или ролика про наш город, про Коми, чтобы и про традиции рассказать, и чтобы современно звучало.
0: Именно это, Есения, мы и хотим поддерживать, когда ребята сами придумывают темы и сами их раскрывают. На площадке 23 августа как раз показали, как из простых кадров собрать что-то цельное, как работать с ритмом, со звуком, с титрами.
1: Получается, тут можно соединить старое и новое. Например, взять какую-нибудь легенду или сюжет из традиционной культуры Коми, а потом сделать по нему анимацию или короткий фильм, чтобы и историю сохранить, и подать ее так, чтобы сверстникам было интересно.
0: Ты очень точно сформулировала. Это как раз одна из наших главных идей, чтобы традиции жили не только в книгах и в музеях, а становились частью современной культуры, в анимации, в музыке, в видео, и чтобы именно вы, ребята, решали, как это лучше показать. Согласны? открытием детского культурно-просветительского центра нас поздравляет министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова.
2: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую вас на торжественном открытии детского культурно-просветительского центра. Формирование личности начинается в раннем возрасте. Поддержка подрастающего поколения остается безусловным приоритетом для государства. Мы видим, что современные комфортные учреждения сейчас особенно востребованы. Преображается библиотечная сеть, обновляются дома культуры и музеи в самых отдаленных районах. Открытие детских центров – следующий шаг к повышению качества жизни населения. Эта работа возможна благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Первые детские центры появились на базе федеральных музеев в 25 году. И сегодня их число растет. В планах на этот год создание 300 таких учреждений в 75 регионах. Концепция центров уникальна. Здесь соединяются прошлое, настоящее и будущее, традиции и современные технологии. В этих стенах будет формироваться национальная идентичность нового поколения. И я хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в реализации этого проекта. Вы в числе первопроходцев большого и очень важного дела. Я желаю вам успехов, вдохновения и радости от работы с самой искренней аудиторией, с нашими детьми.
1: Ого, сама министр, это же реально круто. Получается, про наш центр знают на уровне всей страны?
0: Да, именно так. И это показывает, насколько важны такие пространства. Не только для города, но и для всей культурной среды России. Кстати, Есения, ты знала, что у нашего детского культурно-просветительского центра есть свой добрый символ маскот? И это добрый Миша по имени Ёша!
1: Ёша, какое классное имя! Он правда такой любознательный, как говорят.
0: Еще какой! Он всегда в движении, ему интересно буквально все. И старинные узоры, и как работает нейросеть, и как снять крутой ролик. Именно таким мы и видим наш центр Коми Лаб. Он уважает традиции, но смело смотрит в будущее.
1: Получается, Ёша как будто соединяет старое и новое. Мне это очень нравится. А правда, что он возглавляет преподавательский состав?
0: В своем милом символичном смысле.

0: тому, как подружить традицию и технологии.
1: То есть можно будет придумать свою песню, а потом с помощью ИИ сделать к ней аранжировку? Еще я тут читала анонс. В этом курсе учат играть на комбинарных инструментах и использовать их в треках. Это вообще супер! Представляю, как необычно будет звучать современная песня с такими инструментами.
0: Именно! Мы хотим, чтобы ребята не просто узнавали про культуру, а делали ее частью своего творчества. Дальше Даниил Игоревич Шомысов. Он отвечает за монтаж видеоредактора DaVinci. И если ты мечтаешь снимать и монтировать ролики, то это мимо.
1: О, это точно для меня. Я уже пробовала монтировать на телефоне, но хочется научиться делать все по-взрослому. Работать со звуком, цветокоррекцией, переходами, чтобы ролик выглядел как настоящее кино.
0: И, наконец, Валерия Алексеевна Дементьева, методолог и автор программ Комилаб. Именно она придумывает, как соединить народную культуру, современные навыки и интересы ребят. А прямо сейчас приглашаем к микрофону директора Центра народного творчества и повышения квалификации Ивана Александровича Токмакова.
2: Дорогие друзья, я хотел бы в нескольких словах чуть подробнее раскрыть концепцию нашего детского культурно-просветительского центра. Конечно, это КУМИ культура, поскольку Центр народного творчества и повышения квалификации в первую очередь занимается народным творчеством и традиционной культурой Республики КУМИ. Ну и цифровые технологии – это то, что нас окружает каждый день. И на выходе, конечно, мы рассчитываем на то, что мы будем получать современные, востребованные культурные продукты за счет того, что креативят дети на основе традиционной культуры КОМИ. И мы верим в то, что здесь, в Республике КОМИ, благодаря этому начинанию могут появиться такие крутые музыкальные проекты, как Айела, применять наши не менее красивые, знаменитые росписи в повседневной жизни. Две конкретные группы – это детский театр лаборатория «Откройся». Они будут заниматься с октября по декабрь. На выходе они получат ролики, афиши. Но самое главное не это, самое главное, что они получат умение создавать ролики и умение создавать для себя афиши. Ну, конечно, параллельно мы будем для них в том числе проводить занятия просветительские по комикультуре и рассчитываем на то, что в дальнейшем они это будут использовать в своем творчестве. Ну и вот еще один курс, который мы запланировали в этом году. Это курс совместно с юными дизайнерами, где на выходе мы получим календарь на 2027 год. Мы тоже рассчитываем, что он будет по мотивам комикультуры. В этом году запланировано еще несколько торжественных открытий, но вот здесь мы отметили 4. Буртуй, в добрый путь, детский культурно-просветительский центр Комилаб.
0: А сейчас настал самый долгожданный момент символического открытия первого детского культурно-просветительского центра в Республике Коми. Приглашаем Ярослава, открывая этот детский.

0: Гомилаб можно лично, можно по телефону или по электронной почте, через сообщение в группе любым удобным способом. Записаться можно в том числе коллективными группами до 14 человек. Мероприятия Гомилаб будут доступны и по Пушкинской карте. До свидания, друзья! В добрый путь! До новых встреч!
1: Тачым шоренясы воджа кутасны воштавны регион паштала. Та дыр витчишана да збылыш тотча да науш. Эска, мы том коми олышасын шорены слуас радий тана инан. Кучаналы око талоны локны вультыдым умяс да йорташем могыш. А тавылын ставыс, аджиш лытач став бурсы.
2: Вести Коми-гор.
3: Студиян Максим Канов, корам кывзаны вильтырьяс. Республикаса небачыщ бортащичка оператив яслы тава юкасны комын миллион шайт сая отсаг. Каналан шемын бергадыны эмбур небым вылы виджем тор. Таршым котырыс комиен кыш шижим. Пыры квайт шурсыщ унжык пай кутыщ. Бешик өте шыр велычанин кынетыдым луньяс бочты квайт шы нелемын сая нывзон. Потребка операциян ужалык как ямысшы ветымын сая морд, кызуныс шиктын. Могуданы бычама вудусын шок из шикт да грест, джинчис унжик из ыли и че да шека да вотчана. Воштама шо шижим да светлавка, эмыш и нурешанин яс нышта дас как ямыс предприятия. Колем волым тая умыс ясы шедедесны шым ескос бюджетан. Государство шань отцак воис и вузыс яснуым да войтырыслыш вичму умыс вычем тур яс небом было. Став нас да сэкмыс миллион шайцая. Сыктывкар мылден туйкостын лои өте светофорын унжек, лэм ю пос вылын бара котыртесне өте вижен ветлым. Таяс комис вычны медым пыдрат омыслан вылы пошанлун эштадны пелькадан уржияс. Елена Золотарёвалын репортаж.
4: Лемью вуджа могуч баракомас медычаса вичишны вет минут. Позда сыдыры матышчаны несын пуа уч пуктына асфальда вынчыданы послун берег. Вон воджик тпыль пос воштесны тырвая медым вылы пожанун ражны вашсы. Рабочая статыш эзим мунлыны воджа партесны контракт.
5: Выполнены работы по устройству быстротоков вдоль моста, водоотводные сооружения под мостом. Сейчас ведутся берегоукрепительные работы. Разбираем старый мост и старые подходы. Параллельно будет выполнена рекультивация.
4: Ваш послыш ин пелькады могуч ваш муса петкадыны сеча ваяны вылез. Воджи кутасны пуктыны пуяс. Швам кырки разбокшань садитасны, когда джин шурс пожам, а карбокшань окмыс шурсас.
6: Поскы подисны как я мысло, мы самы не звыл, и кыпкутама проект дачтам, и ему он вежен там щуряяс, и подряд омаслам банкротовом. Выль стрейчищ омас ужал из ыда местах, и индам катпасы из торг, и вичмыдам куимщу как я мысдас миллион шайтвала кужи стрейтны. Они кыртки рассатуй омас пуктанин асфальт посвала пыран инесын, а ачис подряд омас вынчу до берег. Посылан эти вещи тупкан водитель я создерт майша для нота, я считаю, споден он строит счастливочно стався бурада лыдью, вичечны, а будыр. Октябрь помен пос воштасны бэртырвые.
3: Сыкты в район са сорт грезден кыпадыны коми керка. Могыс сы оцаган петкадыны вичны вуж вытырлыш ловкылым. Урсы панесны кык восайын. Тавылы шададесны республика са юралышлыш грант. Стрейбаыс ыдье чукартана гыгрыс керьясыш. Колем воун ескост вочмасчым яс учтас оцаган ерсы пелькадесны. Керка сло ваш оласнок петкадан пелес, кутасны нуодны мастер-класс яс, чукарчыны фольклор котыр яс. Пожас панадавны ветлыш муныш ясыз. Сыктынса пальчиктын лептыны вичка, уржиасы нодыны да свит вонен. Олышияс йона кысяны эштадны уржиас маты сакады. Воджевич талас Екатерина Спиридонова.
7: Ижва юдор са пальчиктлы та вутырис нёльчу нелямын во. Секи да сквайт днемын медвуджач вылыгарыштыма татчыст Николай Лыщем часовня илыш. А кадмысти кыр илын кыпадисны храм.
8: Каменную церковь, вот эту, построили в 1804 году. Наши мужики буквально за год построили.
7: Секи строительство эти воны не уджаясь с муны на свита днин. Кыпадны вылевичко возис храмын ерей Георгий. Сиэс индисны уждалыщен кыж восаян.
9: Сначала хотели строить каменный храм, даже закупили сваи. 2007 год начиналось, 2008 год начался кризис. Наработки, по которым можно было идти, не состоялись. И решили построить деревянный храм.
7: Храмын еженькан быт вова чанатория уджьяс. Кык шурс даас кыкат вон лошадесны кирпичиш подов. Куем вомышти стройбаса вефтисны. Ставса вычаны ас вын ясын дабур вычиш яс отсаган. Сутадесны нин ышин яс югеланы лыс шигартас яс да крест. Кыпатны вичко абу кокни уч, кати ищикца ол яс бура отсащаны.
10: со всех сторон, везде прошу, где, что, кто, чего могу. Но очень плохо помогаю. А людям храм в селе очень нужен. Куда идти больше, чем как это не в храм?
11: У нас еще нет обшивки здания. Очень важно. Это очень дорогостоящее. Не под силу нашему приходу.
7: Юрбиты сейчас кутаны лача, кодит ясыч ыши несы, вычасны кола на ноган. Вичкован сулала нынин батарея, здание уже домаби. Медвуджа служба эс, выль храмын вылы нынин. Ыны витчищены кор, кыпыдасны лом тычанын. Сие ло турья стрыбан. Вочмышча бур вычищ, дачты подув, кысе отсачны вочам.
12: По храму в этом году у меня еще по планам успеть поработать на крыше, там, то есть поправить там, планки примыкания, там они текут от косого дождя, потому что еще на храме нет фасада. По идее, нужно сделать фасад, чтобы там никаких потечек уже не происходило. Мне кажется, если каждый внесет свою частичку какого-то добра или пользы, мы гораздо лучше заживем.
7: Балан эштетны уже саттаво, татчас ол сейчас эсканы, выль вежайныс, кутас кыскыны аздынас, о сымын шикцесыз, ну и мукадлаш гыщесыз.
3: Сыгдывкарса педагогияс заводитаны пырычыны веладыш да искусственный интеллект программа. Сык уже специалист ясыз дачтесны куим юканан. Медваджэлс мунас октябрь окмасадлунач. Кыкшы ветымын гагар морт. Чередлы таршым занятия ясы пондасны нуодны урок ясбырын. Шередашань субота, че республикаса вужвойтырлэн шилада драма театр петкачас Чебоксарыэн, комиш ворсыщияс пуктасны Василий Тёркин, жизнь с привилегиями навечно, мамлэн шиланда эзы шабды спектаклияс, лоаны журналист эскат панадашлым яс, а локтан вежана чувашияса театр петкадлас постановкая Сыктывкарын, пырны пожас пушкинской карта. Тыкэвзэнэт вэльтар яс.
2: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
13: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов, а атмосферное давление будет расти.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
16: Все оптика, все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Все оптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» за ночь уничтожила 119 дронов ВСУ. В Киеве прогремела третья серия взрывов на фоне воздушной тревоги. В Благовещенске СК проводит проверки по факту возврата самолета в аэропорт. Далее подробности. Расчет самоходной гаубицы 2С-19 МСТС группировки войск «Восток» уничтожили высокоточными управляемыми боеприпасами Краснополь, укрепленные оборонные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что разведывательные БПЛА выявили в лесополосах Запорожской области несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ. Боевики оборудовали позиции укрытиями, огневыми точками, прикрывавшими подступы к переднему краю обороны. После уточнения расположения целей расчеты МСТС применили высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь». Ударами были уничтожены укрепленные позиции, огневые точки, находившиеся в укрытиях, живая сила противника. В министерстве отметили, что уничтожение укрепленных опорных пунктов снизило устойчивость обороны ВСУ на данном участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток». Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили 119 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях, которые летели в сторону приграничных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск. Взрывы прогремели в Киеве, информируют украинские СМИ. Поступают также сообщения о взрывах в Харькове и в городе Черкассы в центральной части Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях, а также ряде регионов Черкасской области звучат сигналы воздушной тревоги. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Сава Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
18: Желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
17: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, который направлялся из Благовещенска в Зею. Об этом заявили РИА Новости в ведомствах. Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал с Благовещенска в Зею, решением экипажа вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, пассажиры находятся на аэровокзале. Воздушное судно повреждений не получило. Медведь. После появления на улицах города Кемерово был ликвидирован охотниками. Для поиска работало 8 мобильных групп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Отмечается, что в поисках хищника приняли участие 24 человека из Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, полиции, Росгвардии, МЧС, а также охотники-волонтеры. Было применено 2 беспилотных летательных аппарата с тепловизорами. По подсчетам ТАССа, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка отмечается в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона. От нападения медведей за последние месяцы в России погибло более 20 человек. Во Франции за время школьных протестов арестованы 440 человек, пострадали 10 сотрудников Министерства образования, несколько учащихся, пишет Le Monde со ссылкой на министра образования страны Эдуара Жефре. В стране проходят демонстрации из-за перегруженного расписания, переполненных классов, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Главная профсоюзная организация старшеклассников призвала блокировать школы. Работа 338 учебных заведений уже нарушена. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже больше недели. Погоду в Москве сегодня будет определять скандинавский антициклон. Осадков днем не ожидается. Воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
19: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность или небольшая облачность без осадков, ветер северо-западный, не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-16 градусов, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба.
17: По словам Тишковца, сухая и теплая погода сохранится в столице в ближайшие дни. Завтра в городе станет лишь на градус прохладнее. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
20: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану со счетом 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он уже приступил к восстановлению. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. В еще одной встрече дня «Амур» обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против «Монреаля» форвард «Торонто» отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата, автором которого стал Вильям Нюландер. «Торонто» с Сергеем Бобровским в воротах уступил «Монреалю» со счетом 2-3. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, бронзу Полина Даньшина. У мужчин в призерах Илья Савекин и Марк Попов. Это были новости спорта.
21: Реклама.
22: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Реклама на Радио России.
17: В среду 30 сентября в Петрозаводске плюс 13, плюс 15 без осадков, в Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21, в Перми плюс 18, плюс 20 без осадков, в Оренбурге без осадков плюс 20, плюс 22, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16 без осадков, во Владимире плюс 14, плюс 16 без осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19, дожди временами сильные. Во Владикавказе плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Ялте плюс 21, плюс 23, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов. А атмосферное давление будет расти.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Координиметр – простое и эффективное устройство со сложным названием. Его разработали, а точнее усовершенствовали физиологи Коми-научного центра «В помощь нашим спортсменам». С виду – детская игрушка, а функционал – взрослый. Кандидат биологических наук Игорь Горнов соорудил координиметр, а вернее усовершенствовал для тестирования спортсменов сборных Коми. К примеру, баскетболистов, в подготовке которых важна точность. Для них тренажер-тестер – настоящая палочка-выручалка.
2: Мы можем посоветовать тренерскому штабу, да, то есть в дальнейшем обратить внимание на координационные качества для улучшения, соответственно, их результативности. Ну и если говорить о других видах спорта, данный тренажер автомобильные виды спорта, ну, автогонки, да, и так далее. То есть, опять же, для отработки точности движений.
1: Новая разработка интересна для специалистов самых разных сфер. В восстановительной медицине – это реабилитация после инсультов. В психологии – антистресс-переключатель. Неоценимую помощь окажут и геронтологам. В планах универсальное устройство запустить в тираж. Для получения патента пока не хватает обследования и обоснований. Но это дело наживное, говорит автор Игорь Горнов. По его расчетам, документ будет на руках через пару лет. 2 октября Национальная библиотека Коми станет площадкой для двух ярких событий 3-го литературно-музыкального фестиваля «Зарникыв». В этот день состоится открытие выставки анималиста Ирины Маковеевой и лекция о тайнах Нюрнбергского процесса. С подробностями ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству Марина Митина.
3: 2 октября в 11 часов в Национальной библиотеке Республики Коми откроется выставка заслуженного художника России Ирины Маковеевой «Мой зоопарк». Ирина Петровна представит свою новую книгу-альбом с уникальными графическими работами с изображениями животных. Гости смогут пообщаться с автором, получить автограф, а также посетить мастер-класс по рисованию птиц. В 14 часов начнется открытая лекция известного историка Константина Залесского «Нюрнберг. Право, политика и переделы исторической памяти». Эксперт расскажет о том, как один судебный процесс изменил мировую политику, почему материалы трибунала десятилетиями были засекречены и как итоги суда используются в современных информационных войнах.
1: Средняя группа ухтинского ансамбля «Елочка» стала участником телевизионного конкурса детского и юношеского танца «Большие и маленькие» на телеканале «Россия. Культура». В номинации «Народный танец» наши земляки состязались с 9 коллективами из нашей страны и зарубежья. На конкурс подавали заявки более 800 танцевальных групп, но на съемки пригласили лишь около 80. Юные участники из Коми выступили с хореографическим номером «Игра в охотников». Он поставлен на основе коми-легенд и сказок. Бережно воссозданы этнографические детали, танцы на снегоступах и аутентичные коми-кричалки. Ухтинские танцоры удивили своей самобытностью и слаженностью, подчеркнул один из членов жюри Александр Могилев.
4: То, что мы увидели, это поистине уникально. Я такого никогда в жизни не видел. Для меня это что-то новое. Действительно, эта история, эта легенда была рассказана на языке ритма, на языке танца. И это было так интересно. Я следил за каждым движением и никак не мог оторваться. И мне было интересно наблюдать и за девочками, за утками, и за мальчиками, за охотниками. Все это невероятно уникально и самобытно.
1: 30 сентября с 17 до 19.30 часов жителей и гостей Сыктывкара приглашают на концертную программу, посвященную воссоединению Донбасса и Новороссии с Россией. В этот день на площадке под часами вас ждут выступления солистов города Сыктывкара, тематические площадки и выставка продажи изделий народно-художественных промыслов. Приходите провести этот день вместе с музыкой, творчеством и атмосферой общего праздника. Ровно 440 лет стоит на правом берегу реки Вычегды село Палевицы. Тогда же, в 1586 году, впервые была упомянута часовня Николая Угодника. А со временем на этой возвышенности построили храм. Тогда возвели всего за год, а сейчас работы продолжаются уже 15 лет. Построить здесь церковь задумал отец Георгий, которого назначили настоятелем местного прихода 20 лет назад.
5: Сначала хотели строить каменный храм, даже закупили сваи. Ну, потом это 2007 год начиналось, у нас уже что-то движение. 2008 год начался кризис, те все как бы наработки, по которым можно было идти, не состоялись, и решили построить деревянный храм. И в 2011 году заложили фундамент.
1: И так ежегодно вносят посильный вклад. Все делают своими силами, с помощью благотворителей и добровольцев. Уже поставили окна, купола и крест. Все дается нелегко, хотя и местные жители помогают, чем могут. В планах закончить строительство в этом году. И это святое место непременно станет точкой притяжения не только жителей, но и гостей села.
0: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
1: На чемпионате мира по спортивной акробатике в Италии наша женская тройка, в составе которой выступала эжвинка Кира Быкова, завоевала бронзу в балансовом упражнении. Серебряным призером наши девочки уступили только 0,18 балла. Поздравляем нашу землячку с медалью и желаем новых побед ей и всей сборной России. Целую россыпь медалей разного достоинства завоевали борцы Коми на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. За награды боролись 111 атлетов в возрасте до 18 лет из 13 регионов России. В разных весовых категориях у наших спортсменов 8 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. В минувшие выходные Калининград принял всероссийский турнир по самбо «Кубок пяти морей» для юношей и девушек 12-14 лет. На ковер вышли около 200 самбистов из 23 субъектов страны. Республику Коми представлял Юсуп Салтымуратов из Ухты. В категории до 50 килограмм он провел 6 схваток и завершил каждую уверенной победой. Безупречная техника и характер принесли ухтинцу золотую медаль и заветную путевку в финал всероссийского первенства, который пройдет в октябре в Москве. В Ярославле завершился первый турнир сезона «Золотое кольцо» по баскетболу среди женских команд. За награды боролись 6 команд из Сыктывкара, Костромы, Вологды, Кинешмы, Архангельской и Ярославской областей. Возраст участниц от 15 лет. По итогам состязаний наши баскетболистки завоевали серебро. Лучшим игроком была признана Анна Паршукова. Финал состоится в конце мая следующего года. В эту субботу, 3 октября, на Театральной площади Сыктывкара состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель городского и грузового транспорта 2026», сообщает пресс-служба мэрии. В этом году за право носить звание лучших будут бороться 19 участников. Среди них 14 водителей автобусов, в том числе 3 женщины и 5 водителей грузового транспорта. У гостей мероприятия будет возможность сесть за руль лотосов и нефазов, узнать историю становления и развития общественного транспорта столицы Коми, которому в этом году исполнилось 90 лет, а также поучаствовать в мастер-классах. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов. А атмосферное давление будет расти.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Диапазон.
10: Утренняя информационная программа. Здравствуйте! В эфире «Диапазон». У микрофона Виктория Казакова.
9: Накануне отмечался Всемирный день здоровья окружающей среды. Как беречь природу, знают бойцы отряда экологического десанта «Северные панды». Этим летом и осенью хорошо потрудились, помогали в благоустройстве заповедных территорий республики. Об итогах работы нам расскажут командир Елизавета Чупрова и комиссар Арина Парсаданова.
11: Елизавета, Арина, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: У вашего отряда интересное название «Северные панды». Ну, север — это понятно, мы живем на севере. А почему панды? Ведь панды, как мы знаем, ведут ленивый образ жизни.
12: На самом деле наш отряд — это один из нескольких отрядов экологического десанта нашей республики. И мы называем себя «Медвежьей семьей». И название каждого отряда так или иначе связано с медведями. Ну вот именно поэтому мы «Северные панды».
11: Вы, получается, студенты?
12: Да, мы студенты и являемся участниками этой акции.
11: А где вы учитесь?
12: Я учусь в колледже культуры республиканском имени Вениамина Тимофеевича Чистолева. И Лиза уже получила образование, уже дипломированный специалист.
11: Лиза работает?
13: Да, я работаю. Я закончила Сыктывкарский торгово-экономический колледж, а сейчас работаю.
11: Как успеваешь совмещать и выезды экологические, и работу?
13: Начальство идет навстречу, когда я говорю о том, что вот, я являюсь командиром, мне это нравится. Это одно из самых любимых, наверное, чем можно заняться для меня. И начальство идет навстречу, естественно.
11: Почему именно экологический профиль стал для вас интересным?
12: На базе СГУ есть множество направлений отрядов, но наш отряд является частью республиканской акции. И отличие северных панд от остальных — это прежде всего волонтерская деятельность. То есть к нам могут попасть ребята из любого отряда. Мы вот сами параллельно являемся бойцами других отрядов. Например, я состою в педагогическом, а Лиза в отряде проводников. Ну и, кстати говоря, чтобы выехать с нами, даже не обязательно быть членом РСО.
11: То есть вы готовы принять любого?
12: Да, самое главное — это желание.
11: А как давно существует отряд?
12: В следующем году нашему отряду исполняется 5 лет. Юбилей. Стабильно 2 раза в год мы выезжаем в Кайгородский национальный парк, в Печоро-Лычский биосферный заповедник, помогаем природе. И мы очень гордимся, что с каждым годом популярность этой акции растет, и молодежь заинтересована в теме экологии, готова помогать, сохранять прекрасную природу нашей республики.
11: Ну, вы, получается, стояли у истоков создания отряда, да?
12: Конкретно мы пришли чуть позже. Например, я в отряде с 23-го года, Лиза с 24-го. Ну, можно сказать, практически у истоков, да.
11: Много выездов было за это время?
12: Лиза, у тебя сколько выездов?
13: По 6 выездов у нас мы считали недавно.
12: Да, у каждой по 6 выездов.
11: Ну, это примерно по 2 выезда в год.
12: Получается, так и есть, да.
11: У вас есть свой девиз, речевка отряда?
12: Да, есть наш официальный девиз «Круги под глазами, в лапах сила», потому что, несмотря на то, что в наших выездах мы много работаем, это не повод делать все недостаточно качественно. Поэтому у нас такой девиз. Ну и, конечно, поскольку нашему отряду, опять же, скоро 5 лет, за такое количество времени у нас появились какие-то локальные темы, локальные шутки, которые впоследствии стали нашими кричалками с ребятами, которые с нами выезжают. Но мы не будем раскрывать все секреты, вы лучше подавайтесь к нам и сами все узнаете.
11: А сейчас сколько бойцов насчитывается в отряде?
13: На данный момент у нас в отряде 47 человек. Это ребята из Республики Коми, и также у нас есть некоторые ребята из других регионов.
11: Это лето и осень, я знаю, у вас выдалось активным. Вы много работали в Печоро-Илочском заповеднике. Как конкретно помогали, что успели сделать, где побывать? Расскажите.
12: Да, это правда. Еще, кстати, мы буквально недавно вернулись со 2-го выезда за этот год. Побывали в Кайгородском национальном парке. Ну, давайте обо всем по порядку. В Печоро-Илычском каждый год у нас основной фронт работы такой. Мы занимаемся заготовкой еды для лосей и колкой дров. Для лосят каждый день собираем кипрей, а для взрослых рубим ветки. Но, несмотря на однотипность работы, каждый день все-таки проходит по-своему. Например, сегодня мы оказались на красивейшем поле, а завтра уже бродим по лесу в поисках вкусняшек для лосят. Ну, больше всего цепляет, конечно, шикарно. Шикарная природа. Прямо возле нашего домика протекает река Печора, а на другом берегу густющий лес. Каждое утро мы пересекали реку на лодке, и это, конечно, тоже незабываемое чувство.
13: Да, выезды в Печоро-Илычский заповедник всегда у меня ощущаются, например, как будто я приехала в деревню к бабушке. А вот поездки в Кайгородский национальный парк, они ощущаются совсем по-другому, но не менее круто. Каждый год, приезжая в Кайгородок, мы не знаем, где окажемся. На благоустроенной туристической стоянке с шикарным домом или в почти диких условиях. Кайгородок — это всегда приключение. Но и, конечно, это продуктивная работа. Обычно это прокладывание экологических троп, помощь с благоустройством стоянок. В этом году, например, мы попали на стоянку «Синюк», где помогли заготовкой дров, покрасили несколько объектов на территории и помогли расчистить лесную дорогу. Вживую увидели краснокнижные растения и погулялись по дикой парме.
11: Ну, что больше всего запомнилось вам?
12: У нас есть ребята, которые уже не первый год выезжают в заповедник, посещают лосиферму, но каждый раз испытывают какой-то детский восторг при виде этих лосят. Что уж говорить о людях, которые выехали впервые. Например, в этом году наши новички морячки даже расплакались от умиления после встречи с лосятами, когда покормили их с бутылочек молоком. Всегда поражает, насколько лось — это умное животное. У каждого свой характер, свои привычки. И мы обожаем слушать истории про них от работников лосифермы.
11: Что самым трудным показалось? Вы же, получается, на выезде, интернета нет, нет тех вещей, которыми обычно пользуетесь.
13: Ну, мы как будто бы ради этого и едем. То есть, ну, обычно на лосферме интернет все-таки присутствует. Там такие более цивильные условия по сравнению, например, с Кайгородским, потому что Кайгородок — это лес. Мы именно с Ариной недавно пришли к такому мнению, что мы, наверное, за этим туда и едем, чтобы отдохнуть от интернета, от рилсов, там, листания клипов, потому что все равно развивается клиповое мышление. Ребята, мы тоже заранее, конечно, говорим, все ребята готовы уже ехать в такие условия.
11: Арина, что вам показалось самым сложным?
12: На самом деле, десант для меня — это какая-то отдушина. Я бы не сказала, что мне кажется что-то невероятно сложным. Бывают моменты, когда именно физически приходится поднапрячься. Работа бывает разная, особенно в Кайгородском парке. Никогда не знаешь, что ждет. И, наверное, только в этом плане. А по поводу каких-то условий проживания, отсутствия интернета, да, мы, правда, едем за этим. И именно это и создает особую какую-то атмосферу, потому что нас едет не так много человек. Например, в Кайгородок нас выехало 8, и отсутствие интернета дает повод лишний раз поговорить, лишний раз послушать истории от работников. Это всегда очень здорово, интересно. Поэтому я бы не сказала, что что-то тяжело бывает.
11: В течение года, получается, вы только в заповедниках работаете или у вас есть какие-то другие еще локации?
12: На данный момент наши локации летние — это Печоры-Лычский биосферный заповедник, Кайгородский национальный парк. Это что касается северных панд, именно нашего отряда. Например, другой отряд в этом году посетил Даниловку. Это была новая точка для экологических отрядов. Мы в течение года активно участвуем в различных мероприятиях, устраиваем выходы в приюты для животных, ходим с какими-то интересными программами в школы. Когда ребята подаются к нам, мы всегда говорим, что это не только работа вот недельку летом. Мы все-таки здесь за экологию и за помощь круглогодично, насколько это возможно.
11: Самая активная пора для вашего отряда — это лето. В то время как другие отдыхают, вы в поте лица трудитесь, правильно понимаю?
12: Да, мы и правда работаем много, но, по правде говоря, мы очень любим это дело. Потому что, когда ты видишь, что твои действия правда оказывают эффект, силы как-то появляются сами собой. Но не нужно думать, что десант — это просто работа. Классная команда, прекрасная природа, теплая погода — это причины, по которым стоит поехать. И все бойцы в нашем отряде — это либо студенты, либо работающие люди. И тем не менее, в свой отпуск они выбирают десант, потому что это правда незабываемо.
11: А у вас на выезде как-то распределяются роли, разделение обязанностей?
13: Обычно у нас есть командный состав и бойцы. Командный состав обычно входит 3 человек. Это командир отряда, который ведет полностью работу с местом, куда мы едем, то есть договаривается о поездках, договаривается о том, чтобы нас там встретили, чтобы уже для нас было готово место жительства. Есть комиссар отряда, который отвечает за атмосферу внутри отряда, то есть для того, чтобы сплотить ребят, для того, чтобы вечером там после работы у нас было какие-то мероприятия, чтобы мы с друг другом побольше познакомились и, так сказать, отдохнули от работы. И есть пресс-служба, которая ведет нашу группу ВКонтакте, которая отвечает за фотографии бойцов во время работы, во время отдыха, именно информационным освещением. Mm-hmm. То есть такие распределения ролей.
12: И что касается бойцов, тоже каждый день у нас какая-то разная работа, и командный состав распределяет как раз-таки бойцов. Ты сегодня идешь на колку дров, а ты сегодня собираешь кипрей. То есть бойцы у нас тоже ребята ответственные, и мы всегда берем новичков и ребят, которые уже катались. И, соответственно, распределение ставим, строим таким образом, чтобы опытный был с новичком. Всему научил, все показал, и на локацию какую-то с ним поехал.
11: А кипрей потом куда уходит?
12: Кипрей сразу же вот собрали, привезли обратно на лосиферму, и тут же лосята их кушают.
11: А в конце дня как-то итоги подводите?
12: Да, у нас есть такое понятие, как свечка. Это когда после рабочего дня, уже под конец, перед сном, мы собираемся в нашем домике все вместе и обсуждаем, как прошел день. Это бывают какие-то тематические вещи, которые, опять же, организовывает комиссар, либо же просто итоги дня, да, чтобы ребята высказались, может, рассказали, что им понравилось, что, может быть, не понравилось, от чего устали. Вот я понял, что мне нравится рубить дрова, но собирать ветки в лесу мне не нравится. И, соответственно, мы делаем так, чтобы было комфортно всем.
11: Командиры и комиссары тоже высказываются, да?
12: Конечно, обязательно.
11: Как обычно ребят поддерживаете, расскажите.
12: На самом деле даже не возникает таких ситуаций, чтобы нам прям нужно сидеть и поддерживать, потому что перед выездом мы тоже проводим большую работу. Еще перед стартом заявок у нас проводится экологический форум, где мы рассказываем будущим кандидатам, участникам акции, что вообще вас ждет. После того, как уже сформировались списки, ребята знают, что они точно едут, мы проводим собрание еще в городе, где все это рассказываем. В общем, люди у нас всегда подготовлены и чаще всего знают друг друга заранее, поэтому не возникает каких-то трудностей с тем, что они очень устали или что-то такое. Ну, конечно, бывают ситуации, например, кто-то приболел немножко, мы не изверги, мы не заставляем идти пахать. Конечно, сегодня полежи, отдохни, уберись дома, мы пока за тебя немножко поработаем.
11: Сколько примерно длится выезд?
13: Обычно на Лосферму мы ездим на неделю, а в Кайгородский национальный парк сколько потребуется парку. То есть в прошлом году мы ездили на 3 дня, в этом году мы поехали на 5 дней, 4 из них полные. Ну, то есть как запросит
12: руководство,
13: да.
11: Но фронт работы обычно большой?
13: Да, фронт работы большой, фронт работы там можно делать и хоть до зимы сидеть.
11: Типичный день поискового отряда, он какой?
13: На Лосиферме у нас день такой, то что мы просыпаемся в часов 8-7 утра. В этом году мы ввели, мы делаем зарядку. До этого такого не было, в этом году что-то мы решили, что так будет комфортнее, и реально это очень круто, это заряжает, это очень весело. Потом мы завтракаем, за еду у нас отвечают дежурные. Каждый день у нас есть ребята, которых мы назначаем. Вот мы, как комсостав, отвечаем заранее за приготовление, за продукты, то, чтобы у ребят все было, за меню, а мы им просто уже рассказываем, что им нужно будет готовить. То есть мы кушаем, отправляемся на работу, работаем где-то до часу, потом дежурные едут чуть заранее, мы приезжаем за ними через часик, там мы уже обедаем, и вот у нас есть свободное время. То есть это уже комиссар какие-то задачи свои ставит, какие-то мероприятия, которым нужно подготовиться, вечерки, также ходим в баню. Если есть там какие-то именно мероприятия, там, от Лосифермы, например, которые они назовут, там, например, посещение музея, посещение экологической тропы или как раз кормежка лосят, то тогда мы занимаемся этим, конечно, вечером. А так мы сами себе придумываем досуг, так сказать. В Кайгородке там день проходит чуть по-другому, потому что в Кайгородке мы просыпаемся также, завтракаем, идем на работу, обедаем, идем на работу, и только после вечера уже у нас часов 5 у нас начинается свободное время, когда мы уже можем отдохнуть как раз-таки, там, сходить в баню и плюс провести какую-то комиссарскую деятельность.
11: Ну, большая часть работы получается. Да. Свободного времени вообще мало.
13: Ну, с фермы его больше, в Кайгородке его меньше.
11: В теплое время года работаете на заповедных территориях. А зимой как работаете?
12: Что касается зимы, для этого есть еще одна республиканская патриотическая акция, называется «Северный десант». Но это уже совсем другая история. Там ребята выезжают в отдаленные места Республики Коми, чтобы помогать именно местному населению. Что касается нас, как я уже сказала, мы участвуем в мероприятиях каких-то, в каких-то проектах, конкурсах. В общем, занимаемся просветительской больше такой деятельностью, рассказываем что-то школьникам, помогаем приютам. То есть просто-напросто нет возможности принять у заповедников или национальных парков нас зимой. Например, мы сейчас, когда были в Кайгородском, мы общались по поводу этого с работниками, они сами говорят, что на самом деле зимой помощь нужна как никогда, потому что все в снегу, работы много, но это очень тяжело. Но принять они нас не могут. Во-первых, иногда просто некуда поселить, а во-вторых, они все-таки несут за нас ответственность. Как бы мы там ни горели желанием и не были готовы работать в любых условиях, по закону, можно сказать, не могут они нас принять. Поэтому приходится работать только в рамках города зимой.
11: Ну и вам, наверное, летом удобнее работать, все-таки зимой сессии идут, учеба в самом разгаре.
12: Да, это на самом деле очень удобно, что и у работающих людей есть возможность чаще всего отпуск взять летом, и у студентов это свободная пора. Тем более, что касается, например, Печоры-Лычского, мы выезжаем в июле месяце, то есть это середина лета, там уже точно и сессии закончились, и учеба еще не началась. В общем, очень удобное время.
11: Заповедная территория, она произвела на вас впечатление?
12: Да, и производит каждый раз. Лиза, какой год подряд мы уже с тобой на Лосиферму катаемся?
13: Третий год подряд.
12: Например, что касается Лосифермы, мы всегда живем в одном и том же месте, и мы уже выучили практически все, что там есть, но каждый раз мы поражаемся этой красоте. Во-первых, лосенок вырос, которого ты видел в прошлом году, маленьким, уже такой огромный, здоровый, уже что-то там про него нам 10 историй рассказали. Ну, во-вторых, пейзажи это всегда потрясает. Ну и что касается Кайгородка, каждый раз, чаще всего, это какая-то новая территория. И поскольку это девственные леса, не тронутые человеком, там куда ни глянь, это невероятно. Невероятная красота. Ты живешь среди этой красоты, даже ходить далеко не надо.
11: Приходилось в этой красоте находить что-то такое, что в обычной жизни ты никогда не видела? Что вас удивило?
12: Я помню свой выезд 23-го года в Печоры-Лычский заповедник. И с нами тогда в доме жила девушка-волонтер другая, не с нашей команды, с Москвы она приехала. И она гуляла у нас возле речки и нашла челюсть бобра.
11: Как поняла, что это именно челюсть бобра?
12: Она училась на вот какую-то такую специальность. В общем, она в этом очень разбиралась, принесла нам. Мы тогда, конечно, были в шоке. И вот теперь у нас такая традиция, какие-то такие находки намеренно делать, фотографировать их. В общем, такое встречается часто. Например, в Кайгородке, там куда ни глянь, какое-то краснокнижное растение. Плюс там повсюду фотоловушки, работники тоже показывают. Вот, кстати, ночью к нам приходил медведь, вот, посмотрите след. Это, конечно, жуть. Мы, допустим, если нам нужно на улицу выйти ночью, мы всегда ходим парами, там, по пятеркам, потому что, правда, страшно. Дикие животные повсюду. У нас ребята видели в этом году песцов, ласку видели, когда мальчики у нас уезжали в лес. В общем, насмотрелись всякого интересного, да.
11: Елизавета, вас что удивило больше всего?
13: В прошлом году мы прокладывали тропу в Кигородском национальном парке, и мы вышли к реке, и там было дерево, оно было очень большим, но оно было наполовину прогрызжено бобрами, чтобы они его уронили. Вообще была в шоке, я так сфоткала. Не увидишь такого в обычной жизни, и потом начинаешь задумываться о том, насколько уникальна природа. Вот в этом году мы нашли лосиную кость, очень большая. В шоке, такого не встретишь в обычной жизни, поэтому кажется, как будто это что-то такое.
11: Устройство экологических троп — дело непростое даже для мужчин. Как вы, девчонки, справляетесь?
13: Мы им помогаем. Мальчики, естественно, делают большой фронт работы, делают очень много, очень тяжелую работу. Мы им помогаем. Все равно есть какие-то ветки, которые мы можем поднять, которые мы можем перенести. Для нас вот такая вот работа всегда найдется. Но в основном мы занимаемся, девочки, не прокладыванием троп, туда отправляем мальчиков. В основном мы занимаемся тем, что на территории дома мы что-то убираем, облагораживаем стоянки, либо, например, там складыванием дров. Это тоже не так сложно, которые там мальчики нарубили, ну или мы сами там, если не небольшие полежки.
11: Вы так активно заботитесь о родной природе. У вас не было желания сменить деятельность, стать, например, экологами?
12: Прям так глобально, наверное, сменить деятельность нет, потому что, чтобы заботиться о природе, не обязательно глубинно в это уходить, получать такую профессию. Нам больше интересно помогать природе, чем...
13: Изучать.
12: Чем не то, что даже ее изучать. В общем, мы бы, наверное, не хотели это делать своей основной деятельностью, потому что что нам нравится в нашем отряде, что мы собираем ребят абсолютно разных. У нас есть и педагоги, и режиссеры, и менеджеры, и кого у нас только нет. И в этом интерес, что мы привлекаем как можно больше людей с разных сфер. Поэтому мы оставляем это как такое, ну, не то что хобби, а, наверное, такое второе дело нашей жизни, но полностью уходить в этот профиль, наверное, мы бы не хотели, просто потому что я думаю, что это было бы тяжело лично для нас. Я сейчас вот как раз-таки учусь на режиссера-организатора мероприятий.
13: Я уже закончила. Я продавец-контролер-кассир по образованию.
11: Даже после окончания учебы вы планируете продолжать, да, вашу работу?
12: Да, конечно, потому что, вот как мы уже говорили, что у нас даже не обязательно быть студентом, то есть мы понимаем, что, условно, нас никто не выгонит. Мы только рады, когда к нам присоединяются ребята, которые уже закончили и так далее.
11: Студотряды — это не только волонтерская работа, но и досуг студентов. Расскажите, как любите проводить свободное от учебы время, как отдыхаете в кругу единомышленников?
12: В отряде мы, правда, находим настоящих друзей, с которыми хочется общаться в обычной жизни, и мы это делаем. Мы часто собираемся вместе, отмечаем праздники, ходим в кино, также участвуем вот во всех этих мероприятиях, конкурсах, слетах. Вообще список можно очень долго продолжать, но скучать нам точно не приходится, потому что действительно десант — это место, где ты можешь обрести такую семью, даже не побоюсь этого слова.
11: У вас за плечами уже несколько выездов. Какой запомнился больше всего?
13: Мои два любимых выезда, это вот я не могу их сейчас поделить между собой в своей голове. Это в прошлом году мы поехали в Кигородок. Просто собрался хороший отряд, хороший состав. И работа шла очень хорошо, и ребята все были между собой очень хорошие. Нашла там тоже хороших друзей для себя, с которыми по сей день общаемся. И, наверное, в этом году лосиферма. Мы собрали очень хороший состав. И я так считаю, то, что эта лосиферма, она прям получилась, потому что мы очень много всего сделали по работе. Мы когда уезжали, там, работники сферу говорят, то, что мы не знаем, как мы их теперь будем кормить, вы их закормили, вы очень много всего делали, и они говорят, нам очень сложно будет делать это каждый день. И лично я как командир могу сказать, что по работе все ребята справились на 10 баллов из 10, и по вайбу, так сказать, ребята между собой все сошлись, и вот мы по сей день общаемся, все еще этим составом, это очень клево, когда такое случается.
11: Арина, что вам больше всего запомнилось?
12: Согласна с Лизой по поводу лосифермы этого года, это какой-то был взрыв мозга, потому что так вышло, что состав этого года был плюс-минус, все были знакомы заранее. И лосиферма стала такой, ну, как бы точкой сплочения. И редко получается так, что действительно каждый человек, от него определенный тип харизмы исходит, я не знаю, как это объяснить, в общем, мы все друг друга дополняли. Было очень много шуток, очень много каких-то историй. И вот эта атмосфера положительная настраивала нас на продуктивную работу, как Лиза и сказала, что мы действительно поработали очень хорошо, получили хорошие положительные отзывы от работников. Я даже не знаю, к чему придраться. Это была просто идеальная неделя. Мы как будто бы попали в рай, как говорили у нас ребята на как раз-таки свечках. Ну и, наверное, мне понравился еще выезд, по-моему, 24-го года в Кайгородский национальный парк, когда мы сделали совместный выезд нашего отряда и отряда «Мишка на севере», самого первого отряда акции «Экологический десант». То есть у нас было несколько ребят оттуда, несколько нас. И вообще, когда люди подаются в наши отряды, они все равно смотрят на людей, на какую-то атмосферу. В общем, есть разница в людях, так скажем. И когда вот эти два мира схлопнулись, Кайгородки в тайге, это было что-то с чем-то. Потому что мы рассказали какие-то свои истории, Мишки поделились с нами своим опытом, и это было тоже незабываемо. Плюс ко всему, в том году с нами выехала Елизавета Морозова, это одна из создательниц вообще акции в республике. Поэтому тоже было интересно, и мы гордимся тем, что попали с ней в один выезд, и она поделилась всей этой историей с нами.
11: Начался новый учебный год, заявочная кампания на будущий выездной сезон уже стартовала. В какие районы республики планируете выезжать? Какие задачи стоят перед вами?
13: В мечтах, помимо перечисленных мест, открыть для себя другие локации. Ну а так мы очень рады будем видеть новые лица в наших рядах, чтобы вновь подправиться в излюбленный заповедник и национальный парк. Наша основная задача на данный момент — это продвигать нашу акцию, поскольку это прекрасный способ для привлечения молодежи путешествовать, при этом принося пользу республике. Заявки у нас открываются примерно в апреле после экологического форума, а так сейчас мы просто продвигаем нашу акцию, чтобы о нас узнали.
11: Но вступить в ваши ряды можно в любое время года, в любой месяц, да? Правильно понимаю?
12: Ну, не совсем. В общем, есть такая вещь, как экологический форум «Мен Озерлун», который мы с бойцами проводим ежегодно, как раз-таки в апреле месяце. Туда можно податься всем желающим и в течение 2-3 дней погрузиться полностью в суть нашей акции. И по окончанию этого форума обычно такая традиция, именно тогда мы запускаем старт заявок. Но, конечно, мы не будем игнорировать, если нам напишут прямо сейчас. Было уже такое, что в течение года нам пишут в группу, либо нам лично, мол, хочу к вам там поехать, например, на лосиферму. Конечно, мы тогда говорим, да, давай, можем рассказать что-то об акции, и просто официальный старт приема заявок — это именно апрель. А так, пишите, звоните, ответим на все вопросы и будем очень ждать.
11: Если говорить о выезде, количество ограничено человек?
13: По запросу, куда мы едем? Заповедника или лосиферма? Это все зависит от того, сколько людей, потому что автобусы нам выделяют из ГУ, например, где-то выделяют автобусы там Кайгороды, лосиферма, и это все зависит от того, сколько людей они смогут разместить, сколько людей мы сможем перевезти. Но лосиферма у нас едет максимум до 12 человек. Это в этом году нам разрешили. Обычно у нас едет 10 человек. В Кайгородок тоже мы ездили в какие-то года 10 человек. В этом году, например, Кайгородок запросил только 8. Мы поехали 8.
11: Не все, наверное, попали.
13: Ну, естественно, да. В первую очередь наша задача — сформировать список. Ну, мы проводим собеседование, мы проводим какие-то опросы для того, чтобы узнать человека, узнать, как он там будет вести себя в десанте, в самом выезде. Рассказываем, что у нас там происходит, иногда случается. Смотрим на человека там в трудных ситуациях, как он, в принципе, себя может повести. Поэтому, да, мы выбираем людей так, чтобы всем было комфортно и чтобы у нас там не случилось такого, что, например, там человек скажет, я не хочу работать. Так что нужно собрать хороший выезд, чтобы хорошо поработать и хорошо отдохнуть.
11: Есть у бойцов добрая традиция собираться раз в год на слете студенческих отрядов. Когда планируются ближайшие мероприятия и как обычно проходит?
12: Практически каждый месяц, так или иначе, мы участвуем в каких-то мероприятиях от студенческих отрядов. Но это, скажем так, не основная наша деятельность. Больше всего мы хотим выделить именно экологический форум, о котором я говорила, «Мен Озерлун». Он ежегодный, проводится, по-моему, с 23-го, наверное, года. Почему говорю именно про него? Потому что он от и до создан бойцами экологических десантов. И он полностью отражает то, чем мы занимаемся, но и вообще. Вообще, это полезное мероприятие для людей, не только тех, кто хочет к нам податься, но и в целом, кто заинтересован в теме экологии, каких-то экологических проблем, потому что мы зовем интересных спикеров, мы зовем в том числе работников Кайгородского нацпарка, если получается, приезжают работники лосифермы, проводятся различные мастер-классы, конкурсы. В общем, туда можно прийти, если ты просто хочешь, во-первых, а, хорошо провести выходные, б, больше погрузиться в экологические проблемы, и в, выехать с нами. Поэтому это такое основное, о чем мы хотим сказать.
11: Давайте напомним нашим радиослушателям, как вступить в отряды экологического профиля.
12: Чтобы вступить

0: Дорогие радиослушатели, дорогая Республика Коми, знаете, можно очень много говорить об экологических проблемах, но говорить мало, нужно менять отношения. Сыктывкар — это наш общий дом, и его чистота зависит от выбора каждого из нас в конкретную секунду.
1: Мы живем в удивительном месте. Наши леса, реки — это то, ради чего люди едут к нам за тысячи километров. Но природа невероятно хрупкая. Обычно пластиковый стаканчик переживет нас с вами, если просто бросить его под ноги. Красота Республики Коми и ее будущее зависит от нашей с вами осознанности. Давайте перестанем ждать, что кто-то придет и сделает город чище за нас. Начните с себя, и общими усилиями у нас обязательно получится сделать наш город и республику лучше.
2: Расскажите, а как в повседневной жизни заботитесь о природе? На выездах это понятно, трудитесь в поте лица, а вот в обычной жизни?
0: В целом про отряд мы уже рассказали, про участие в мероприятиях экологических и так далее. А так, конкретно мы с Лизой и многие наши бойцы, мы просто перевоспитали себя под какие-то более полезные для экологии привычки. То есть банально у меня дома стоит не одна мусорка, а три. Обычная, для пластика и для бумаги. Также сдаю батарейки, крышки. В общем, любая переработка мусора — это то, что не занимает у тебя много времени, но это правда оказывает влияние, потому что даже если посмотреть в интернете, сколько один человек тратит пластиковых бутылок за год, и просто если представить, что один человек будет каждую бутылку сдавать на переработку, насколько это поможет природе. Например, я хожу, когда в магазин, если мне нужны там овощи, фрукты, я всегда беру с собой многоразовые мешки для овощей. Пакеты тоже стараемся использовать по нескольку раз. Кстати, интересный факт. Допустим, в магазинах сейчас часто продают пакеты из микропластика, в общем, что-то такое, и говорят, что лучше брать его. На самом деле, лучше взять обычный пластиковый пакет и использовать его много раз, чем взять этот биоразлагаемый. Это тот же пластик, который просто быстрее разложится на микропластик и впитается в землю. Поэтому пусть лучше обычный пластиковый пакет прослужит долго.
2: А еще лучше сетку взять, как в советское время.
0: Да, авоську. Ну, на самом деле, это сейчас еще и в тренде, очень это стильно выглядит, они есть всякие разные, и шоперы есть всякие разные, поэтому это, конечно, идеальный такой вариант, да, носить с собой.
1: Мы с Ариной к этому вместе, наверное, и пришли. Я также разделяю мусор. У меня вот есть маленький мешочек, который я всегда могу с собой взять, если что, если я иду в магазин. Стараюсь использовать все-таки, да, меньше пластика. Крышки собираю. Приучила своих родителей. Они мне каждые 2 месяца, мама мне приносит пакет крышек. Говорит, вот, я насобирал. Я их потом отдаю там приют кошки за окошком, они собирают крышки и обменивают их потом дальше. Моя главная задача — эти крышки туда сдать, чтобы чувствовать, что я помогла. Также минимум 3 у меня стоит автоплатежа на разные приюты. Ну, потому что суммы не такие большие, не такие существенные, но как минимум это стабильность. Деньги стабильно уходят животным, я это знаю, и поэтому мне как бы от этого чуть приятнее, улыбаюсь, когда я там вижу, что ушли денежки.
2: Елизавета, Арина, было очень приятно с вами познакомиться.
0: Взаимно.
2: Вы большие молодцы, успехов вам.
1: Спасибо.
2: А я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях были бойцы отряда экологического десанта «Северные панды», командир Елизавета Чупрова и комиссар Арина Парсаданова. Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В ее подготовке участвовали звукорежиссер Роман Козлов. У микрофона была редактор выпуска Виктория Казакова. Спасибо за внимание.
3: Вести Коми-Гор.
4: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Координиметр – простое и эффективное устройство со сложным названием. Его разработали, а точнее усовершенствовали физиологи Коми научного центра в помощь нашим спортсменам. С виду – детская игрушка, а функционал – взрослый. Кандидат биологических наук Игорь Горнов соорудил координиметр, а вернее усовершенствовал для тестирования спортсменов сборных Коми. К примеру, баскетболистов, в подготовке которых важна точность. Для них тренажер-тестер – настоящая палочка-выручалочка.
5: Мы можем посоветовать тренерскому штабу, да, то есть в дальнейшем обратить внимание на координационные качества для улучшения, соответственно, их результативности. Ну и если говорить о других видах спорта, данный тренажер — автомобильные виды спорта, ну, автогонки, да, и так далее. То есть, опять же, для отработки точности движений.
4: Новая разработка интересна для специалистов самых разных сфер. В восстановительной медицине это реабилитация после инсультов. В психологии антистресс-переключатель. Неоценимую помощь окажут и геронтологам. В планах универсальное устройство запустить в тираж. Для получения патента пока не хватает обследования и обоснований. Но это дело наживное, говорит автор Игорь Горнов. По его расчетам, документ будет на руках через пару лет. 2 октября Национальная библиотека Коми станет площадкой для двух ярких событий 3-го литературно-музыкального фестиваля «Зарни Кыф». В этот день состоится открытие выставки анималиста Ирины Маковеевой и лекция о

0: тайных Нюрнбергского процесса. С подробностями ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству Марина Митина.
1: 2 октября в 11 часов в Национальной библиотеке Республики Коми откроется выставка заслуженного художника России Ирины Маковеевой «Мой зоопарк». Ирина Петровна представит свою новую книгу-альбом с уникальными графическими работами с изображениями животных. Гости смогут пообщаться с автором, получить автограф, а также посетить мастер-класс по рисованию птиц. В 14 часов начнется открытая лекция известного историка Константина Залесского «Нюрнберг. Право, политика и переделы исторической памяти». Эксперт расскажет о том, как один судебный процесс изменил мировую политику, почему материалы трибунала десятилетиями были засекречены и как итоги суда используются в современных информационных войнах.
0: Средняя группа ухтинского ансамбля «Елочка» стала участником телевизионного конкурса детского и юношеского танца «Большие и маленькие» на телеканале «Россия. Культура». В номинации «Народный танец» наши земляки состязались с 9 коллективами из нашей страны и зарубежья. На конкурс подавали заявки более 800 танцевальных групп, но на съемки пригласили лишь около 80. Юные участники из Коми выступили с хореографическим номером «Игра в охотников». Он поставлен на основе коми-легенд и сказок. Бережно воссозданы этнографические детали, танцы на снегоступах и аутентичные коми-кричалки. Ухтинские танцоры удивили своей самобытностью и слаженностью, подчеркнул один из членов жюри Александр Могилев.
2: То, что мы увидели, это поистине уникально. Я такого никогда в жизни не видел. Для меня это что-то новое. Действительно, эта история, эта легенда была рассказана на языке ритма, на языке танца. И это было так интересно. Я следил за каждым движением и никак не мог оторваться. И мне было интересно наблюдать и за девочками, за утками, и за мальчиками, за охотниками. Все это невероятно уникально и самобытно.
0: 30 сентября с 17 до 19.30 часов жителей и гостей Сыктывкара приглашают на концертную программу, посвященную воссоединению Донбасса и Новороссии с Россией. В этот день на площадке «Под часами» вас ждут выступления солистов города Сыктывкара, тематические площадки и выставка продажи изделий народно-художественных промыслов. Приходите провести этот день вместе с музыкой, творчеством и атмосферой общего праздника. Ровно 440 лет стоит на правом берегу реки Вычегды село Палевицы. Тогда же, в 1586 году, впервые была упомянута часовня Николая Угодника. А со временем на этой возвышенности построили храм. Тогда возвели всего за год, а сейчас работы продолжаются уже 15 лет. Построить здесь церковь задумал отец Георгий, которого назначили настоятелем местного прихода 20 лет назад.
3: Сначала хотели строить каменный храм, даже закупили сваи. Ну, потом это 2007 год начиналось, у нас уже что-то движение. 2008 год начался кризис, те все как бы наработки, по которым можно было идти, не состоялись. И решили построить деревянный храм. И в 2011 году заложили фундамент.
0: И так ежегодно вносят посильный вклад. Все делают своими силами, с помощью благотворителей и добровольцев. Уже поставили окна, купола и крест. Все дается нелегко, хотя и местные жители помогают, чем могут. В планах закончить строительство в этом году. И это святое место непременно станет точкой притяжения не только жителей, но и гостей села.
4: Радио России. Коми-город. Спорт.
0: На чемпионате мира по спортивной акробатике в Италии наша женская тройка, в составе которой выступала эшвинка Кира Быкова, завоевала бронзу в балансовом упражнении. Серебряным призером наши девочки уступили только 0,18 балла. Поздравляем нашу землячку с медалью и желаем новых побед ей и всей сборной России. Целую россыпь медалей разного достоинства завоевали борцы Коми на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. За награды боролись 111 атлетов в возрасте до 18 лет из 13 регионов России. В разных весовых категориях у наших спортсменов 8 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. В минувшие выходные Калининград принял всероссийский турнир по самбо «Кубок пяти морей» для юношей и девушек 12-14 лет. На ковер вышли около 200 самбистов из 23 субъектов страны. Республику Коми представлял Юсуп Салтымуратов из Ухты. В категории до 50 килограмм он провел 6 схваток и завершил каждую уверенной победой. Безупречная техника и характер принесли ухтинцу золотую медаль и заветную путевку в финал всероссийского первенства, который пройдет в октябре в Москве. В Ярославле завершился первый турнир сезона «Золотое кольцо» по баскетболу среди женских команд. За награды боролись 6 команд из Сыктывкара, Костромы, Вологды, Кинешмы, Архангельской и Ярославской областей. Возраст участниц от 15 лет. По итогам состязаний наши баскетболистки завоевали серебро. Лучшим игроком была признана Анна Паршукова. Финал состоится в конце мая следующего года. В эту субботу, 3 октября, на Театральной площади Сыктывкара состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель городского и грузового транспорта 2026», сообщает пресс-служба мэрии. В этом году за право носить звание лучших будут бороться 19 участников. Среди них 14 водителей автобусов, в том числе 3 женщины и 5 водителей грузового транспорта. У гостей мероприятия будет возможность сесть за руль лотосов и нефазов, узнать историю становления и развития общественного транспорта столицы Коми, которому в этом году исполнилось 90 лет, а также поучаствовать в мастер-классах. Вы слушали новости.
4: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. Временами дождь, на крайнем юго-западе небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 9-14 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 10 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-13 градусов, а атмосферное давление будет расти.
6: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
7: Всеоптика. Все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Всеоптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударе по пехоте ВСУ в Сумской области. Маркетплейсы обяжут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней. Во Владивостоке спасатели утянули автобусы и машины с затопленных дорог. Далее подробности. Оператор ударных БПЛА 34-й гвардейской мотострелковой бригады Северной группировки войск уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что перемещение живой силы ВСУ на автомобильной дороге зафиксировали расчеты беспилотных летательных аппаратов разведывательных подразделений 34-й гвардейской стрелковой бригады группировки и на основании полученных данных оперативно осуществили огневое воздействие по противнику. Тем временем, по данным военного ведомства, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо» Г-99 самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу противника на Краснолиманском направлении. Отмечается, что дальнейшая доразведка местности не выявила перемещений противника. В Киеве прогремела четвертая серия взрывов с ночи. Об этом передают украинские СМИ. В ночь на среду также сообщалось о звуках детонации в Харькове и Черкассах. Утром информация о них поступила из Ровно. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице действует воздушная тревога. Минобороны опубликовала на своих ресурсах к 85-летию начала битвы за Москву архивные документы о строительстве электрозаграждения, электризацию наземных препятствий, а также почвы и воды в СССР разрабатывали задолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением от 2 августа 1941 года Наркомату обороны надлежало немедленно приступить к созданию на оборонительном рубеже полос электризации почвы и противопехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий передач. Был установлен 18-дневный срок окончания работ. На опубликованных чертежах видны намеченные воздушные линии передачи от линий Мосэнерго до трансформаторных подстанций. Как следует из документов, осенью 1941 года в ходе битвы за столицу электризуемые заграждения стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С завтрашнего дня для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках ОМС должно быть не более 24 часов с момента обращения. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Анна Лантратова. По ее словам, неотложную помощь поликлиники должны оказать не позднее 2 часов, консультацию врача-специалиста в течение 14 рабочих дней. Такой же максимальный срок, как отметил уполномоченный, установлен для многих исследований при первичной помощи, лабораторной диагностике, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностике. Для КТ, МРТ и ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов, также 14 рабочих дней, плановую специализированную помощь, в том числе госпитализацию, по общему правилу, тоже нужно организовать не позднее 14 рабочих дней после направления, отметила Лантратова. Она сообщила, что при подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание сроки короче. Консультация специалиста в таком случае должна пройти в течение 3 рабочих дней. Необходимые лабораторные и инструментальные исследования не позднее 7 рабочих дней со дня назначения. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа временно возобновить программу ускоренной депортации мигрантов в третьи страны. Об этом сообщает CNN. Программа позволяет отправлять мигрантов с окончательными решениями о выдворении в страны их происхождения в другие государства, даже если у них там нет связей. По данным телеканала, в рамках программы уже депортировали около 25 тысяч человек. Программу запустили в марте прошлого года. Правозащитные организации оспорили ее в суде, после чего Федеральный суд Массачусетса заблокировал действие программы. Во Владивостоке ликвидируют последствия прошедшего ночью сильного дождя. В городе образовались подтопления. Их ликвидацию поставили на контроль, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ранее в соцсетях появилась информация, что подтопления наблюдаются на проспекте Столетия Владивостока. В Первомайском районе на улице Космонавтов также фиксируются переливы, как и на Спортивной улице, Луговой площади и в других районах. Сотрудники МЧС вытянули 2 застрявших в воде на дорогах автобуса и несколько легковых автомобилей. Мэрия Владивостока сообщает, что в городе из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 1 октября. Сегодня вечером ожидается гроза с порывистым ветром до 16 метров в секунду. На территории Центрального федерального округа вновь зафиксировали заморозки. Минувшей ночью их отметили метеостанции Московской, Калужской, Смоленской областей и Новой Москвы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самой холодной точкой на карте погоды округа стал полюс холода Подмосковья Черусть. Там минимум составил минус 0,9 градуса. В Москве прошедшая ночь вновь вышла на первое место среди самых холодных с начала осени. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градусов, что на 0,3 ниже, чем было вчера. Как отметил Леус, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается. На территории ЦФО температура ниже нуля, возможно, в отдельных районах на востоке региона, а в ночь на пятницу заморозки вновь вероятны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
9: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он приступил к восстановлению. Форвард московского футбольного «Динамо» Максимилиано Гутьеррес забил мяч за сборную Чили в товарищеском матче против США. Американцы эту встречу выиграли 4-2. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Первая в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл нефтехимик 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Это были новости спорта.
8: Погода. В среду 30 сентября в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Сыктывкаре небольшие дожди, плюс 10, плюс 12, в Кирове плюс 15, плюс 17, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Пензе плюс 16, плюс 18, без осадков, в Воронеже плюс 16, плюс 18, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 11, плюс 13, дожди, временами сильные. В Ставрополе плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Симферополе плюс 18, плюс 20, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
7: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
6: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
8: Ну, я стараюсь.
6: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
9: Меня заставили.
10: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Передаем сигналы точного времени.
12: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское, 30 сентября, на календаре сигналы точного времени. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
13: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы «Радио России», в национальном мессенджере «Макс» и в «Телеграме». Ну, а самые свежие новости читайте на вести.ру. Вот, кстати, важная новость как раз с вести.ру. Посол КНР назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов. Собственно, эта встреча трехсторонняя, лидеров трех стран, была бы благоприятной для формирования многополярного мира, потому что Россия, Америка и Китай — это постоянные члены Совбеза ООН, это мировые державы, и от нас зависит будущее этого мира, отметил как раз посол Китая в России. На том, что Путин может пообщаться с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита ОТЭС, накануне заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ну а помощник главы государства Юрий Ушаков предположил, что председатель КНР на правах принимающей стороны может содействовать организации подобной встречи. Саммит ОТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Владимир Путин говорил ранее, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.
12: Ну и еще одна важная составляющая мировой геополитики. Китай и США договорились снизить тарифы, наложенные на товары двух стран. Общая сумма 60 миллиардов долларов. Это кукуруза из США, косметика, китайская бытовая техника и игрушки. Казалось бы, вроде 60 миллиардов – это гигантская сумма, но в масштабе двусторонней торговли двух гигантов – Китая и США – это не то чтобы сильно много. Но, тем не менее, важно понимать, что это, ну, некое начало, возможно, да, потепления двустороннего в торгово-экономической сфере. Торговая война с пошлинами со всеми, да, с занижением курсов уже идет, ну, по меньшей мере, десяток лет. Скрытая торговая война между Китаем и США, которая так или иначе отражается на всем мире, на нас, на потребителях, как минимум.
13: Да, но сумма не только 60 миллиардов долларов ограничена, потому что американо-китайский совет по торговле рекомендовал каждой из сторон увеличить объем совместного товарооборота еще на 30 миллиардов долларов для создания более благоприятного тарифного режима. Ну и отреагировали очень многие страны, очень многие издания. Самая популярная позиция в медиа: неужели торговая война между Соединенными Штатами и Китаем закончилась? Но не все так просто. Осталось очень много нюансов, которые вряд ли возможно разрешить прямо здесь и сейчас, и которые вряд ли изменят вот эти торговые соглашения. Как ты уже отметил, Китай планирует снизить пошлины на ряд сельхозтоваров из Соединенных Штатов. Вот кукуруза, пшеница, мясо, молочные продукты, растительные масла и шроты. В список не вошли, например, соевые бобы, которые в Китае сами выращивают. Но США, в свою очередь, снизит пошлины на китайскую мелкую бытовую технику, такую как кофеварки и тостеры, посуду, одеяло и постельное белье. В списке также вошли игрушки, фейерверки, искусственные цветы, елочные гирлянды и другие праздничные украшения. Ну, Рождество все-таки не за горами, видимо. Ну, а также детские автокресла.
12: Да, фейерверки — это довольно серьезная, кстати говоря, статья. Китай практически монополист на этом рынке. Все прекрасно это знают. Ну что ж, с нами на связи директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Кирилл. Только не директор, а научный руководитель.
12: А, поправим, да. Спасибо.
8: Да, да, да.
12: Как
8: да.
12: вам новости по Китаю и США? Ну, давайте с торгово-экономических отношений. Насколько все это серьезно, трудно, конечно, это переоценивать, но тем не менее. Возможно, первый шаг, да?
8: Нет, ну это, конечно, не первый шаг. Они переговоры-то ведут постоянно. Недавно Трамп был в Китае, и Си его встречал. Теперь ответный визит на высочайшем государственном уровне. Это две ведущие экономические страны. Примерно объем ВВП Китая суммарно с Соединенными Штатами больше 40% мирового объема. Естественно, они очень зависят друг от друга с точки зрения торговли. Причем торговля, внешнеторговый оборот Китая и Америки постепенно падает. Он доходил до 700 миллиардов долларов, а сегодня, вернее, в 2025 году уже упал до 550 миллиардов долларов. Все равно 550-600 – это очень большая цифра. 600 миллиардов долларов – это практически годовой бюджет России, понимаете? А это объем торговли между двумя странами. Поэтому они всегда собираются, но вот какого-то окончательного консенсуса они найти не могут. Хотя, исходя из риторики, риторика у них крайне позитивная. Си говорит, что это вообще новый выход на новую экономическую историю. Трамп, как обычно, говорит, что это выдающиеся результаты. И, в общем, как бы они считают, что это все прошло удачно. Понимаете, тут вот, кстати, вы говорили, экзотические продукты, которые договорились по вот этим таможенным скидкам. Причем скидки очень неравномерные. Китайцы скидывают на вот эти 30 миллиардов 77 товаров, а американцы скидывают на 1600 товаров. Ну вот, кстати, там такие экзотические товары, вы говорили, там еще входят, например, садовые зонтики, бильярдные шары, понимаете, вот такая важная продукция.
13: Важная это для русского бильярда или американского пула?
8: Нет, но я думаю, они в основном снукером занимаются, они очень продвинутые в снукере, наверное, это снукерные шары, знаете, это с широкими лузами, там... Два шара в лузу входят. Конечно, это не русский бильярд, где он сложнее с точки зрения попадания. Вот. Но уже шаг сделан. Причем они вот это торговое перемирие, которое заканчивалось в ноябре, продлили на 2 месяца. Теперь будут в январе. Сейчас экономические шерпы сядут и будут разрабатывать какие-то новые номенклатуры товаров. То есть, исходя из риторики, они пытаются унять эти торговые войны. Конечно, для мира это было бы позитивно, потому что если начнут чихать США и Китай, другие страны могут лечь под ВВЛ, понимаете, потому что если будут экономические перебои в Китае или в Америке, вот для нас, например, если Китай начнет падать, а Китай очень крупный покупатель нашего углеводородного сырья и вообще сырьевых товаров, если он будет
12: 220 миллиардов долларов двусторонняя торговля Москвы и Пекина.
8: Ну, 220 миллиардов долларов – это меньше, чем Китай торгует с Вьетнамом, понимаете? А уж не сравнить, как Китай торгует с Евросоюзом или с теми же американцами. Но все равно 220 – это для наших стран практически рекорд. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они все-таки договорились, чтобы у них не было вот этих таможенных войн, которые могут ударить по России тоже. Ну, например, китайцы, американцы их, ну, не вынудили, но уговорили, что они начнут с 27-го года поставлять уголь в районе 10 миллионов, представляете? А у нас рядом Кузбасский регион, который мог бы поставлять этот уголь дешевле, но китайцы сказали, ладно, мы будем у вас покупать уголь, понимаете, ближний свет из Америки уголь тащить, вместо того, чтобы брать его в Кузбассе. А у нас с угольной промышленностью проблемы, понимаете. Ну, в общем, процесс идет, как говорится. Ну, они будут встречаться вот и сейчас на саммите АТС вести переговоры. Какой-то однозначной риторики по поводу окончания этого процесса нет, но вроде выглядит позитивно. Потом они понимают, что между собой устраивать торговые войны – это не самая удачная ситуация ни для Китая, ни для Америки, потому что обороты очень большие, понимаете? Вот.
13: Да, обороты большие, но будем следить за тем, как продолжатся американо-китайские отношения и что будут дальше обсуждать. Благодарим вас, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний и Высшей школы экономики, был с нами на связи. Ну, а пока вот американский посол в Китае делает заявление и говорит о том, что позиция Соединенных Штатов в отношении Тайваня остается неизменной даже после визита китайского лидера в Вашингтон. И в материале, который опубликовали журналисты с его цитатами, отмечается, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом Си Цзиньпин настаивал, чтобы тот прекратил поддержку Тайваня. Но вот, по словам посла, лидеры действительно обсуждали вопрос о продаже оружия Тайваню, но позиция Вашингтона в отношении острова неизменна. Это все-таки камень преткновения.
12: Да, с нами на связи политолог-американист Олег Дудаков. Олег, доброе утро.
9: Да, приветствую вас.
12: Мы, опять же, вот с геополитики и торговли взаимной, да, как вы оцениваете вообще новости, приходящие по пошлинам, по соглашениям, по номенклатуре товаров между Пекином и Вашингтоном?
9: Ну, как мы видим, да, все-таки определенное торговое перемирие им удалось заключить, пусть и не на самый долгий период времени. Хотели на целый год, в итоге получилось только на 3 месяца. Вот. Но понижает пошлины, да, на большое количество товаров. Из Китая это готовая продукция идет, из Америки в основном сырье, древесина, уголь и всякое такое. Ну, в целом, наверное, хотя бы что-то. Потому что если бы даже этого не было, то итоги этих переговоров смотрели бы совсем куцо. А нужно, в принципе, обеим сторонам показывать, что не просто так они собрались и о чем-то говорили. Вот, но понятно, что основные противоречия, да, сохраняются. Вот, Китай, я думаю, что уже настраивается работать в рамках новой политической реальности в США, которая наступит после выборов в Конгресс. И поэтому, как мы видим, да, продление случилось до января. А в январе уже начнет работу новый созыв Конгресса, где большинство, скорее всего, будет у демократов. Ну и, соответственно, позиции Трампа будут ослаблены, его будет проще продавливать на внешнем контуре. Ну и Китай, конечно, этим будет пользоваться. По поводу Тайваня вы упомянули, но тут как раз момент любопытный, потому что сейчас Америка-то блокирует военные транши острову. Вот, и я так понимаю, что эта блокировка продолжится и дальше. То есть каких-то больших траншей Тайвань не видит, там ему пообещали оружие на десятки миллиардов долларов, которые он получить не может. Вот, американцы утверждают то, что у них просто оружия мало из-за войны в Иране и на Украине. Вот, но возможно, что еще опасаются Китай злить. Но, в общем, тут-то как бы остров стал разменной монетой и оказывается не в лучшем состоянии. Вот. Но какого-то такого быстрого разрешения тоже мы не увидим. Ни в одну сторону, ни в другую. Но любопытно, как Трампу приходится в данном случае на серьезные уступки идти перед Китаем.
13: Да, вот как раз накануне посол Китая назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов Америки. А как вы считаете, действительно ли может состояться эта встреча и какие основные вопросы на ней будут обсуждать?
9: Ну, давайте все-таки дождемся какой-то официальной информации по поводу саммита ОТЭС в ноябре, на котором, возможно, эта встреча пройдет. Потому что, ну, Трамп, да, указал на то, что он может до нее добраться, как, в принципе, и наш президент. И поэтому я бы не исключал того, что действительно могли бы мы увидеть некую встречу на троих. Другое дело, что все-таки саммит ОТЭС – это саммит ОТЭС. Это все-таки вопросы, связанные с экономикой, в первую очередь, там обсуждаются. Поэтому то, как сейчас это у нас представляют, то, что вот три лидера соберутся и будут, как вот в Ялте, решать судьбы мира, ну, это было бы неплохо. Но все-таки давайте не будем забегать вперед, дождемся этого мероприятия, пока преждевременно такие выводы делать, я думаю, не стоит.
12: Что касается Тайваня, да, и того, как, собственно, Трамп дергает за ниточки, есть ли у вас понимание, что это важная карта на столе переговоров с Пекином, да, и чем Пекин ответит?
9: Ну, я, в принципе, уже наговорил, я просто не хочу повторяться снова. То есть Америка блокирует транши под давлением Китая. Для Китая, да, это красная линия, очевидно, поэтому они это в первую очередь требовали. В принципе, я думаю, остались довольны тем, что транши до Тайваня не доходят, американские. Ну и на этом, в принципе, все. То есть никаких других подвижек мы не видим. Ну, позиции в целом США ослаблены сейчас, да, войной с Ираном. Им же пришлось свои авианосцы выводить из Тихого океана в Индийский. Да, поэтому тут, в принципе, тоже для Китая номенклатура складывается должным образом. Поэтому, в целом, я думаю, что Китай вполне удовлетворен тем, как сейчас ситуация развивается в Южно-Китайском море.
13: А если вернуться к нашим котяткам, да, к России, то что в этом случае сейчас происходит? Да? Соединенные Штаты сближаются с Китаем. Можно ли об этом вообще говорить? И как это повлияет на отношения России и с Соединенными Штатами, и с Китаем?
9: Ну, вроде как мы сегодня сами уже сказали, что все противоречия сохраняются, поэтому, наверное, бессмысленно говорить о том, что они сближаются. Ну, то есть, а в чем сближение-то происходит? Вот, я его не вижу. Вот, если вы видите, конечно, ну, просто нужно объяснить, в чем оно наблюдается. Нет, ну, на наши отношения никак не влияет, потому что у них противоречий своих американо-китайских такое огромное количество, что вопрос, связанный с отношениями с нами, он для них третьестепенный характер носит. Ну, да, конечно, они там пытались какое-то время угрожать Китаю введением тарифов за покупку российской нефти, но когда это было, про это сейчас они даже, в принципе, и не вспоминали.
12: А можно ли говорить о том, что торговля России и Китая, я на этом хотел бы сосредоточиться, ну, как принято говорить, имеет большой потенциал, но особенно и не продвигается из-за того, что ну, есть специфическое понимание у Пекина роли Москвы и России, да, так скажем?
9: Ну, товарооборот растет довольно быстро, да, в этом году, я думаю, что будет там 240-250 миллиардов. Ну, вот это цифры большие. Ну, вот, я для сравнения приведу цифры товарооборота США с Китаем. Полтриллиона примерно. То есть, когда-то у нас товарооборот был в 10 раз меньше, а сейчас уже только в 2 раза меньше. То есть, мы уже приближаемся к американским цифрам, и это очень хорошие показатели. Причем, если раньше у нас был, да, перекошенный, то есть, мы очень много экспортировали в Китай, и не так много там закупали. То теперь, как мы видим, уже он довольно-таки сбалансированный. То есть много всего из Китая в Россию тоже идет. Так что, в принципе, я знаю, все неплохо развивается. Вот, слава богу, то, что и с транзакциями потихоньку разбираемся. Вот, так что перспективы действительно есть, они очень-очень неплохие. Вот с Индией посложнее. Вот, но с Индией, я думаю, тоже. Постепенно у нас удастся разрешить вот те некоторые сложности в торговой сфере, которые имеются.
13: Да, благодарим вас, Олег. Олег Дудаков, политолог, американист, был с нами на связи. Ну, кстати, Китай ответил Соединенным Штатам еще и на обвинение в краже искусственного интеллекта и технологий, и сказал, что развитие и в стране основано на самостоятельности в области науки и технологий.
0: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
14: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
15: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
16: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли, и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
17: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени.
12: Продолжаем эфир. 8 часов 31 минута, 8 секунд точная московская. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Продолжаем эфир.
13: Продолжаем эфир, и сейчас поговорим о деньгах, точнее о том, как финансовые организации могут нас обманывать в прямом смысле этого слова. Эксперты российской газеты назвали 5 популярных банковских услуг, которые приносят клиентам убытки. Каждый из нас так или иначе сталкивался с навязанными услугами в различных сферах, это и автосервисы, даже парикмахерские, возможно, да, которые чаще всего заворачиваются в такую, знаете, оболочку, что мы о вас заботимся, вот, обезопасьте свои риски, а давайте застрахуем вашу жизнь, а давайте застрахуем кредит, стул, на котором вы сидите, в общем, причем нередко эти угрозы и риски, они какие-то воображаемые. Ну, так же, как, наверное, услуги, за которые вы оплатите, но не получите. Я имею в виду самые разные карты помощи на дороге, например. Это вот известный способ развести клиентов в автосервисах, которые продают новые машины.
12: Да, действительно, огромное количество банковских услуг. Вот если мы пробежимся по сервису, пакеты экосистем, порой дублирующие друг друга, смотрите, что у вас в подписке доступно от другого сервиса. Да? Возможно, вам и не нужно то, что вам сейчас настойчиво предлагают, чуть не сказал, навязывают банковские клерки. Платные подписки существуют еще и по телемедицине, оказывается, да, не знал, никому в голову даже и не приходило. Юридическая помощь, платные подписки, разумеется, да, платные советы юристов, он с вами онлайн 25/7 и так далее. В общем, подключайте свои автоплатежи и сверяйте, весь функционал, который у вас может быть действительно дублироваться.
13: Да, есть еще разные платные опции, например, заплатите сегодня на 100 тысяч больше, например, зато мы вам снизим ставку или перенесем срок платежа по кредиту, за предоставление отсрочки по займу или так называемые кредитные каникулы. Да? Давайте подробнее обсудим, какие услуги нам навязывают банки, насколько они нам необходимы и как регулятор отслеживает, такие услуги.
12: Да, президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян с нами на связи. Григин Ашотович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
13: Доброе утро. Ну, какие услуги банки продолжают нам навязывать?
18: Давайте только не будем обобщать, потому что это делают далеко не все банки. Это делают, в общем, довольно ограниченное число банков, которые на этом пытаются наварить дополнительную какую-то прибыль. А клиентоориентированные банки, особенно такой уровень средний и тот, который за клиента, клиентам дорожит, он такого рода практики не реализует, потому что мы достаточно активно работаем с банками, чтобы вот эта вот недобросовестная практика мисселлинга, это называется мисселлинг, навязывание услуг, которые не нужны гражданам или которые так настойчиво предлагаются, хотя в них нет особого эффекта, многие банки этим не пользуются. Поэтому мне не нравится вот это обобщение, но если говорить о том, что является наиболее распространенным, конечно, эта сфера, вы правы, там есть и медицинские услуги, и юридические, но в основном упор делается на страхование. Предлагается страхование, тем более, что это еще связано с тем, что когда речь идет, допустим, об ипотеке, о недвижимости, то действительно есть необходимость там страхования недвижимости. Но распространять это на все остальные виды, тем более даже в этом вопросе, если, допустим, вам предлагают застраховать недвижимость в силу того, что это необходимо, то не должны навязывать именно узкую группу страховщиков. Вы должны иметь возможность, и вот это надо знать, что вы имеете право застраховаться где угодно, а не в том, в той организации, которую вам рекомендует банк. Поэтому такая проблема действительно имеет место быть во взаимоотношениях клиентов с рядом банков, но это не является таким всеохватывающим. Ну и, конечно, вот эти всякие дополнительные изощренные подписки на кэшбэк, на сбережение. Кэшбэк ряду клиентов действительно интересен, и они должны оценивать, допустим, если им это нужно, если они действительно часто пользуются, допустим, тратой по карте, у них представляют значительную сумму, и они видят, что это выгодно, ради бога. Но навязывать это нельзя. Это надо предлагать в качестве перечня возможных, так скажем, преимуществ, которые сам клиент должен выбрать. Опять же, вот когда речь идет о частом использовании, допустим, такими картами, которые кэшбэком могут быть для вас, то вы действительно рассчитываете и видите, хорошо, я готов попробовать. Как только вам что-то начинают навязывать, сразу держите хвост пистолетом, сразу, соответственно, не соглашайтесь на месте, попросите договор, который вам предлагается, изучите его дома, проконсультируйтесь. Не обязательно здесь с юристом консультироваться, более или менее человеком, который владеет вопросами, здравым смыслом. Значит, вы можете попросить в банке так называемый паспорт продукта, то есть документ, где четко в табличной форме прописаны все условия, чтобы вы могли увидеть. Да, вот здесь я получаю столько-то, здесь я должен заплатить столько-то, чтобы эта услуга была моей. Значит, и потом для себя просчитайте, что называется, включайте собственную голову и голову ваших, ну, близких, более
13: ну, еще можно подключить не только собственный интеллект, а еще и искусственный, а любой поисковик
18: да,
13: сегодня
18: кстати, да,
13: с искусственным интеллектом может подсказать, что это мисселлинг. Но вот, тем не менее, ощущение, что мисселлинг вообще основан на нашем незнании, на нашем неуверенности, да?
18: Абсолютно
13: то есть многие люди
18: верно,
13: идут неподготовленными в банк.
18: Да, вы не, если вы вот нельзя никогда в бизнесе, это не потому, я в принципе сторонник так развития общества доверия, у меня есть целая теория с моими коллегами, но доверие оно должно основываться на знании, на понимании, а не на слепом доверии, тем более в бизнесе, когда дело касается денежных вопросов, то нужно обязательно понимать, никогда не вкладывайтесь в то, чего вы не понимаете. Не верьте уникальным предложениям, в кавычках уникальным. И когда вам особенно сверхдоходы рассказывают красиво, что у вас будут сверхдоходы. Потому что сотрудника банка тоже можно понять. У него есть перечень услуг, которые в принципе, это хорошо, что банк не такой примитивный в работе с клиентом. Не говорит только, взял кредит, процент заплатил и до свидания. Нет, он говорит, у тебя есть возможность выбора, Но клиент, сотрудник банка, он должен суметь завоевать этого клиента, и поэтому он начинает ему много красиво рассказывать. И поскольку он замотивирован в продаже этого продукта, иногда перебарщивает именно в силу того, что он зависим от этой премии банка, он, значит, пытается уже не столько думать о том, чтобы вы бы это сделали осознанно, сколько продать вам продукт. Это так же, как в магазине. Вы пришли за одним, а вам хотят продать как можно больше другого продукта. Но насильно вам никто в сумку не сует и не говорит, что пока ты не возьмешь этот продукт, вот тот второй продукт мы тебе не продадим. Нет, я пришел за мясом, и не надо мне, соответственно, впаривать сосиски в какой-то сомнительной упаковке.
12: Вот именно, насчет впаривать. Вам... Да? Я прошу прощения. Вот история, вот деловые СМИ пишут разные примеры. Клиентка банка оформляла IT-ипотеку, но ей просунули страховку, указывая, что это обязательные условия для снижения ставки. Позже она уточнила вместе со своим юристом, что она вполне может от этого отказаться и взять льготную ипотеку без страховки. Это не просто мисселлинг, это надругательство, я бы сказал, над интересами клиента.
18: Да, это действительно, это безобразие, тем более, когда вам врут, что это обязательно. Еще раз подчеркиваю, особенно в вопросах страховки есть явный там избыток злоупотреблений. И в страховке имейте в виду, что у вас есть еще такая защитная мера. Есть соответствующий период охлаждения. Если вдруг получилось, что вы все-таки с дуру не взяли договор, не изучили, жестко не сказали, что мне это не нужно, и я не обязан страховаться, тем более в тех компаниях, которые вы мне навязываете, и тем не менее застраховались, то у вас есть еще период охлаждения. Вам вроде как под этим соусом оформили то, что вы хотели в виде кредита, в виде обслуживания, а вы потом в течение этого периода охлаждения от этой страховки можете отказаться.
12: Действительно, и да. Спасибо большое. Читайте внимательно все свои документы, которые вы подписываете в банках, потому что может очень интересно произойти то, на что вы не подписывались, а вы будете платить за это. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян был с нами на связи. Прямо сейчас полезная историческая рубрика.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
19: В этот день, 85 лет назад, в 1941 году, началась битва за Москву. Передовые части 2-й танковой армии немцев прорвали фронт на центральном участке и двинулись на Москву. На этом направлении оборонялись войска трех фронтов – 1 250 000 человек, более 10 тысяч орудий, тысячи с лишним танков и около 600 самолетов. В немецкой группе армий «Центр» было 1 900 000 солдат и офицеров, 1 700 танков, 14 тысяч орудий и 1390 самолетов. Преимущество налицо. Сказалось и горечь поражений первых месяцев войны. Впрочем, планы гитлеровского блицкрига к октябрю 41-го уже были во многом нарушены. Упорная оборона под Смоленском и Киевом заставили немецкий генштаб отказаться от штурма Ленинграда и приостановить наступление на юге Украины, к Ростову. 3 из 4 танковых армий противник сосредоточил на московском направлении. 3 октября 24-й моторизованный корпус вермахта ворвался в Орел. А ведь город был в 200 километрах от линии фронта в день начала наступления. По улицам еще ходили трамваи, и прохожие с удивлением смотрели на неожиданно появившихся немцев. Более того, в окружение под Брянском попали 27 наших стрелковых дивизий и 2 танковые бригады, а в котел под Вязьмой 37 дивизий и 9 танковых бригад. 12 октября некоторым частям Красной Армии удалось вырваться из этого окружения, однако около 700 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Это были еще более чувствительные потери, чем в летнем сражении под Уманью. В сводках Софинформбюро стали упоминаться названия городов и сел, находившихся уже в непосредственной близости от столицы. Упоминания о Можайской линии обороны, конечно, производили производили гнетущее впечатление на людей. Даже далекие от военного дела понимали, что наши резервы истощены. Но только генерал-майор Говоров, неожиданно для себя назначенный руководить этой линией обороны, знал точно, что под рукой у него всего 90 тысяч человек, наспех собранных из запаса, а также курсанты военных училищ. Фактически, по некоторым направлениям, дороги на Москву для немцев были открыты. Продвижение противника к столице продолжится до середины октября, после чего нашему командованию удастся перейти к активной и действенной обороне. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
20: На правах рекламы.
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже

0: Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
1: Фаим Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
0: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
1: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
0: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум

0: 3-10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию. Не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. В центре внимания специальная военная операция.
6: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны России сообщила о массированном ударе по объектам на Украине. Поиски пропавших в пещере в Крыму спелеологов длились 12 часов. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Далее подробности. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражен коммуникационный центр. В Киевской области объект энергетической системы страны, обеспечивающий военное производство. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта «Измаил» в Одесской области. Также, по данным военного ведомства, вооруженные силы России поразили с помощью ФАП-1500 пункт управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Кроме того, как отметили в Минобороны, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, акватории Черного моря 384 украинских БПЛА самолетного типа. А в течение прошедшей ночи с 8 вечера вторника до 8 утра среды по московскому времени дежурными силами ПВО ликвидированы украинские БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря. Отряд кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье арктического острова на архипелаге Седова в ходе тактического учения в Карском море. Об этом сообщили в Минобороны. По условиям учения отряду кораблей нужно было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. Палубный вертолет К-29 доставил на побережье с борт патрульного корабля «Иван Папанин» десантно-штурмовую группу, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных на маршруте движения мин и фугасов. Медики оценивают состояние двух моряков, пострадавших при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки, как тяжелое. При этом еще двое пострадавших, возможно, будут выписаны в ближайшие дни. У них минимальная степень ожогов дыхательных путей и отравление угарным газом. Об этом сообщили ТАСС в краевой больнице. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова возник пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Тела четырех моряков обнаружены. По факту возбуждено уголовное дело. Спасатели потратили 12 часов на поиск группы туристов из 4 человек, пропавшей в пещере в Крыму. За это время было обследовано порядка 10 километров лабиринтов пещеры. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» Николай Щелков. Он добавил, что трое мужчин и женщина потерялись, сбившись с пути при движении из Голубиной пещеры в сторону Красной пещеры. Спасатели встретили их в районе Голубиной пещеры, накормили, а затем вывели на поверхность через Красную пещеру. В МЧС объявили, что поисковая операция завершена. В ней был задействован отряд из 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. Состояние туристов оценивается как удовлетворительное. Дистанционные мошенники стали выманивать деньги, а потом похищать аккаунты в мессенджере Telegram, реализуя схему обмана с ботами. Это следует из материалов МВД, текст которых приводит ТАСС. Аферисты под разными предлогами уговаривают жертву нажать кнопку «Старта» в боте в Telegram. Затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать, что заблокируют аккаунт. Человек либо поддается и лишает средств, либо игнорирует призывы злоумышленников. В таком случае мошенники меняют имя бота и предлагают жертве права его создателя, после чего запускают волну жалоб на него. В результате бота блокируют, а вместе с ним и аккаунт жертвы. В киберполиции посоветовали быть бдительными в сети и не принимать поспешных решений. Гендиректор компании, управляющий Эйфелевой башней, Патрик Бранко-Руво покинет пост в конце года, сообщает Associated Press. Его отставку связали с решением временно убрать женщин-сотрудниц с башни во время визита около 100 представителей консервативной индуистской организации. После инцидента сотрудники провели забастовку, внутреннее расследование выявило ошибки и недоработки, а руководство потребовало усилить меры по соблюдению гендерного равенства. Протестующих поддержал мэр Парижа Эммануэль Григуар. Он отметил, что равенство между женщинами и мужчинами должно соблюдаться везде. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детсадах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Как подчеркнул глава города, работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника. Температура до плюс 15 градусов и падение атмосферного давления ожидает москвичей на выходных. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Днем в субботу будет от 8 до 13 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше. По словам метеоролога, в ночь на субботу температура составит от 0 до 5 градусов, а в ночь на воскресенье от 1 до 4. Будет преобладать северный ветер до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое в начале выходных будет выше нормы, начнет падать уже в воскресенье. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
0: Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Эльесиму. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, бронзу Полина Даньшина. У мужчин в призерах Илья Савекин и Марк Попов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В среду 30 сентября в Мурманске плюс 7, плюс 9, кратковременные дожди, в Вологде без осадков плюс 13, плюс 15, в Великом Новгороде без осадков плюс 16, плюс 18, в Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, без осадков, в Ярославле без осадков плюс 15, плюс 17, в Туле плюс 15, плюс 17, без осадков, в Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков, в Нальчике плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Севастополе без осадков +20, +22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве +15, +17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице +15, +17. Сейчас в Москве 7 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
3: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одном выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, 30 сентября на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
6: Действительно, все так и есть. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений. Заодно спросим вас, пользуетесь ли вы услугами микрофинансовых организаций? Если да, то под какой процент вам удалось одолжить?
0: Деньги вперед!
5: Да, занимаете вы чужие, отдаете свои, это всегда нужно помнить перед любым кредитом. Ну вот статистика неутешительна. В России средний чек микрозайма вырос минимум на 45% во многих российских городах. Одновременно срок этих займов заметно сократился. Вот 45% в среднем, да, минимум на 45% вырос средний чек одного займа. Средний срок уменьшился на 11%. Или 18% за год. Об этом говорится в исследовании. А в разных городах разная ситуация. В Москве, например, средний срок займа сократился с 47 до 39 дней, а во Владивостоке с 50 до 42. Ну, это может говорить о том, что заем, да, все чаще используется для решения конкретной финансовой задачи.
6: Ну и плюс изменился и сценарий погашения. Доля этих самых заемов, которые клиенты закрывают досрочно, снизилась во всех городах исследования на 3-7 процентных пунктов. Вот в частности, в Челябинске наиболее заметное снижение с 61% до 54%.
5: Ну и понятно, что людям сложнее обслуживать свои микрофинансовые кредиты, да, свои микрокредиты с макропроцентами, потому что, по данным Центробанка, которые были опубликованы еще в августе, средний уровень реальных ставок по коротким микрозаймам в России за год вырос на 27 процентных пунктов и достиг 247% годовых. Это вот что касается суд менее 100 тысяч рублей.
6: Вот так вот все это выглядит на самом деле. Ну что ж, будем обсуждать. Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве Александр Цыганов на связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
7: Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну что ж, средний чек микрозайма вырос минимум на 45%. Звучит жутко, учитывая, что помимо грабительских буквально процентов, 247% годовых, у нас еще и очень много навязанных услуг от микрофинансовых организаций. Мы уже час назад обсуждали и навязанные страховки, и навязанные подписки, и прочие услуги по оформлению микрозайма. Вот что с этим всем делать?
7: Ну, первое, повышать финансовую грамотность. Здесь ответ, увы, стандартный, увы, привычный и, увы, действительно необходимый. Потому что человек, который берет займ, должен четко понимать, сколько он будет платить и какие дополнительные услуги ему все-таки требуются и от каких можно отказаться. Многие же у нас берут такие займы, вот по факту, откуда этот рост взялся? Ну, по большому счету, это браузирование по маркетплейсам, в телефоне, такие вот спонтанные покупки, которые прям вот хочу, ну и, соответственно, они оформляются при помощи таких займов. В каких-то случаях это осознанное, такое тоже бывает, когда человек понимает, что ему сейчас это требуется здесь, сейчас, и это условия по продаже выгодные, даже с учетом той переплаты, которая будет за такой займ или кредит. Плюс к этому, помимо финансовой грамотности, что еще? Ну, по большому счету, это умение планировать свой бюджет, умение копить деньги, умение ими распоряжаться. Звучит логично и правильно, я думаю, но мы понимаем, что у многих эта логика отказывает в момент, когда они видят на сайте, видят в маркетплейсе тот товар, который они считают товаром своей мечты, без которого не могут жить, и покупают. Это вот ответ, откуда берется такой рост на фоне определенного подорожания товаров, это тоже сказывается. Ну и то, что программы финансовой грамотности, которые были запущены далеко не первый год, какой-то результат они дают, но их нужно подтверждать,
6: повторять. Ну, не ошеломительный результат. Да, смотрите, но с 1 октября, как и предупреждал Банк России, вводится новая механика выдачи микрофинансовых займов, то есть не больше двух займов с ПСК свыше 200% годовых на первом этапе, да? А что будет на втором этапе? Один заем с ПСК свыше 100% годовых, как сообщал ранее ЦБ с апреля 2027 года. А это-то к чему все? К тому, что у нас микрофинансовых организаций практически не будет или что?
7: Ну, по большому счету, если мы делаем какие-то меры по повышению финансовой грамотности для населения, то нужно посмотреть и на другую сторону, на микрофинансовые организации. И в какой-то степени умерить аппетиты, ввести в определенное законотворческое русло, нормотворческое в данном случае, когда речь идет о Банке России, и сделать так, чтобы чрезмерной наживы, чрезмерного увлечения таким бизнесом не было. И для этого и варианты с предельными выплатами, для этого варианты с бюро кредитных историй, которые обобщают эту информацию, и там можно получить данные по поводу того, сколько займов или сколько кредитов, или и того, и другого взял человек, скажем так, учитывают то, что было описано еще у Достоевского, когда человек берет деньги, там у Достоевского для игры, у нас это скорее для каких-то покупок, не может остановиться, и Банк России регулирует эту отрасль и в пользу граждан, которым ставят определенный запрет. Да, это не всегда приятно, но в конечном итоге это сделано для того, чтобы гражданин мог иметь возможность расплатиться по займам и кредитам, которые он брал, и для бизнеса, которому закрывают возможность наживаться на таких наших согражданах, которые не могут устоять и берут займы для того, чтобы...
5: Да берут в микрофинансовых организациях, а берут в основном, чтобы закрыть другие долги. Там кредитные карты, не хватает на обслуживание кредита, не хватает на обслуживание ипотеки, что-то случилось. Но при этом же рост стоимости микрозаймов связан еще и с увеличением просрочки, то есть доля долгов с задержкой более 90 дней превысила треть уже. Собственно, у нас ужесточение регулирования, да, в том числе требования к заемщикам, значительно усилились. Что в этой ситуации делать? Ну вот ограничили мы микрофинансовые организации процентными ставками. Смотрим и принимаем жалобы граждан на то, что им постоянно навязывают в микрофинансовых организациях дополнительные услуги платные, да, то есть тем самым еще больше погружает человека в долговую яму. А дальше-то что? Что с этим делать в корне? Закроем мы микрофинансовые организации. Ну вот я лично прям сторонник этого. А с другой стороны, я понимаю, что закроем мы официальные микрофинансовые организации, появятся нелегалы.
6: Старухи-процентщицы.
7: Мы с вами синхронно думаем, я тоже про нее вспомнил. Микрофинансовые организации, конечно, не закроют, их регулируют не для того, чтобы закрыть, а для того, чтобы сделать более удобными. Какие-то займы, кредиты до получки, они известны всем. Это было и в советское время, и до того, в дореволюционное время. Это в жизни присутствует. Всегда бывают ситуации, когда нужно перехватить денег для того, чтобы решить какую-то финансовую проблему. И даже финансово грамотные люди, я просто при желании могу привести примеры, берут такие кредиты, чтобы решить какую-то точечную проблему. Вопрос лишь в том, чтобы одни понимали, что они делают, заемщики, и не делали это под стечением эмоций, или не сильно понимая, что они в итоге получат. Для этого всевозможные меры по информированию, какой займ, под какой процент, с какими дополнительными услугами. Для этого и меры по ограничению дополнительных услуг, чтобы человек от них мог отказаться. Ну, например, есть период охлаждения, в течение которого можно отказаться от навязанного договора страхования.
5: Да, и очень радует, что наши граждане все чаще этой услугой пользуются.
6: Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, завкафедра ипотечного жилищного кредитования, финансовых инструментов недвижимости, финансового университета при правительстве. Самое главное, чтобы люди хотя бы просто базово понимали, что 200% годовых по любому займу, как бы он ни назывался, это чересчур. Рассчитывайте свои, пожалуйста, возможности, внимательно читайте договор и относитесь более бережно к своим возможностям.
5: Да, ну люди бегут в микрофинансовые организации, потому что знают, что банк им откажет, потому что у них не очень хорошая кредитная история.
6: Это
5: вот
6: тоже.
5: Сколько нужно времени и что нужно делать, чтобы эту историю улучшить и обратиться, даже если вам действительно необходимы деньги, необходимо срочно, в банк все-таки, где ниже гораздо процент.
6: Да, действительно, сколько нужно времени, да? Спросим эксперта стратегического развития, управляющего партнера дочерними структурами АБС Вендора. Анна Садовничая у нас на связи. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
5: Доброе утро, да. Как улучшить все-таки кредитную историю? Что для этого необходимо сделать?
8: Вы знаете, очень хороший вопрос, и спасибо за такой диалог. Очень интересно было послушать коллег ранее. И, вы знаете, очень важно понять, что человек именно собирается улучшать. Потому что в кредитной истории может быть ошибка, да, техническая, и ее можно и нужно исправить, и она зачастую может влиять на не самое лучшее решение от банка или микрофинансовой компании. Вот. А если информация достоверная, просрочка действительно была, стереть ее или каким-то образом, так скажем, в кавычках улучшить, такой возможности нет. В этом случае можно улучшить только свое последующее кредитное поведение, да, о чем говорили вот коллеги выше, да, что следить, обдумывать и правильно распоряжаться, так скажем, своими финансовыми возможностями.
5: Да, вот интересно, что по данным Объединенного кредитного бюро, правда, данные за март, но не думаю, что сильно поменялась статистика, доля заемщиков с очень высоким кредитным рейтингом 16%, просто с высоким 44%, со средним 14,5%, а вот самое нам интересное, низкую кредитную историю, низкий рейтинг имеет почти четверть взрослых россиян.
8: Да, вы правы, да, 23, да, 23%. Более того, если мы посмотрим на эту статистику, которая, да, обозначила УКБ, вот, тоже можно увидеть интересный тренд, что, смотрите, заемщики с высоким рейтингом, произошел за последние полгода прирост, то есть таких заемщиков стало больше. А вот заемщиков с низким рейтингом также стало больше. При этом заемщиков, так скажем, среднего поведения, они уменьшились, да? Но о чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о том, что происходит некое перетекание клиентских сегментов, да, и в принципе это связано, наверное, с переформатированием рынка и ужесточением действительно условий для банков, с ПДН, да, и в том числе с требованием Банка России, который вступит завтра. Вот, то есть происходит некая поляризация рынка, да, одновременно становится больше заемщиков с очень высоким рейтингом и больше заемщиков с низким рейтингом, да.
6: И тогда вот, получается, я прошу прощения, тогда получается вопрос, вот банки тогда пересматривают свои модели, да, финансовые, значит, расчет идет на и на тех, кто заемщики категории Б, назовем так, и заемщики категории А, которые хорошие, пунктуальные, мечта банка, да, так скажем, платят вовремя, но не слишком быстро, да, и досрочно не погашают ни ипотеку, ни какие-то крупные потребительские кредиты. А что касается микрофинансовых организаций, вот читаешь большие интервью представителей Банка России, начинаешь понимать, что каким-то образом наконец-то регулятор взялся за этот сегмент. А что же становится, что называется, триггером для этого? Может быть, мы чего-то не знаем, какие-то огромные массивы задолженностей у россиян. Но это хорошо, что мы таким образом пытаемся влиять на ситуацию. Но ведь нужно людям объяснять грамотно, кропотливо, ежедневно все финансовые риски.
8: В вашем вопросе там несколько, да, вопросов. Сейчас попробую ответить и несколько мыслей дать. Вот смотрите, сейчас происходит перестройка рынка. И действительно, регулятор всячески старается, уже долгое время старается минимизировать риски людей, более рисковым рейтингом, да, и действительно снизить закредитованность населения всяческими разными введениями, включая и мероприятия по финансовой грамотности, да. При этом регулятор всячески пытается ограничить аппетиты кредитных организаций, да, и при этом есть еще такая история, мне кажется, это вот про которую, ну, еще пока сегодня не сказали, это ответственность банков. Смотрите, у банков, когда юридически появляется обязательство не просто написать, в договоре и в заявлении все условия, а ответить изначально, заранее, предварительно, вот когда такое обязательство на рынке будет сформировано, мне кажется, тогда вопрос о финансовой грамотности, он сдвинется. Что я имею в виду? Я несколько раз наблюдала за последнее время, что когда человек приходит, даже достаточно подкованный в банк, добиться прямого ответа от кредитной организации, какие условия, какие доп-сервисы включены, какие, ну и так далее, да, и в чем риски, допустим, конкретно для этого заемщика, ну, это практически невозможно.
5: Да, увидеть на подписании, пусть попробует прочитать то, что мелким шрифтом.
8: Да, и это другая сторона, это, понимаете, это профессиональная ответственность именно кредитных организаций, и она формируется шаг за шагом, то есть сразу только, получается, юридическими, да, мероприятиями это невозможно решить. И это, пожалуй, еще и политика, и ценности определенных организаций, которые занимаются кредитованием, да, и поменять это только, рычагами регулятора одномоментно невозможно. Вот, и смотрите, отвечая на ваш вопрос, что же меняется, что же мы не видим, да, меняется отношение к заемщику не с точки зрения просто выдачи кредита, а понимания и оценки его. То есть получается, что сейчас кредитная история, о которой мы говорим с вами, она не является достаточным
5: достаточным основанием для выдачи кредита. Да, банк еще смотрит, а что же у вас в расходах, а что же у вас за работа такая. Благодарим вас, Анна. Анна Садовнича, эксперт стратегического развития, управляющий партнер дочерними структурами АБС Вендора, была с нами на связи. Ну вот, тем не менее, растет банкротство физических лиц. 150 тысяч россиян в этом году стали банкротами. Но, правда, рост этого числа банкротств немного замедляется.
9: Десятого октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
10: Сигналы точного времени.
6: 9:31, 7 секунд, точное московское. Сигналы точного времени. 8-925-222-99-92. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
5: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер. Также заходите в национальный мессенджер Макс, Радио Россия, и наш канал в Телеграме, тоже Радио Россия. А самые свежие новости читайте на вести.ру. А сейчас поговорим о детях, точнее, о детях, которые попали в экстренную ситуацию, при которой необходимо присутствие хотя бы опекуна.
6: Да, потому что бывают такие экстренные моменты, когда нужно назначать опекуна ребенку, делать это по заявлению родителя и без прохождения кандидатом подготовки в так называемой школе приемных родителей. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы.
5: Да, и в ближайшее время, надеемся, его рассмотрят. В пояснительной записке к проекту говорится о том, что Семейный кодекс сегодня предусматривает механизм, который позволяет в упрощенном порядке обеспечить незамедлительное устройство недееспособных лиц или полностью дееспособных граждан, и не полностью, точнее, дееспособных граждан под опеку. Однако на деле в реальных случаях, да, возникает противоречие с законом об опеке и попечительстве, который требуют от каждого потенциального опекуна прохождения школы приемного родителя. И мы понимаем, что если необходимо оперативно устроить ребенка куда-то в больницу, да, госпитализации, например, родителя, ребенка необходимо на кого-то оставить, да, и как оформить опеку человеку, если возникает такая экстренная ситуация, он никакую школу приемных родителей не проходил и вряд ли успеет ее быстро закончить, потому что ребенка надо разместить вот уже буквально сегодня. И что в таких ситуациях позволяет закон?
6: Действительно, но школа приемных родителей обязательно для всех, кто хочет взять ребенка на воспитание. Еще раз напомним, за исключением его близких родственников, там единая утвержденная программа подготовки, профессиональные тренеры, спикеры, приглашенные эксперты и многое-многое другое. Запись на подготовку открывается за месяц до начала занятий. Это не просто так вот мы раз щелкнули пальцем и захотели, побежали. Нет, все строго регламентировано. Есть и приказы, и ведомственные акты, и, в общем, определенный циркуляр и формуляр, как все это дело проходить.
5: Ну и внесение изменений поможет детям прежде всего, да, и даст им возможность жить и воспитываться в семье, а не в органах, там, в детском доме, да, в доме ребенка, в доме малютки и так далее, в тот период, когда родители не могут исполнять свои обязанности или законные представители не могут по уважительным причинам. То есть речь идет исключительно об уважительных причинах, такие как госпитализация родителей, например, в случае тяжелого заболевания.
6: Будем обсуждать эту историю. С нами на связи Виктория Рашина, эксперт направления Народный фронт, аналитика, юрист, директор организации «Мама в праве». Виктория, здравствуйте.
11: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро. А как это все будет работать и в каких ситуациях, если законопроект все-таки будет принят?
11: Ну, те вопросы, которые вы обозначили, они, конечно, очень чувствительные. Проблема действительно есть. И я внимательно ознакомилась с пояснительной запиской к законопроекту, который мы обсуждаем. И там в качестве доводов автор законопроекта приводит проблемы правоприменения. И я должна как практик согласиться, что они есть. Но вместе с этим то нормативное регулирование, которое сейчас уже есть, в частности, 12-я статья, которая хорошо описывается, да, в пояснительной записке, она в целом все эти ситуации уже регулирует. И если возникают такие экстренные ситуации, когда детей необходимо временно устроить в семью, чтобы они не оказывались в специальном детском учреждении, как раз этот механизм уже есть. Он и называется предварительная опека. И действительно, тогда нужно только документ, удостоверяющий личность потенциально опекуна и акт обследования жилищно-бытовых условий, чтобы орган опеки понимал, где, в каких условиях будет находиться ребенок, пока вот с родителями что-то случилось, или, например, ребенок остался без попечения родителей. И как раз школу приемных родителей проходить в этом случае не обязательно. Почему появился законопроект? Именно из-за проблем правоприменения. Но здесь вопрос не к тому, как работает закон. Здесь вопрос именно к людям, которые этот закон пытаются применить. Я вот не поленилась, я посмотрела на сайте Департамента социальной защиты города Москвы. Там специально есть методические рекомендации, как работает эта статья, как должны действовать органы опеки и попечительства. И опять же, я соглашусь с автором законопроекта, что существуют проблемы в правоприменении. О чем речь? Когда на месте, здесь и сейчас, конкретный сотрудник органа опеки и попечительства ставит препоны, не понимает, неправильно применяет эту статью. И, соответственно, у детей и у родителей, которые оказались в экстремальных, каких-то сложных жизненных ситуациях, возникают проблемы. И дети действительно есть ситуация, когда они оказываются в специальных детских учреждениях. Не нужно далеко ходить. У всех, у кого есть дети, они бывают, что проводят каникулы с бабушками и дедушками. И у нас на практике были ситуации, и мне самой страшно от этого, потому что мои дети летние каникулы проводят у бабушки и дедушки, что таких детей выявляли как безнадзорных, составляли акт об отобрании детей, потому что, ну, родители, например, в командировке, работают вахтовым методом.
5: Вот как раз это и тонкая грань получается, что опека может прийти в любой момент и отправил ребенка на деревню к дедушке, чтобы он там 33 коровы, знаете, помните песенку такую?
11: Да,
5: вот, чтобы он там
11: да.
5: Немножко взбодрился, чтобы у него было действительно веселое, интересное детство не в городе на детской площадке, а в деревне, чтобы он научился общаться с животными, с теми же. Побыл у бабушки, порадовал бабушку с дедушкой. А в итоге получается, что опека может прийти в любой момент, забрать ребенка в детский дом, потому что родители не исполняют свои обязанности. Ведь родителей физически нет.
11: Звучит абсолютно бредово, понимаете, потому что мы с вами все в нашем детстве жили именно так. Но, к сожалению, на практике это вопрос проблем правоприменения. Именно это и происходит. И когда, например, мать-одиночка попадает в реанимацию, вместо того, чтобы ребенку подыскать временного опекуна, орган опеки и попечительства, конкретно, это вопрос конкретного человека, понимаете, хладнокровного, бессердечного, который вместо того, чтобы выполнить свою работу, найти близкого родственника, либо пристроить ребенка в семью, он отправляет его в специальное детское учреждение. Поэтому я бы сказала, здесь нужно работать с конкретными регионами. Он перечислил инициатор законопроекта, 62, по-моему, региона, откуда приходили жалобы. И вот в рамках парламентского контроля у депутатов есть такие возможности. Нужно работать с регионами, нужно работать с ведомственными учреждениями, которым подконтрольны подведомственные органы опеки и попечительства. Я предполагаю, что в данных формулировках, как сформулирован законопроект, скорее всего, те же юристы Государственной Думы те же доводы приведут и дадут заключение, что это чрезмерное урегулирование, нормы уже существуют. Поэтому здесь нужно работать с правоприменением, нужно работать на земле, на местах с опекой, с представителями органа опеки. Ну и мы давно говорим о необходимости реформирования этого института. А самое главное, это повышение как раз
8: квалификации у сотрудников органов опеки и попечительства. Нужно работать со штатными сотрудниками этих ведомств, чтобы они правильно применяли закон.
5: Да, вот в таких ситуациях, конечно, хочется. А что еще необходимо изменить в семейном кодексе, в законе об опекунах, о попечительстве, чтобы в экстренных случаях, в тяжелых случаях, в сложных случаях было, знаете, больше эмпатии в этом процессе? Ребенку и так непросто, и семье непросто.
8: И семье непросто, и ребенку непросто. Повторю, что вот после таких чудовищных примеров, с которыми мы, как юристы, как правозащитники, сталкиваемся, мы открываем закон, смотрим, ну, вроде все понятно, и вроде все написано. И когда мы идем в суды, что самое главное, оспаривать эти незаконные акты, например, в том числе об отобрании детей, мы понимаем, что закон, он есть. И как раз я предполагаю, и вернее, я думаю, опять же, работая с органами опеки и попечительства, и в разных регионах разные примеры бывают. Даже в рамках Москвы у нас у многодетной семьи отобрали детей вместо того, чтобы помочь и предоставить жилье из маневренного фонда после того, как квартира сгорела. Детей предложили временно поместить в детский интернат для того, чтобы родители сумели, успели сделать ремонт в квартире. Это же вопрос человеческого подхода. Поэтому я считаю, что здесь идет вопрос именно о повышении, о переподготовке, повышении квалификации именно у сотрудников, повышении заработной платы, чтобы эта работа была уважаемая, вот, чтобы люди вкладывались, чтобы люди, вот как вы сказали, больше эмпатию проявляли. Сейчас там уставшие, к огромному сожалению, люди, да, работают, у которых не всегда хватает времени, особенно в отдаленных, да, регионах, в сложных районах, где много детей, которые остались без попечения родителей. И иногда нет времени разбираться, а иногда нет желания. Я считаю, что это вопрос именно кадров. Но в данной формулировке предполагаю, что этот законопроект, скорее всего, отклонит.
6: Да, скажите, но вот многие жалуются действительно на реализацию закона об опеке и попечительстве сквозь призму бюрократии, излишнего формализма и так далее, и так далее. Сейчас вот эти поправки, они вроде, в общем-то, должны неким образом это дело устранить. В целом есть и еще и кадровая составляющая, как вы сказали, выгорание, усталость и все прочего людей, которые занимаются профессионально надзором за опекой. А у меня вопрос, что следует вообще изменить в законе и нужно ли что-то менять?
8: Ну, смотрите, здесь нужно в целом комплексный анализ, да, провести всех проблем правоприменения. И если, например, таких ситуаций, которые описываются в законопроекте, да, 62 субъекта, а может быть их и больше, тогда, может быть, в целом формулировку первой части статьи 12 о временной предварительной опеке поменять и сделать ее более конкретной. То есть прям перечислить. Но в то же время у нас непрецедентная система права, и законодатель может сказать, что мы должны общим языком описать ситуацию, а не конкретные примеры приводить в законопроекте. Поэтому, может быть, стоит уточнить формулировку в части 1 статьи 12 Федерального закона об опеке и попечительстве, перечислить там не только детей, да, которые отбираются, изымаются из семей, но и случаи, когда дети оказываются в экстренных ситуациях. Вот, может быть, вот эту формулировку в первой части статьи 12 можно было бы уточнить. Но во второй части там уже сказано о том, что не требуются дополнительные документы, о чем вот просит законодатель, да, чтобы претенденты на роль опекуна не проходили школу приемных родителей. Вот это уже урегулировано. А вот первую часть, возможно, было бы формулировку полезным уточнить.
5: Да, вот интересно, а в целом, насколько просто стать опекуном или усыновить ребенка в России? У нас буквально еще остается полторы минутки. Хотелось бы об этом поговорить. Действительно ли получение всех документов может занимать до года и более?
8: Да, сейчас дело в том, что ужесточилось законодательство в этом отношении. Почему? Потому что, к огромному сожалению, больно об этом говорить, но все чаще случались ситуации, когда детей возвращали. Вот представляете, ребенка забрали из детского дома в семью, но потом передумали и вернули обратно. И именно из-за таких ситуаций Министерство просвещения в свое время изменило ряд норм, после которых действительно сама процедура усложнилась, и требования к опекунам усложнились. Но это было вынужденные меры именно в целях защиты интересов детей, которые и так в сложной ситуации оказываются, да, их психика страдает, а когда тебя забрали, и ты уже называешь там маму мамой, а потом тебя возвращают, то это, ну, двойной удар. И как это сложится на дальнейшей судьбе ребенка, это вопрос. Поэтому да, сейчас процедура усложняется, не так просто взять ребенка, но с другой стороны, это сделано в интересах детей для того, чтобы, ну, минимизировать такие ситуации, когда детей берут и возвращают. Это все-таки от этого жизнь человека зависит.
6: Действительно, да. Спасибо. Виктория Рашина, эксперт направления Народный фронт, аналитика, юрист, директор ОНО «Мама вправе» была с нами на связи. Обсуждали довольно чувствительную, конечно, тему. В Думу вносят поправки в закон об опеке и попечительстве. Посмотрим, как все это будет рассмотрено, какие комментарии последуют. 8-925-222-99-92. Ждем вашего отклика.
10: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
12: На правах рекламы.
13: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
14: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2

0: недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
1: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
0: Абсолютно верно.
1: Но что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
0: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
1: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
0: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать. описать. Его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации

0: Вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
1: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
1: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору радуга прозрения. 8 800 777 2533. 8 800 777 25 33.
0: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
1: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки, даже отслойка сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат радуга прозрения применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
0: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива Радио России.
3: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
2: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России нанесли массовый удар по объектам на Украине, обеспечивавшим ВСУ. ФСБ пресекла производство поддельных документов для релокантов. Летящий из Дубая в Тель-Авив пассажирский самолет подал сигнал о захвате. Далее подробности. Сегодня запланировано первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. Согласно указу президента Владимира Путина, оно начинается в эти минуты. В числе пунктов повестки избрание председателя Нижней палаты парламента и его заместителей, регистрация новых составов фракций, утверждение структуры комитетов и комиссий, назначение их руководителей. Ранее сообщалось, что депутаты пригласили на заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как ожидается, 1 октября состоится заседание Совета Думы, после чего в тот же день депутаты начнут рассматривать на пленарном заседании законопроекты. Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по украинским объектам. В Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивает обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Киевской области нанесен удар по электроподстанции Киевской одноименной гидроэлектростанции, которые обеспечивают объекты военной промышленности, а также по тепловой электростанции Трипольской, аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Горинич, который использовался для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Также, по данным военного ведомства, российские военные поразили пункт управления беспилотниками и временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Для этого использовались фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции ФАП-1500. Ведомство опубликовало соответствующее видео. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта Измаил. В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над территориями 18 российских регионов и над акваторией Черного моря. ФСБ и Следственный комитет России пресекли в Нижегородской области деятельность местного жителя, который изготавливал поддельные документы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным силовых структур, местный житель 1997 года рождения за денежное вознаграждение изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов. В ходе обыска у задержанного изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании и другое. Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Fly Dubai, выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Об этом сообщают израильские СМИ. Отмечается, что сперва пилоты просигнализировали о чрезвычайной ситуации на борту, а затем сообщили о захвате судна. После этого связь с самолетом была потеряна. По данным израильских телеканалов, на борту лайнера находится около 180 пассажиров. Посадка в Израиле ему была запрещена. Он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Сейчас, по данным телеканала, на перехват самолета отправлены военные истребители. Других подробностей не приводится. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского лидера Бадру Гунбу с Днем Победы и Независимости Республики и отметил, что Россия продолжит помогать Абхазии в решении актуальных задач социально-экономического развития. Российский лидер отметил в послании, опубликованном на сайте Кремля, что этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, который отстоял свое законное право на свободную и мирную жизнь. Путин отметил, что российско-абхазские отношения носят дружественный союзнический характер, а в дальнейшем они будут укрепляться на благо народов в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности. Спелеологов-любителей спасли в Крыму. Туристы оказались заблокированными в одной из пещер. Из-за дождей уровень воды в подземной реке резко поднялся. Все подробности у корреспондента ВГТРК Яны Щербатой.
2: В ледяной воде вплавь и при помощи спасателей на выход из пещеры 4 человека, заблудившиеся под землей спелеологи.
3: Нужный проход не могли найти. Приняли решение вернуться назад.
2: Группа потерялась в пещере еще накануне. Опытные спелеологи, экскурсоводы и любители отправились по опасному маршруту в пещеру Голубиную, что соединяется с Красной. Протяженная пещера – это 26 километров коридоров и тоннелей, практически при нулевом освещении. В таких условиях спелеологам пришлось искать дорогу на поверхность. Вышли они, как и должны были, через центральный вход в Красную пещеру, однако уже через сутки после запланированного. Маршрут коварный. Людей на нем не было давно, почти 5 лет. На пути были обвалы, из-за чего карта пещеры поменялась. Спелеологи об этом не знали. Итог: под землей вместо 7 часов они провели 1,5 дня.
4: 95% пути мы прошли. И дальше, ну, просто лабиринт минотавров. Найти там проход, ну, действительно сложно было даже профессионалам.
2: Маршрут в МЧС, как это положено, любители подземных прогулок не зарегистрировали. Но пока глубоко под землей они искали выход, спасатели искали их 12 часов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану со счетом 2-0 в товарищеском матче, который прошел в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил полузащитник Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Форвард московского футбольного «Динамо» Максимилиано Гутьеррес забил мяч за сборную Чили в товарищеском матче против США. Американцы эту встречу выиграли 4-2. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он приступил к восстановлению. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в 2 сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альясиму. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. «Амур» обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав 3-матчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против «Монреаля» форвард «Торонто» отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. Это были новости спорта.
0: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Радио России.
1: В среду 30 сентября в Петрозаводске плюс 13, плюс 15 без осадков, в Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21, в Перми плюс 18, плюс 20 без осадков, в Оренбурге плюс 20, плюс 22 без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16 без осадков, во Владимире плюс 14, плюс 16 без осадков. В Волгограде плюс 19, плюс 21 без осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19. Дожди временами сильные. В Владикавказе плюс 14, плюс 16. Временами дожди. В Ялте без осадков плюс 21, плюс 23. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она просто огонь. Именно поэтому ее всегда манил лед. Только он мог остудить жар ее души. Я с души в нашей студии приветствую фигуристку, которая навсегда растопила наши сердца, Наталью Бестемьянову. Здравствуйте, Наташа.
2: Здравствуйте. Спасибо за приглашение, очень приятно.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что именно травма ноги в детстве привела вас в фигурное катание?
2: Абсолютная правда. И это была не совсем травма, как какая-то была ненужная опухоль под коленом.
1: Откуда у ребенка?
2: Вот. Понимаете, откуда у ребенка, оно вдруг откуда-то. И родители очень долго мучили врачи, рассказывая, что это какие-то неизлечимые заболевания. В конце концов выяснилось, что просто надо убрать эту опухоль, и все пройдет. Меня положили в больницу, опухоль убрали, но через неделю я отказалась ходить. Потому что была так напугана. После операции мне не велели двигать ногой какое-то время. Ну, наверное, там швы какие-то наложили или еще что-то. Угу. И я решила, что теперь я буду так.
1: Какая хитрюшка.
2: Да, поэтому папа забирал меня на руках. Они были ужасно напуганы. И, конечно, бегом побежали в какую-то спортивную секцию, чтобы как-то меня развивать.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что предложение Игорю Бобрину вы сделали сами?
2: Тоже абсолютная правда. Мы с Игорем встречались уже долгое время.
1: Сколько?
2: Мне вообще очень сложно сказать, что значит встречались. Но, во всяком случае, с того момента, как мы познакомились, мы сразу и влюбились. И сколько это было, что значит встречались, или мы просто издалека друг на друга глазами смотрели, я не знаю. Но это было долгое время, достаточно долгое время, практически, там, я не знаю, наверное, несколько лет. И в какой-то момент мы вдруг начали ссориться. Ссориться, вот как-то вот какой-то произошел период, когда, видимо, какой-то перелом. И я, как, откуда это во мне взялось, какая-то еврейская мудрость, это точно. И я сказала: Игорь, ты знаешь, наверное, нам надо пожениться, и все ссоры кончатся. И точно. Он тут же принял мое предложение, он очень обрадовался, и все стало на свои места.
1: Какой хороший рецепт. Это правда, что свадебное платье вам сшил сам Вячеслав Зайцев?
2: Да, это точно, это верно. Вячеслав Михайлович, Слава, наш дорогой, подарил мне эскизы.
1: Он подарил? Все...
2: Да, я заплатила мастерицам, которые делали эти платья, но сам дизайн и все это он мне подарил.
1: Но вы были обворожительны в этом белоснежном платье с этим воротничком, стоечкой. Хорошо, и это правда, что Игорь не умеет дарить подарки.
2: Я его научила.
1: Да. Ну-ка, поделитесь, как это произошло.
2: Ну, знаете, насчет воспитания своего мужчины, это вот про это. Когда-то уже после спорта, знаете, когда мы жили в советское время, с подарками вообще трудно было.
1: Это да.
2: И там, ну, мы были все необразованы в этом плане, потому что, ну, негде было взять.
1: Так.
2: А потом уже, когда наступила другая жизнь, и уже после спорта мы с театром гастролировали по Европе, и где-то мы в Германии. А 6 января в Германии – это какой-то очень большой праздник. Люди не работают. Я точно не знаю.
1: Ну, да.
2: Какой-то там у них свой праздник. И в этот день было все закрыто. Поэтому 6 января Игорь подарил мне модный журнал.
1: Ой.
2: Я прекратила с ним всякое общение и разговоры. Я так обиделась, что это теперь ему хватило на всю жизнь. Теперь я в день рождения, в Новый год, 8 марта, я всегда с подарком.
1: Хорошо. Итак, Наталья Бестемьянова, где прошло детство?
2: В Тепломстане. А в Чертаново мы жили очень недолго, и из Теплостана переезжали.
1: Я просто потому, что и Чертаново, и Теплостан, ну так себе районы. Хулиганские.
2: Теплый стан, мы жили в старом доме. Это не был еще вот такой вот большой мегаполис, как это сейчас. Мама работала в Министерстве морского флота. Она азбукой Морзе связывалась с северными полярниками.
1: Мама была радистка?
2: Да. Мама моя знала. Это было абсолютно... Она печатала на машинке. Знаете, когда не
1: ну,
2: смотрит
1: да,
2: на циферблат. Она переводила все эти... То, что она получила, она переводила в текст, и как бы вот это была ее работа.
1: Ничего себе.
2: Видимо, это было до моего рождения, потому что когда уже я родилась, мама не работала, она с нами была, старший брат, но от Министерства морского флота она получила там жилье, это были три дома этой организации, и рядом лес, и у них был какой-то там небольшой огород, и какой-то сад,
1: как
2: и мы жили внутри Москвы, в общем, как в какой-то дачной такой истории.
1: Атмосфере.
2: Да, да.
1: Ну а в школе? Ты же была отличница.
2: Ну, это вообще моя стезя по жизни. Я при оценке 4 начинаю плакать. Мне надо только 5. Вот это какой, это дано мне Богом. Я этого сама в себе не воспитывала. Поэтому, наверное, я и сделалась чемпионкой, потому что мне надо было все лучше всех.
1: И что, и по математике, и по химии, по физике 5?
2: А когда наступил момент вот этого активного изучения физики и химии, это уже был какой-то 7-й, 8-й, 9-й, 10-й класс, я к этому моменту уже очень серьезно занималась спортом. И я очень много пропускала. Поэтому уже тут я себе разрешила.
1: И я... Дала слабину.
2: Потому что это было невозможно. Я и так-то сохранила свое как бы обучение в нормальной школе. Я не перешла в спортивную, где вообще не надо было ходить.
1: И учиться.
2: И учиться, да. Я закончила школу, которую я и начинала, и как бы простую советскую школу, и получила те знания, которые хотела. Но я не думаю, что я дала себе слабину по химии и по физике, потому что я мало ходила. Не было способности к этим предметам. Еще с химией я как-то справлялась, но физика — это вот просто не мое. Вот не мое, и все. А математика, литература — это мое.
1: А скажи мне, то есть я правильно понимаю, что когда говорят, что спортсмены не очень умные люди, это именно потому, что они учились в спортивных классах?
2: Я вообще с этим не согласна.
1: Да я тоже.
2: Что спортсмены не очень умные люди. Вы слышали о исследованиях мозга и как мозг работает, например, у танцовщика балета?
1: Как?
2: Он работает намного или так же активно, как работает мозг физика высочайшей квалификации. Поэтому что называть умом? То, как взаимодействует у тебя как бы мозговая деятельность твоя, или то, что ты рассказал или не рассказал анекдот своему какому-то там знакомому, который не знает никакой спортивной терминологии. Это очень относительно.
1: Молодец, всё. Наташа, завелась, закипела. И еще, Наташа, а когда ты попробовала первый раз шампанское?
2: Ой, я этого не помню.
1: Ну, здрасте, приплыли.
2: Вообще не помню.
1: Все помнят, и Ваня твой друг по школе помнит.
2: Ну, может, он и помнит, я не помню.
1: Когда вы отмечали Новый год в Измайлово?
2: А это был первый раз, когда я шампанское попробовала?
1: Ну, я не знаю, может быть, второй раз мы пили вы шампанское, там точно.
2: Ну, возможно, мы пили шампанское, но каждый когда-то в какой-то первый Новый год, который он встречает на улице в компании друзей, но это не значит, что это был первый раз шампанское.
1: Хорошо, тогда мы снимаем этот вопрос и переходим к делу. Несколько лет назад умер замечательный тренер Эдуард Плинер. Ты была на похоронах?
2: Нет, я не смогла. Хоронили в Америке. Это было очень далеко. Он же жил в Америке последние годы.
1: А-а-а.
2: И я с ним виделась в Америке именно за, может быть, пару лет до этого.
1: Скажи мне, и он не держал обиду, что ты от него ушла из одиночного плавания в парное фигурное катание?
2: Ну, последние годы в спорте и нашу основную Олимпиаду, он был наш... единственный неповторимый Эдуард Георгиевич, который точил наши коньки.
1: Как, он сам точил коньки?
2: Естественно, это есть специалисты, которым ты доверяешь. И когда тебе на Олимпиаде надо поточить коньки, ты не отдашь им их кому-нибудь, потому что от заточки очень многое зависит. Эдуард Георгиевич ездил с нами на Олимпиаду в Калгари и точил наши коньки. Поэтому никакой обиды тут не было, мы абсолютно были, мы очень доверяли ему.
1: Но почему ты ушла из одиночного катания? Ведь ты показал такие прекрасные результаты. Ты уже была в сборной СССР практически.
2: Ну, это было нормально, это было правильно, то, что я уходила из одиночного. Я большего бы не достигла.
1: Почему? Ты отличница.
2: Ну,
1: спортсменка,
2: я вот та неглупая спортсменка, которая хорошо понимала свой потолок и свой предел в одиночном катании. Это был потолок. Я больше бы не достигла. А уже появилась Лена Водорезова, которая делала какие-то невероятные прыжки и каскады. Появился Каплеяда. Смена поколения, она так... То, что сейчас происходит. Мне было 17 лет. Вот сегодня в 17 лет девочки, скорее всего, заканчивают кататься. Единицам удается сохранить эти элементы ультраси и идти дальше. Это очень-очень большая селекция и очень жесткий отбор.
1: А потом появился Андрей Букин. ну, Татьяна Тарасова подвела. Скажи мне, а вот проходит спортсмен какой-то психологический тест на совместимость?
2: Ну, наверное, у меня вообще есть интуиция по жизни и про людей, и про события. Я как-то интуитивно понимаю, что мне надо делать, а что нет. Андрея я знала очень давно. Мы катались в одном обществе, в «Локомотиве». Я прекрасно помню его первую партнершу, мы с ней дружили. И как бы для меня это был очень легкий вариант вот по взаимодействию. Наверное, поэтому я и согласилась, что я знала, кто будет моим партнером и какой он человек.
1: А скажи мне, когда ты занимаешься фигурным катанием, когда, например, твой партнер делает поддержку и роняет тебя, кто виноват?
2: Ну, Андрей меня вообще никогда в жизни не ронял. Это он очень надежный партнер. И танцевальные поддержки, в общем, не такие. Бывают, конечно, ужасные, страшные падения. Угу. Самые ужасные падения, когда девочка наверху, на вытянутых руках, и партнеры, и своих. И это очень высоко, и партнер спотыкается. И девочка летит. Мы видели такие падения ужасающие. Вот. Но, в принципе, конечно, я всегда считаю, что виноваты оба. Никогда не в паре не бывает так, что виноват кто-то один.
1: Но все равно есть внутренний страх, например, или неуверенность в какой-то момент во время катания?
2: Да нет, если ты доверяешь, если ты много часов проводишь со своим партнером, ты знаешь, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Нет, никакого недоверия быть не может, иначе ничего не получится.
1: А вы ссорились?
2: Мы ссорились уже последние вот какие-то там... Какое-то последнее время уже перед окончанием.
1: Это как раз ваш золотой дождь практически.
2: Будапешт и Калгари. Да, это уже было Калгари, Будапешт.
1: Да.
2: Но это было уже, вот знаете, на издыхании вот психологическом. Поэтому, наверное, ссорились. Потому что когда мы в хорошем тонусе, в хорошем состоянии, настроении, нам не надо ссориться. А если мы уставшие, изможденные, то это любой человек начнет ссориться с партнером.
1: А кто может помочь спортсмену в такой момент кризиса?
2: Ну, существуют психологи.
1: В команде прямо?
2: Конечно, конечно. Обязательные психологи. Существует или не существует поддержка тренера в такой момент. У каждого тренера свой взгляд на такие вещи. Вот, Татьяна Анатольевна никогда не вмешивалась в наши ссоры. Они бывали очень редкие. И Татьяна Анатольевна, в общем, она знала, что мы разберемся, что... Не нужно этого. Мы как-то сами справлялись. Хотя с психологом я работала активно. С Ольгой Борисовной Козловой я с ней дружила, работала с ней. И, к сожалению, ее уже нет. Но она тот психолог, который очень помогла в свое время Игорю. И вот так сложилось, что Татьяна Анатольевна пригласила ее и ко мне. И это бы меня очень грело.
1: А тяжелая рука у Татьяны Анатольевны?
2: Ну, это было один раз, все про
1: знаете,
2: это...
1: один раз...
2: Да, все про это знают,
1: конечно.
2: И это было абсолютно... Я не помню, было мне больно или нет, я помню, что меня это привело в себя моментально, потому что я что-то занервничала, что-то плохо себя начала вести на тренировке, что было тоже очень редко для меня. И поэтому она приняла такую меру, жесткое решение, ну, потому что не было времени. Тренировка короткая, там, через несколько часов выступление на зрителях.
1: А, даже так?
2: Да-да, это была тренировка, когда мы должны были показывать новые программы. Вот в сентябре бывают прокаты, как сейчас прокаты сборной, их даже транслируют по телевизору.
1: Понятно. А мама успела увидеть свою дочку на пьедестале почёта?
2: Мама видела меня в танцах. Когда мы начали кататься в танцах, то...
1: Уже с Андреем?
2: Это был единственный мой партнер, да. Когда мы начали с Андреем выступать, то первый наш, с нашей первой программы, она приходила во дворец спорта с папой, они приходили. И они рассказывали, что когда мы закончили кататься, они боялись друг на друга смотреть, потому что у них текли слезы. Они от радости,
1: что
2: это был успех, что зал нам так аплодировал. Потому что там годом раньше мама приходила в этот же дворец спорта, и я не поднималась со льда. Я в одиночном... Я так плохо соревновалась.
1: Да ладно?
2: У меня был минус старт. Я вот на тренировке делаю, а на старте нет. И я разбила коленку, у меня текла кровь. Знаете, вот бывает, какая-то ужасная была история. Мама была просто шокирована. Пришла один раз и вот такое увидела. Да, поэтому, конечно, она не застала моих больших побед, но вот эту восхождение к тому, что, как говорится, будет победа, она видела. Это было очень забавно. А у мамы была сестра, тетя Нелли, моя любимая тетя Нелли, которая совсем недавно ее не стала, мама-то уже давно не стала. А тетя Нелли со мной как бы была очень долгие годы. И мама с тетей Нелли были в очень близких отношениях. И когда мы только встали в пару с Андреем, то сбор был в Одессе, где программы ставились, как бы обкатывались. И там жила их третья сестра, их семеро детей было. Более старшая сестра. И мама отправила тетю Нелю, типа как для меня легенда, что она приедет, чтобы повидать свою сестру. Но на самом деле она была заслана за казачок. Она должна была войти на тренировку и посмотреть, что происходит.
1: С кем там дочь?
2: Не то чтобы... Как творчески, что происходит. И потом они мне рассказывали... Это было ужасно смешно. Там было много разных прыжков, каких-то поддержек. Я не могу себе представить, как моя тетя Нелли, она такая была грузная женщина в этот момент, как она маме дом показывала, как я прыгаю, что я делаю. В общем, это было целое дело.
1: А мама ведь, Ирина Марковна, она ведь была детдомовская.
2: Да, и мама, и тетя Нелли. Вот,
1: и тетя Нелли тоже.
2: Да, они почему так близки? Потому что они были младшими детьми в семье. И наступило такое время предвоенное. Мама родилась в Кременчуге. И там, видимо, было ужасно голодно. И их отец, мама умерла практически сразу после рождения моей мамы.
1: Ой.
2: И они остались без мамы с папой. И он не мог их прокормить, нечего было.
1: То есть папа один и семеро детей.
2: И семеро детей. Но те постарше, те уже кто-то пошел работать, кто-то уже как-то зарабатывал, что-то делал. А вот эти две девчонки маленькие, они как бы им вообще нечего. И они при живом отце оказались в детском доме. Они никогда не обижались на отца. Они всегда ждали, чтобы он пришел их навестить в детском доме. Говорил, что это дядя пришел. Ну, потому что как-то надо было кормить детей. И только в детском доме это можно было сделать.
1: Какая у тебя мама была?
2: Угу.
1: Она умела прощать.
2: И тетя Нелли также. Они абсолютно... Они вообще без всякой обиды. Никогда никакой обиды не было на папу.
1: Ну, надо же. Но вернемся к спорту, Наталья Вестемьянова. Скажи, пожалуйста, ты знала, что у Андрея появилась любовь на стороне?
2: Это что значит?
1: Ну, когда вы танцевали вместе, вдруг Андрей раз... У него же была супруга, правильно? И вдруг у него появилась еще одна девушка, в которую он влюбился.
2: Ну так это было уже когда? Когда мы в театре уже были.
1: В театре уже
2: были?
1: Конечно. Ну вот, я про это говорю. А ты знала об этом?
2: Наверное, догадывалась.
1: А ведь его жена была твоя подружка.
2: Девушка тоже моя подружка.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Извини.
2: Очень близкая подруга моя Лена.
1: Слушай, с другой стороны, любовь – это любовь.
2: Она дается сверху, ты не можешь... Оно либо есть, либо нет.
1: Но ты была Кремень, ты не сдала Андрея.
2: Я вообще не по этому делу.
1: Я знаю.
2: Я вообще не по этому делу. Я, во-первых, не суюсь в чужую личную жизнь. Во-вторых, это вообще не мое дело. В-третьих, мы ездили на гастролях, мы были заняты, и мы... Мне в голову даже не пришло бы это обсуждать. Это не мое дело.
1: Но Ольга не обиделась потом, его первая супруга, на тебя?
2: Ну, она сказала нам, почему вы мне не рассказали. У нее была такая фраза. На самом деле, я уже это плохо помню, да.
1: Но память у вас хорошая, да?
2: У меня хорошая память на что-то, что мало кого интересует. Какие-то мелочи, которые со мной случаются. Я вот, например, до сих пор помню, как я катала программы свои какие-то. Я помню каждое ощущение.
1: А скажи мне, а кто ведет в танце, вот в фигурном катании? Партнер или партнерша?
2: Мне кажется, это вообще неправильное мнение о том, что кто-то ведет. Если партнеры в унисон работают вместе, если они каждый день делают вместе общую нагрузку, несут общую работу, общую какие-то эмоциональные вещи, то они как бы вместе это делают.
1: Но согласись, ты была самая яркая.
2: Я не знаю.
1: Часть вашего дуэта.
2: Это то, что говорят зрители. Если бы не профессионализм Андрея, если бы не его отдача, если бы не его абсолютно уникальные линии, его мужские какие-то вещи, ничего бы этого не было.
1: И в то же время он был эмоционально очень подвижен. Как ты его успокаивала, если вдруг он начинал...
2: Я никогда в жизни не успокаивала Андрея.
1: Да?
2: Нет.
1: Это он тебя успокаивал?
2: Никто никого не успокаивал. Каждый должен себя настроить на выступление. Ты выходишь и начинаешь выступать.
1: Ты классно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Молодая, энергичная, красивая.
2: Спасибо.
1: А ученики понимают, кто у них учитель на льду?
2: Ну, наверное, родители что-то рассказывают. Мне очень смешно, когда маленькие детки, совсем крошечные, которых я даже еще и руку к ним не прикладывала, ну, на катке бегают разные, и вдруг кто-нибудь подбежит и скажет: «Я смотрел сегодня, как вы катаетесь, в интернете мне бабушка показала». Это всегда очень забавно. Они же очень серьезные все дети.
1: Ну да.
2: Да.
1: А Татьяна Навка... Как часто звонит своей любимой спортсменке и учительнице, по большому счету?
2: Я совсем ей не учительница.
1: Ну, ты же ставила ей танцы?
2: Ну, это, да, ставили. Мы с Игорем,
1: а она, например, считает тебя учительницей своей, своим идеалом.
2: Это очень приятно.
1: Это серьезно.
2: Это правда очень приятно. И, но не могу не отметить, что когда она только начала выступать, я тоже всегда отмечала ее пластичность, ее красивые линии.
1: Да.
2: Как-то у нас такое взаимное такое эмпатия друг к другу. Но у нас нет привычки созваниваться с Таней. Если что-то нам нужно, мы, ну, напишем друг другу что-то, да.
1: Еще в последнее время все говорят о том, как тяжело жить, а как сохранить себе эту бодрость и, самое главное, смысл жить.
2: Ну, надо спортом заниматься.
1: О, это так, точно.
2: Тогда как-то само придет. И смысл придет вообще, и желание жить в здоровом теле, здоровый дух.
1: А собачки как поживают?
2: Хорошие собачки, прекрасные.
1: Да.
2: Но вот сейчас очень холодно. У нас одна уличная собака, а один в доме живет. Поэтому уличного приходится спасать, на ночь забирать.
1: Да ладно?
2: Ну, когда 25, жалко.
1: Какая ты добрая, какая ты хорошая. Наташа, у меня к тебе один маленький вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ведь ты же умеешь гадать?
2: Гадать?
1: Да.
2: Нет.
1: Как?
2: А как я могу уметь гадать?
1: Мне кажется, ты спокойно видишь будущее. Нет?
2: Нет. Я абсолютно четко могла понимать свою, как бы, расстановку своих каких-то вещей в спорте. Вот, и как куда я иду. Вот, но сегодня я не в том тонусе. И не в том, это надо быть... очень близко к Богу. Сегодня я немножко сейчас себя отпустила в этом плане.
1: И еще один маленький вопрос. Как ты сразу поняла, что Игорь – это твоя судьба на всю жизнь? Ведь тебе сколько было? 19 лет? Ну, там, 20.
2: Не знаю. Как-то пришло сверху. Я не знаю, как это произошло. И говорят, сверху дается.
1: Но ты же поняла...
2: Ну, мы оба поняли. Мы это поняли оба. Не бывает. Вы знаете, когда говорят, вот безответная любовь. Для меня, мне кажется, это бред какой-то.
1: Ну, в принципе, да.
2: Любовь, она либо есть, и она тогда у двоих, либо ее нет.
1: А сейчас ты часто выходишь на лед?
2: Ну, вот я только что, я с коньками сюда пришла.
1: С коньками?
2: Ну, конечно, я еду на другой каток сейчас.
1: Ничего себе. Наталья Бестемьянова, у нас осталась одна минута. Скажи что-то нашим слушателям.
2: Дорогие друзья, я уже произнесла эту фразу, но я хочу ее повторить.
1: Повторение – мать учения.
2: Да. Пожалуйста, занимайтесь спортом. Это очень большая часть нашей жизни, и это необходимо для того, чтобы быть в здравии.
1: Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. Я тебе хочу добавить, я тебя помню. Практически в детстве. Копна волос, яркая, сочная, очень настоящая. И сейчас смотрю, может, конечно, зрение подводит, но ты совершенно не изменилась. Так держать.
2: Спасибо, большое спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: За многими пословицами и крылатыми словами, которые мы используем до сих пор, стоит история. Ну, я уж не говорю про такие крылатые фразы, как вот те «бабушка Юрьев день», это даже в школе проходят. А приведу другой пример. Ну, «тихой сапой». До сих пор мы используем, да, это выражение «тихой сапой». А многие уже и не знают, что такое это сапа. А сапа – это извилистая траншея, извилистая, чтобы в ней не посекло осколками. Соответственно, сапер – это однокоренное слово. И во время Первой мировой войны, которая, как известно, была позиционная, когда войска неделями стояли друг против друга, наши саперы научились по ночам бесшумно выползать из окопов и тихо-тихо копать эти сапы прямо перед носом у противника, который с удивлением обнаруживал их только с рассветом. Вот откуда эта тихая сапа-то и пошла.
0: Скажем так.
1: Друзья мои, здравствуйте, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а наш гость сегодня Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. И вот Наталья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Предложила нам сегодня совершенно замечательную тему «Язык есть исповедь народа». Звучит очень красиво. А давайте теперь расшифруем эту красивость. Да? Исповедь – это то, что когда не врешь. Да,
2: да. Исповедь – это исповедать, говорить, говорить что-то очень личное, ведать от слова «ведати». Ну, мне бы хотелось вернуться к истокам этой фразы. Слова, взятые из стихотворения князя Петра Вяземского, который написал в альбом госпожи Штейгер в 1855 году, в самый разгар Крымской войны. И начало этого стихотворения, мне кажется, очень современное. «Когда беснуются ваши братья, на нас шлют ядры и проклятия, и варварами нас зовут, назло Джунбулу и французам, вы, улыбаясь русским музам, нам дали у себя приют. Вы любите напев их странный, ум русский светлый и спокойный, просторечивый и прямой. Язык есть исповедь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт родной».
1: Спасибо вам за это сравнение, потому что немногие помнят, Крымская война – такая же ситуация, когда вся цивилизованная Европа встала против нас вместе с Османской империей. Очень современно, очень. И ситуация
2: о сегодняшнем дне, просто о сегодняшнем дне. Язык есть исповедь народа, потому что это культура. Это традиции, это то, что рождалось в языке, отражало время, отражало людей, отражало события. Русский язык, он принимает все с простертыми руками. Он широкий, он любит, когда к нему приходят в гости. Мы помним из истории развития русского языка, когда настало время и письменный язык, и устный язык, они шли порознь. И то, что было принято писать, и как было принято писать, очень отличалось от того, как люди говорили.
1: Стилистически, да?
2: Стилистически, более того. И человек не понимал, о чем идет речь. И тогда началась в начале 18 века и Тредиаковский, и Кантемир, и Ломоносов, естественно, со своей системой, стали думать о том, как же помочь, как соединить это, как объединить письменный язык с разговорным языком. И мы знаем, что в течение всего 18 века были разные варианты и разные пробы, и Радищев, и...
1: Да даже Семен Барков для этого сделал очень много.
2: Да. И Жуковский, и...
1: Крылов.
2: Крылов, конечно, без сомнения. Ну уж, что говорить, Александр Сергеевич наше все, он просто чудеса творил с русским языком. Вот он умудрился объединить и пафосные какие-то слова, да? Особенно в Онегине это все. Вульгал, не знаю, как перевести. И вряд ли быть ему в чести. Помните, когда он говорил об этом слове? А вульгарный вошло и живет.
1: Причем самое удивительное, что Александр Сергеевич лет 6 отроду русского языка не знал абсолютно, не знал, как с детишками играть во дворе, а в лицее у него была кличка «Француз».
2: Да, именно и потом... первые свои стихи он писал на французском языке. Да.
1: Но
2: да.
1: при этом человек именно дошлифовал литературный русский язык.
2: Да, да, потому что он его любил, потому что для него музыка языка Арины Родионовны была лучшей музыкой, которую он слышал.
1: Вот смотрите, Наталья Николаевна, как интересно получилось. Ведь все-таки в русском языке было несколько таких вот жил, да? У крестьян был свой язык. У разночинцев был, в общем-то, свой язык, у богемы был свой язык, и постепенно вот это все сплеталось в какую-то косичку, да? И вот к нашему времени, ведь у нас сейчас языка сословий-то нету.
2: Более того, мы же знаем прекрасно, что тот же 18 век – это немецкий язык,
1: да,
2: засилие немецкого языка. Это было связано с тем, что очень многие люди из Германии, из Голландии приезжали.
1: Ну, язык науки
2: Петре, да?
1: Был,
2: язык
1: конечно.
2: Науки. А потом у нас политический язык был французский в XIX веке. Аристократическое общество говорило исключительно на французском языке. Русская душой Татьяна писала и говорила на французском языке.
1: Это провинциальная барышня.
2: Провинциальная барышня, которая пишет Онегину на французском языке. Кстати, вмиг по речи те спознали у Пушкина, что царевну принимали. Это о царевне и семи богатырях в его сказке. Вот, пожалуйста, тоже. Это Пушкин пишет о том, насколько тогда отличалась речь.
1: Ну, вы знаете, это всегда, я так
2: всегда.
1: Подозреваю, было, и не только в русском языке, потому что, если помните, у того же Гомера Одиссей, когда прикидывался то там нищим странником, то все же сразу видели, что это герой. И не только по его стати, но, видимо, по языку тоже. И он всякий раз придумывал какие-то истории, кто он такой, откуда и так далее. То есть во всех, наверное, этносах все-таки такая разница ощущается.
2: Обязательно, да, языка. Обязательно. Это естественно.
1: Да, я уж не говорю там, скажем, про Древний Рим, где любой интеллигентный человек прекрасно знал греческий.
2: Существует расслоение, естественно. Оно связано, ну, сейчас, допустим, с тем видом деятельности, которым занимается человек, которым он хочет заниматься. И говорить о том, что там какой-нибудь человек, который живет в селе, и с утра встает в 5 часов утра, дует корову, и потом работает тяжело целый день, говорить о том, что, ну что же, возьмите книжку, почитайте, и ваш язык будет лучше. Это глупо. И поэтому мне кажется, что это же можно прививать, как Островский прививал купечеству язык, не тот, которым они говорят, а тот, через пьесы, они приходили, недаром называли вторым университетом «Малый театр», а тот, которым надо говорить купцу. Он писал пьесы, и это работало.
1: Должно, скажем.
2: И это работало. И мне кажется, что вот этот момент должна быть просто какая-то определенная миссия у педагогов, которые в школах учат детей, которые учатся в сельской местности. Вот прививать эту любовь к русскому языку.
1: Ой, Наталья Николаевна, как это сделать, понимаете? Потому что человек, о котором вы сказали, который подоил в 5 утра корову, потом он пахал весь день, а потом пришел усталый, он достал телефон и послушал своего блогера или вот. Залез в ТикТок. Я думаю, что речь его рихтовать как раз будут вот эти источники.
2: К сожалению. Но когда в детстве закладывают в сознание ребенка, что существует язык, русский язык, красивый язык, и этот язык надо любить, я думаю, что эта мысль постоянно будет выравнивать отношение к тому, что он слушает и что он смотрит. Знаете, по-моему, у Чуковского это есть. В русский язык приходит много новых слов. И наша задача не выбрасывать это, а просеивать.
1: Наталья Николаевна, ну, наверное, здесь, знаете, что ключевое, вот то, что вы сейчас сказали, для того, чтобы что-то любить, надо это знать прежде всего. И, конечно, наша задача – это сделать все для того, чтобы русский язык знали, и только тогда его смогут полюбить. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, друзья мои, что у нас в гостях была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Театр «Радио России» представляет.
3: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
3: Ну что, тронули?
4: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
5: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
6: Дима, подожди!
7: Что ты орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мои года – мое богатство, как поется в песне. Но, к сожалению, года – это не только богатство опыта и воспоминаний, это еще и болезни. И очень часто они возникают из-за ослабления мышц с возрастом. К 80 годам число таких людей доходит до 50%, и это только зарегистрированные больные с тяжелой формой. А на самом деле это практически все в зрелом возрасте. Сегодня мы пригласили в студию Нину Александровну Солнцеву, чтобы поговорить об этой проблеме и о способах борьбы с ней. Здравствуйте, Нина Александровна.
9: Добрый день. Да, эта проблема знакома практически всем людям в возрасте. Вот сами припомните, стало тяжело подниматься по лестнице. Даже с кресла встать – проблема. На ровном месте подкашиваются ноги, теряется равновесие. Чашку чая донести до стола – и то непросто. Уже из ванны не вылезти. Знакомо? Все это и есть возрастное ослабление. Усыхание мышц. Человек ощущает, что уходит с силы, и привычная нагрузка становится непосильной. А еще из-за слабости мышц может увеличиться риск падения и переломов. Особенно ужасен перелом шейки бедра. Недаром он так часто случается в возрасте. Но и это еще не все. Если дойдет до ослабления межреберных мышц и диафрагмы, то возникает одышка. Человеку трудно даже просто дышать. А тут еще могут возникнуть проблемы

0: бронхолегочной и мочеполовой системе, боли и онемение в ногах, и лечение не дает особого результата, ведь причина может быть в защемлении нервов в пояснице.
1: Нина Александровна, вот вы описываете страшную картину. А что в таких случаях рекомендуют специалисты? Вот как можно укреплять позвоночник? Надо активно тренироваться?
0: Тренироваться? Да, конечно. Но что делать тем, у кого уже и сил на тренировке нет? И не стоит забывать, что с возрастом часто возникают хронические заболевания, которые не дают полноценно тренироваться. Да и если попытаться тренироваться в 60 лет, как тренировались в 30, можно столкнуться с малоприятными последствиями. Ведь выносливость и сила организма уже не те, а перегрузка на пользу не пойдет. Кроме того, растет вероятность получения травмы, поэтому опытные тренеры рекомендуют некоторые упражнения исключить вовсе.
1: Ну неужели все безнадежно?
0: К счастью, это не так, потому что современная наука дает нам шанс. Да, теперь есть возможность активировать мышечные волокна, увеличить их силу и объем даже без тренировок. Можете себе такое представить? А дает такие возможности электромиостимуляция. Это один из передовых способов активации мышц с помощью контролируемых электрических импульсов, что особенно актуально в современном мире, в котором люди страдают от последствий малоподвижного образа жизни. Именно поэтому электромиостимуляция применяется в космической медицине. Ведь на космической станции физкультурой заниматься совсем непросто. Там это необходимость. А вот для простых людей раньше такие процедуры были малодоступны. Но прогресс науки сделал медицинские аппараты электромиостимуляции доступными для всех. И, пожалуй, один из лучших – аппарат-тренажер Маркелова. Его создание – настоящая революция. Потрясающий шанс на восстановление людям с ослабленными мышцами и ограниченными возможностями движения. Подробнее узнать об аппарате Маркелова вы можете, позвонив по номеру телефона 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция. Скидка 5000 рублей. Поэтому не откладывайте, звоните. Кроме этого, еще при заказе доставка по России бесплатна. Еще раз повторю номер 8 800 777 45 45.
1: Нина Александровна, поразительно, что всего один аппарат способен на подобное. Вот расскажите, как он работает и в чем его секрет?
0: Секрет в том, что особые импульсы аппарата тормошат и пробуждают нервы, мышцы и органы. Вдобавок делают отличный массаж. Как это происходит? На кожу накладываются специальные электроды. На них подаются от аппарата импульсы электрического тока. Эти импульсы подобны импульсам мозга. Поэтому они стимулируют нервы, которые, в свою очередь, вызывают сокращение мышц. И что получается? Вот вы берете электрод аппарата Маркелова МВ-60301 лепесток, накладываете его на спину и включаете аппарат. Вы можете почувствовать, как оживает ваш организм. Каждая клетка, каждая мышца может обновиться. Ведь действие аппарата может увеличить выработку рибонуклеиновой кислоты в клетках. А это приведет к повышению энергии вашего организма. Это прекрасная возможность взбодриться. Даже хроническое переутомление может отступить. Силы и бодрость теперь всегда могут быть с вами, без интенсивных тренировок. Вы можете почувствовать себя новым, энергичным, выздоравливающим человеком.
1: Нина Александровна, вы нас с радиослушателями успокоили. Получается, у малоподвижных людей пожилого возраста есть шанс восстановиться даже без особых усилий. Для этого просто нужно нажать на кнопку. О таком можно только мечтать. Звучит как научная фантастика. Вот расскажите, а какие еще проблемы со здоровьем может решить аппарат Маркелова?
0: Аппарат Маркелова может применяться для борьбы со многими болезнями, для восстановления работы мышц и органов, в том числе и остановить их атрофию. Или, например, вам кашель жизни не дает. При кашле, бронхите, пневмонии массаж грудного отдела спины с помощью аппарата может способствовать отделению мокроты из легких. Вот еще частые проблемы у людей в возрасте. Мучают боли при остеохондрозе, радикулите, протрузии, грыжи позвоночника. Болезненные спазмы, ноющие боли от отеков и венозного застоя. Со всеми этими заболеваниями вам поможет аппарат Маркелова. Как? Его импульсы способствуют выработке эндорфинов, обезболивающих веществ самого организма.

0: Боли могут уменьшаться. И вот вы снова можете двигаться, будто от кандалов с гири избавились. Больше не меркнет свет в глазах от боли. Жизнь наполняется смыслом и радостью. Думаете, это все? Нет. При массаже поясницы может улучшаться кровообращение и лимфоток. А это может улучшать работу почек и надпочечников, улучшать вывод токсинов и улучшать работу иммунной системы. И есть еще одно приятное дополнение при использовании аппарата. Массаж, работа мышц и усиленное кровоснабжение могут ускорять обменные процессы. А значит, вы получаете возможность снизить лишний вес, что крайне важно в пожилом возрасте. Ведь по данным экспертов, при увеличении индекса массы тела на одну единицу, риск диабета второго типа увеличивается на 67%. Но теперь у вас есть шанс уменьшить эту опасность. Что еще? Вы в возрасте, тогда, вероятно, у вас есть еще одна распространенная проблема – запоры. И клизмы – это не решение. Со временем они сами могут приводить к проблемам. Устранять надо саму причину запоров – плохую перистатику кишечника. И аппарат Маркелова может вам помочь в этом. Импульсы аппарата стимулируют и укрепляют мышцы живота, помогают повысить тонусы кишечной мускулатуры, разбудить спящий кишечник. Вот оно, облегчение жизни.
1: Вот это да, бежим заказывать аппарат Маркелова, пока его не раскупили. Напомню номер телефона. 8 800 777 45 45. Специалисты ответят на все ваши вопросы про аппарат Маркелова и подробно проконсультируют. Также на аппарат сейчас действует скидка 5000 рублей. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 45 45.
0: Пока наши радиослушатели консультируются и приобретают аппарат Маркелова, хотела вас спросить, как вы думаете, вот почему султанам массировали ступни?
1: Ну, не знаю, расскажите.
0: Так ведь именно на ступнях расположено огромное количество биологически активных точек. Их массаж активизирует работу многих органов и всего организма. Султаны понимали в массаже. А если у вас есть аппарат Маркелова, вы можете получить отличный массаж ступней у себя дома. Почти как султаны. Вам поможет уже знакомый нам электрод лепесток. С его помощью можно нормализовать кровообращение и лимфоток в ногах, а значит, снять усталость ног, укрепить сосуды, убрать отеки, ноющие боли. А еще массаж ступней расслабляет и может помочь в успокоении нервов и хорошем засыпании. Попробуйте, вы удивитесь. У вас появится отличная возможность решить проблему бессонницы. Нельзя не сказать, что у аппарата есть еще один особый и очень полезный электрод – седло. Внимание, мужчины! Аппарат Маркелова дает вам возможность лечения хронического простатита без ректального введения электродов. Вы просто садитесь на электрод седло и можете получить отличный массаж простаты и укрепление мышц тазового дна. Возможность избавиться от мучительного простатита и болей. Да, аппарат Маркелова – это ваш универсальный специалист по здоровью. И это не научная фантастика, а реальность.
1: Ну что ж, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового о способах применения электростимуляции с помощью современного аппарата Маркелова. Нина Александровна, давайте кратко подведем итоги.
0: Итак, аппарат Маркелова крайне необходим людям в возрасте, когда снижена двигательная активность, а тренировки весьма проблематичны. Вы хотите вернуть здоровье? Тогда аппарат Маркелова – ваш шанс. Не теряйте времени. Цены сейчас только растут. Звоните, заказывайте аппарат Маркелова. Телефон 8 800 777 45 45. Для вас будет действовать приятная скидка 5000 рублей и бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 45 45. Будьте здоровы!
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
3: О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
4: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
3: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские силы ПВО уничтожили 384 украинских БПЛА за ночь на территории России. В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива. Fly Dubai сообщила о драке на борту самолета, который подал сигнал ЧП. Далее подробности. Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили объекты энергетики Украины в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, ночью поражена гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде и электроподстанция Киевская в селе Наливайковка, которые обеспечивают объекты военной промышленности в Киевской области. Также нанесен удар по Трипольской ТЭС, которая питает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области. В министерстве сообщили о поражении аккумуляторного парка хранения энергии, использовавшегося для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области. Кроме того, российские военнослужащие в ходе ночных ударов нанесли поражение центру обработки данных ДНОВА в Киеве, используемому в интересах украинской армии. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта «Измаил» в Одесской области. В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 18 российских регионов и над акваторией Черного моря. В Нижнем Новгороде пресекли изготовление и сбыт поддельных документов. Их использовали при получении статуса политического беженца за рубежом. Совместную операцию провели ФСБ и Следственный комитет. В результате разыскных мероприятий сотрудниками службы безопасности был задержан местный житель. При обыске у него нашли более 150 печатей различных ведомств и комплектов поддельных бланков, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
2: Следственным управлением Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия направлены на установление соучастников преступления и иных эпизодов противоправной деятельности.
1: Возбуждено уголовное дело. Ситуация в районе Запорожской АЭС остается крайне неустойчивой. Регулярные перебои с внешним электроснабжением – одно из главных проблем безопасности станции. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он пояснил, что атомная станция не только производит, но и потребляет электроэнергию, необходимую для работы систем безопасности. На фоне интенсивных боевых действий, по его словам, линия электропередачи регулярно выходит из строя. Гросси добавил, что при потере внешнего электроснабжения под угрозой оказывается работа систем охлаждения 6 энергоблоков ЗАЭС, а также безопасность находящихся на станции ядерных материалов и отработавшего топлива. Правительство России продлило до 31 октября временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями, сообщает пресс-служба Кабмина. Там уточнили, что подписанное постановление касается дизельного и судового топлива, а также газоилей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как рассказали в пресс-службе, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в стране по 31 января будущего года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение было введено до 30 сентября. В США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом сообщает Пентагон. Соединенные Штаты ожидают, что Ирак и иракский Курдистан смогут сами обеспечить безопасность и ликвидировать остатки боевиков террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. США после вывода войск из Ирака продолжат оказывать поддержку иракским партнерам. Россиянин был командиром самолета эмиратской авиакомпании Fly Dubai, где произошла драка. Украинец работал вторым пилотом. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Ранее сообщалось, что экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер Boeing 737 резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, а затем улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. Сейчас выясняются все обстоятельства драки пилотов, из-за которой ВВС Израиля повысил уровень боевой готовности и поднял на воздух истребители. Сухая и теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни. Завтра днем плюс 12, плюс 15, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Четверг, характер метеоусловий аналогичные. Переменчивая облачность без осадков. Ночью плюс 5-8, днем плюс 12-15. Ну и в конце недели облаков прибавится. До осадков, правда, дело не дойдет. И под утро воздух будет остывать до 0 плюс 3 градусов. А в ночь на 4 октября ударят заморозки до 0 минус 3. Ну и днем температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов. Так что вот такое уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, то есть фенологической фазы массового пожелтения листьев.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. Первая в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, а бронзовую медаль – Полина Даньшина. У мужчин на пьедестал почета, помимо Гречишкина, поднялись Илья Савекин и Марк Попов. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
0: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В среду 30 сентября в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Сыктывкаре небольшие дожди, плюс 10, плюс 12, в Кирове плюс 15, плюс 17, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Пензе без осадков, плюс 16, плюс 18, в Воронеже плюс 16, плюс 18, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 11, плюс 13, дожди временами сильные. В Симферополе плюс 18, плюс 20, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов тепла.

0: Знания, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
1: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
0: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
3: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
4: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
5: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
4: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Дубны, Томска, Рязани, Великого Новгорода, Чебоксар, Можайска, Зеленограда и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Это радиоканал «Слушаем», и, как всегда, в это время мы выходим в прямой эфир, говорим на самые важные актуальные темы. Все это, конечно, со специалистами, они включаются к нам в эфир и отвечают на наши вопросы. Не забывайте, что трансляция ведется не только в FM-формате, но и онлайн-вещание. Доступно в приложении «Радио России». Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Следите за информацией в наших социальных сетях. Присоединяйтесь к мессенджеру «Макс». Читайте информацию на сайте вести.ру. О чем будем говорить в этом информационном часе? МВД представила список профессий мигрантов для трудоустройства в России вне квоты. Сервис заключения брачного договора запустили на портале «Госуслуги». И в Москве назвали лучших сотрудников индустрии гостеприимства. На эти и многие другие темы общаемся со специалистами. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Как обычно, мы довольно часто поднимаем тему миграционных вопросов и все, что с этим связано. Тема миграции, она важнейшая. И вот один из моментов. МВД России подготовила перечень профессий, на которые иностранные граждане из визовых стран могут трудоустроиться вне квот. Согласно документу, в список вошли такие должности, как инженер-программист, техник по наладке и испытаниям, управляющий или начальник предприятия, программист и генеральный директор, ну и ряд других направлений. Предлагается, что документ заработает с 23 января уже следующего года. Ну а что это значит для всей миграционной политики и почему вносятся эти изменения, давайте спросим у эксперта. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов с нами на связи. Кирилл Викторович, здравствуйте.
9: Да, доброе утро, да, Андрей,
8: привет. А нехватка специалистов, как я понимаю, вызвана это изменение?
9: Вы знаете, здесь вопрос в том, что функция, которая раньше была закреплена за Министерством экономического развития, а именно функция вне квоты подбора специалистов, она перешла МВД. Сегодня МВД определяет списки, кого можно запускать вне квот, какие профессии. Да, и это достаточно сложная задача, потому что мы же понимаем прекрасно, что у нас нет механизма оценки профессионального уровня, специалист или не специалист. Да? То есть некие формальные истории, которые говорят, вот, ну, это он специалист. Ну, а давайте мы внимательно почитаем. Вы вот так вот дали про такие хорошие позиции. Мы нормально почитаем этот список. Он большой. А там есть очень интересные позиции. Например, генеральный директор, начальник предприятия, Вот геодезия предприятия – это одна должность, это одна позиция. Да, начальник предприятия, да? Вот что такое начальник предприятия?
8: А вот это очень размытое понятие. И какие должны быть компетенции? Смотрите. Кто должен быть начальником?
9: Дальше. Например, специалисты в отрасли сельского производства. Вот человек, который собирает ягоду, он специалист? Или который коз доит? Он специалист, но не специалист. Но у нас что, у нас нету таких специалистов, у нас нехватка таких специалистов. То есть, когда мы говорим, когда есть размытые формулировки, это создает, во-первых, условия для чего? Для злоупотреблений. Мы прекрасно понимаем, да? Мы же также будут определять, специалист или не специалист. И конкретные люди будут определять. Умеешь коз давить, значит специалист. Да, умеешь клубнику собирать, значит специалист. Значит, а дальше, да, за деньги, естественно, некоторые будут проходить. Но самое главное, что мы вот одной рукой мы уменьшаем количество квоты. Правительство зачитало, что квоты уменьшаются.
8: Да.
9: Заметьте, сразу после этого у нас пошли вот крики, визги, повизгивания от наших объединений бизнеса. Причем не только РСПП, не только от олигархов, но и от среднего бизнеса. Они сказали, мы сейчас готовим список предложений, чтобы вот эти все негативные последствия от ужесточения миграционной политики, так и говорили, да, от них избавиться. По всей видимости, они занесли до правительства. То есть, с одной стороны, правительство пытается ужесточать миграционную политику, как получил президент и высшее руководство страны. А с другой стороны, через МВД, через этот список, мы фактически создаем дыру. Мы создаем коррупционные условия, потому что размыто понятие. У нас четкие профессии нет. Хотя у нас профессии есть четко прописанные по нашим...
8: Но этот перечень вот расширяется, в том-то и дело, что вне квот.
9: Да, вот там такой. И расширили его непонятно. Вот мне кажется, речь идет о начальник производства или специалист в продовольственной отрасли. Или производить там какие-то еще в отрасли оказания услуг.
8: Ну, смотрите, здесь же есть еще и специальности, связанные с деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, информации и связи. Вот кто эти специалисты?
9: Извините, официантка – это специалист? Ну, в советское время они получали специальную профессию, да, официант, да, вот как бы их учили в ПТУ. Это тоже специалист.
8: Давайте так. Вот смотрите, мы понимаем, что этот перечень уже планируется. Документ заработает с конца января следующего года. А кто будет нести ответственность? Вот приедут эти люди. Назовем их специалистами по этому перечню профессий, предполагаемому, да, иностранные граждане вне квот. И будут работать в гостиницах, в общественном питании там, и так далее, и так далее. Кто будет контролировать? Вот если этот человек нарушит закон, там и так далее.
9: Вот те же, кто разрешил. Вот, к сожалению, здесь будут работать системы те же, кто разрешил. То есть я был за всегда, выступая за, чтобы контролировало то ведомство, которое само разрешает.
8: То есть ответственность на них, да?
9: Угу. Да, вопрос в том, что у нас проблема-то заключается в том, что мы сегодня хотим сделать лучше, и задача уменьшить поток, она официальная задача, мигрантов, но мы тем самым расширяем поток. То есть у нас квоты есть, а дальше вне квот через МВД будут решаться проблемы, через миграционные центры. И поверьте мне, большая часть этих проблем будет решаться за деньги. Вот в чем проблема заключается. Вот это основная проблема. И мы не остановим таким образом поток. Мы должны четко писать профессии, соответствующие кодам, которые у нас есть. Не просто специалист. У нас не может быть специалистов, у нас конкретно есть профессии, которые описаны.
8: И такой-то категории, такой-то квалификации, с таким-то дипломом.
9: Конечно, и медики.
8: Да?
9: Посмотрите, сколько медиков. Вот посмотрите, сколько медиков. У нас и так в медицине очень много нареканий сегодня, потому что мигранты приезжают, они не знают русского языка. Я понимаю, когда приезжает швейцарский хирург работать, это нужно нам. Но когда приезжают люди с купленными дипломами, которые оказывают нашим... Сколько скандалов в косметологии? Потому что дипломы куплены. Сколько смертей
8: ну
9: за
8: вот,
9: это?
8: Вот именно поэтому я и говорю, кто должен контролировать. И потом, ну вот если заглянуть наперед и на перспективу, да, посмотреть. Кирилл Викторович, ну вот если принимают этот закон, а потом не получится ли так, что через год, два, полтора придется как-то, ну что называется, закручивать гайки и менять уже?
9: Так и будет. Именно так и будет. Потому что сейчас мы на этом этапе говорим. Сейчас законопроект находится на обсуждении. И вопрос в том, что я, естественно, с коллегами буду делать все, чтобы там были четко прописаны понятия. Потому что, прежде всего, мы сегодня говорим об экспертизе, которой мы говорим антикоррупционная. Мы этим законом создаем мощнейший коррупционный механизм. Вот этими размытыми понятиями. Угу. И самое главное, я не понимаю, откуда взялись вот кто пролоббировал. Пускай это скажут, что бизнесу нужно столько специалистов, поваров конкретно не хватает. Но у нас огромное количество поваров, то же самое в России есть. Я вот этих вещей, специалистов, я вообще не понимаю.
8: Ну, то есть, как вот, например, был в советское время госзаказ, да, на определенные Конечно. Профессии, определенные специальности и специализации. Не было размытое понятие «стране нужны врачи». Нужно было в конкретную больницу, поликлинику Совершенно отправить верно. Такое-то да, количество врачей.
9: Дантисты, гинекологи.
8: Да, то есть и определенной квалификации люди. Точно так же и здесь. Вот хорошо, нужны, например, руководители среднего звена, высшего звена, но не просто какой-то начальник с должностью, да, человек определенной квалификации, с определенным дипломом и так далее.
9: Обоснованно. Mm-hmm. И под каждой бумагой, которая будет обосновывать как количество этих специалистов, должно быть нужных специалистов, должна быть подпись.
8: А как, вот если пока это на обсуждении находится, этот документ, как все-таки его откорректировать? Есть ли какая-то рабочая группа или будет рабочая группа?
9: Есть. Мы, конечно, будем то же самое готовить свою позицию, будем общаться с коллегами с МВД, тем более они идут всегда на контакт. Я еще раз говорю, здесь даже я понимаю, что не вина МВД. У нас очень серьезное лобби сидит в правительстве, которое миграционное лобби. Бизнес, именно бизнес-лобби. Да, даже не миграционное, оно бизнес-лобби. И я понимаю, откуда ветер дует. Да, вот как вот эти вот специалисты откуда взялись. Потому что МВД бы до этого не догадалась бы и не стала бы даже до этого делать. Потому что они наставили, наоборот, буквально, когда отбивали себе, им наставили нужное значение. Вот. А здесь просто такая вот история, да, ради бизнеса. Но нам опять приедут люди, которые без образования, с низким уровнем квалификации, да, которых будут использовать на самых дешевых работах. А дело в том, что начиная тоже общественное питание, они давно воют, потому что у них работают нелегальные мигранты, не платят налоги. Они об этом, все крутится вокруг этого.
8: Да, вопросы сложные, вопросы, требующие не только обсуждения, но и решения. И решения достаточно, может быть, кардинальных, радикальных. Спасибо вам большое, Кирилл Викторович, что включились к нам в эфир. Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами на связи.
0: Слушаем.
8: Знаковая дата сегодня, хочу это подчеркнуть, 30 сентября, и в этот день в России отмечается памятная дата, день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Была установлена 28 сентября еще 23 года в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. Ежегодно отмечается с 23-го года. Ну и стоит отметить также, что развитие, конечно, поступательно идет этих регионов. Провозглашение Донецкой и Луганской народных республик еще в 2024 году произошло. И тогда, напомню, 7 апреля 2014, прошу прощения, года Совет, Республиканский народный совет объявил о суверенитете ДНР. А 27 апреля на митинге в Луганске была провозглашена Луганская народная республика. С нами на связи политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, еще премьер. Да. Первый премьер Луганской Народной Республики.
8: Ну вот так.
10: Это важно отметить.
8: Это важно отметить, да, Марат Фатович. Ну давайте поговорим о том, как сейчас реализуется государственная национальная политика в этих регионах с учетом того, что, ну, это приграничные территории, и там достаточно непросто сейчас.
10: Ну там непросто, но ключевая задача — это то, что заложено в Конституции Российской Федерации, а это равенство прав. Угу. Поэтому человек, который живет в ЛНР или в Кемерово, или на Сахалине, он должен иметь равные права, равные условия, те, которые должны гарантироваться, реализовываться федеральными, региональными и муниципальными властями. Так заложено в Конституции. Поэтому на сегодняшний день, конечно, огромное внимание федеральных органов власти направлено именно на это, несмотря на все сложности, несмотря на все трудности. И поэтому, когда я получаю письма, например, там из Луганска, из Корсунь-Луча, я всегда говорю, что, знаете, письмо, полученное от вас, оно рассматривается в режиме ускоренном и многократном, нежели письмо, полученное из Кемерово, скажем так. Неправильно, наверное, так говорить, но думаю, что жители Кемерово меня вообще поймут.
8: Основные сложности, на ваш взгляд, с которыми сейчас сталкиваются жители этих регионов, понятно, что там нужно все перестраивать, обеспечивать и так далее, но вот на что стоит обращать внимание и что самое главное сейчас является?
10: Бытовые самое главное. То есть вопросы безопасности, люди как-то приспособились, то есть уже понимают, как выживать в условиях атак. А вот бытовые, то, что касается ЖКХ, это, конечно, очень сильно. Но я вам хочу сказать, что Москва, вот господин Хуснуллин, это вице-премьер, да, в общем, который отвечает за дороги, там отвечает за инфраструктуру.
8: Инфраструктуру, да.
10: Постоянно держит на контроле господин Новак, тот, который отвечает за энергетику. То есть все в фокусе. То есть там прямо реакция очень быстрая. Но, конечно, всегда какие-то очень бытовые вопросы, они же мелкие вроде бы. Все зависит от муниципальных властей. То есть от мэров, от тех людей, которые отвечают за ЖКХ, за транспорт. Вот тут им нужно быть, конечно, поактивнее. То есть иногда, знаете, требуется такая очень небольшая наглость, да, для того, чтобы ставить вопросы в фокус. То есть Москва готова? Но надо ставить фокус. А для этого нужна инициатива.
8: Инициатива, вы имеете в виду представителей местных властей, да?
10: Конечно, да. То есть не стесняться и говорить, что, слушайте, у нас проблема. Вот первое, второе, третье.
8: Ну, вы же не понаслышке знаете, что жители Донбасса — это такие люди очень прямолинейные, где-то очень конкретные, если нужно, и готовы, засучив рукава, выполнять огромное количество задач. И приходилось общаться с представителями власти ДНР и ЛНР, и знаю, что порой даже не то, что вот, наверное, вопрос стеснения неправильный, да, вопрос такой, а мы и сами можем справиться, и где-то лишний раз, может быть, не обращаются. Может, это с этим связано?
10: Иногда да. Но это вопрос масштаба. То есть, если это локальная история, ямку закопать, своими силами, да. Но если требуется нечто большее, то есть восстановление километров или какого-то инфраструктурного объекта, которые касаются энергетики. Ну, конечно, местными силами это не потянуть. Поэтому я и говорю, что надо бить иногда наобат. То есть понимая, что у жителей ЛНР и ДНР есть определенное право.
8: Безусловно.
10: Есть определенное право. Они более равны, чем мы. То есть мы все равны по Конституции, но они более равны. Пусть это вот так прозвучит.
8: Настроение как изменилось в этом регионе за 12 лет и за последние, в том числе, 4 года? Как по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, как сейчас настроение у людей на Донбассе, которые живут и в Херсонской, и Запорожской областях?
10: Вы знаете, радость. Вот радость, что это случилось. И эта радость, она на самом деле компенсирует очень многие проблемы, которые есть. Ну, они и у нас есть, где бы ты ни жил. В России всегда проблемы есть. Вот. Но когда ты знаешь, что ты вернулся на родину, то это очень важно. Вот это ощущение у них есть. Я знаю девчонок и парней, которые, работают в Москве, а потом регулярно ездят туда, потому что у них там родственники. Uh-huh. И вот они оттуда возвращаются с такими эмоциями, что, нам здесь таких не получить. Uh-huh. На самом деле, когда у тебя есть ощущение, что ты...
8: Крепость духа и сила воли — это то, чего нам не занимать, конечно, у жителей этих регионов. Спасибо вам большое, Марат Фатович, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор канала «Политджойстик». Марат Баширов был с нами на связи.
11: Радио России.
12: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте zalzaryadye.Москва. 6+.
11: Слушаем.
8: В рамках жизненной ситуации обращение к нотариусу на портале госуслуги запущен новый сервис. Теперь будущие супруги и, собственно, граждане, которые уже состоят в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Ну, по сути, это вот такой вот брачный договор. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на страницу заключения брачного договора на портале и заполнить документ в электронном виде. Достаточно интересное такое нововведение на портале госуслуги. Давайте разбираться. Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко с нами на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
8: А что, услуга становится все более и более популярной и все больше заключают брачных договоров, поэтому теперь это даже на госуслугах есть?
13: Вы знаете, мне сложно вам сказать услуга насчет госуслуг, потому что, понимаете, сам по себе брачный договор, если он не делается специально для семейной пары или для вступающих в брак, специально, я имею в виду, многие обращаются к адвокатам и после этого уже идут к нотариусу. Но что я хочу сказать, что я не очень понимаю, что за нововведение, только то, что оно появилось на госуслугах. Да. Так у нотариуса в компьютере есть так называемый шаблон брачного договора, и люди, приходя к нотариусу, могут прям непосредственно там его заполнить, потому что после госуслуг тебе все равно нужно идти к нотариусу, то есть вот эта ступень нотариальная, она все равно никуда не девается. Поэтому, как бы, для меня достаточно странное нововведение. Почему? Потому что я понимаю, если бы ты должен идти там к юристу или к адвокату, платить за это деньги со составления брачного договора, и потом его идти заверять у нотариуса. А, собственно, у нотариуса ты абсолютно так же придешь к нотариусу и заполни у него ту самую форму, которая общая есть форма, ты мог точно так же обойтись и без, ну, так сказать, юристов или адвокатов.
8: Так а что упрощается тогда? Есть форма, и человек может посмотреть, или там супруги посмотрели, такие, так, вначале приняли решение заключить брачный договор, потом почитали, посмотрели условия и передумали, и решили, да ну ладно, бог с ним.
13: Наверное, и так, хотя, понимаете, у нас сегодня в пору нашего современных пользователей, скажем так, интернет с сообщениями разного рода, где полно разных брачных договоров, ну, как бы, понимаете, это уж, ну, не до такой степени. Уж, наверное, если люди способны зайти на госуслуги, то они точно так же способны и увидеть формы брачных договоров, которые существуют и висят, пожалуйста, в открытом доступе. Поэтому, честно сказать, Андрей, я лично несколько в смятении. Вот какая цель у этой. Я бы поняла, если бы, вот, знаете, как вступление в брак. Например, сделали предложение, он направил ей, она его приняла. Они совместно установили...
8: Вы где-то пропадаете.
13: Да, сейчас нормально. Вот, они совместно установили дату, то есть она приняла это решение через госуслуги. Дата есть у них обозначенная, понимаете? Тогда я могу понять, то есть, если бы они что-то там себе... написали, что их устраивает на госуслугах, да, и как-то через это таким образом, что да, оба супруга подписали этот документ, и таким образом не нужно идти к нотариусу, но есть смысл, да, как вот пропал смысл идти в ЗАГС подавать заявление, да, потому что это все онлайн можно сделать. Вот, если бы это было так, можно было бы понять, а я не очень понимаю, чем помогли. Вот,
8: хорошо, хорошо, давайте тогда чуть с другим разберемся, попробуем понять. Виктория Борисовна, ну а вообще в последнее время, насколько востребована услуга заключения брачных договоров? Насколько брачующиеся, да, и те, кто вступают в первый раз в брачные отношения, а может и не в первый, вот они заключают такой договор? Потому что раньше мнение было расхожее, что это когда уже люди не в первый и не во второй раз вступают в брачные отношения, они уже обожглись, мол, один раз, и все-таки хотят что-то зафиксировать, ну, прежде всего, имущественные отношения на бумаге. А выясняется, что тенденция такая, что даже те, кто первый раз вступают в брак, они заключают такой договор. Или я ошибаюсь?
13: Нет, почему? Вы не ошибаетесь. Действительно, эта услуга на сегодняшний момент достаточно востребована. Ее стало больше. Брачных договоров стали заключать намного больше, чем было сначала. То есть ушло это глупое понятие, что ты мне не доверяешь, да, там, или еще что-то. А люди стали более цивилизованно относиться к своему имуществу, к спору, в котором они принимают участие, и вынуждены будут, условно говоря, да, принимать участие. То есть все эти моменты, они, конечно же, безусловно, себя проявляют и показывают в настоящее время.
8: Хорошо. Ну что ж, вообще интересная тенденция, интересная ситуация, но если кто-то прямо через госуслуги захочет это сделать, пожалуйста, есть там такая жизненная ситуация обращения к нотариусу, но не забывайте, что все равно к нотариусу физически вам придется идти. Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, была с нами на связи.
11: Слушаем.
8: Давайте теперь поговорим про автошколы и про то, как они работают. МВД планирует изменить порядок проверки автошкол. Организации обяжут указывать в заявлениях об обследовании учебно-материальной базы сведения об использовании дистанционных образовательных технологий и соответствующим программным обеспечением. Вот согласно документу, автошколы, которые используют дистанционное обучение, должны будут указывать название этого программного обеспечения и номер записи о нем в едином реестре российских программ. Что изменится, собственно, и для самих автошкол, и для тех, кто в них обучается, давайте выясним. Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин с нами на связи. Александр Валентинович, здравствуйте.
14: Да, добрый день, Андрей.
8: А в связи с чем-то, собственно, такое нововведение или контроль усилить планируют? Были какие-то нарушения?
14: Нет, на самом деле история достаточно простая. Дело в том, что МВД никаких новых требований не устанавливает. Они просто приводят в приказ в соответствии с уже установленными требованиями, которые вступили в действие, новые программы подготовки с 1 марта этого года, и в том числе там в учебно-материальной базе, которая проверяет госавтоинспекцию, там и указаны дистанционные технологии. Соответственно, если мы говорим именно о дистанте как таковом, то МВД приводит в соответствие с уже установленными требованиями свои нормативные акты, которые, так сказать, будут определять порядок выдачи заключений на соответствие учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям.
8: Так, как-то это отразится на вообще учебном процессе автошкол?
14: На учебном, как таковом, процессе это не отразится, потому что те школы, которые хотят работать дистантом, они обязаны соответствовать этим требованиям, соответственно, госавтоинспекция будет проверять это все, да, а те, кто не хочет работать с дистантом, те как работали, так и будут работать. Скорее всего, эта норма, она нужна для кандидатов в водители, то есть для будущих учеников автошкол. Почему? Потому что будет видно сразу, школа работает дистанционно в соответствии с действующим законодательством или с какими-то нарушениями. Потому что совершенно правильно вы сказали, там должны быть определенные требования, то есть дистант это не просто скажем так, вышел в эфир, да, и что-то там прочитал какую-то лекцию, и все. Нет, на самом деле есть установленные требования к этому обучению, они установлены постановлением правительства. В том числе, как вы правильно сказали, должен быть внесены этого рода программы в реестр, программы обеспечения Российской Федерации, то есть они должны быть там зарегистрированы. И, соответственно, ГАИ вот эти все вещи должно проверить, и если эти требования соответствуют, то они дают, скажем так, разрешение, да, на работу с такого рода инструментом, и, соответственно, в заключении госавтоинспекции о соответствии учебной материальной базы будет указано, что, так сказать, обучение конкретной вот этой автошколы будет вестись там, может вестись там в дистанционном обучении. То есть там все как бы должно быть в соответствии с действующим законодательством.
8: Главное, Александр Валентинович, чтобы проверки эти не затянулись, чтобы это было, чтобы не затягивалось потом обучение, сам процесс обучения.
14: Здесь вопрос не в затягивании, там еще есть, если раньше, например, школа не прошла соответствующую проверку, то там следующая назначалась в течение 6 месяцев. То сейчас вот в соответствии с этим приказом планируется сократить ее в 2 раза, то есть где-то порядка в 3 месяца. И, соответственно, если эти нормы вступят в силу, то с 1 марта следующего года уже этот приказ начнет полностью работать, и все уже войдет, так скажем, в норму. То есть та нормативная цепочка, которая вот должна быть, она будет закрыта полностью.
8: Да, спасибо большое. Ну, все-таки учить в любом случае нужно и правила, и соблюдать их в последующем. Спасибо, что включились к нам в эфир. Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин был с нами на связи. Сейчас мы небольшую паузу сделаем и послушаем рубрику «Хранитель времени». Слово передам Андрею Святым, а потом перейдем к московским темам. Не переключайтесь.
15: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В этот день 85 лет назад, в 1941 году, началась битва за Москву. Передовые части 2-й танковой армии немцев прорвали фронт на центральном участке и двинулись на Москву. На этом направлении оборонялись войска 3 фронтов, 1 250 000 человек, более 10 тысяч орудий, 1000 с лишним танков и около 600 самолетов. В немецкой группе армий «Центр» было 1 900 000 солдат и офицеров, 1700 танков, 14 тысяч орудий и 1390 самолетов. Преимущество налицо. Сказалось и горечь поражений первых месяцев войны. Впрочем, планы гитлеровского блицкрига к октябрю 41-го уже были во многом нарушены. Упорная оборона под Смоленском и Киевом заставили немецкий генштаб отказаться от штурма Ленинграда и приостановить наступление на юге Украины, к Ростову. 3 из 4 танковых армий противник сосредоточил на московском направлении. 3 октября 24-й моторизованный корпус вермахта ворвался в Орел. А ведь город был в 200 километрах от линии фронта в день начала наступления. По улицам еще ходили трамваи, и прохожие с удивлением смотрели на неожиданно появившихся немцев. Более того, в окружение под Брянском попали 27 наших стрелковых дивизий и 2 танковые бригады, а в котел под Вязьмой 37 дивизий и 9 танковых бригад. 12 октября некоторым частям Красной Армии удалось вырваться из этого окружения, однако около 700 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Это были еще более чувствительные потери, чем в летнем сражении под Уманью. В сводках Софинформбюро стали упоминаться названия городов и сел, находившихся уже в непосредственной близости от столицы. Упоминания о Можайской линии обороны, конечно, производили гнетущее впечатление на людей. Даже далекие от военного дела понимали, что наши резервы истощены. Но только генерал-майор Говоров, неожиданно для себя назначенный руководить этой линией обороны, знал точно, что под рукой у него всего 90 тысяч человек, наспех собранных из запаса, а также курсанты военных училищ. Фактически, по некоторым направлениям, дороги на Москву для немцев были открыты. Продвижение противника к столице продолжится до середины октября, после чего нашему командованию удастся перейти к активной и действенной обороне. С вами был Андрей Светенко.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно, и возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
5: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
4: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
5: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
4: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
5: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни, лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
4: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестает.

0: на который не обращать внимания уже не получится.
1: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
0: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
1: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
0: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется – тазовое дно? Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
1: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
0: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
1: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
0: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит. А это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
1: На что же обратить внимание?
0: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
1: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
0: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «#2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
1: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить Стопинор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
0: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
1: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о стопиноре. Звоните. 8-800-100-01-33 или с мобильного телефона на короткий номер *22-03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить стопинор в подарок. Звоните 8-800-100-01-33

0: или звоните с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Юлия, а степенор – это натуральный продукт?
2: Да, на 100%. Компонент Drabsor Dry в составе степенора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает степенору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание. А это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
1: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
2: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Степенор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степенор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного *22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
0: А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить степенор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое степенор.
2: Степенор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Степенор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
0: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
2: Попробуйте степенор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
0: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Степенор для женщин». Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. А все позвонившие сегодня и сделавшие заказ могут дополнительно получить степенор в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
5: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
4: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио.
7: радио страны.
8: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Володина избрали председателем Госдумы. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Минпросвещение сформирует первое в России положение о статусе учителя. Далее подробности. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Он и Дмитрий Новиков были выдвинуты на голосование на пост председателя Госдумы 9-го созыва в ходе первого пленарного заседания. Выступая на нем, Володин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие главы государства. Он добавил, что депутаты в долгу перед теми, кто выполнил государственные задачи и позволил выборам состояться.
2: Уважаемые товарищи, коллеги, поздравляю всех с избранием депутатами Государственной Думы. Предлагаю поблагодарить наших граждан, избирателей, которые активно приняли участие в избирательной кампании, пришли, выбрали и поддержали своего депутата, партию свою, несмотря на угрозы, вызовы. И, надо сказать, сделали это очень активно, своим голосом, своим шагом, поддержав курс президента, внеся вклад в победу нашей страны. Спасибо большое.
1: Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партии, прошедших в Госдуму, поддержал выдвижение Володина. По его словам, Володин выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом. По-партнерски атмосфера была и принципиальная, и деловая. В Госдуме проходит первое заседание 9-го созыва, на котором изберут председателя палаты и его заместителя, а также утвердят председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. ВСУ за сутки потеряли свыше 30 солдат в окружении в Харьковской области. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили не менее 1505 военных. Помимо этого, поражены склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа ВСУ. Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и по инфраструктуре порта Измаил. Так, в Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который, по данным ведомства, является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающим обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливайковке Киевской области ударили по электроподстанции. Другими целями стали гидроэлектростанции Киевская в Вышгороде и теплоэлектростанция Трипольская. В населенном пункте Горенич поражен аккумуляторный парк хранения энергии в Одесской области, производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. В северо-западной части Черного моря под удар попал сухогруз. По данным ведомства, все эти объекты использовались в военных целях. Израильские власти рассматривают ЧП на борту рейса Fly Dubai, в том числе как попытку теракта, сообщил РИА Новости источник в Тель-Авиве. Напомню, Boeing 737 выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, затем улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами во время полета произошла драка. Как сообщает израильский 14-й канал, пилот самолета Fly Dubai, возможно, пытался направить самолет в крутое пике, а второй пилот предотвратил катастрофу. По другой версии, второй пилот напал на командира экипажа и ранил его ножом. В СМИ Израиля фигурирует версия, что пилота смогли остановить израильские пассажиры. В сети появились кадры, на которых пассажиры, одежда их испачкана кровью. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Минпросвещение России сформирует первое в России положение о статусе учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии форумов классных руководителей и директоров школ. Он отметил, что положение о статусе будет сформировано вместе с педагогами и вынесено на публичное обсуждение. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Тегеран получил предложение от Вашингтона по текущему конфликту. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Фатеме Махаджирани. Она отметила, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании правительства Ирана проинформировала о получении предложения США. Ранее Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеальясима закончился со счетом 6-3-6-3. Ранее Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. А Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. 1 рубину и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел 2 футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. «Факел» побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который команда сыграла впервые на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, «Факел» крупно проиграл «Уралу» со счетом 0-5. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом быстрее работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил 2 мяча. С вами был Юра Геворкян.
1: В среду 30 сентября в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21, в Перми плюс 18, плюс 20, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, без осадков, во Владимире плюс 14, плюс 16, без осадков, в Сочи плюс 17, плюс 19, дожди временами сильные, в Ставрополе плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 15 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Слушаем.
4: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Приветствую жителей Мариуполя, Калининграда, Воркуты, Петрозаводска, Казани, Симферополя, Новосибирска, Балтийска, Таганрога, Оренбурга и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Светлана Нарбекова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжим знакомить вас с основными новостями и сообщениями. Конечно, общаемся с экспертами. Они подключаются к нам в прямом эфире. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте также заходить на сайт вести.ру. Также присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». Какие темы будем обсуждать во втором информационном часе? Итак, в реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано более 1200 программных продуктов с искусственным интеллектом. В России призвали создать комплексную систему борьбы с зависимостью от азартных игр, и в Москве улучшают пешеходную сеть. Как это делают, расскажем ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
4: Ну а начнем с вопросов аграрных и вопросов аграрной безопасности, тем более, что тема довольно важная. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами российских партий поддержал закупки зерна в государственный интервенционный фонд и дал соответствующее поручение правительству. В 2026 году на фоне трудностей, которые возникают у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждением портовой инфраструктуры, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна. А что это значит на практике? Вот давайте узнаем у эксперта. Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов с нами на связи. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, Анатолий Анатольевич, давайте для слушателей разъясним, вот что значит эта самая закупка зерна в государственный интервенционный фонд. Сколько нужно такого зерна?
5: Ну, очень болезненный вопрос для аграриев, потому что говорят о том, что интервенционный, ну, в принципе, уже интервенции определены. Там определили, что должны закупить около 2 миллионов тонн мягкой пшеницы и ржи в течение 2 лет. Но, конечно, это капля в море, потому что это меньше 10% от нашего урожая. Вот, и тут вопрос, понимаете, вопрос в чем? по какой цене, ключевой вопрос, по какой цене государство будет закупать зерно в этот фонд. Потому что предельные цены на сезон 26-27 года уже установлены, там 14 630 рублей за тонну пшеницы третьего класса и 13 970 рублей за тонну четвертого класса. Но эти внутренние цены упали гораздо ниже. Некоторые хозяйства вообще продают там за 7,5 тысячи рублей при затратах производства там 12-13 тысяч. Вот в чем дело. Поэтому второй объем, вопрос, конечно, вот то, что вы сказали, это объем. Потому что Минсельхоз утвердил параметры интервенции до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы, там 3-4 класс и рожь, ну, на ближайшие 2 года. Но сейчас у нас хранится в госфонде там чуть меньше 4 миллионов тонн, 3,7, если не ошибаюсь.
4: Вот. Да, 3,7 объем сейчас госфонда.
5: Да, поэтому, конечно, то, что наши южные регионы там просили увеличить госзакупки до 10 миллионов тонн, это, конечно, очень оправданно, потому что 3 миллиона тонн при приходящих запасах в 25-35 миллионов, это, ну, как я уже сказал, меньше 10% излишков. Вот здесь нужно, конечно, и наращивать инвестиционный фонд более агрессивнее, что ли. Ну и, конечно, искать другие каналы сбыта. Устанавливать нужно, прежде всего, логистику. Потому что без нее наше сельское хозяйство и наши аграрии несут колоссальные убытки. Ну и в том числе и государство.
4: Ну и, конечно, ну и должна быть определенная цена интересная для аграриев, да? Вот то, о чем вы говорили выше.
5: Ну да, потому что сейчас, вот, слава богу, что этот вопрос подняли. И, наконец-то, правительство там что-то стало делать, хотя сделано, конечно, немало. Это прежде всего и обнулили экспортную пошлину, наконец-то, на пшеницу, ячмень, кукурузу. Нулевую ставку сделали до 31 декабря 2026 года. И выделили деньги на субсидирование железнодорожного транспорта. Вот, потому что у нас Черноморский регион, откуда 90% шло на экспорт, он, конечно, полностью сейчас закрыт. И это очень страшная ситуация. Ну, и то, что интервенции, конечно, и делали. Но все, понимаете, это делается с опозданием. И вот то, что президент, обратите внимание, он дал поручение какое? Не поддержать деньгами, а именно помочь с продажей. Вот принципиально другой разворот. Вот Пенделей, конечно, как сказал мой коллега волшебный, нужно было дать раньше, потому что с интервенцией мы запаздываем. Мы уже упускаем ту ситуацию, когда аграрии становятся перед выбором, сеять или не сеять на будущий год. Это мы по этому году видим, что у нас посевные площади сократились по культурам. И по этому непростому году такая ситуация парадоксальная. Урожай хороший, а тем более на фоне международной обстановки, когда запасы зерна и производство зерна сокращаются. А вот вывести его не получается. И сельхозники, конечно, несут колоссальные потери. Им сейчас нужно платить кредиты, зарплату, оплачивать ГСМ, электроэнергию, урожай делать, доделано, получил урожай. А как бы сбыта нет, денег нет. Тяжелая ситуация.
4: Значит, Анатолий Александрович, еще такой вопрос. Вот смотрите, он тоже с финансами связан. Дополнительные 670 миллионов рублей из общего объема в 5,5 миллиардов будут распределены между двумя десятками регионов для поддержки агрострахования. Ну вот, кажется, что на общем фоне вроде бы 670 миллионов дополнительно не такая большая сумма на эти 21 регион страны. Что думаете?
5: Ну, конечно, это маленькая сумма. На фоне общего лимита поддержки страхования, ну, он там 6,7 миллиардов рублей, это сумма очень скромная. Но за этой, понимаете, цифрой это принципиальный такой подход, сдвиг, который определяет значение этой меры для аграриев. А почему? Потому что погода у нас перестала быть фоновым фактором, она стала системным риском. И показательно, что в список вошли не только наши основные зернопроизводящие регионы, а пошли там Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Иркутск, Кемеров, Новосибирск, Томск и так далее. То есть это те территории, где засухи, заморозки или там паводки могут обнулить вообще сезон. Вот именно там страхование очень важно.
4: То вот, есть рисковое земледелие, как раньше говорили, ну и сейчас наверняка говорят, да?
5: Ну да, ну она...
4: Зона рискового земледелия.
5: У нас стала уже почти вся страна, скажем так. Я почему говорю, что это перестало быть фоном, а стал системным такой риск. Ну, вот,
4: ну, сельское хозяйство и вся работа в аграрном секторе, она всегда была таковой, то есть это есть...
5: Да, но мы считали раньше, что вот южные регионы, там, понимаете, 2-3 урожая собирают, все хорошо, а сейчас, видите, климат смещается в сторону северных регионов, там уже погода другая, там уже сеять такие культуры, которые раньше не сеяли.
4: Да.
5: Кроме того, мы же, понимаете, сейчас находимся в таком периоде, когда... Вот климатические риски, логистические риски, политические риски, они, понимаете, они концентрированно накладываются друг на друга и увеличивают, скажем так, сложности для аграриев.
4: Ну, может быть, вот плюсом это, в этом всем вопросе является то, что урожай у нас достаточно высокий в этом году. Вот. Другое дело, что с ним делать, да, вот с этим урожаем?
5: Да, это парадоксальная ситуация, я говорю, на фоне того, что в мире снижается производство, там на 2%, что нуждается в производстве. У нас из-за вот этих климатических, логистических и политических причин возникает проблема, что аграрий сделал таким огромным урожаем. Вот показательный пример Крыма. Это такой концентрированный, такой, может быть, иллюстрация к нашему разговору. Понимаете, там регион потребляет намного меньше, чем производит. А производит он почти... Ну, доходит чуть ли не до 2 миллионов тонн зерновых. Понимаете, в чем дело? И качество хорошее, 3-4 класс, не фураж. А хранить там негде, там всего 8 элеваторов на около 600 тысяч тонн хранения. Понимаете, и что с ним делать? И, конечно, нужно налаживать экспорт. Раньше мы рассчитывали на Крым как какой-то хаб, который будет представлять в так называемой страны-изгои, там, Иран, Сирию и так далее, излишки продукции. Но вот видите, логистика и накладывает свой отпечаток, и мы, конечно, здесь нужно срочно как-то помогать.
4: Спасибо большое, Анатолий Анатольевич, да, что включились к нам в эфир. Вынужден завершать беседу. Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов был с нами на связи. Ну а продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
6: Здравствуйте. По опросу Роскачества почти половина россиян считает, что деньги влияют на уровень счастья. Но до определенного предела. Каждому третьему из опрошенных для счастья достаточно суммы от 150 до 300 тысяч рублей. Каждому восьмому достаточно получать 1 000 000 рублей в месяц. Но и каждому пятому достаточно суммы от 50 до 150 тысяч в месяц. Есть и те, кто готов довольствоваться меньшим. Но если говорить не о грезах, а о реальности, то по оценкам Росстата 7% россиян живет менее чем на 18 тысяч рублей в месяц. А 17 800 рублей – это граница бедности. И за последний год доля россиян за официальной чертой бедности снизилась почти на 0,5%. Снижение показателя ведомство объяснило ростом зарплаты и социальных выплат. Зарплату, кстати, получает у нас в стране 60% людей. И номинальные доходы выросли за год почти на 7%. Однако с учетом роста цен реальные доходы выросли лишь на процент с небольшим, а реальные располагаемые доходы после вычета обязательных платежей на 1,5%. Средняя начисленная зарплата 111,5 тысяч рублей, а средняя назначенная пенсия 25,5 тысяч рублей. Абсолютно довольны своим доходом только 3% россиян. Так что остальных можно назвать мотивированными. Интересно, что деньги для того, чтобы быть счастливыми, выбрали только половина жителей страны. Остальные выбирают здоровье, семью, близких, путешествия, новые впечатления, возможность заниматься любимым делом, самореализацию и уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, последнее инвесторам сейчас только снится. Золото опять дешевле из-за опасений, что рост цен на нефть приведет к более высокой инфляции, и Федеральная резервная система США, аналог нашего Центробанка, повысит ставки. А значит, доллар станет дороже, а золото, как антагонист, антидоллар, подешевеет. Ждать новых ставок в Америке можно в конце следующего месяца. И драгоценный металл пока держится около 4200 долларов за унцию, то есть за 31 грамм. Тем не менее, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что у цен на золото есть предпосылки к росту, и на горизонте года они могут достичь 5000 долларов за унцию. Он не видит для золота никакого другого сценария, кроме как роста цен, учитывая денежно-кредитную политику западных стран. Золото традиционно рассматривается как защитный актив в периоды рыночной турбулентности и политической напряженности. Но это долгосрочный актив, который может как расти в цене, так и падать. К примеру, только в конце января этого года за унцию золота давали 5600 долларов. А за полгода драгоценный металл растерял $1000 в своей цене. Но для россиян золото считается сейчас экспертами доступной альтернативой валюты. Кстати, по подсчетам аналитиков, еще один актив, который у нас в стране традиционно считается выгодным и надежным, это недвижимость. Но за последние два года покупка квадратных метров в Москве оказалась менее выгодной, чем инвестиции в биржевые боевые фонды. Но и те, кто, скажем, купил недвижимость в столице два года назад на 1 000 000 рублей, получил бы сейчас прибыль. Тот же 1 000 000 и еще с четверть.
4: Давайте поговорим про внедрение программных продуктов с искусственным интеллектом. Более 1200 таких продуктов зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения. Сказал об этом в рамках московского стартап-саммита зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. И он отметил, что, конечно, за последние 6 лет доля IT-отрасли в ВВП России увеличилась в 2 раза, что не может не быть заметным для экономики страны в том числе. Руководитель лаборатории интеллектуального транспорта Института искусственного интеллекта МФТИ Дмитрий Юдин с нами на связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ну вот мы говорим, 1200 таких продуктов программных с искусственным интеллектом. А что это значит вообще в целом для отрасли?
7: Это очень хороший знак. Это значит, что сейчас искусственный интеллект на подъеме, но что самое важное, что вот эти технологии современные, они становятся доступными, ну, для наших потребителей, особенно для государственного сектора, для крупных корпоративных потребителей, которые даже за это налоговые льготы получают, если, допустим, используют такое ПО из реестра отечественного ПО. Ну и в целом это говорит о том, что российские компании активно разрабатывают такое ПО, активно создают аналоги каких-то зарубежных решений или создают совершенно оригинальные решения.
4: Ну, хорошо, да, понятно, что конкуренция очень высокая. Вообще в мире сегодня происходит конкуренция. Где-то уже настолько она выбивается даже из общей конъюнктуры или общего такого влияния, общего контроля, да, компаний, и они вынуждены где-то даже замедлять развитие искусственного интеллекта или внедрение каких-то новых моделей искусственного интеллекта. Но в целом, вот мы говорим сейчас про программное обеспечение с искусственным интеллектом. Как это влияет вообще на отрасли, на развитие отечественного внедрения программного обеспечения и на всю отрасль IT?
7: Конечно, сейчас очень заметно использование ассистентов искусственного интеллекта для разработки кода. Но это вот повсеместно. И сейчас, в том числе и мы, в МФТИ, и в Айри, допустим, мы очень активно используем эти инструменты для того, чтобы ускорить разработку новых решений, чтобы ускорить исследования научные, которые мы очень много делаем в самых разных областях. И это говорит о том, что, ну, действительно мы можем сделать больше хорошего, качественного, более безопасного программного обеспечения. Это действительно прям достаточно большое заметное изменение, и мы надеемся, что оно будет и дальше таким. Как раз мы здесь, можно сказать, не испытываем таких каких-то опасений, потому что мы видим, что, ну, по факту производительность повышается, ну, в сфере разработки ПО. Появляются и можно теперь реализовывать достаточно более сложные функции с использованием технологии искусственного интеллекта. И это становится более доступно для даже начинающих разработчиков. Видно, что все-таки, да, изменения есть, и они в целом позитивные.
4: Угу. Хорошо, а средств на это много ли нужно вообще? Есть понимание?
7: Конечно, труд программистов и разработчиков, он высокооплачиваемый. Здесь, на самом деле, наверное, разработку обычного ПО и ПО с искусственным интеллектом, их можно приблизительно сейчас уже приравнивать, потому что сейчас практически любой продукт в сфере программного обеспечения так или иначе, ну или большая их часть содержит технологии искусственного интеллекта так или иначе, но в целом их проникновение становится еще более и более большим, и здесь мы видим, конечно, что возникает немножко другая структура расходов, потому что сейчас появляются уже расходы на использование вот этих самых помощников и помощников, ассистентов кода. И это очень здорово, что их создают и российские компании, вот, допустим, GigaChat от Яндекса, еще Алиса AI, тоже в эту сторону двигает, и это действительно здорово, это повышает безопасность, можно сказать, разработки. Вот
4: и пользование вот в том числе. Закон. Да, Дмитрий Александрович, спасибо вам большое. Дмитрий Юдин, руководитель лаборатории из интеллектуального транспорта Института искусственного интеллекта МФТИ, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
4: В России необходима комплексная система борьбы с зависимостью от азартных игр или лудоманий. Речь идет не об отдельных мерах, а о целостном таком подходе: профилактика с детства, единое окно помощи, верифицированные горячие линии, ограничения рекламы, борьба с нелегальным рынком и так далее. Ну, а также отчисления букмекеров на лечение, целевые такие, отчисления, реабилитацию и науку. Но тут, наверное, вопрос, конечно, во многом и психологически, а с чего начинать и как вообще не допустить того, чтобы впасть в такую зависимость. Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
4: Александр Михайлович, ну, возникает же это не внезапно, да, то есть мы говорим о последствиях, которые могут возникнуть и зависимостью от азартных игр, но наверняка же есть и причины, почему это происходит.
8: Да, несомненно, несомненно. Но ведь здесь надо, наверное, разговор начинать даже не с того, что является причиной этого, а с того, каковы вообще есть критерии понятия этого. Здесь ведь очень важен вопрос дефиниций. Мы очень много сейчас говорим о зависимостях, и очень много в этой части имеет место быть самых разных противоречий. Понимаете, вот, на мой взгляд, проблема вот в этом. И основная сложность как раз заключается в том, что вот эти противоречия, они связаны именно с тем, что рассуждений слишком много и не только среди специалистов, понимаете? А вот любой досужий человек, так называемый диванный эксперт, который изучал какие-то чаты, может об этом рассуждать. Вот, поэтому самое главное, вот, чтобы понимать причину происходящего, а древние говорили, излечивая причину, лечишь следствие. Да? Вот мы здесь не должны заходить со следствия, а именно от причины. Поэтому первое и главное, речь идет, должна идти о чем? О том, что есть массовое на сегодняшний день планетарное засилие именно цифровое. Да? Вот и цифровой шум всякого рода, непонятные идеи с информационным бумом и так далее. Это первое главное, что перегружает мозг. Почему это важно? Потому что любая форма зависимости, давайте будем пока использовать этот термин, это есть не что иное, как невротическая реакция организма на невозможность сопротивляться вот этому внешнему шуму, вот этому внешнему давлению. Не может человек с этим ничего сделать. Спрятаться ему некуда, достают его везде. И делается это специально, но это уже отдельный разговор. Да. А куда ему деваться? А деваться ему совсем немного есть вариантов. Да, это в первую очередь, конечно, ужасная тема с алкоголем, наркотиками и психотропными препаратами. А далее уже идет такой специфический разброд и шатание. Кто-то в здоровый образ жизни, кто-то в трудоголизм, кто-то в философию, кто-то в религию, а кто-то в игру. Понимаете, это попытка спрятаться. Это не есть болезнь как таковая, это есть отклик организма на внешние события, стрессогенную среду. Вот в чем хитрость. Поэтому заходить в эту тему нужно, конечно, не с конца, как это лечить, а изначально, как говорили древние, от яйца нужно стартовать. То есть нужна профилактика, то есть нужно разработать какие-то мероприятия, которые не позволят организму, а тем более молодому, тем более юному, провалиться вот в эту яму.
4: Александр Михайлович, я с вами вот полностью согласен с тем, что вы говорите, и про информационный шум, и про влияние, но тут вопрос, чем больше мы живем в современном мире, тем больше этот информационный шум на нас давит, и уехать куда-то в деревню или спрятаться в джунглях точно не получится. Как же тогда быть?
8: Конечно, нет. Но вот здесь формулировка какая? Он на нас давит, понимаете? Если бы это была солнечная энергия или какие-то падающие на нас метеориты, мы бы, наверное, могли вопрос поставить так, как с этим бороться. Но речь-то идет о чем? О том, что мы сами этот шум производим.
4: Это да.
8: Вот и в чем хитрость-то. Да. Это не есть некая стихия природы, это не есть некие непреодолимые события. Вот. Это то, что мы делаем сами. И вот тут возникает вопрос. А насколько нам все это необходимо, насколько вообще все это должно вообще присутствовать в жизни? Вот ведь в чем проблема. Если нас оцифровывают, то как мы от этого спрячемся? Да никак.
4: Никак.
8: Понимаете, да, то есть если нам говорят, что мы должны следить за новостями, мы должны свои гражданские права реализовывать через цифру, мы вообще в принципе все уже, мы живем в цифре, понимаете? Uh-huh. Человек родился в цифре, он умирает в цифре, потому что в роддом записаться можно только через сайт, и погребальные услуги тоже можно встать в очередь именно там. Понимаете? Вот в чем хитрость. Любые права, которые человек имеет, должен иметь желание реализовать, они так или иначе приводят его к оцифровке.
4: Давайте вот финальный тезис. У нас, критически мало времени, но тем не менее. А с какого возраста тогда нужно, может быть, родителям...
8: С рождения.
4: Контролировать.
8: Причем желательно этим родителям со своего собственного рождения вот этим делом озадачиться. Но шансов здесь крайне мало, и все попытки, которые сейчас нам предлагают как некую новацию, они уже были, и я думаю, они будут не очень перспективны, пока мы не пересмотрим саму структуру, именно философскую концепцию нашей жизни.
4: Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Напоминаю, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович был с нами на связи.
0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Слушаем!
4: С 1 января следующего года в России начнет действовать обновленный ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. С этого срока в состав продукции должен будет входить белок, максимально приближенный к белкам женского молока, а количество жиров будет лимитировано. Росстандарт утвердил такой стандарт новый, и он заменит документ, который действовал еще с 1998 года. С нами на связи врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Ну, то есть вот уже практически 30 лет, да, как прошло, и там будет фактически там 29 лет с документа, который действовал с 98 года. Ну, соответственно, поменялись подходы или что принципиально изменилось, да, и почему нужно вот обновлять этот ГОСТ?
9: Ну, жизнь на месте не стоит, и наука в том числе. И появилось больше новых открытий и пониманий того, что молоко, вообще женское, как у любого млекопитающего, это не просто какой-то материал там энергетический, строительный, да, а он еще должен очень хорошо подходить под ребенка, потому что, ну, как на примере с машиной, если мы нальем в машину бензин не той марки, ну, в принципе, она поедет, но все-таки ее здоровье, в конце концов, будет развиваться не так, как хотелось бы, да, и приведет ее в мастерскую быстро. Вот то же самое и с этим. И не просто дать какой-то заменитель молока, а чтобы вот по аминокислотному составу, потому что даже любой белок, он должен иметь набор определенной аминокислот в определенной последовательности. Uh-huh. И вот у другого животного там не так. А вот у человеческого ребенка вот именно вот такой должен быть идеально подходить. Это, как знаете, хороший и плохой протез, так скажем. Но тут я бы вот еще на чем бы, наверное, сконцентрировалась, что это все равно не замена, как бы идеально ни подходил, не замена грудного молока. И вот почему это так важно? Потому что в грудном молоке, особенно в молозиве, вот почему нужно прикладывать там первый час ребенка, там есть особые белки и, ну, те же трансфер-факторы, которые как инструкция. Вот ребеночек вышел в другую среду, и ему прикладывается правило, ну, опять же, по аналогии вождения или там, как хотите, учебник, да, как он должен, его иммунная система должна адаптироваться к этой среде. И, соответственно, тот, кто вышел без этой инструкции, такое у нас два поколения выходили, не прикладывали и не давали молозива только потом. Да, конечно, он как-то выучится, и как-то он будет ездить, и, наверное, даже к середине, к концу жизни он там и обучится, но только очень много набьет шишек на этом пути. Поэтому вот здесь очень важно все-таки дать ему вот такое вот четкое направление. Это модуляция иммунной системы. Поэтому аллергии и разные вирусные, бактериальные, а они связаны с сердечно-сосудистыми. Ну, вообще, не буду, наверное, очень много говорить. Как раз вот многие даже наши заболевания, они, да, изменения внешней среды, там, питания, стресса и так далее. Но иммунная система, она просто на это не заточено, и ей сложно поэтому на этом, ну, как бы вот смодулировать.
4: Закладывается все, конечно, молоко, в этом раннем детстве. Спасибо большое, Елена Павловна. Важнейший вопрос. Действительно, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина была с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому и к московским темам перейдем.
10: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В сентябре 1956 года, то есть ровно 70 лет назад, на экраны вышел фильм под названием «Наш милый доктор». И мы, наверное, не вспомнили бы об этой скромной музыкальной комедии, созданной на киностудии «Казахфильм», если бы не одно обстоятельство. Для нее написал свою первую песню молодой композитор Александр Зацепин. Было ему в то время 30. В течение 7 лет жил в городе Алма-Ата, где окончил консерваторию. На пятом курсе даже написал музыку к балету «Старик Хоттабыч» и начал сочинять мелодии к фильмам местной киностудии. Его попросили написать песни для музыкальной ленты «Мой милый доктор». Она о том, как артисты решили дать концерт в честь замечательного врача, который помог им всем. Одну из главных ролей сыграл солист казахского театра оперы и балета Ермек Серкебаев. Кстати, отец будущего создателя группы «А-студио» Байгали Серкебаева. И вот для Серкебаева-старшего Зацепин написал песню, которая по существу переменила жизнь композитора. Она называлась «Надо мной небо синее». Собственной студии для записи музыки на «Казахфильме» не было. Песню записывали в Москве на Мосфильме. Аккомпанировал певцу оркестр Всесоюзного радио под руководством знаменитого дирижера и аранжировщика, одного из пионеров советского джаза Виктора Кнушевицкого. Многоопытный маэстро сразу же оценил мелодический дар Зацепина и предложил: «Перебирайся-ка ты в Москву, приходи работать на Мосфильм, я замолвлю словечко». Так Зацепин и поступил. И в результате появились мелодии для «Операции И», «Кавказской пленницы», «Земли Санникова», «Красной палатки», «Бриллиантовые руки», фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня» и многих других. Ну а началось все вот с этой песни, которая впервые прозвучала ровно 70 лет назад.
12: Солнце в синеве, в серебряной листве нежно улыбнулось мне. Ветер озорной летит, спешит за мной,

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
5: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
4: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
5: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
4: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
5: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв.

0: платная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
1: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
0: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
1: Но вот как это работает?
0: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто

0: привык к обычным лекарственным препаратам.
1: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
0: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
1: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
0: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
1: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
0: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Володин стал председателем Госдумы. Кремль признателен Такаеву за оценку Путина, заявил Песков. Российская армия взяла под контроль Шабельное, Толстодубово и Егоровку. Далее подробности. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Эту должность он занимал в предыдущем созыве Нижней палаты парламента. Выступая на первом заседании, Володин отметил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%. Избраны 184 новых депутата, среди них 48 участников СВО.
2: Вот среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать, общее количество – 48 участников специальной военной операции. И, коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны – стараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
1: Помимо председателя, депутаты избрали 9 вице-спикеров. Ирина Ярова и Иван Мельников избраны первыми заместителями председателя. Депутаты Госдумы 9-го созыва на первом пленарном заседании проголосовали за постановление об избрании председателей 34 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты. Согласно документу, единороссы возглавят 20 комитетов Госдумы 9-го созыва. Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву за оценку, которую он дал президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
3: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Ранее Токаев во время пресс-конференции с Мерцем назвал Путина наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской, Егоровку в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожено не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1505 военных. Помимо этого, поражены склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа. Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, изготавливавшего поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов для получения ими статуса политического беженца. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
4: с использованием компьютерной программы. Обвиняемый незаконно сделал фальшивый бланк протокола и внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином Российской Федерации противоправных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем мужчина отправил поддельный документ почтовой связью заказчику в США для дальнейшего его использования с целью получения указанного в протоколе гражданином статуса политического беженца.
1: Как сообщили в ФСБ, России устанавливаются соучастники задержанного. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщение СМИ о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином, как ранее сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, ведется допрос второго пилота самолета, на котором ранее произошел инцидент. Источник в израильских органах безопасности сообщил РИА Новости, что Израиль рассматривает инцидент на борту самолета Fly Dubai в том числе как попытку террористического акта. Ранее в среду самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Ранее в СМИ выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как известно, что борт был направлен в крутое пике. В сети опубликованы снимки пассажиров с того рейса, испачканных в крови. Мошенники создали сайт Департамента цифровой защиты, который якобы предназначен для защиты от аферистов. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что на этом сайте злоумышленники предлагают провести диагностику личного кабинета портала госуслуги, чтобы установить факт компрометации профиля. Как рассказали в ведомстве, для этого владельцы устройства просят указать номер телефона, после чего на экране открывают анимация со сведениями о похищенных конфиденциальных данных и оформленной доверенности. Правоохранители подчеркнули, что таким образом мошенники пытаются заставить человека позвонить по фиктивному номеру техподдержки, который размещен на сайте, а затем выманить финансовые средства путем многоэтапной обманной схемы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеалиесима закончился со счетом 6-3, 6-3. Ранее в этом месяце Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. «Факел» побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который девушки впервые сыграли на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, «Факел» крупно проиграл «Уралу» со счетом 0-5. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. Один «Рубину» и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет играет в Европе, там футбол намного быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом по-другому работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
1: В четверг, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском плюс 7, плюс 9, небольшой дождь, во Владивостоке без осадков плюс 14, плюс 16, в Челябинске плюс 18, плюс 20, возможен небольшой дождь, в Ханты-Мансийске плюс 13, плюс 15, без осадков, в Омске плюс 14, плюс 16, без осадков, в Иркутске плюс 7, плюс 9, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, без осадков. В Калининграде без осадков плюс 18, плюс 20. В Казани плюс 11, плюс 13, кратковременный дождь. В Сочи плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 16 градусов тепла.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Республика готовится к зиме. Особое внимание дорожным и коммунальным службам. Как сообщил на своей странице в соцсети Ростислав Гальштейн, Комидорожная компания приобрела 12 новых комбинированных машин и один автогрейдер. Они поедут в районы. Спецтехника в целом готова на 96%. Противогололедные материалы муниципалитеты еще закупают. По словам главы, в республике будут оборудованы 84 переправы. 3 зимних автодороги республиканского и 31 автозимник местного назначения. Средства в бюджете предусмотрены. Ростислав Гальштейн отметил, что тему держит на контроле и призвал ответственных не расслабляться. Гаражная амнистия продолжается. Срок действия продлен до 1 сентября 2031 года. По информации органов местного самоуправления Республики Коми, в рамках этой программы зарегистрировано прав собственности граждан на более чем 4000 объектов недвижимого имущества, из которых 933 – гаражи, 3162 – земельные участки под ними. Воспользоваться могут владельцы и наследники зданий, построенных до 30 декабря 2004 года. Для того, чтобы стать полноправным хозяином, нужно подать заявление о предоставлении участка в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Сыктывкарские депутаты не поддержали введение нового норматива – выделять 5% парковочных мест при строительстве домов под электрокары и гибриды с зарядными станциями. Так как это приведет к удорожанию квадратных метров и дополнительным расходам собственников. Одна мощная зарядная станция стоит около 2,5 миллионов рублей. Ее обслуживание – порядка 10 тысяч рублей в год – станет ответственностью жильцов. Тем временем в Сыктывкаре больше 100 тысяч легковых автомобилей и только 77 гибридов и электрокаров. К тому же не совсем понятно, хватит ли мощности зарядных станций в наших климатических условиях. Ресурсные организации готовы провести подключение. Мэр Сыктывкара Максим Мартышин, в свою очередь, призвал депутатов идти в ногу со временем и создавать условия для появления новой техники в столице. Однако решение не приняли. Сегодня, 30 сентября, в Сыктывкаре стартовала первая смена международного фестиваля молодежи «Магия Севера». В программе 12 тематических направлений, среди которых киберспорт, геймдизайн, создание контента, волонтерство, предпринимательство и карьерное развитие, рассказывает специалист ресурсного молодежного центра Ольга Цуркан.
2: Первая смена пройдет с 30 сентября по 3 октября. И в этот период пройдут следующие треки. «Твоя территория влияния» для лидеров сообществ и координаторов молодежной политики. «Киберстарт» для тех, кто живет в IT, киберспортом и геймдизайном. «Создавая, продвигай» для блогеров, журналистов и контент-креаторов. «Апгрейд» – твоя версия 2.0 для студентов и молодых специалистов, строящих карьеру. «Фабрика идей» для художников, дизайнеров и авторов мультимедийных проектов. «Команда мечты» для лидеров студенческих объединений и молодых управленцев. А еще в рамках фестиваля пройдет грантовый конкурс «Защити свой проект и выиграй до 1,5 миллиона рублей». Все подробности в группе фестиваля «Магия Севера» ВКонтакте.
1: Особое место в программе фестиваля – знакомство с республикой. Молодежь сможет погрузиться в культуру и традиции Северного края, узнает о возможностях для профессиональной самореализации в регионе. Союз женщин Республики Коми отметил свой юбилей масштабным форумом «История добрых дел длиною в 105 лет». Мероприятие объединило ветеранов женского движения, нынешних активисток, лидеров общественного мнения и молодежь. За минувшее время многое изменилось в обществе, но вопросы и задачи остались во многом прежними, отметила председатель Союза женщин Коми Галина Лапшина.
3: На первой конференции, которая проходила в Усть-Исторске в 2021 году, 67 делегатов, их вопросы были младенчество, детство, ликвидация неграмотности. Разве когда-нибудь вопросы материнства и детства будут второстепенными? Никогда.
1: Форум совпал с днем рождения почетной гости, члена правительства республики Натальи Хозяиновой. Лучшим поздравлением от подруг стал для нее серебряный знак Союза женщин России.
4: Мы ездим с Союзом женщин Республики Коми по нашим городам и районам с лекцией, посвященной здоровью женщин. Считаем, что это один из самых главных вопросов на сегодняшний день. Встречи так и называются — «О своем, о женском». Посвящены они женской онкологии, ее профилактике, лечению. Мы ездим вместе с врачами, с консультантами по белью и с теми женщинами, которым удалось излечиться от онкологии, и они делятся своим опытом.
1: Социальные десанты в районы, помощь женам и матерям участников спецоперации, поддержка многодетных семей – это далеко не полный список задач, стоящих перед Союзом. Сегодня женское движение в республике насчитывает несколько тысяч активных участниц и с каждым годом расширяется. В него вступает все больше молодых девушек и женщин, а значит, будет кому передать эту важную и нужную общественную работу. В Сыктывкаре состоялся региональный этап 5-го всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров. Участниками стали 37 представителей серебряного возраста из столицы и близлежащих районов. Им предстояло показать осведомленность в жизненных вопросах, которые касаются финансов, страхования, бюджетов, инвестиций и противостояния мошенникам. Своего рода ЕГЭ для пенсионеров. Сыктывкарка Ирина Автухова считает, что бороться с чумой 21 века массовой потери денег можно, лишь повышая уровень знаний в области финансов. И это привело ее на чемпионат. Причем призналась, что справилась не со всеми вопросами. Трудности вызвал блок «Прокаска» и «ОСАГО».
5: Вы знаете, я вот честно не ставила перед собой каких-то там целей, там первое место, там еще что-нибудь. Для меня вот само участие – это и есть, да, результат, потому что в ходе подготовки, в ходе того, что вот я готовила материалы тоже для участников, я сама узнала много.
1: Те, кто набрал наибольшее число баллов, будут представлять республику на всероссийском финале, который состоится 22 октября. Вы слушали новости?

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. Местами прошли небольшие дожди. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 9 градусов, в 12 часов дня плюс 14. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 1 октября, по республике ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных северных районах со снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, днем на крайнем севере порывами 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем плюс 3, плюс 8 градусов. В Сыктывкаре небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7. 2 и 3 октября ожидается холодная для начала октября погода. 2 октября в восточных районах с небольшими осадками. В ночные часы прогнозируется минус 1, минус 6. Днем 2 октября 0, плюс 5 градусов. 3 октября плюс 3, плюс 8 градусов.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видяла тала миян фондочку занят поп да сылан казак мымат мойткев. Ворсаны драматеатр чартистес. Ноты Лидия Родионова. Дачтыма шурсыкмыс шащичем да сквайте двоен.
5: Важен, олисны, вылисны, поп гозья. Вот отчет поп мыдачи с казака скоршне. И чеде, а сылы панед мымат локте.
6: Эдче, батюшко из мадачама. Казака скоршне.
7: Ну, а пусть мина казачитнете. Дон-то мидаша. Куим вас служите, мать? Куим печи?
6: Ну, да. А ты, он шмонит.
7: Ок, первый его ужалем берен, чальчунян печик-то. Мадво помашем берен, ним там чунян. А кое мадво помашем берен, вот чунян печик-то.
6: Вот я и мужик. Куим вокосье печики шучавны. Печики, печики. Но-но, медала ли бы учме нам обучек нянь изны, скот виджны, пески равны. Воин, варьясыч амба.

0: И ну адис поп мамадас гордас. А не дырмышти, куди сыстынынин казаксы выры.
1: Мон мамад, ветли пешки равны.
2: Ноли бы ветла.
0: Мон ис мамад выры. Керали сыв кушта вид краж. Сыща югаданна и гордас воис.
1: Но воинин. Качам регдан.
2: Вой, дай.
1: Унанам аматпешта керален.
2: Талон, вид сыл керален.
1: О, сичке аски пески слакайли.
2: Остался вид нарсылся, бояли огстався.
1: О, гердстався.
0: Мунис мамат, сывтис выв додя витнан крашса, да поп ышынюла грымкала додься пырадис.
2: Батюшка!
1: Мэй!
2: Батюшка!
1: Мэй!
2: Это у батюшка место приметно!
1: Ох ты, мамат! Кыннат ты над тани витсыв пешкед!
2: А куд же набу вицел? Стач вицел кераламата.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Локпыр, да водчик вод. Аскибара пески равны кайлан. Да он и тадь еннин керав. Он каков зыщ? Чык генуч-то да.
0: Точно ему не смамот выра. Пырад из да сверша канемова я пожам, уй, и смутал, и сокмы ссылку шта, сощачин ты съела дыс. Кормодачис гордас, вали угодна.
2: А, батюшка, полноте луна, окмы ссылки рали. Они тик прамой пески рали.
1: Аскими ачим ты ка двора скайла. Леджа вовсе, да шоэд.
0: Каисны поп да мыма твора. Корвоесны места выла. Поп мады сгонь явны. Корщны мыма танкиралам песса.
1: Конна казак пескет.
2: Батюшка, тани, стыч, акмасыв.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, ой ты, мамет, ты, мамет. Пух ты вав вылаз далечет.
0: Мамет, петка дис акмасыв якерса, аспельпам вылаз. Сыща шыбы тис вав мышку вылы. Вылы сыча и лязали, да и кули.
1: Ой-ой-ой, ты, мамет, мамет, кон, ей не вэв, мышку вы нас песса савтле, коли я дойдя с пуктыны.
2: А ты, швин, вэв вы нас по пукты. Хочка, я и чух ты, мы сиди вычи.
1: Но мы сеща тыкан, мамет, кад вычан, мы и вычан. Винка меньше вылез, а не аж влади лечет.
0: Мамат, зев кокни пырыш бош, ты спель пам вылаз, окмы сыв я керты, да мудачи с горды.
2: Копча, батюшка, песта ректа, керка дура дали, ужгит дурак.
1: Ужгит дурас ректы.
0: Казак, Ваис керта поп керка дорыч, да зымкала суфта дис ужгит штен бока. Ужгит эт кищис. Поплан став уж яса слязали сны. Ваис поп, да модис видны казакас.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты мэмэт. Ой, мэмэт, мы на ужгит са киштен.
2: mes ir pesta. Štien pokasūtadi.
1: Oi, gospodė, oi, gospodė, razarykin temeną mamą, razarykin. Oi, gospodė, gospodė.
0: Олесны, олесны, да корка поп, да попадя, кошкит на мододчисны.
1: Ты, мамат, ми гошкиты кости, а влючки, да оджас я сабуравич, а медся не нам бороджас сабуравич, бедым вырьяс медшим няне сезгушавны.
0: Мыен поп гоз я мунысны, кошкитны, мамат вошты сам бороджасты, Кори щиктыш мужик ясас, да чок ты став няниса ембурсе новлыны. Се щапер ес амбароджасы, да амбароджас нас котыр ты с попа скоршны.
3: Тюшка! Тюшка!
2: Метра, вот лаешь дыр корща.
1: Мы не лаим, амет. Кучилыш ты нам породишь, сыновны!
2: Амбар, пышка, батюшка, шыр я скотра ныры. Мы котра ногты юалны, мы вечны. А амбар, родиста, бурачок ты не вечны, да мед, мед мы ща таче, ветли кости не кот съезе сгушал. Чорыш вагі!
1: Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ти мамет, ти мамет! Коло дамбарші сняньше вічні, а ось амбароджасе!
0: Котор ти снамбар вічатлене, спиліш! Спиліш ні нама буколяма, став сагушаламаш! Скорала побгу горготам казак виле, а мамет правда йче?
2: Ет, батюшка! Ен амбар да, амбар ужас да чок тын вичны. Куди козяин, чок тын сиди, лыча.
0: Вот корка воис, казачи там лысрок. Кола казак кадрышат вычны, ути во ужалы мыщ. Мэмэт пуджи сос яссы, Суфтис поплы панит.
2: Ну, как, батюшка, мы нам первую вошь уждон мынтыны. Вай лошадлы плеште. Кудар мука с печек-то?
0: Лошадис поплешься. Мамат, кол с печек-тыс. Насечена, мой поп выла-выла качлис, так час улочтум бльчис.
1: Ой, мама, дай-ка ниян, ой, чечинок вермы, ой.
2: Ну, батюшка, отнево ужалемеще прест.
0: А обгашка, куим сутки чеш сать такой листая печек там щес. Пукала поп, да думай-то, кучи мездочный казакыш. Куча местышна еще кук печек еще.
1: Эй, мамет, како волит отче?
2: Мой батюшка Коле, месовой.
1: Мон, мамет, ветли да вырсалыш, масса воед. Сие меним кык вонин ругасе змынтыв.
0: Мунис мамат, пырещо дворшара, керал и смет шаюджит пожам пуса, да мадис кырщины. Локти сетча, вырса.
4: Куча могер, мамет, локтин меня прихода. Мыла тая пуса хрыщан.
2: А мне локти, ты я нас вырса чинене.
4: Не.
2: Поплы ругамент тамаш, повшадыш. Да. Кто-то я пуша свой часлым бег, мидам та я бег нас, ты я раз и повшадыш.
4: Вайкер мой, вынь мне сбята. Кот не мрой мьянчик. Целый ругамент. Кихтя не сидят там. Кот не мьянчик, а вера ваш учетный. Целый...

0: Norca kokilas šis užkad. No, iš uķiauktės.
1: Šis atė, mėmės uķiaukt.
0: Apeka varsas uķiauktą. Tėnas šin guran šit, šin vat čečiustas. Da, šin vat kažal, kur tav šin da?
2: Kur tav jis varsą? Aš šin jasą, ta mod jis vyčišnė. Mamat lišutėv tamse. Mamat poštis muž zor, da kyšta išvišnita svarsal jūras. Vursalan šin šis būtsan bibetalis.
0: No, atče šutėvte? Madeš, šutėvta ok?
2: Ojis mėmet poporde. Oti oš sajurtis konjušnė, a mūtse mūs karta.
3: Isus Kristos! Mėmetit barvoma! Mėvali čaitam išia varsal dviasies. No! Mamet, vajadin, varsal bliskotse.
0: Vajadin. Konius neandam. Kartat, jurti.
2: Lečisny pop da mamet karta. A už jasit, poplis stav mas jasai vav jasai koša vlamaš.
3: Ой, байте бачит, мамет. Ушка ж моя дама, ушка. Мне влака ушка час.
0: Еще ты сморсает, съезывает.
3: Ветли, мамет, иджи два дары. Васа я сыслышь оброк перьины. Куим вонин оброк не ругами не мезмонтевны.
2: Мунис мэмэт гуджу два дора. Пукчис берег дорас и мэдис кезгартны. Секи ват пышка сыщ, пык петис вазапи.
4: А мы там мэмэт лычан?
0: А мы? Ну, ракес ва карта. Tienlaš vadna tokus ja širjavne. Da tienas vasa besies asipūšė dešinė. Mėla poplė obrokni rūga on mantai.
2: Povžys vasa pi, da vasa dėdus dora kotartys.
4: Oi, dėdė, mamet luktama, da obrok kore. Ольга бы шапка тыл деньга щетой, ватна ты бы ширяла, да став вас обеща с собой пуще, да. Ой, мамет, дедочек-то тянет мне кот бетчины. Кодним-кодним успел, мам, сыр и облок ломентины.
0: Ты как, черт, кусенька, а чи мог же мы двермашны? Соестер, путу раз, минам ширко с твукой куйлка. Мунда сыкат, берчи. Ага, а самырце, не уна пельтам да озгы. Чорнет на заводе тачкула сылы кучканы.
2: Мамат индис пударын койлыш ош вылэ.
4: Вермаса. Деда, тектис, панясны. Кудным Эдгежи квад гагарит. Кычал там, силы и обрак ментене.
0: Тека, чёрт, кусынька, а че мог же мы панясны? А ты на винам, и че твокой на паняс?
2: Мама отпырали сфоры. Кыс, кыкачас, хоть и самишек еще есть, а вот це мозду разбочтись.
0: Ну, черт кусень, паняш меня мечет мокаде. Ух, кушпе, маночи!
2: Кач котертись. А вас опекал сошедоман кашка котерта, медочка съесос парнины. Вот кучатый сватга горыс, а сек косты, мамот кыски смешек щас, мот кочца, да мышка стапка да.
0: Молодец, молодец, мля, и чё твокай, васа эспани, молодец.
4: Деда, деда, крите, Лена, парень, мама тла и четвока.
2: Бергачи с вас опи, деда здорович, бара на оброк деньга озвай.
4: Дед меня мыслит, а если комен подъебется. Кодным выложи, катерлам, целый и оброк.
2: Мамат сувт из комон под якорт бейдоры, да кымар выловичеда. А шибытны, о шибыт.
4: Мене, мамат вычисан, а шибыт.
0: Часасия, кымар пласа вычищу, что да сетча бейца шибыта, бейца ща бырса и зущ.
2: Боже, с вас опи, хватит избеться, да вадье лечи с деда слынурашны.
4: Деда, деда, тянется, бедь-то, мама тут купит кымару хлопетны, мурца веяло пышкетны.
2: Адже порыщ васа, мы маматка тщила анберчины, он вермы, да чок тыс. Петка дны оброк деньга. Все косты мама трощат и шапка пыдасы. Улыса с гукот есть, да мешок пуктис. Эти мешок деньга петка дыс вас опи, да киштис мамот шапка. Эстыр, вот мешок киштис. Пара эстыр, кой мат мешок петка дыс. Да вылищти и тури.
0: На вас опи. Ну, попортать деньга мешок-то.
4: Не вылазится, тетя.
0: Вошла, вошла. Да зильчика вошла.
2: Той вы сейчас отчисны уджет иски.
4: Мина, мама, та я... Та чем гаграсыз?
0: А тая, тая мирам дедла шикач молес.
2: Мунисны, мунисны, да вас опи агазачис.
4: Мене, Mama tata mes.
0: A time in a denlan she catches.
2: Мунисны, мунисны, да вас опи рыныш аджис.
4: Вища, мамат, вы не тай тача мэс.
0: А я, а тайменам дедлен выралан шапкаэст. Поплен сок эртаэст давчи, пэл бэр гордат бергачи.
2: Гордас мунигас, вас опи рынышта шапка алис. Агаста шилья щикач поддещу ес, а иски-то шилья же корталес. Да вад ем одес деду сордалетчины. Иски, вапыда сакыска, рынышы дагаса два верка сакыпадане. Пещис, пещис вас опи, да сетчаи джагали.
0: Батюшка, батюшка, вай, васа я седлыша оброк-то. Лынди дай и драв, а ми пета на шойчишта сарае.
2: А попыт, и деньга вылада бурат. Думает, а сам он съелыш, кучи казак печек иш плешса мездыны.
3: Матушка, воли, воли таче.
5: Не, орин, батюшка. А мы катай на зевьё на те повземет.
3: Мама, ты барваис. Кать, чё густыв? Некуча съел с ярмы.
5: Ой.
3: Коле, коле пышкины. А то сыщен бын.
5: Ой, а им будто на кача гулям. Жалер теден отныты.
3: Ме, зевыджи пещер вачи, став до наколуйся, сав там сече, и аски же мамат чит ущен пышям.
5: Ой,
2: а мамат кувли снал из чернисе. Мыен поп да попаття, он молчисны. Рек ты с поп пещеры став импурсы, да нянцы, сыща а чис пырис пещерас, да вевте щис.
3: Матушка, матушка, че-че, юг дына нет кутес. Коле, отъяджек пышкины, пока мама ты дузе.
5: Вот что мне борща.
3: Ой, термашный, Кола, термашный. Лунаджик пушкины.
5: Ой, там ученин.
3: Вай, вай, Васечка. Ой, матушка. Пухчишь к нам. Шой чины, да шой штны. О нет, казак и должен сует. И медика джаяли. Печка раздевша к двалыма. Ой.
0: Эккой. Пойми, мама тлокта.
5: Ой. Ок. Гэтай нэйку тэй мэнны. Ой. Мэна пухшин. Вай пухшин кора. Ой. Ой. Вет.
2: Котер ты стыда, котер ты сны. Джуджит кыркач юдара воисны. Сычинай войсу ес. Попут пестерта пырчис. И бужит дора шойчина пукшис.
3: Но они мэмэтли. Миянес не суэтны.
0: Но, батюшка, от вами тиянас верми суэтны. Мечай ты мои мина, джикажнин колинны.
3: Свят, свят.
5: Ой, господи, господи, ед мой мезды мина. Мезды мина
6: mine, Damianas. Mama, tu-și lunii voi mâna te voci. Господи, господи.
2: Поп та попадя, джі кать шогоушіни. Бара мама ти ще зминни. Вочне валініне, лише чесне, юдера учне водне.
3: Яким же ти, мамет, юдор ланіс водан. А матушка верла дорла ніждик. А ми кучекат ян широко стад вода.
2: Мучим брат поп да попаддя, зів чору да он мовшісне. Та езі кивлене, кучі мимот попас, юдорла ні свіштиштіс. А чи поп да попаддя коста водіс, корка садьміс попаддя. Думайте, мій сипакан куйле, Асла сверасис, да моди шукадны пеляс, да бока стувкадны.
7: Батюшку, а то юшт мамат за вас, тому нам зыщ.
2: Мама, то ишт из попа скырка чьювщань, вае. Асы в нас садьми с попадя, да юала мамат лыщ.
7: Казак, а канамян, батюшку нам?
0: А песни яс. Ва бигльте.
7: Ва бигльтин.
0: А читай, читин.
7: Ой, ва бигльтин. Ти на юай мене і ми. О, господи, господи, батюшко, та батюшко.
0: Ну, мене вони кинули казакалан срок. О, маші. Поплик.

0: Кушта из куим шурс гагар километр. Во панчамшан джентлама дас шежим юкан шоссе километр. Уржеса нодама дас муниципалитетен. Канчура юждема лошадема подавитланин. Место в сакудеса вуджедема как ямас дас миллион шай тотсаг. Сыктынца пальчиктен куим лаан уржеса эштадене. Школа эса мунантуя с бурмадам была комилан кудьеш таво торьедема соттет шок вайтаман миллион сая шайт. Джентавшена чырч детсадеса вочинен яс. Коми республикаса Аньяслан Котер пасис анщес юбилей бур водьмасчамяслан история ржит форуман, кыпыт чукарчилам отовтис отманом лыш ветераньясас, общественникясас да том енбеа войтерас, медам вачны урчлыковкарта да лышадны водживыла балаяс. Коми Аньяслан Котер таямиян регионца медваш отманом республикалан чырчья, сиеже шурс отмышо кы жете двоан чужам. Тая кадан артмис вуджны зевджит туй, йона вешчис Аньяслан олан ног да обществован тычандон, но юалам язда могя сколесны пышти сэшим ясан же.
1: На первой конференции, которая проходила в Усть-Сысорске, 67 делегатов, их вопросы были младенчество, детство, ликвидация неграмотности. Разве когда-нибудь вопросы материнства и детства будут второстепенными? Никогда. Эта тема до сих пор остается одной из главных деятельностей нашего Союза.
0: Форум Нуадан Луна, а сейчас чужан Лун пасис пыть депутана гыщ, республика Савечка Длан Котера Пырыч Наталья Хозяинова. Подругая щань Медбур Кожинан Целуи Рощеса Аньяслан Котершень Эзыч Пас.
2: Мы ездим с Союзом женщин Республики Коми по нашим городам и районам с лекцией, посвященной здоровью женщин. Встречи так и называются, о своем, о женском. Посвящены они именно женской онкологии, ее профилактике, лечению. Мы ездим вместе с врачами и с теми женщинами, которым удалось излечиться от онкологии, и они делятся своим опытом.
0: Район яса социальный десант, я сторья военной операции с обычастан, гатер я с дамам яслы отцег, у начале дешеми яслы отцег, у на могыш сэмон некамон. Республика Сакотерен некамон шурс вочмасчищ ань, на я ужаланы и кар ясен, и ичет пошелок ясен, быдлан торелан и мелелунан да мукады скыламан, кывзам емденеш Елена Бирюковас.
3: Помощь, проводы на 1 сентября детей в школу. Обязательно участие в общезначимых районных мероприятиях. Это Герасимовская ярмарка. Они активные участники и создатели подворий от поселений. С началом проведения СВО наши женщины плетут сети. Эти женщины села Усть-Вым, поселка Илья-Шор.
0: Бы дво котер этара пачкала отманана пыра унжик ань да том ныв, а сичка ло кодлы воджа нуднатая колана да тычана ескост удж.
4: Я постоянно помогаю в Сыктывкарской детской больнице, центру временного содержания женщин и детей, которые кризисного центра, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Ну и вообще периодически обращаются женщины, и по мере возможности вместе с другими членами Союза женщин мы оказываем помощь.
0: Балая Союз Ланвель Уждеч, Портная Федерация Чупада Выль Учтас Яс, Оцавны Том Мам Яслы да Челядящие Меяслы, Пашкадны Республика Тиветлам, Сбульмадны Культура да Искусство Анвыль Проект Яс. Республика садет сад ясын, талон ужала нёль да джин шур сая педагог, кызвыны с воспитатель яс. Бырящи сымын нёль мужичей, шылада как вечкадлыч да выньер сымадыш веладыш яс. Став воспитателищ дас окмыс прочентыс ужаланы шик садет сад ясын. Джин шис неуна эчаджик таршам педагоглан был истыдым лун яс. Мукадыс шар образования специалист яс. Кык коймад юканыслы комын вид ветымын нёль арыс, томыс эча. Быд воспитатель выла комин шаркодя артма как ямыс зон посне, медунанны в када зонка Ущинца группа ясен, медача инта садет сад ясен. Во паншемчань соцфондлен Республика Саюкан мог бады сколана эмбуран омаля кылы шур с куимшего шунжик мортас. Виджема команда джин миллион шайт. Квайтаман кык морт кори сурда перевод. Артмис кык шур с кыкше шижинда сая час. Шекат переяслы шетаны осымын слуховой аппарат яс, но и шорни гижаман шетыш телевизор яс. Видео еда да телепон яс мукат тор. Став сатаяс позже бочтны чырч торья электронный каблаан. Мыла рут тури да мукат гежат лебач эновте пырша уланин яс. Таво гожим орнитолог яс чукартисны эссамын таршам майшадлана пасид яс. Учоны яс туялисны вырваса дас районан. Кучам кывкартад вычесны тадмалы Селена Золотарева.
5: Сыктывкатылчань воркота дорса шойда заказника. Читава гожим орнитолог яс удитисны ужавна даса яс экспедициян. Медвы чукартисны пасид яс шоч лебач яс черти эткамын торчуймадис.
6: Установили, что у нас ряд птиц опять продолжает продвигаться на север. Вот выпь большая в настоящее время отмечена даже практически в устьевой части Нерицы, это около самой Печоры. Ранее было известно в районе Донды. Получается, что этот вид расширил свой ареал более чем на 500 километров.
5: Ем помкая си майше, чем лучше, да заказника на Воркутау.

0: чини слит пискулька джоджа гжит куч да вою варш яслан. Орнитолога шетен наяс майшадла морт. Техника васна и чина ру тури лыд шиндор да тон тыдорын.
1: В первую очередь аэролодки, которые создают огромный шум, проникая до самых верховьев рек, они создают мощный фактор беспокойства, очень негативно влияет на фауну, даже зверей. Например, крахалей уменьшается в несколько раз, редкие охраняемые виды начинают покидать эти места.
0: Тава экспедиция слан кыпкарда ясыши отен ло орнитологи слан вазем откамынлан пашкадны торген виджана мутас яз, вазем саны ученая стырбура подула анаса шалыстасна вырва виджан министерство.
2: Даштишене коми нывяслан райда республикаса дасад ордышем кежла, но адасна Сыктывкарын октябрь кыш коймад кыш нюлет лунгяса. Вермашасны ен биалун тэдым лунясын, петкадласны коми войтырлыш культура, кыв традицияс да обрядяс. Ачыс конкурсы сло йорташан керкаан. Мэд лун нас шылады драма театрын пожас виджадны медбур учтасяс. Нимадасны вермышясас. Коми войтыр отмынымлан эту вессалист бокын заводитаны тадмадны райда пырычымаяскад. Сиджа ордышемлан историян, колем вояса вермыш. Сотта, коми войтер, котер нода конкурс кужа онлайн голосуйтам. Течора районен райдаан вермышес бір еснынен Надежда Гумарова. Даштешес бытсын некамын во. Зелес быт гожым ветлэны ыжыд мамыздоры ижва районца мокчы шикты. Сэне и кутис неуна гагырвоны комиян. Нёлет классыч окутапыры шведадис коми кыв. Квайт восайын мамыскад ворсис коми КВНын. Воджмасшиш нывлы вазисны лошадчыны коми нывяс костын тая ордышем кежла. Мед вож велачис коми кыв кужа кы курсын. Кодесас котырдис войтерчикас министерства. Ветлэдис котыры кыны медводжа шилис комиян. Вочасын пырытчис унагаш ордышыма. Некамыныш гижис ытувья коми диктант. Школа помалис эзыш медален. Пырыс велычыны Сыктывкарса выр института. Сэне Надежда Гумарова чырч вочмасче комиков да традиция свичам савмадамын. Сыктывкар берца эжва районын быр еснежа райда вылынылыс. Сэне быт во муна войтыр яскостын войвыв джорич петкатчым. Быр я вояса кыджи фестиваль вермышна слоуны ытпыр естав нылыс. Тапыр я Лидия Габова паштачес эржа пачкамын и зевбура кужамын ладын вишталис тая войтырлын асыс пылыслон гилыш. Лидия сиджа тэдэ комиков да чужан мулыш культура. Тавасна сиес и ыстисны райда вылым. Текевзэн отвыльтыр яс.
3: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
4: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода. Местами прошли небольшие дожди. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 9 градусов, в 12 часов дня плюс 14. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 1 октября, по республике ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем в отдельных северных районах со снегом. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Днем на крайнем севере порывами 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем плюс 3, плюс 8 градусов. В Сыктывкаре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5 градусов. Днем плюс 5, плюс 7. 2 и 3 октября ожидается холодная для начала октября погода. 2 октября в восточных районах с небольшими осадками. В ночные часы прогнозируется минус 1, минус 6. Днем 2 октября 0, плюс 5 градусов. 3 октября плюс 3, плюс 8 градусов.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Реклама.
8: Всеоптика. Все включено. Очки от 2490 рублей. Линзы, оправа, работа мастера. Никаких доплат. Хорошее зрение недорого. Очки от 2490 рублей. Все включено. Всеоптика. Подробности акции на сайте всеоптика.рф. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поздравил всех депутатов с победой на выборах. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области. Сухая и теплая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин приехал на первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент поздравил всех депутатов с победой на выборах. «Вы прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми», — сказал глава государства. «Избиратели доверили именно вам представлять интерес людей в 9-м созыве».
10: Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах. Все, кто находится в этом зале, прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми, рассказывали о том, что сделано, или те, кто впервые пришел в Думу, говорили о том, что вы планируете сделать в высшем представительном органе власти страны. И это серьезная, большая работа, но это, я сейчас об этом скажу, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали. Избиратели России доверили именно вам работать, представлять их интересы в Государственной Думе, Думе 9-го созыва.
9: Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Ранее стало известно, что Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Володин стал первым спикером Госдумы, который будет занимать этот пост более 2 сроков подряд. Он возглавляет Нижнюю палату Российского парламента с 2016 года. За кандидатуру Володина проголосовали больше 90% депутатов.
11: Уважаемые товарищи, коллеги, поздравляю всех с избранием депутатами Государственной Думы. Предлагаю поблагодарить наших граждан, избирателей, которые активно приняли участие в избирательной кампании, пришли, выбрали и поддержали своего депутата, партию свою, несмотря на угрозы, вызовы, и, надо сказать, сделали это очень активно, своим голосом, своим шагом, поддержав курс президента, внеся вклад в победу нашей страны. Спасибо большое.
9: Российские военные в ходе наступательных действий группировки «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движений техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделения «Север» в течение суток установили контроль над селом Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Вопрос о возможности перемещения С-400 из Турции в одну из дружественных России стран действительно стоит на повестке дня, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который сказал, что Россия может рассмотреть возможность перемещения системы С-400 из Турции в одну из дружественных для себя стран.
12: Такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты.
9: Напомню, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекса С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу «Патриот», но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, который изготавливал поддельный документ о политическом преследовании россиян-релокантов для получения ими статуса политического беженца, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
13: С использованием компьютерной программы обвиняемый незаконно сделал фальшивый бланк протокола и внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином Российской Федерации противоправных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем мужчина отправил поддельный документ почтовой связью заказчику в США для дальнейшего его использования с целью получения указанного в протоколе гражданином статуса политического беженца.
9: По словам Петренко, расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины уже завершено. Он обвиняется в изготовлении в целях использования и сбыт поддельных бланков. Петренко рассказала, что в ходе обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных документов. Но следим за развитием событий на сайте вести.ру.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Хоккейный ЦСКА не может позволить себе пропускать так много шайб, уверен форвард армейцев Николай Коваленко. Может быть, для болельщиков это и хорошо, но для нас самое главное – это победа. Любой ценой надо ловить шайбы, чтобы они не доходили до наших вратарей, а им было комфортно, сказал Коваленко. Накануне в матче континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счетом 6-5. Коваленко забросил две шайбы. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге с сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. Один «Рубину» и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом быстрее работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин, выступающий в чемпионате Франции за Монако, забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
15: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Реклама на Радио России.
9: Во Владивостоке 1 октября малооблачно, плюс 16. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 12. В Благовещенске небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Чите облачно с прояснениями, плюс 11. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 9. В Иркутске пасмурно, плюс 10. В Симферополе небольшой дождь, плюс 14. В Севастополе небольшой дождь, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть третья.
1: Слушай, Дим, все-таки не надо было возмущаться. Мы еще хуже сделали. Теперь из-под этой домашки не выбраться.
2: Что ж, молчать, что ли, по-твоему? Молчать и терпеть несправедливость?
1: Ну, может, не молчать, конечно. Но так тоже нельзя. Анастасия Игоревна очень разозлилась. Я никогда ее такой не видел.
3: Ой, эге-гей, молодежь. Вы че это тут шумите? Аль мятеж какой задумали?
2: Да какой мятеж-то? С ними разве мятеж получится? К директору его вызвали.
3: Так, так, так. А ну-ка, Дмитрий, давай все по форме докладай. По порядку.
2: Да чего там докладывать? На литературе у нас Анастасия Игоревна задала второй раз одно и то же сочинение писать. Ну, забыла она, наверное. Ну, я решил ей об этом сказать. А весь остальной класс на меня зашикал. Молчи, мол, не пали нас. Лучше мы ей ничего не скажем, тогда у нас задания не будет.
3: Так, так, интересно. Ну, а ты чего?
2: А я чего? Я сказал, что так нечестно. Ну и...
3: Спалил.
2: Ну, спалил. Ну, весь класс заорал, что я вру. Только Сашка вот меня поддержал.
1: Да-да.
3: Молодец, Алексашка. Ну, а дальше-то чего было?
1: А дальше учительница поверила не нам, а им. А нас наказала.
2: Ага. Задала нам вместо одного 3 сочинения. За вранье, типа.
1: И что же получается?
3: Что?
1: Что всем ни одного сочинения писать не надо, а нам целых 3. Справедливо?
3: Нет, несправедливо.
2: Мы так же решили. И устроили бунт.
3: Это как же?
1: А вот так. Встали и сказали, что тоже ничего писать не будем.
3: И?
2: Ну и нас к директору вызвали.
1: А домашки еще больше дали.
3: Ну, разве же это бунт?
2: А что, нет?
3: Вот мы сейчас к Сергею Бухвостову пойдем, и тогда мы вам настоящий бунт покажем. Стрелецкий.
1: Стрелецкий?
3: Ну да. Идите-ка сюда, я вас подвезу. Давайте. Вот так. Так. Полезайте прямо мне на руки. Ох, и старый я стал. Спина еле сгибается. Ну, поживей, поживей. Вот так.
2: Как все видно высоко. Я отсюда даже Измайловский парк вон вижу. И колесо обозрения.
1: А я нашу школу. И директора.
2: Да ладно.
1: Ты что, поверил? Директора отсюда не увидишь. Он отсюда меньше муравья.
3: Держитесь как крепче, юнцы. Эх, прохочу. Да с ведерком. Ну, Сергей, пробуждайся, поднимайся. У нас сегодня рассказ про самое тревожное время будет.
4: Про бунт, что ли?
3: А то. Помнишь ли то времечко славное?
4: А как же его не помню? Ох, трудное было время, неспокойное. Сколько славных молодцев головушку-то сложили.
3: Да.
1: А кто такие эти стрельцы?
2: Ты чего? Из названия ж понятно. Стрельцы, значит, стреляли. Так?
4: Так, да не так. Сначала слово это и правда. Сначала стрелец из лука. Но это ж когда было?
2: Когда?
4: При Иване Грозном. Он-то как раз в 1550 году и приказал создать стрелецкое войско. Сила была ему нужна. Войско для войн и для устрашения. Вот стрельцы и стали такой силой.
1: А много их было в Москве? Стрельцов-то?
4: Много, мало, не могу сказать. Но вот сам подсчитай. Все войско стрелецкое делилось на приказы. Приказ стрельцов не имел своего названия. И назывался по фамилии главы.
2: А если начальник менялся?
4: Тогда и название приказа сменялось.
3: А вот внутри каждого приказа были сотни. И управляли ими сотники. Их брали только из дворян. В приказе обычно было по 500, а всего приказов было около 20. А? Вот и подсчитай.
1: 500 умножить на 20.
3: Ну?
2: 10 тысяч. Это ж завались целое войско.
3: Вот то-то.
4: Ну да, их много было. И у них была великая сила. Ежели чего, могли царя скинуть и нового посадить.
1: А где жили эти стрельцы? Мы сможем пойти туда и посмотреть на них?
3: Так в слободах жили.
2: В чем?
3: В слободах. В Москве в то время много разных слобод было. То есть поселений таких, где разные мастера жили. В Кожевенной слободе жили мастера по выделке кожи. В Гончарной гончары посуду делали. В Басманной хлеб пекли. А стрельцы жили в Стрелецкой слободе. Но каждый день оттуда отряды расходились по всей Москве нести службу. И день, и ночь смотрели они за порядком.
1: А царь не боялся стрельцов? Раз они могли его с трона скинуть.
4: Не, не боялся. Стрельцы царю преданы были. Ведь они царя и охраняли. Все царские покои в Кремле. Да, и если царь куда ехать собрался, то прибылой караул ехал за ним для охраны.
2: А куда мы сегодня переместимся?
3: А опять туда же, в Кремль. Только теперь Петр уже немного старше. А отец его, Алексей Михайлович, умер. И старший брат Федор Алексеевич тоже. И началось непростое времечко.
4: Да вот из-за этого-то вся свистопляска-то и началась. Ну, беритесь за руки, а я пока компас выставлю. Раз, два, три. Перемещаемся.
2: О, знакомые места.
3: Ну да, Кремль за время нашего отсутствия не сильно изменился.
1: А что это за тетка? Ну, вон та, толстая, с редкими волосами.
4: Тише. Это сама царевна Софья, сестра Петра.
2: А у него что, и сестра была, что ли?
3: А то ж, конечно, старшая. Только она не родная его сестра, а сводная по отцу. Мать у нее была Мария Милославская. Отец Петра был на ней женат еще раньше, до Натальи Кирилловны.
4: А уж умная какая, аж жуть. Как по-латыни скажет, так и не поймешь, что сказала. А по-польски шпарила, как по-русски. И читала много. У нее целая библиотека была.
3: Да вот и она собственной персоной. А с ней боярин Милославский, родич ее по матери, да князь Иван Хованский.
5: Все ли готово, родственники?
6: Все готово, матушка.
5: Значит так, я разыграю спектакль на похоронах брата нашего Федора. Стану кричать: брата нашего батюшку отравили. Нечаянно отошел он от света отравою от врагов. Умилосердитесь, люди добрые, над нами сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Ежели мы чем перед вами, боярами, виноваты, отпустите нас живых в чужую землю крестьянским королям.
6: Ах, как умно придумано, матушка. Вы к народу взываете, разжалобите его, а мы стрельцов подговорим и приведем вас на царство.
7: Ты, матушка, зря что женщина, но больно умна и хитра.
6: Да.
7: А все ж таки есть у меня опасения. Как народ правительницу женщину примет? Да и государством управлять — это не в светелке сорочки шить.
6: А хорошо примет. Будет нашей матушке и почет, и уважение. Али запамятовал ты, как еще при царе Федоре Алексеевиче дело было, а?
7: Какое дело?
6: Как матушка царевна Софья взяла да и пришла на боярский совет. Помнишь? Все ж языки проглотили. Но царь Федор разрешил ей там сиживать. И никто слова поперек сказать не посмел. Хоть до того случая никогда такого не было, чтоб женщина в совете заседала.
5: Еще бы они осмелились, чего мне наперекор сказать.
6: Да.
5: Я и советы брату царю Федору давала. Они же дельные были, а бояре. Дельный?
8: Дельный, матушка.
9: Конечно,
8: дельный.
5: Вот и ладно. А теперь пойдемте на крыльцо. Со стрельцами словом обмолвимся.
10: И как ты их, матушка, не боишься?
5: А чего мне их бояться? Они мне служат. Что я скажу, то и сделаю.
11: А вам, соколики вы мои ясные, стрельцы мои верные, обещаю я вольности всякие, налоги можно мне платить, земли вам, пожалуй, сколько пожелаете, вам почет будет и всяческое уважение. Только послужите мне верой и правдой. Послужите!
12: Послужим, матушка! Послужим!
1: Это что это сейчас было, а?
13: Заговор, Алексашка, заговор.
2: Так что ж выходит? Стрельцы должны были царя охранять, а они решили его скинуть?
3: Тут все не так просто. Царь Федор умер, а новым царем мог стать брат Петра, Иван, или сам Петр. Но Иван был мал и слаб здоровьем.
1: Так нужно было Петра выбрать.
13: Так-то оно так. Но, как помнишь, у Петра была другая мать. Ее фамилия была Нарышкина, а мать Софья носила фамилию Милославская. Вот бояре каждый за свое место и боролись. Если Петр на трон сядет, то Милославские власть потеряют. Вот Софья и задумала с помощью Милославских подговорить стрельцов.
1: И получилось?
3: Так она кричала на похоронах царя Федора, как обещала. И люди стали думать, что Федора отравили. А хитрая Софья в это время подговаривала сотников идти за ней, а те, в свою очередь, стрельцов.
5: Сотник, подойди сюда.
14: Здесь, матушка.
5: Иди, вели стрельцам готовиться на Кремль идти.
14: Да что ты, матушка, как это на Кремль?
5: Али неведомо тебе, что бояре опять в Кремле плохое замышляют? Никогда бояре стрельцов не любили, так что вам от них только беды ждать.
14: И то верно, матушка.
5: То-то же.
14: Но как мы супротив нового царя пойдем?
5: А вы не супротив царя? Вот супротив бояр пойдете. Бояре ведь нового царя выбирают. Вот и смотри, куда я клоню. Я понимаю, что против царя стрельцы не пойдут.
14: Не пойдут, матушка. А вот за тебя пойдут, коли ты им денег пообещаешь. Да разносолов всяких.
5: Будут им разносолы. Главное, меня пусть держатся. Иди и вели им, что делать. Пусть через 2 дня, 25 мая, на Кремль идут наступать.
14: Так ведь малолетний царевич Петр там, у матушки своей. Кабы беды не вышло.
5: Беды бояться, в лес не ходить. Иди и делай, что велю.
14: Слушаю, матушка.
1: И что? Неужели напали на Петра?
13: Ох, страшные это были дни. Как сейчас помню. 25 мая стрельцы ворвались в Кремль. А царевич Петр Алексеевич был с матерью. Бежим, бежим скорее. Стрельцы как раз к Кремлю двигаются.
1: А что? Кремль никто не защищает?
13: Ну как же? Как же? Защищают? Не все же за Софьей пошли. Были и те, кто за законную власть.
3: Ах, кошмар. Кошмар. Бойня начинается.
15: Мама, что за шум? Какие крики страшные?
16: Не бойтесь, дети, не бойтесь. Это во дворе до нас не дойдет.
15: А вот в дверь стучат и колотят.
16: Стрельцы нам подчиняются. Они не должны сюда ворваться и убить нас.
15: Боюсь очень. Дверь сейчас треснет.
16: Не бойтесь. Идите ко мне. Я вас обниму и защищу.
15: Мама, спаси! Они нас убить хотят.
17: Уходите! Видите, это царевичи! Иван и Петр! Оба живы! Ничего с нами не случилось!
16: Где же наши слуги и помощники?
15: Матушка, они всех убили. Вон, смотри, кровь по полу течет. А за дверью дядька мой лежит и не шевелится.
16: Дети, пойдемте во двор на крыльцо.
15: Я боюсь.
16: Я буду рядом. Держи меня за руку.
15: Матушка, а вы не боитесь?
16: Я ничего не боюсь, Петенька. С нами Бог. И вы с Иоанном, цари, помните это.
15: Матушка, и на крыльце страшно. Кругом стрельцы, у них глаза сумасшедшие. Смотри, смотри, везде кровь. Убитые, раненые. Они звери совсем, наверное.
12: А покажите нам царевичей! Нам сказали, что Иоанна уже убили!
9: Покажи!
17: Что же вы, ироды, делаете? Видите, вот царевичи, дети малые, и они живые! Али вы на царей уже руку поднимаете? Али Бога совсем забыли? Али наказания не боитесь? Суда страшного?
16: Выйди вперед, Иоанн. Скажи им, что ты живой.
18: Вот он я, живой. Стою перед вами.
14: Ну что, уйдем по-добру, по-здорову, пока не поздно еще.
10: Поздно, Егор, пути назад нету. Или мы Софью на царство посадим, или нас всех казнят.
14: Что ж, мы не люди, что ли? Мы ж царю присягали, мы ж не можем царевичей пальцем тронуть.
19: Не можем, Егор. Не будет на наших руках царской крови.
10: Вот, хватай лучше боярина Артамона Матвеева. Да, начальника стрелецкого приказу Михаила Долгорукова.
15: И что же? Не стали они Петра с Иоанном убивать?
13: Не стали. Однако многих еще приспешников Натальи Кирилловны и царевича малолетних они в тот день убили. Как настоящие звери, носились они по Кремлю, искали, кого бы еще заколоть. Бросились они к Чудову монастырю, и там убили князя Григория Рамадановского с сыном Андреем. День подошел к концу, и стрельцы выставили караулы вокруг Кремля, а сами ушли к себе в слободу спать.
2: И на этом все закончилось?
20: Если бы, но нет. Вот, смотрите, что на следующий день, 26 мая, произошло около Грановитой палаты.
12: Выдать нам Ивана Нарышкина!
21: А не выдадите нам Нарышкина! Убьем блудного дьяка Аверки Кириллова!
22: Еще требуем, чтобы выдали нам иноземного врача Даниэля!
20: Ишь, какие прытки! Нарышкина им подавай, да иноземного врача. Не знали они, что Нарышкина спрятали в чулане у царицы и заложили его подушками. И доктора спрятали. А вот дьяка Кириллова убили. Жалко его. А потом в город пошли и еще множество бояр поубивали. Ироды.
15: Где Петр все это время был?
13: Петр был со своей матерью. Они не могли больше запираться. Ведь стрельцы ломали все двери. Очень им хотелось найти дядьку Петра, Ивана Нарышкина.
2: А почему? Зачем он нужен был стрельцам?
20: Это старая история. В Москве ходили слухи, что Иван Нарышкин отравил Алексея Михайловича, отца Петра. Вот поэтому его и хотели убить, и в конце концов убили.
15: Получается, что стрельцы бегали по Кремлю и всех убивали. Как же все это закончилось?
13: Царевна Софья 29 мая взяла на себя правление государством при двух царевичах. И еще несколько месяцев продолжались бунты по всей Москве. К стрельцам присоединились раскольники. Они тоже хотели признания своей правоты.
2: А что было дальше?
20: А вот, смотрите. Сейчас еще компас подкручу, и мы с вами на несколько дней вперед переместимся.
13: Мы снова в Кремле. Кого вы видите? Узнаете?
2: Ну, это Софья. А это маленькие царевичи. А это кто?
20: А это патриарх и представитель раскольников Никита Пустосвят.
1: А что это они делают?
20: Аналои расставляют, иконы раскладывают, свечи зажигают.
2: Обряд, что ли, какой-то служить будут?
20: Ну, смотрите.
0: По какой причине явились царские покои? Чего от нас требуете?
19: Пришли царям, государям побить челом, чтобы дали нам свое царское одобрение, чтобы служба Божья шла по старым служебникам.
0: Это не ваше дело. Простолюдинам вообще не подобает судить архиереев. Ваше дело церкви подчиняться. Мы книги исправляем с греческих, а вы грамматики не обучены. Что вы там понимать можете?
19: Мы не о грамматике пришли с тобой говорить, а о церковных догматах. Вот я буду спрашивать, а ты отвечай. Зачем? Зачем на службе вы крест берете в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь главнее креста?
4: Потому что...
19: Ну, молчать! Ты нога! А выше головы полез! Я не с тобой говорю, а с патриархом!
11: Это что такое? Ты, Никита, забыл, как клялся великую клятву, что будешь слушать патриарха, а спорить не будешь? И что же? Опять за старое?
19: Вот, моя челобитная, я против ваших книг. И делайте со мной, что хочете.
11: Не дело тебе говорить с нами, и на глазах наших нельзя тебе быть. Думный дьяк, читай челобитную. Что он там понаписал?
9: Вот... Монах Арсений и Никон были еретиками и подговаривали царя Алексея Михайловича...
11: Молчать! Ты что же, хочешь сказать, что наш батюшка Алексей Михайлович был еретиком? То есть царь не царь, архиерей не архиерей? Это хула! А вы куда, стрельцы мои верные, смотрите? Почему позволяете кричать в моих палатах всяким простолюдинам?
4: Не волнуйся, мама, матушка, все образуется, да?
15: Страшные люди эти стрельцы. Не люблю я их. Почему они спорят всегда? Когда царем буду, разгоню их.
16: Вот будешь плавить, Петенька. По-своему с ними управишься. По-своему.
11: А вас, Наталья Кирилловна, с царевичами я велю выслать из Кремля. Будете жить в Преображенском.
2: И что, выслала она их из Кремля?
13: Выслала. Но, может, там они и сохраннее были.
20: Да уж, Софья никого не щадила. Вот и Никиту Пустосвята после его заявления на тех прениях, что мы видели, она велела схватить и на следующее утро казнила.
2: Как это казнила? Сама?
20: Ну, не сама, конечно. Отсекли ему голову по ее приказу прямо на лобном месте. А еще накануне раскольники так радовались. Победу праздновали.
16: Жестокая какая.
20: Да времена ж такие были.
2: Времена всегда одинаковые. Все от людей зависит, какими будут эти времена.
13: Мудро сказано, сынок. Но Петру и правда в Преображенском лучше было. Петр наш вольготнее там жил, потешными войсками управлял, на ботике плавал.
20: Вот уж точно, все ему на пользу пошло.
13: А нам пора. Возвращаемся в наше время. Беритесь за руки.

Вы слушали третью часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Алеша Васильев, Арсений Сизов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Михаил Васьков, Алексей Мясников, Михаил Гульдан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, звукорежиссер Елена Рыжикова, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента. Около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить к гадалке, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай, но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно окажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А тема сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метра моста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев. И бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально! Сегодня, кстати, различные рецепторы пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.
0: События без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
4: Вы представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день вышли, и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?

0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33. 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
1: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
0: Редунит.

0: был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд – и сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Еще 3 села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Открывая сегодня первое заседание Госдумы 9-го созыва, президент отметил, что день воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу.
2: Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию.
1: Владимир Путин также поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми. По словам главы государства, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей, они усилят депутатский корпус. Ранее депутаты избрали Вячеслава Володина председателем Госдумы 9-го созыва. За кандидатуру Володина проголосовали больше 90% депутатов на первом заседании. Володин отметил, что по итогам выборов Госдума обновилась на 41%. Среди новых депутатов 48 участников специальной военной операции.
3: Вот среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать, общее количество 48 участников специальной военной операции. И, коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
1: Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 военных. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили 1505 военнослужащих. Также в течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Владимир Путин, благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, обсуждает с ним актуальную обстановку на СВО, рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные, и это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
1: Ранее президент Казахстана Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем назвал президента России наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Прокуратура Брянской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки ВСУ в Трубчевске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали БПЛА, а мирных жителей в Трубчевске пострадали 12 человек, из них 9 студенты.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. На турнире серии «Челленджер» в Батуми прошла жеребьевка стартовых номеров в танцах на льду. Российская пара Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выступят третьими, Елизавета Пасечник и Дарио Черезана шестыми, Елизавета Шичина и Павел Дрозд семнадцатыми. Фигуристы покажут ритм-танец в четверг, произвольный танец в пятницу. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах, 1 рубину и дубль ворота «Зенита». По итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел 2 футболистов петербургского клуба — Александра Соболева и Луиса Энрике. На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030-му вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 тысяч рублей, а в первой лиге 110 тысяч рублей. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге. Потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она вообще, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку из испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра пасмурно, плюс 15, в Твери пасмурно, плюс 13, в Ярославле пасмурно, 11 градусов тепла, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 15, в Липецке переменная облачность, плюс 15, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 16, в Смоленске пасмурно, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Уборка урожая медленно, но верно подходит к завершению. Уже называются вполне приемлемые цифры сборов зерна. Однако земледельцы волнуются. Склады затоварены, продажи снижаются, достойной цены нет. А раз так, не окупятся затраты, и итоги сезона уже не выглядят такими радужными. В оценках урожая две крайности. Добрый день, великий народ! На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Здравствуйте, Аркадий Леонидович.
1: Здравствуйте.
0: Каковы промежуточные данные сборов зерна? В отчетах много оптимизма.
1: Да, оптимизма много, но причина этого оптимизма кроется в некорректном сопоставлении с прошлогодними данными. Мы сравниваем дату к дате, а уборка в этом году осуществляется на 2 недели позже, чем в прошлом году. И, соответственно, показатели по урожайности с ходом уборки падают традиционно. Поэтому сравниваются данные по урожайности, и потому что поступает в закрома дата к дате, получается, что у нас выше урожайность в этом году. А она на самом деле ниже прошлогоднего.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Государство готово закупить у аграриев до 3 миллионов тонн в течение ближайших 2 лет. Об этой мере поддержки зерновых предприятий сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. В государственный фонд будет закладываться мягкая пшеница 3 и 4 класса, а также рожь. Уполномоченная объединенная зерновая компания начинает конкурсный отбор зернохранилищ. На сегодняшний день в госфонде сосредоточен около 4 миллионов тонн зерна. Оно хранится в 147 специализированных зернохранилищах на территории 22 субъектов Федерации. Новые сельскохозяйственные предприятия открываются и открываются в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Особенная активность отмечается в Астраханской области. Эту территорию не случайно называют российским огородом. По производству овощей открытого грунта Астраханская область занимает первое место в стране. Ну, например, здесь выращивается более 70% всех томатов в России, 40% лука и картофеля, ну а также такие бахчевые культуры, как знаменитые астраханские арбузы и ставшие популярными дыни и фиопки. Основная задача сегодня – ввести в оборот как можно большие площади сельскохозяйственных земель. Необычное зрелище наблюдали в конце прошлой недели жители деревни Минина в Борском округе Нижегородской области. В придорожные заросли борщевика въехали 2 обтекаемые машины, управляемые дистанционно. Первая срезала и измельчала опасный сорняк, а вторая распыляла химический раствор, губительный для корней борщевика. Роботизированную систему разработали в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем, а собрали на предприятии производителя бензиновой техники и средств малой механизации «Корона». На сегодняшний день ядовитое растение захватило в области более 7 тысяч гектаров. Новая робототехника поможет сократить эти площади. Один робот-мульчер за смену может мульчировать до 2 гектаров территории, а робот-опрыскиватель до 25 гектаров. Ну, для сравнения, один оператор-человек – за смену в среднем обрабатывает всего лишь 0,03.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. А какие цены на зерно на внутреннем рынке? Какова себестоимость?
1: Вот с этим все очень плохо. Сейчас на текущий момент притормозилось по темпам падения вроде как пшеница, но это притормозилось по темпам падения. Просто раньше падало там по 100-200 рублей в день, а теперь падает типа, ну, в десятках измеряется. Но все равно падает. Цена пшеницы 4 класса, ну, стандартная наша экспортная позиция с протеином 12-12,5%, в районе 8 с чем-то тысяч рублей за тонну. Себестоимость вообще мы оценивали там на старте сезона, себестоимость по отношению к прошлому году. Поэтому по данным прошлого года, в зависимости от региона, колебалась от 10 до 13 тысяч на эту позицию, на четвертый класс.
0: Но очевидно, что, и все говорят об этом, что это проблемы с экспортом. Что у нас происходит с экспортом зерна? Какие меры для увеличения экспорта принимаются и достаточны ли они?
1: Азово-Черноморский бассейн стоит, а это 90% всего нашего экспорта зернового. Вывоз катастрофически упал, это разрушило ликвидность зерновую. И скапливание излишков продавливает цены вниз. Это такой, вообще-то, это классический кризис. Суперперепроизводство, я бы так даже назвал. И мы не были готовы к этому совершенно. То есть сейчас ситуация крайне тяжелая с этим. Реальных, скажем так, достаточных мер по компенсации выпадающих объемов не просматривается.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Ставропольский край – традиционный лидер страны по производству зерна. Мы связались по телефону с председателем объединения работодателей агропромышленного комплекса Ставрополья, сопредседателем регионального движения «Деловой России» Петром Коротченко.
5: Главная проблема по вашему региону по зерну сейчас – не ликвидность зерна или низкие цены?
6: Одно следствие другого. Ставропольский край производит там примерно 10 миллионов тонн зерна, внутреннее потребление – 2,5 миллиона тонн. То есть нам нужно вывести примерно 7,5 миллионов тонн. Большая часть из этого объема, ну, традиционно уходила на экспорт. В этом году экспорт закрылся, и поэтому у нас, на мой взгляд, вот два самых сложных региона в этом отношении – это Ростовская область и мы, или, скорее даже, мы и Ростовская область. Потому что вот профицит наибольший, вот именно, мне кажется, у нас. Ну, а также, конечно, и Краснодарский край, то есть все регионы юга, нацеленные на расширенное зерновое производство, ранее всегда сориентированы на экспорт. Экспорт и был у нас основным драйвером развития. Вот они сегодня оказались, я бы не сказал, несложно, в бедственном положении.
5: Ну, я знаю, что в Ростовской области, по-моему, введено чрезвычайное положение уже в этой связи. Как у вас на Ставрополье?
6: Ну, у нас чрезвычайного положения не объявлено, но я думаю, что ситуация, в принципе, ну, примерно такая же. У нас и в прошлом году был рекордный урожай, вот, и в этом году очень неплохой.
5: Какие-то другие способы реализации зерна на внутреннем рынке существуют или их нету? Оно просто лежит и ждет, что с ним будет?
6: Знаете, если говорить, допустим, о зерновых в целом, то что-то уходит. Уходит ячмень. Ну, очевидно, что будет уходить кукуруза через Каспийское море на Иран, так же, как и ячмень, потому что в этом там есть потребность. Ну, что-то по небольших объемах заберет Азербайджан. Но у него потребность общая всего 1 миллион тонн. Вот, и брать они будут из Поволжья, и с Астрахани. Вот, то есть эта сумма на год 1 миллион тонн, ну, такая довольно небольшая. Вот что-то заберут республики Закавказья. То есть Грузия, Армения. Но это все, понимаете, это все капля в море. Вот, а что касается пшеницы, ее просто не продевать. Основное производство у нас пшеница. А
5: какие-то вы можете предположить меры поддержки, например, федеральное давление на банки с тем, чтобы они открывали кредиты с учетом ситуации форс-мажорной и давали деньги на следующий урожай?
6: Этот вопрос должен был быть уже немедленно решен, еще в августе месяце, о продлении льготных кредитов на год в регионах, которые попали в такую, я бы сказал, бедственную ситуацию. Конечно, очень бы хотелось, чтобы правительство как-то оперативнее реагировали на те кризисные ситуации, которые создаются на сегодняшний день на юге России. В данном случае, например, вот это. Да и, собственно говоря, мы не видим и создания промышленной комиссии правительственной, которая могла бы заниматься этим вопросом. Мы пока видим только создание штаба, значит, в Минсельхозе по, значит, перенаправлению грузовых потоков. Это мера частичная, небольшая совершенно. Она не окажет существенное влияние на рынок. Первое, что, мне кажется, уже давно следовало бы сделать, не знаю, почему там такое промедление в правительстве, значит, это основное правительство должно быть о продлении льготных кредитов. И второе, ну, нужно срочно закупать на юге России, ну, миллионов, наверное, 20-25 в целом. Хотя бы первый этап, может быть, там 12-15. Потом, если ситуация не изменится к весне, придется закупать еще столько же. Но в противном случае вот будет нанесен непоправимый ущерб регионам, которые именно вот и были, так сказать, основой нашего зернового экспорта.
5: Закупать, вы имеете в виду метод интервенции, кажется, как называется правильно?
6: Совершенно верно, интервенционный фонд. И, откровенно говоря, я вот сегодня вижу, вот на мой взгляд, вообще, да и на это мнение сельхозтоваропроизводителей, сегодня закон не исполняется в этой части. По закону, если зерно дешевеет, его нужно покупать в этот фонд. Если зерно дорожает, его надо продавать, и таким образом балансировать цену внутри страны. Но пока каких-то реальных мер для того, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, поддержать их от разорения, ну, я пока сегодня не вижу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Какие меры для подъема рентабельности зернового производства в текущем году следовало бы предпринять? Интервенции, оплата произведенного зерна с хранением в хозяйствах. Что еще?
1: Да предпринять можно много чего. Тут вопрос на самом деле более сложно выглядит. Не в количестве мер, которые надо принимать, а в своевременности. Вот где собака порылась. Потому что на текущий момент ситуация выглядит как? У нас в большей части сельхозпроизводителей просто физически нет на данный момент денег на проведение сева. Обычно, традиционно, эти деньги появлялись как раз в этот период, на старте сезона, когда они продавали часть урожая. Традиционная практика рухнула. Продаж нет, все стоит, а значит, нет и денег. А раз нет денег, они не могут выполнить обязательства. Какие обязательства на текущий момент очень остро стоят? И почему о своевременности речь? Потому что, во-первых, это время погашения кредитов, потом это время выплаты зарплат. Надо заплатить механизаторам, надо заплатить своим работникам, да, то есть все требует так или иначе наличия денег.
0: Владельцам земельных паёв.
1: Владельцам земельных паёв, совершенно правильно, за аренду. Там много земель у нас в аренде находится, соответственно, а денег этих нет. Более того, помимо этих обязательств, это время закупки ресурсов под осенний сев. Надо же закупать все, что необходимо: семена, удобрения, средства защиты, топливо, в конце концов. И не погасив предыдущие обязательства, невозможно получить новые деньги. Кредиты не взять, если вы не погасили старый кредит. Вам никто не даст, ни один банк не даст. И сразу и деньги дороже, если вдруг кто-то, да, решится. Да и не решится особо никто. А дорога-то ложка к обеду. То есть мы сейчас, если не получим достаточного количества финансовых ресурсов, мы просто не сможем физически отсеяться в полном масштабе.
3: Взгляд изнутри.
4: На юге России состоялось межрегиональное совещание, в котором приняли участие более 300 производителей зерна Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики, а также представители компаний-экспортеров и судовладельцев. На совещании присутствовал и представитель оперативного штаба Министерства сельского хозяйства, замминистра Минсельхоза Максим Боровой. Вот что рассказал по телефону председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.
7: Что с того момента уже произошло? Ну, мы видим, что кредиты сейчас, постановление есть о продлении кредитов, да, это мера, которая просто необходима для того, чтобы сохранить. Но, насколько мы понимаем, проходит оценку регулирующего воздействия, и все в ожидании, что оно вот-вот уже заработает. То есть хотя бы маленькая там оттяжка на один год по тем краткосрочным кредитам, которые есть, но условно считаем, что это уже принято, да. У нас позиция ассоциации была, ну, давно, что мы против пошлины, но вот в этой ситуации правительство приняло решение о отмене экспортной пошлины. Но это условно там дополнительно там 1000 рублей не изымается при экспорте до конца года. Но опять же мы надеемся, что будет продление отмены пошлины, поскольку мы выступаем за полную ее отмену. Плюс правительство выделило деньги на субсидирование ЖД-перевозок с юга на Балтику и, как мы понимаем, там другие направления в районе там 10, по-моему, 7 миллиардов рублей. Субсидируется ЖД-тариф. Как бы это важная мера. Мы попросили оперштаб Минсельхоза добавить Краснодарский край в список регионов, в котором действует эта мера поддержки. Плюс мы понимаем, что Минсельхоз планирует интервенционные закупки. И, насколько мы знаем, планируется там в районе 1 000 000 тонн в Краснодарском крае данную закупку сделать. Это тоже важная и нужная мера. Но, конечно же, там, по нашему мнению, она должна быть больше. У нас на текущий момент цена уже, если в начале уборки она была в районе 14 без НДС, то сейчас она там в районе 7,5 без НДС.
5: При себестоимости, напомним слушателям.
7: при себестоимости в районе там 12-13, соответственно, при такой цене это идет проедание капитала, естественно, сложности при следующем сев. Но большинство сельхозпроизводителей, по нашей оценке, озимый сев сохраняет. И здесь, конечно же, все надеются, что правительство будет предпринимать меры, результат которых будет виден именно в росте цены. Мы, как ассоциация, сейчас сконцентрированы на том, чтобы даже те формы поддержки, которые есть, например, субсидирование ЖД-тарифов, все-таки они отражались именно на сельхозпроизводителей, и деньги от этих поддержек им доходили. Поскольку, если, к примеру, желающих вывести с юга, допустим, там, не знаю, 20 миллионов тонн, да, необходимо, а тариф субсидируется, к примеру, на 3 миллиона тонн, то очевидно, что желающих гораздо больше, чем возможности. Соответственно, при такой ситуации тот, кто имеет доступ к этой мере поддержки или, к примеру, там, к ЖД-составам или к экспортным контрактам или все вместе, они, конечно, будут иметь преимущество. И в данном случае мы видим, что ряд игроков всю вот разницу оставляет у себя и понимает, что сельхозпроизводитель все равно вынужден будет продать по самой низкой цене, там, по 7 или по 7,5.
5: То есть это спекуляции, по сути.
7: Да, мы, конечно, как ассоциация сейчас стараемся акцентировать внимание министерства на этом, что все меры поддержки, чтобы они доходили до сельхозпроизводителей. И, конечно же, здесь должна быть создана ситуация так, что, к примеру, крупный игрок, у которого есть там различный ресурс, получает эту поддержку, а там малый или средний фермер не имеет просто возможности ее воспользоваться. Мы видели сообщение, которое опубликовали СМИ недавно, буквально о выделении губернатором Краснодарского края дополнительных там 5 миллиардов именно для закупки зерна у фермеров. Вот такая нужная мера, она сейчас малым формам нужна, и мы надеемся, что она будет реализована.

0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Возможен ли возврат бартера сейчас? Зерно-то куда девать?
1: Да рассматривают все возможности, в том числе и бартер. Но бартер на что? Вопрос, на что поменять и кто возьмет? Ну, мы бы с радостью могли тонну пшеницы обменять на какую-то тонну топлива, да? И даже были времена, правда, сейчас за тонну топлива надо отдать, ну, наверное, как минимум 15, а то и 20 тонн пшеницы по нынешним ценам, да, потребует. А я помню времена, когда мы одну тонну меняли на 2 тонны топлива. Тонну зерна на 2 тонны топлива. Были и такие времена мы проходили. То есть этот бартер тоже вещь такая условная. И сколько мы сможем так получить ресурсов? Ну и кто возьмется? Я пока не знаю ни одного субъекта, ну, того же оператора по топливу, кто готов был принять зерно в обмен на это топливо. Минсельхоз вон предложил там на совещание, которое приводили, задействовать Северный морской путь. Но сразу встает в повестку дня вопрос, если Северный морской путь использовать, а сколько это стоит? Это же ледовая проводка, там ледокол должен идти впереди, это ледового класса суда, которые зерно никогда не возили, в общем, ну, как бы мы не возим через льды зерновые ресурсы. Это тоже много вопросов. И почем это обойдется, в конце концов, на тонну, и насколько это будет конкурентоспособно в нашем предложении для покупателей?
0: Аркадий Леонидович, есть мнение, что зерно нужно перерабатывать на месте производства. Топливо, есть ли у нас вообще рынок биоэтанола, есть ли оборудование, есть ли законодательство?
1: Ну, в качестве именно средства борьбы с кризисами перепроизводства, да, по этому пути пошла Бразилия сначала, потом Америка. В Америке очень мощная программа по производству биотоплива, но это все можно задействовать, но это время. Первое – это время, а второе – это необходимые шаги со стороны власти. И первый шаг, который на этом пути надо было бы сделать, в идее, это принять нормативы по добавлению биотоплива в топливо ископаемое. Это нормативы законодательно устанавливаются специально для того, чтобы потребляли это биотопливо. Без этого никто же не добавит ничего никуда. И если наши компании, которые это топливо производят, российские, этих нормативов и обязательств не будут иметь, им в голову не придет, зачем эта конкуренция с биотопливом, это же удорожание, оно же дороже по себестоимости, чем ископаемое топливо. Ну и автоматом, не имея таких нормативов, никому в голову не придет ничего никуда добавлять. То есть его будет невозможно продать, даже если вы его выработаете. Потом есть вторая проблема, связанная с биотопливом. Это акциз. У нас же на любое биотопливо, произведенное на территории Российской Федерации, это же спирт, собственно говоря.
0: Фактически,
1: нормативы,
0: да,
1: по взиманию акцизов, как на спирт. Оно вообще не конкурентоспособно с акцизом. Ну, его по такой цене никто никогда никуда не добавит.
2: Экономический механизм.
3: Работать спустя рукава. В последнее время эта поговорка приобретает диаметрально противоположный смысл. Опущенные, ну или, скажем точнее, уложенные на землю рукава экономят фермеру затраты на хранение зерна. Более подробно об этом рассказывает начальник отдела компании «Август Агротехнологии» Рамис Фатыхов.
4: Рукава – это у нас герметичные многослойные полимерные мешки, которые предназначены для консервации и хранения зерновых культур. Длину от 60 до 100 метров, а диаметр уже у нас идет от 1,5 до 3,6 метра. В рукавах можем хранить зерно с влажностью от 8 до 18%. Если, допустим, мы в рукав заложили пшеницу, там с процентной влажностью 14%, мы его можем хранить до 6 месяцев. Если уже берем процент влажности чуть выше, там 16, 17, 18, это у нас короткий срок хранения, там 2-3 месяца, как раз-таки период уборки.
3: Давайте сравним с классическим способом хранения. Там та же влажность дольше хранится вот в элеваторе, например, или меньше?
4: В рукавах срок хранения короче, потому что в элеваторах еще можно просушить, если мы заложили там влажное зерно. Но преимущество рукавов в чем именно? Это у нас дает экономию в деньгах. А на сегодняшний день себестоимость зерна увеличивается, а стоимость продажи уменьшается. Применяя рукава, мы можем сэкономить на будущей перепродаже. Убрали мы зерно, мы можем отдать его на аренду сторонний элеватор, который там возьмет у нас денежные средства за приемку, за усушку, за проработку и там подобное. А мы можем просто у себя на территории заложить рукава. То есть для закладки рукава нам потребуется техника небольшая, которая окупается уже в первый же сезон. Зерноупаковочная машина НЗУ-1, это техника ростовского изготовителя. Ну и также на будущее это зерноразгрузочная машина НЗР, он по-другому называется. Завод-изготовитель тот же самый, завод Лилияне. Ну и для закладки понадобится нам бункер-перегрузчик. Нужно понимать то, что мы, когда зерно запаковываем в рукав, у нас образовывается герметичная среда, то бишь у нас там не остается воздуха. Все жучки, бактерии всякие, которые попадают с зерном вместе в рукав, он там просто погибает. Тем более, если мы заложили сухое зерно, он у нас там хранится спокойно зимой, в солнце, в дождь, в жару в том числе. В идеале это, чтобы почва была под небольшим наклоном, для того, чтобы у нас влага там не образовывалась возле рукавов. Ну и между рукавами мы оставляем небольшую площадку для того, чтобы можно было проехать именно бункером с распаковщиком и забрать, когда нам надо. Плюс хотя бы раз в месяц, чтобы охранник, либо агроном, либо кто-то из агрофирмы подошел там, щупом брал пробу. То есть он берет небольшую пробу, смотрит, все нормально, все хорошо, зерно не горит, все. Скотчем заклеил отверстие, ну и дальше, соответственно, оставил на хранение.
0: Аркадий Леонидович, скажите, а возможно ли было каким-то образом, ну, может быть, хотя бы на уровне аналитиков, предусмотреть эту ситуацию, которая сложилась с зерном сегодня?
1: Нет, я думаю, этого никто не предвидел, и никто не мог просчитать подобных рисков. Полной остановки там Азовского бассейна и почти полной остановки Черноморского бассейна вообще никак не просчитывалось и не просматривалось. Да, просчитывалось, просматривалось снижение. В связи с рисками, ну, снижение просчитывалось там на 15, ну, на 20%. Ну, никак не на 100%. А Азовский бассейн встал на 100%. Вообще отгрузок нет. Просто ноль. А это же малотоннажная отгрузка вся. Вся малотоннажная отгрузка, она вся шла через Азовский бассейн. И значительная доля и крупнотоннажной отгрузки. Там же рейдовая перевалка существовала, и она переваливала там до 10 миллионов тонн в год на крупнотоннажные суда на рейде в Керченском проливе.
0: Положение, в котором оказались аграрии в этом году, весьма и весьма сложное. Такого, как говорится, не припомнят даже старожилы. Однако все люди взрослые и понимают, что лишнее волнение делу не помощник. Сейчас важно выслушать опытных земледельцев, трейдеров, банкиров, перевозчиков, переработчиков. Выслушать и сделать правильные выводы. Истина рождается в диалоге. У нас в гостях был президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы включите радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
5: Говорят, что он впервые снялся в кино в 7 лет, что не имел актерского образования, и его карьера прервалась очень рано. Александр Коваляров. Его звали «Мамочкой». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он участвовал почти в полусотне фильмов, но зрители знали его главным образом по роли, которую он сыграл в 13 лет. Он из Ленинграда. Сашина мама, Александра Петровна, работала в театре, воспитывала сына одна и дала свою фамилию, имя и даже отчество. Он был простым ленинградским мальчишкой, родившимся в послевоенном городе, с трудом оправлявшимся от блокады.
6: Из интервью Александра Коваляева. Все мое детство проходило точно так же, как у моего героя из республики Шкит. Я был таким же нормальным хулиганом, как многие ленинградские дети, которые были предоставлены сами себе, росли без надзора. И детство у меня было босоногое, хулиганское. Так что роль мамочки мне сразу пришлась по душе. Из жизни она правдивая. Да и играл-то я самого себя. Но я не только хулиганил, но и посещал кружок художественного слова, учился в музыкальной школе. Играл на баяне и пел.
5: Музыка ему нравилась, а вот школы нет, был круглым двоечником. Зато в 3 года впервые спел в мамином театре на вечере песенку «Называют меня некрасивую». Зал катался от смеха. Как-то мама пошла на Ленфильм и взяла с собой сына. Там его и заметил один из помощников режиссера Владимира Венгерова, снимавшего ленту «Балтийское небо». 7-летнего Сашу пригласили на эпизодическую роль худенького ленинградского мальчика-блокадника. Фильм посмотрел режиссер Геннадий Полока, снимавший картину о беспризорниках «Республика Шкит». Сначала 13-летнему Саше предложили сыграть вечно голодного беспризорника Савушкина. Но когда Полока услышал в его исполнении песни Робертино Лоретти, Кавалерова утвердили на роль Кости Федотова по прозвищу «Мамочка».

0: рост, малый рост.
1: Из интервью Александра Кавалерова. Роль поначалу была совсем маленькой, но в процессе съемок Полока увеличил ее раз в 10. Говорил, что поражен моей органикой. Я до сих пор благодарен. По существу, это он сделал меня. Мы все мальчишки, кто снялся в фильме, потом говорили, что он наш киношный отец.
2: Фильм «Республика Шкит» вышел на экраны перед новым 1967 годом. Только за первый месяц показа картину посмотрели 17 миллионов зрителей. Школьники бегали в кино по 5-10 раз. Роль мамочки принесла 13-летнему Александру Кавалерову огромную любовь зрителей. Так началась его актерская карьера.
0: Артистом хочу быть! Мечтаю! Ей-богу, не удеру!
1: Из интервью Александра Кавалерова. Говорят, что слава – это испытание. А я с этим не согласен. По-моему, это радость. Когда ты просыпаешься вдруг утром, и тебя знает вся страна. В этом случае, прежде всего, гордость переполняет. В 15-летнем возрасте сыграть так, что понравилось зрителю – это здорово. Если девочки до Республики Шкит не отказывали в походе в кино, то после премьеры они, простите меня, были согласны почти на все. Я купался в этой славе, популярности и был счастливейшим мальчиком Советского Союза.
2: А потом Геннадий Полока порекомендовал юного актера своим друзьям, поэту Булату Акуджаве и композитору Исаку Шварцу. Для фильма «Женя, Женечка и Катюша» они написали песню «Капли датского короля». По замыслу режиссера Владимира Мотыля, ее Акуджава должен был спеть в дуэте с юным исполнителем. Им стал Александр Кавалеров.
0: Капли датского короля.

0: кавалеры.
1: Эту песню в сопровождении симфонического оркестра 16-летний юноша записал с первого дубля. В то время он был на расхват. К 25 годам Александр, так и не получивший актерского образования, уже снялся в 18 фильмах. Один из них, «Мужской разговор», стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Там Кавалеров сыграл роль Юры Пантюхина, хулиганистого, простого парня, но очень верного друга. Его мама собирается выходить замуж во второй раз. Юра боится, что новый отец окажется не лучше прежнего и всячески саботирует ее планы.
2: Ишь, хахаль. И ходят, и ходят.
3: А чего хочет?
2: Замуж хочет. Ну, жениться.
3: На ком жениться?
2: На ком, на ком? На мамке, не на мне же. Незачем нам на нем жениться.
1: А другой фильм, в котором в главной роли снялся Кавалеров, получил государственную премию. Речь о ленте «Минута молчания». Его герой пытается разыскать родных солдат, похороненных в братской могиле, а еще поет вот эту песню. Кавалеров был ее первым исполнителем.
4: А сегодня до зари, да, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем.

0: просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: К сожалению, «Звездный период» закончился так же внезапно, как и начался. В 80-х и 90-х Александра Ковалерова перестали снимать. Он вырос из подростковых ролей, а взрослых ему не давали. Пришлось работать сторожем, устраиваться на челночные теплоходы, в шоп-туры, и дальше уже все пошло по наклонной. Друзья и коллеги сбились со счету, сколько раз Сан Саныч женился и сколько у него детей. Сам он считал официально родными 6. К концу жизни имел 4 внуков. Последняя жена, годящаяся актеру в дочери, обманным путем оставила его без жилья, забрав 3-комнатную квартиру в хорошем районе Петербурга. Ковалеров стал самым настоящим бомжом. Как не вспомнить его жалостную песню из той же республики «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла». Ковалеров ночевал в лифтах, на вокзалах, чердаках. Спасла его тогда актриса и депутат Анастасия Мельникова, выбившая коллеге комнату в коммуналке рядом с Киновеевским кладбищем, где была похоронена его мама. Там и он потом нашел свой последний приют. Деньги на похороны собирали всем миром.
2: Из интервью Александра Ковалерова. «У меня столько главных ролей, а меня знают только по мамочке. Но разве мне плохо от этого? Люди подходят, узнают. Я им говорю: низкий вам поклон за вашу память, что через столько лет вы еще помните, что я это сделал».
0: Говорят, что будет сердце из нейлона, а говорят, что 200 лет стучать ему. А может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. А может, это по науке и резонно,

Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
2: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
3: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта. В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
6: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
5: Это так серьезно? Это не просто усталость?
6: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму. Кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
5: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я ж не старая еще.
6: Вот это главная ошибка, это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения. Ишемия, гипертония, а в итоге инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1.5 минуты в России. Каждые 1.5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
5: Каждые 1.5 минуты?
6: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.
5: Так что же это за прибор? Расскажите скорее.
6: Называется он Neurodance Access. Это прибор, который может помочь наладить мозговое кровообращение, устранить спазм сосудов и дать возможность организму самовосстановиться. Так что, пока я с вами в эфире, у вас есть шанс позвонить по бесплатному номеру, получить консультацию о медицинском приборе Neurodance Access и сделать заказ. 8 800 707 7507. Повторю, 8 800 707 7507. 07.
5: Ну а теперь рассказывайте, как именно он работает.
6: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен нейроденсаксис в России, что положительно сказывается на его стоимости.
5: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
6: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
5: И всего-то надеть на шею.
6: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили. Вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот Neurodance Access может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин.

0: 707-7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8-800-707-7507.
1: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
0: Вы можете получить Neurodance Access по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но, внимание, выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
1: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8-800-707-7507. Повторяю, 8-800-707-7507. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
0: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму. Ей 70, 75, 80 лет. Она старается изо всех сил держаться. Каждое утро встает и натягивает улыбку на лицо. Говорит, все хорошо, не переживай, я в порядке. Но вы же видите. Вы видите, как она по утрам держится за голову. Как она осторожно встает с кровати, боясь упасть. Как она забывает, куда очки положила. Или выключила ли газ, закрыла ли дверь. И самое страшное. Вы видите страх в ее глазах. Тот самый страх, о котором она никогда не скажет вслух. Она боится. Боится стать вам обузой. Боится, что вы будете видеть ее немощной, беспомощной, потерявшей себя.
1: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю. Каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
0: Это нормально. Это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме Neurodance Access. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
1: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. Звоните 8-800-707-7507. Запомните, 8-800-707-7507. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления.
0: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется. Плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движений.
1: А можно не допустить этого?
0: Только одним способом – убрать причину. Попробуйте медицинский прибор Neurodance Access. Его действие направлено на устранение спазмов, на восстановление мозгового кровообращения. Организм сам может начать восстанавливаться, если ему помочь.
1: Друзья, вы еще сомневаетесь? Вы еще думаете, а может подождет, не ждет, болезнь не ждет, инсульт не ждет. Каждый день промедления – это шаг вниз по этой лестнице. Запись в реестр программы «Здоровые сосуды» действует всего в течение 2 часов. Потом цена вернется к розничной, и выгодное предложение будет упущено. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните 8-800-707-7507. Еще раз повторю, 8-800-707-7507. Консультация.

0: Консультация по Neurodance Access бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
1: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Access очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Access всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Access. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя и своих близких.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, УГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Жизнь в ритме рока.
3: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
4: Сложный гитарист.
3: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
2: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
5: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр — это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
5: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске систему мер поддержки участников СВО и их семей необходимо совершенствовать и дальше. Подразделения «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда политических заключенных. Далее подробнее. Владимир Путин поздравил депутатов Государственной Думы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Как заметил президент, состав Госдумы обновился почти наполовину. Это обеспечит качественное развитие российского парламентаризма. По его словам, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Ветераны СВО доказали свою безусловную преданность Родине на поле боя.
2: Уважаемые депутаты! Дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился. Почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности.
1: Владимир Путин, открывая первое заседание Госдумы 9-го созыва, добавил, что систему мер поддержки участников СВО и их семей необходимо совершенствовать и дальше.
2: Сплоченность нашего общества верная. Основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен. Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны. Сделать все для нашей победы. Поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать.
1: Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Президент пожелал депутатам Госдумы 9-го созыва плодотворной работы. Он назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. На подразделение войск «Центр» овладели село «Веселое поле» в ДНР, сообщает Министерство обороны. Также отмечается, что оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударом также подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Ну а средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда политических заключенных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобная постановка вопроса абсолютно неуместна.
3: Нет, она не обсуждалась. В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
1: Ранее журнал «Атлантик» сообщал о том, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики. По информации издания, план предполагает взаимную сделку. Кремль освободит некоторых политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчат санкции. Прокуратура Брянской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки ВСУ в Трубчевске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали БПЛА мирных жителей в Трубчевске. Пострадали 12 человек, из них 9 студенты. Сухая и теплая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие дни. Завтра днем воздух прогреется до 13-15 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осадков в городе не ожидается.
4: В четверг характер метеоусловий аналогичные, переменчивая облачность без осадков, ночью плюс 5-8, днем плюс 12-15, ну и в конце недели облаков прибавится, до осадков, правда, дело не дойдет, и под утро воздух будет остывать до 0 плюс 3 градусов, а в ночь на 4 октября ударят заморозки до 0 минус 3, ну и днем температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов. Так что вот такое уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, то есть фенологической фазы массового пожелтения листьев.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его страной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. Баскетболисты «Динамо» Владивосток изучили минусы в игре казанского «Уникса» перед дебютным матчем в Единой Лиге, рассказал игрок бело-голубых Иван Стрибков. Тренер нам на них указал, постараемся ими воспользоваться. Мы дебютанты Единой Лиги, у нас не так много игроков с опытом в ней. Поэтому многое будет зависеть от того, адаптируемся ли мы к интенсивности игры, сказал Стрибков. «Динамо» Владивосток проведет дебютную игру на выезде с «Униксом» сегодня в Казани в 19:00. На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 510 рублей, а в первой лиге 110 514 рублей. Бонусы за свою работу судьи будут получать только при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров-иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге. Потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она вообще нужна, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 16. В Великом Новгороде пасмурно, плюс 14. В Челябинске ясно, 18 градусов тепла. В Рязани пасмурно, плюс 14. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 18. В Майкопе небольшой дождь, плюс 17. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 14. В Нальчике небольшой дождь, плюс 15. В Донецке пасмурно, плюс 18. В Севастополе небольшой дождь и также 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Ну что ж, Архангельск и Калининград, Рязань и Казань, а еще Уфа, Красноярск и, конечно, Москва, где Радио России можно слышать на частоте 101.5 FM. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В ближайшие два часа для вас из московской студии работают Иван Волонихин и Мария Тарабаева.
8: Приветствуем всех тех, кто сегодня присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс». Все самые резонансные новости сегодня в нашей программе.
7: Ну, начинаем мы, конечно, с тех тревожных сообщений, которые поступили из Брянской области, где в Трубчевске была совершена просто варварская, чудовищная атака вражескими БПЛА, и 12 человек пострадали, из них 7 студенты, а один из ребят в тяжелом состоянии, и, как сообщил губернатор области Егор Ковальчук, сейчас всем пострадавшим, разумеется, оказывается помощь, они доставлены в больницу, ждем новостей с информационных лент от наших корреспондентов. Вернемся с подробными и свежими новостями чуть позже. Ну, а пока переходим к новостям из Ростовской области, которая тоже пережила этой минувшей ночью воздушный налет.
8: Да, враг продолжает бить по мирному населению, и в Ростовской области также напряженная ситуация. Все подробности у нашего корреспондента Натальи Губская. У нас на связи. Наталья, здравствуйте.
9: Да, коллеги, добрый день. Последствия ночной атаки горел ландшафтный пожар, был сухая трава, горела в Чертковском районе минувшей ночью. Пострадавших, к счастью, нет, пожар быстро ликвидировали. Ну, а всего за ночь над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников. Это Каменск-Шахтинский под ударом оказался, и еще 6 районов: Боковский, Верхнедонской, Каменский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. Но хотя я могу сказать, что в последние дни над регионом относительно спокойно. Может, с погодой это как-то связано, похолодание у нас, пасмурно. Но, тем не менее, мы еще продолжаем ликвидировать последствия предыдущих прилетов. И этот вопрос накануне в правительстве Ростовской области обсуждали. Вот я вам сейчас перечислю, где еще нужно работать и работать над восстановлением. В Азове после воздушных атак повреждено остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах, 5 соцобъектов. В Ростове в поврежденных домах тепловой контур уже закрыт, но еще продолжают изготавливать оконные блоки поврежденные. Планируется, что до конца октября только смогут все сделать. В Таганроге восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон. По оставшимся замена должна завершиться в течение следующей недели. Здесь более близкая перспектива. И еще в двух многоквартирных домов серьезные восстановительные работы идут. Ну, вот вроде как обычная жизнь, но при этом часть истории, которую нужно и фиксировать, и помнить, и другим поколениям передавать. И если об истории, то вот сегодня такая важная дата. Современной истории, да, 30 сентября, 4-я годовщина возвращения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и в Ростовской области. В этом смысле десятки патриотических мероприятий, думаю, как и по всей стране. Вот в том же Азове, где вражескими атаками повреждено в общей сложности 400 окон, вот в Азовском музее-заповеднике открыта выставка «СВО. Истоки и причины». Это совместный проект двух донских музеев, Азовского и Цимлянского. Больше 100 экспонатов. И военная форма там представлена, и амуниция, и медали на стендах, фотографии, личные вещи российских бойцов. Можно увидеть и костюм Лешего легендарный, камуфляжный. И трофейные предметы здесь же на стеллажах, которые подтверждают, с каким мы воюем противником. Что я имею в виду, с каким? Это состоящим из представителей разных стран Европы. В Батайске, коллеги, у нас на постамент установили на днях боевую машину, буханку, у которой, как у бойца, есть позывной «Ингада». Ну, собственно, она и есть боец. Она со своим водителем с позывным «Сварщик» больше 1000 жизней спасла. Трижды была под атаками дронов «Камикадзе». Вот теперь будет напоминать о борьбе с неофашизмом в 21 веке. В областном музее краеведения открыта выставка «Я знаю правду о войне». И это уже результат партнерства с Донецким республиканским краеведческим музеем. С новыми территориями сотрудничаем. Экспозиция рассказывает о мужестве 26 российских бойцов. Я, кстати, не знаю, опирались ли создатели выставки на то, что вот формулировка 26 российских бойцов в запросах в интернете очень часто ассоциируется с событиями Великой Отечественной. Это подвиг 26 огнеметчиков при обороне Москвы в 41-м. Ну, наверное, даже неважно, ассоциировали или нет, имели это в виду или нет, мужество, доблесть, наверное, в любом тысячелетии она одинаковая и является параллелью. Не только в областном центре события, посвященные годовщине. Вот в Оксае, например, пошли фольклорным путем сотрудники военно-исторического музея, но сегодня проводят для подростков мастер-классы по изготовлению народных кукол, многонациональных кукол разных народов России. А если про Ростовскую область, то у нас более 150 народов и этнических групп живет. То есть тоже такое объединение людей через культуру. В Таганроге, например, есть мастерская вкусов, где национальные варенья варят, и турецкое из розовых лепестков, и азербайджанское из баклажан.
8: В общем, и сплочение, да, сплочение и
7: единение.
8: Да. Мы благодарим нашего корреспондента. Наталья Губская была у нас на связи из Ростовской области.
7: Я в продолжение хотел бы сказать, о чем упомянула Наталья, вот о наших бойцах, которые совершают подвиги на передовой специальной военной операции. Сегодня нельзя об этом не сказать, состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва, и там среди 180 с лишним новых депутатов, обновился сильно депутатский корпус, нельзя забывать, что там и 46 депутатов, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях, то есть это ветераны СВО, которые уже сказали, что они будут работать единой командой.
0: Большая страна, разное время.
8: Переходим в Архангельскую область. Вот, Вань, только мы с тобой говорили в понедельник.
7: Да, мы же каждый день об этом рассказываем в разных эфирах. И в утреннем, и в дневном, и в вечернем эфирах.
8: Ситуация в Красноярске и в ряде других регионов очень сложная. И вот в Архангельской области создан оперштаб из-за ситуации с медведями. У нас на связи Елена Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена.
10: Да, добрый день, коллеги. В Архангельской области действительно из-за выхода медведей к людям создали оперативный штаб. Туда вошли представители Министерства природных ресурсов, органов самоуправления, лесничеств, МЧС, полиции, Росгвардии. И все это, конечно, из-за того, что проблема действительно, как и во многих регионах России, обострилась. В этом году в Архангельской области буквально 80 случаев и более выхода медведей к людям.
7: Лена, а какие у них полномочия вот у участников этого штаба? Вот какие у них полномочия? Да, вот штаб они, создан, что они могут
10: между собой
7: реально?
10: Они, по сути, они между собой они должны договориться о том, как поступать жителям у себя в поселениях, которые вот сталкиваются с этой ситуацией. Потому что, коллеги, довольно абсурдная складывается история, когда в свое поселение, в свою деревню приходит медведь, а ты, не будучи охотником, не можешь никаких мер принять. Потому что, согласно законодательству, ты должен обязательно иметь лицензию. То есть, чтобы охотиться на медведя, нужно заплатить 3000 рублей за пользование сейчас протокольной формулировки объектами животного мира и так далее, а также пошлину там в размере 650 рублей. И нужно обращаться в специальный МФЦ и так далее. То есть, если человек просто живет в деревне и этим не обеспокоился, пришел медведь, он, по сути, не может никак нормально обороняться. Конечно, если медведь на него нападает, это будет в каком-то исключительном порядке все рассматривать эксперты, и главное доказать, что действительно факт самообороны был, потому что если факта самообороны нет, то это уже уголовная даже ответственность, и там вообще жуткие санкции от там, сотен тысяч и даже лишения свободы. Поэтому сейчас вот этот оперативный штаб, он должен придумать, как максимально оперативно, да, извиняюсь за тавтологию, но включаться вот в такие ситуации, когда приходит медведь. И что они придумали, это в первую очередь собрали активное вот такое сообщество охотников, которые реагируют молниеносно, то есть в течение нескольких часов выезжают, то есть люди, у которых есть лицензия, и которые это делают согласно законодательству. То есть они выступают в этом случае как защитники населения. А также обговорили ситуацию с органами полиции, потому что если медведь выходит в границу поселения, необходимо обращаться в правоохранительные органы все-таки. Поэтому МЧС, МВД не просто так в этом оперштабе находятся. Применение огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов, это как раз полномочия все-таки полицейских.
8: Поэтому а если люди... населенный пункт отдаленный? Вот тут тоже очень сложная ситуация. Как быстро
7: бывает
8: приедет...
7: населенный пункт из двух избушек. Да. И туда пришла стая медведей. Вот
8: и как делать, быстро доедет патруль, что называется, и что он там в итоге увидит?
10: Коллеги, абсолютно резонный момент, потому что Архангельская область очень большая, есть территории, куда буквально из центра добираются люди малой санавиации, то есть малой авиации, то есть, по сути, это очень далеко, и чем дальше от центра, чем ближе к дикой природе, тем медведей, конечно, больше. Но при этом есть быстрое оформление вот этой самой лицензии, то есть это тоже обговорено, то есть что эта процедура, она не должна быть затянутой, не должна быть бюрократически барьером для людей. То есть если один случай, например, не нападение, а хотя бы просто люди заметили, что медведь пришел ближе там, к заборам, к домам, они все-таки должны уже тревогу бить, и необходимости такой лицензии позаботиться. То есть этот порядок, он упрощается в таких случаях, и быстрее можно эту лицензию оформить.
7: Елена, скажите, пожалуйста, а вот что касается, извините, что перебиваю, у нас просто вот одна минута осталась, но очень важный вопрос. Конечно. Вы все-таки являетесь главным редактором регионального издания. А что вот вам пишут в комментариях ваши подписчики, просто жители Архангельской области, какие у них вот эмоции? Они больше боятся или они больше настроены как-то решительно своими какими-то методами? Может быть, они что-то предлагают для того, чтобы вот это вот буйство остановить, беспредел вот этот вот медвежий?
10: Ну, я могу сказать, что страшно не только жителям удаленных территорий, потому что случаи, когда медведи выходили к людям, они все-таки зафиксированы даже в самом Архангельске. Например, всех поразил случай, когда медведь пришел на кладбище и разрыл могилу. И очень сейчас активно наши комментаторы, да, в различных соцсетях обсуждают вот эту вот ситуацию с точки зрения того, а придет ли медведь туда, где он уже побывал. И мы попытались с экспертами на этот вопрос ответить, и удивительный вывод, что действительно медведи очень умные хищники, они запоминают те маршруты, которые помогают им найти легкую еду, легкую пищу. То есть,
7: если, ну, конечно же, еще свалка, и да, свалки, вот эти все мусорки, они, конечно, да, очень способствуют привлечению хищников, да, из леса. Вообще надо еще такую тревожную статистику озвучить о том, что с начала августа 21 человек погиб. Более 500 опасных животных было ликвидировано. Такого не было на моей памяти просто никогда.
8: Как будто
7: никогда.
8: Бы это уже чрезвычайная ситуация. Да. Благодарим Елену Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru, была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
7: В Рязани подростка заподозрили в незаконном использовании абонентских терминалов. Вообще, надо сказать, что это тоже такая очень просто эпидемия, так же, как и вот с медведями, только единственное, что вот эти вот мошенники, конечно, уже достаточно продолжительное время орудуют и вербуют несовершеннолетних в свои ряды, и поэтому ситуация, конечно, очень тревожная. Наш коллега Борис Маркин сейчас с нами на связи. Борис, здравствуйте. Расскажите о резонансном случае, который у вас произошел в регионе. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, коллеги. Да, ну я сразу скажу, что этот очередной на самом деле случай, к сожалению, это все чаще происходит, это еще один повод родителям в первую очередь задуматься о том, что нужно быть внимательнее к своим детям и следить за ними как можно пристальнее. И особенно, если вдруг у них появляются какие-то деньги. Вот эта история, она довольно типична для подобных случаев. Подросток нашел подработку в запрещенном Телеграме, ну и, соответственно, начал обслуживать так называемые симбоксы украинских телефонных мошенников, причем полностью осознавая, как выяснилось, и что делает, и на кого работает. Прежде чем, может быть, перейти к статистике, давайте послушаем буквально маленький комментарий с подробностями по этому случаю от старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР Сергея Личинина.
12: По версии следствия, в июле 2026 года подозреваемый посредством мессенджера Telegram вступил в организованную преступную группу, участники которой обеспечили установку и функционирование оборудования для пропуска телефонного трафика, что позволяло им совершать массовые телефонные атаки на граждан Российской Федерации в целях дистанционного хищения денежных средств. Для реализации преступной схемы фигурант по указанию иностранного куратора в августе 2026 года прибыл в город Москву, где получил необходимое оборудование, которое впоследствии доставил в город Рязань, разместил в арендованной квартире и обеспечил его бесперебойное функционирование для совершения преступлений.
11: Да, я продолжаю. Вот хотел бы добавить, да, хотел бы добавить статистики интересно немного. Выяснилось, что буквально каждый четвертый дроппер у нас сейчас и по России, и по Рязанской области, соответственно, это именно несовершеннолетние. Остальные до 20-25 лет. Курьеры, средний возраст 16-24 года, это тоже самая массовая категория, причем вот благодаря усилиям банковской системы в целом и Центробанка в частности, сейчас все чаще мошенники просят переводить деньги, точнее не переводить деньги на так называемые безопасные счета, а именно отдавать курьерам. И, соответственно, больше подростков вовлекается во все это дело. Причем вот тоже интересная статистика уже по данным МВД. В этом году фиксируется, мягко говоря, заметный рост вовлечения именно подростков в киберпреступления. И это как раз и дропперство, и обслуживание симбоксов, и, соответственно, курьеры. И если сравнивать с прошлым годом, только вдумайтесь, в 48 раз рост составляет. Это просто чудовищные цифры, и даже несмотря на то, что у нас буквально, насколько я помню, с 5 июля прошлого года действует как раз уголовная ответственность для подростков-дропперов. То есть если свою карту отдал, 3 года получил, если чужими воспользовался 6 лет, мало того, еще 1 000 000 штраф получаешь. И берем последнюю статистику и нашей рязанской прокуратуры, и в целом по России, все чаще прокуратура у нас добивается компенсации ущерба, нанесенного мошенниками, именно с дроперов.
7: Это понятно, но вы знаете, ужесточение законодательства, это, конечно, очень важно, но очень не менее важно, а то и более важно объяснять детям, что невозможно избежать ответственности. Буквально 15 секунд. У вас на эту тему в регионе идет работа?
11: Именно. Вот как раз с этого года наиболее усердно и усиленно работают и прокуратура, и Следственный комитет, и МВД, и со школами, и в лагерях в детских вот этим летом тоже занимались. Очень активно идет работа и пропаганда. Конечно, без этого здесь буквально никак.
8: Мы благодарим нашего корреспондента. Борис Маркин был у нас на связи. Говорили мы о участившихся участии несовершеннолетних в преступлениях и пособничествах мошенникам. После небольшой паузы вернемся.
0: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Продолжаем наш эфир. Для вас, уважаемые слушатели, сегодня работают из столичной студии Иван Волонихин, Мария Тарабаева. И вот те новости, которые поступают на ленты информационных агентств. Возвращаемся мы к теракту в ВСУ в Брянской области, в Трубчевске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а именно по статье о теракте. Это 205-я статья. И напомню, что там ВСУ нанесли автоцистерн, нанесли удар по автоцистерне, которая находилась у молочного комбината. Ну, то есть какой-то молоковоз, видимо, был. Но почему-то были такие последствия от этого удара, что 7 обучающихся Трубчевского автомеханического техникума, расположенного рядом, пострадали, несовершеннолетние имеется в виду, а всего 12 человек. Ну и теперь к другим новостям тоже, которые связаны с Следственным комитетом России. Председатель этого ведомства силового Александр Бастрыкин получил коллективное обращение от жителей, пострадавших от мошенничества. Это вот, ну, так коррелируется с той темой, которую мы обсуждали до нашей паузы.
8: Да, и мы сегодня будем говорить о индивидуальном жилищном строительстве и, собственно говоря, о тех махинациях, которые у нас происходят в регионах. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил коллективное обращение от жителей, которые пострадали от такого вида мошенничества. Все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, пожалуйста, сразу вопрос к вам. Ведь, наверное, не случайно мы подключили именно вас, потому что именно в Краснодарском крае идет сейчас очень такое массированное, массовое, да, жилищное строительство, в том числе индивидуальных жилых домов. Поэтому вот с большим удовольствием слушаем подробности, что происходит у вас.
17: Да, вы знаете, Краснодарский край, как правило, на 2-м, 3-м месте по темпам строительства, и по мошенничествам тоже, в общем-то, в этой сфере где-то в первой, я думаю, пятерке точно. Поэтому, ну, к сожалению, так. Значит, схему начали проворачивать в 2024 году. Застройщик собрал с людей взносы на строительство коттеджей, в том числе ипотечные займы, и, в общем-то, исчез, не сдав ни одного объекта. Как только люди заплатили большую часть денег, застройщик прекратил все работы на участках и перестал вообще выходить на связь. Пострадавших более 60 человек из разных регионов России. Как правило, все они покупали удаленно недвижимость или просто приезжали посмотреть. То есть дольщики обращались в прокуратуру уже и в суды. То есть дело не новое, мошенничество не новое. Суды выносили решения, естественно, в их пользу, но уже взыскивать, как оказалось, не с кого. пока. Потому что подозреваемые скрылись и находятся в федеральном розыске, а один из организаторов вообще признан банкротом. Ну, то есть схема обмана держалась на трех китах. Это агрессивной рекламе в интернете, своих риэлторов и официальной банковской аккредитации. То есть интересно, что крупные агентства недвижимости активно направляли клиентов к этому застройщику.
7: Вот, вот это ключевое. Вот, Ольга, да. Ну согласитесь, вот вы лично, наверное, не понесли бы свои кровно заработанные трудом, потом, кровью деньги первому встречному поперечному, который обещает вам построить прекрасный теремок, да, если там не будет ни лицензии, ни каких-то правоустанавливающих документов. И вдруг вот это приобретает такой массовый характер, и просто люди исчезают с деньгами обманутых вот тех жителей, которые хотели бы обзавестись своим жильем на Краснодарской земле.
17: Ну, вы знаете, просто с ИЖС тут немножко ситуация сложнее, потому что он был официально внесен и зарегистрирован, потому что банк с ним работал, как с официальной организацией. И как бы риэлторы его тоже всячески рекомендовали, потому что он им давал повышенные комиссии, то есть продумана была схема изначально. Если с квартирой сейчас сложнее провернуть, например, вот в Краснодарском крае уже такую ситуацию, потому что всех, кто заходит в микрорайоны в Краснодарском крае, уже детально проверяют. То есть это уже, например, не пройдет. Ну, я надеюсь,
7: ну, там и эскроу счета и так далее.
17: То есть эскроу счета, да, в первую очередь, да, конечно, эскроу счета, которые с 2019 года обязательно. То вот в ИЖС такого еще нет. И если вдруг есть желание вот так вот задуматься о переезде и свой дом рядом с морем купить, то, конечно, лучше изучить рынок и смотреть на застройщиков, которые уже что-то строили в этом регионе. Таких, конечно, немного, и, как правило, цены у них выше. Ну, потому что там вот не заложена вот эта схема. Но лучше все-таки посмотреть, попытаться найти людей, с которыми они работали, которым они построили, приехать в коттеджный поселок, который уже сдан или наполовину сдан. То есть все-таки вот этих фирм, так скажем, однодневок немало, и очень многие попадаются вот на эту...
8: И удочку нужно все-таки проверять. Спасибо большое. Ольга Тимохина из Краснодара была с нами на связи. Мы переходим к разговору с экспертом. Светлана Викторовна Калинина у нас на связи. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
18: Да, здравствуйте. Вот эта ситуация с 24-го
8: Светлана Викторовна,
18: года,
8: слышите ли вы нас?
18: Да, я вас слышу. Здравствуйте.
7: Сейчас, секунду, у нас небольшие
8: попытаемся
7: технические сложности.
8: В общем-то, самый главный вопрос, с которого мы и начнем чуть позже, можно ли распознать такие ненадежные фирмы? Ведь они есть в реестре, вот что пугает. Получается, что наличие этого самого, этой самой конторы в реестре, по сути, ничего не меняет.
7: И вот, знаешь, Маша, вот что обращает на себя внимание, о чем нам Ольга сообщила, что там же ведь очень много пострадавших из других регионов.
8: Да, то которые не могут
7: не
8: сами
7: могут
8: приехать
7: отслеживать,
8: и полностью все проконтролировать.
7: Нет, да? Они приезжают, наверное, смотрят, да, вот участок, там, колышки вбили, да, вот там даже какой-то там, не знаю, там, экскаватор там появился, вот что-то уже там начинают делать. Они там делают первый взнос. Потом им начинают присылать какие-нибудь там, не знаю, оптимистичные фотоотчеты или видеоотчеты о том, что все идет по плану, давайте перечисляйте очередной взнос. Вот. И только спустя какое-то время выясняется, что это поле не с очередным каким-то коттеджным поселком, а такое поле чудес в стране дураков.
8: Светлана Викторовна Калинина у нас должна
18: быть
8: на связи.
18: Да, я вас слышу очень хорошо.
8: Слышите ли вы нас?
18: Да, я вас слышу, здравствуйте.
8: У нас какие-то проблемы со связью, никак мы не можем наладить связь с экспертом, будем надеяться, что все-таки сейчас мы каким-то образом это все наладим. В общем-то, ситуация достаточно сложная, несмотря на то, что, конечно же, доля ИЖС гораздо меньше, ну, скажем так, в процентном соотношении, да, чем многоквартирных домов и так далее, но по факту это, конечно, вот такая проблема, которой стоит уделять внимание, и она прям требует какого-то решения, какой-то политической воли, наверное. Может быть, еще каких-то дополнительных контролирующих органов или каких-то контролирующих мероприятий.
7: Потому что вроде бы законодательная база была проработана.
8: Да, ну и параллельно с этим у нас все-таки курс на повышение рождаемости. Понятно, что, в общем-то, расти детей в своем доме и на своей земле это гораздо лучше.
7: Это принципиально другое, да. Другой уровень жизни. Принципиально качественно другой уровень жизни. Но давайте попробуем сейчас подключить эксперта. Светлана Викторовна.
18: Да, я вас слышу очень
7: вот,
18: хорошо.
7: Прекрасно,
18: вот,
7: прекрасно.
18: Связь хорошая.
8: Светлана Викторовна, знаете, ну что, такая... реестр не спасает нас, да?
18: Ну нет, во-первых, вы же слышали, что часть уже на банкротство сразу уходит, когда деньги забрали. И мне хочется посоветовать здесь людям, в первую очередь, не руки не опускать, деньги можно взять, и вы должны подать заявление по решению вашего суда на арест имущества руководителя и учредителя фирмы. Это очень важно. Для того, чтобы этим имуществом потом вернуть какую-то часть себе денег.
7: А если там нет никакого имущества? Вот голь мой перекатная, ни копейки
18: мне,
7: в кармане нет.
18: Это просто никто, банкротство юридического лица, они, ну, как бы, знаете, говорят, это дело каждого, должны адвокаты решать этот вопрос. Там, где мы арестовывали имущество, потом собственность того, кто у нас эти деньги взял, именно по фамилии, имя, отчество, а не юрлица, деньги возвращаются, поверьте мне.
7: А какой алгоритм? То есть вот как надо действовать, в какой последовательности?
18: Есть решение суда у вас на руках, что юридическая фирма... Директор Иванов Иван Иванович, ну, допустим, учредитель есть этой фирмы однозначно, это на, можно в налоговой инспекции узнать, либо через заявление в прокуратуру на учредителя, я еще раз хочу сказать, фирма, которая обанкротилась, у вас деньги забрала, и на физическое лицо, конкретно на директора фирмы, которая это делала. Это очень важно, возврат денег, арест имущества именно физических лиц, которые были руководителями этих организаций. Это там, где фирма на банкротство. Что касается вот этого, вот, знаете, бесплатной сыр в мышеловке, мы же строим на изначальном этапе, но самое важное – смотреть договор, который вы подписываете.
7: Да, вот превентивные меры какие должны быть? Вот что нужно смотреть в этом тексте?
18: Если бы в обязательном порядке обязали застройщика повесить видеонаблюдение на стройплощадке, которое должно… Сейчас IT-технологии, сейчас это даже на больших проектах федеральных делается – и сами в любое время смотрели, чем занимается застройщик, то в любом случае у вас бы таких не было трат, и вы бы видели, что, ну, фотошопы у нас тоже никто не отменял, потому что картинки, которые вам для отчета могут присылать, это может быть фотошоп. Поэтому видеонаблюдение обязательным требованием должно быть прописано в договоре, когда вы только на стадии начала строительства начинаете это. Для доступа, код доступа, который вы в любое время днем и ночью могли бы сами контролировать процесс строительства. Это очень важно. Второе. Вы знаете, мне всегда хочется сказать, есть товар, есть деньги. Есть стулья, есть деньги. Здесь ситуация вот сейчас. Рекомендую всем только брать готовое. Еще раз говорю, если вам обещают золотые горы, дешевые и с большими скидками, знайте, это однозначно, вас уже хотят кинуть. Не бывает такого. У нас инфляция, у нас со строительными материалами бывают проблемы. И в любом случае за дешевизмы не гонитесь. Это еще, простите меня, сказка о попе и работнике балде.
8: Светлана
18: Поэтому
8: Викторовна,
18: вот ситуация должна быть только такая.
8: Скажите, пожалуйста, вот юг России, у нас это в этом плане махинации с ИЖС, это проблемный регион? Ведь многие...
18: Ну просто люди хотят на юг, давайте так, к морю и к фруктам в большей своей степени. Нет, ситуация не только Краснодарский край, не только южные регионы. У нас такая ситуация и в Тамбовской области, у нас была и в Ленинградской, у нас была... У нас очень много таких ситуаций, и Дальний Восток. Поэтому ИЖС сейчас, ну, понимают, что по многоквартирным домам есть уже прописана нормативная база. И здесь мы тоже настаиваем, чтобы для ИЖС-строения, все-таки мы сейчас говорим о многодетных семьях, которые будут строить тоже такие коттеджные поселки для семей в большей степени. У нас очень много, ну, мы понимаем с вами, людей с ограниченными возможностями, которым тоже многоквартирные дома не всегда удобны, а лучше частный сектор. Поэтому я думаю, что Дума в новом созыве, желаю им, чтобы они все-таки этот вопрос проработали более быстрее и обезопасили людей точно так же, как на многоквартирных домах.
7: Вот как раз вопрос сам собой, да, назревает. То есть почему в многоквартирных домах есть такая практика, как эскроу-счета, да?
18: Нет, она и на ИЖС есть. Если правильно составлен договор, то она и должна быть. Потому что строительные организации должны все, которые через банки, особенно ипотечные, федеральные деньги, субсидии какие-то выплачивают, очень многие вкладывают.
7: Да, вы правильно сказали, что в этом этом случае, естественно, возрастают какие-то издержки. Процесс строительства становится дороже. И, соответственно, те вот мошенники, которые предлагают заранее, да, липовые схемы, говорят, ну, вы, конечно, можете идти со своими деньгами вот в ту фирму.
18: Да, это сказки птиц-говоруна.
7: Правильно ведь, да?
18: Говорят, конечно. Птица-говорун, аферист, это, как всегда, очень важная составляющая. Они платят людям очень большие деньги и риэлторским компаниям в том числе, для того, чтобы они нам на уши лапши вешали как можно больше. И вот здесь вот лапша не должна быть однозначно, вы должны быть мудрее. Надо свои деньги просто любить, жалеть и понимать, что они вам даются большим трудом, а не просто их выбрасывать за дармовщину.
7: Ну, в общем, понятно. Будем с удовольствием покупать лапшу из той пшеницы, которая выращена на полях Краснодарского края.
8: Только самое правильное.
7: Но не будем вешать ее на уши себе.
8: Да, Светлана Викторовна Калинина была у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Обсуждали мы махинации с индивидуальным жилищным строительством, которые, к сожалению, у нас имеют место быть в регионах. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс».
0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
19: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
21: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
22: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
21: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
22: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
21: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
22: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра, как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
21: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
22: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
21: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
22: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.

0: курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
0: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
0: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют

0: ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
3: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
3: Ну что, тронули?
4: Пойдемте.
2: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
5: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
2: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
6: Дима, подожди!
3: Вы что орешь?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поручил депутатам обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. В течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры ВСУ. И правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей. Далее подробнее. Все национальные проекты и федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме, заявил Владимир Путин, открывая первое заседание Госдумы 9-го созыва. Президент поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики.
2: Одним из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие 3 года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей нашей возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач. На улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла. Специалисты, эксперты полагают, что предыдущий у нас завершился, многие программы выполнены, нужно дать новый импульс.
1: Глава государства отметил, что Россия не может бегать по миру и клянчить подачки, ей это и не нужно.
2: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задачи в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
1: Владимир Путин также сообщил, что России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция должна быть продолжена. Президент призвал депутатов находить оптимальное решение в принятии каждого закона, чтобы обеспечить качество законодательства. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть, сказал Владимир Путин, выступая в Госдуме. Ну а в эти минуты президент посредством видеоконференц-связи проводит встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 военных. Суточные потери противника в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили 1505 военнослужащих. Также в течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», производство США и 768 беспилотников самолетного типа. Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, Кабмин сформирует перечень регионов, которым выделит дополнительное финансирование для регулирования численности медведей. Также готовится норма, которая позволит регионам оперативно принимать решения по регулированию популяции медведей. Кроме того, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации с нападениями медведей. Напомню, от агрессии медведей в России за этот год зафиксирована гибель 22 человек. Накануне 22-й жертвой хищника стал 23-летний мужчина. На Камчатке медведь напал на молодого человека, когда тот собирал ягоды в Соболевском округе недалеко от села Устьевое. Гендиректору предприятия по производству пиротехники Ярославской области, где погибли 14 человек, предъявлено обвинение. Следствие просит его ареста, сообщает Следственный комитет России. Также по местам жительства фигуранта и нахождения организации проходят обыски. Пожар произошел в понедельник на территории завода по производству петард в Кубринске Ярославской области. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала, возбуждено уголовное дело. По данным СКР был задержан директор завода пиротехники. Среда, 30 сентября, в регионе объявлена днем траура по погибшим.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Ярославский «Локомотив» возглавил рейтинг клубов континентальной хоккейной лиги по итогам прошлого сезона. При составлении рейтинга учитывались не только спортивные результаты, но и посещаемость матчей, зависимость от бюджетного финансирования, работа с болельщиками и другие параметры. «Локо» возглавляет список второй год подряд. Вторым в рейтинге стал «Казанский Акбарс», третьим – «Омский Авангард», худшим клубом стала «Тольяттинская Лада». Баскетболисты «Динамо» Владивосток изучили минусы в игре «Казанского Уникса» перед дебютным матчем единой лиги, рассказал игрок «Белоголубых» Иван Стребков. «Тренер нам на них указал, постараемся ими воспользоваться. Мы дебютанты единой лиги, у нас не так много игроков с опытом игры в ней, поэтому многое будет зависеть от того, адаптируемся ли мы к интенсивности», сказал Стребков. «Динамо Владивосток» проведет дебютную игру на выезде с «Униксом» сегодня в Казани в 19:00. На судейство российской премьер-лиги до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 тысяч рублей, а в первой лиге 110 тысяч рублей. Бонусы за свою работу судьи будут получать только при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров-иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге, потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», который ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана. Хуана Диаса. С вами был Юра Геворкян.
4: Реклама. Реклама на радио России.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Погода.
1: В Пскове завтра пасмурно, плюс 16, в Великом Новгороде пасмурно, плюс 14, в Челябинске ясно, плюс 18, в Рязани пасмурно, плюс 14, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 18, в Майкопе небольшой дождь, плюс 17, в Донецке пасмурный, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
6: Из Иваново – столицы текстильного края.
7: Из самого сердца – Алтайский гор.
0: Большая страна. Разное время.
8: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Приветствуем мы всех, кто сейчас только подключился к эфиру программы «Разное время». Для вас сегодня из московской студии работают Иван Волонихин, Мария Тарабаева. Ну и переносимся мы в Сибирь, в Красноярск. Ты знаешь, Маша, вот прежде всего, что меня немножко поразило, в Москве еще держится такая относительно теплая погода, да, еще мы в таких легких курточках ходим.
9: Почти даже какое-то бабье лето еще, мне кажется.
8: Ну, какое-то, вот, какое-то старое бабье лето, да. А в, в Красноярском крае уже мы вот и видим трансляцию на телеканале «Россия-24», да и сообщений много о том, что уже снегопады, ледяные дожди, и, в общем, там уже зима
9: тут
8: вступает.
9: Тут старое бабье лето, там молодой мороз. Вот
8: так вот, да, молодой Дед Мороз.
9: А все почему? Потому что у нас очень большая страна, и любовь к ней нас всех объединяет.
8: Но вот такая история. В Красноярске мы сейчас возьмем другую тему.
9: Да. Золотодобывающую компанию оштрафовали больше, чем на 2 миллиона рублей за загрязнение реки в Красноярском крае. Вот такая новость поступила. Буквально 27 числа у нас был День рек, и, в общем-то, мы решили поговорить, потому что проблемы в целом по стране есть. И
8: конечно,
9: много у нас нерадивых предприятий, не только золотодобытчиков, которые сточные воды сливают, и какие-то отработанные, и так далее.
8: Вспомним борьбу за Волгу и много-много еще.
9: Страдает
8: чего.
9: Экосистема, все страдает, мы об этом поговорим чуть позже с экспертом. Сейчас к корреспонденту Алексей Калитюк у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
8: Алексей, приветствую.
10: Приветствую, Иван, Мария, да.
8: Ждем новостей, что конкретно было сделано со стороны силовиков для того, чтобы вот всю эту ситуацию исправить в лучшую сторону.
10: Ну, поскольку это в нехорошем смысле слова работа рутинная, то сделано-то было как обычно, это происходит каждый год. Сначала рейды с воздуха, потом пробы из рек, потом представление природоохранной прокуратуры, потом, если отказывается платить штраф и возмещать ущерб, который по результатам, так сказать, этих самых отобранных проб выставляется, то может доходить и до уголовного дела, но, как правило, до этого не доходит. Ходят,
8: а почему? А почему?
10: Ну, потому что проще заплатить. Ну, представляете, что такое там несколько тысяч рублей, там, или даже штрафов, да, там, или даже 100 тысяч рублей для золотодобытчика. Ну, а в бюджет возместить? Вот смотрим, например, ситуацию прошлого года. 8 компаний оштрафованы на 600 тысяч, оштрафованы за загрязнение рек. Перечислили в качестве компенсации ущерба почти 98 миллионов. Звучит внушительно, но за весь прошлый год ущерб-то был оценен на 324 миллиона.
11: То есть больше, чем в 3 раза.
10: А на этом фоне 98 звучит уже не так внушительно. Но вот в данном конкретном случае была история такая, что, ну, с такой хитринкой, да, золотодобывающая компания из своих отстойников, где должна отстаиваться вода после промывки рассыпного золота, они прокопали такую тоннельчик, скажем так, и в реку это все сливалось. Естественно, без всяческих разрешений, естественно, река загрязнена, там допустимые нормы по определенным параметрам в 60 раз превышены, а бывает, что и в сотни раз бывает превышены. Но, кстати, ровно в прошлом году, вот рассказывала замминистра экологии Красноярского края Юлия Губенюк, точно такая же история с траншеей всплыла и точно так же за руку поймали. Но самое интересное, вы-то говорите про новость от 17-го, сентября, когда вот привлекли очередную золотодобывающую компанию. А сегодня мы давали новость, вот еще, опять же, вернемся к многострадальной, к сожалению, в прямом смысле, там в 21-м году человеческие трагедии случились при прорыве дамбы, к многострадальной, прошу прощения, реке Сисим. Вот там золотодобытчик уже возместил почти 4 миллиона рублей вреда вот этой самой реке. То есть оборудовали систему отбойников, соединенных траншеями, вроде как все технологично для промывки породы, но все-таки из последнего отстойника вода уходила в реку. И это исследование подтвердили. Там превышение допустимых концентраций до 102 раз доходили. Но дальше другие нарушения выяснились, что и сроки там истекали проектов до восстановления уже ранее нарушенных земель, и рекультивацию не проводили, все как это полагается. Ну, в общем, опять прокуратура внесла представление, как они любят это делать. Фирма перечислила в федеральный бюджет штраф, но отстойники, как нас уверяют, и соединявшие их траншеи ликвидировала, чтобы прекратить, цитирую я, загрязнение реки. Более 7 гектаров нарушенных земель вроде как уже рекультивировано. Но учитывая масштаб золотодобычи на юге и севере Красноярского края и оставляемый этой самой золотодобычей лунный пейзаж, даже без учета рекультивации и вот этого вот регулярного загрязнения, все это, конечно, грустные мысли навевает. Хотя золото любят все.
12: Алексей, ну так или иначе, слегка это все-таки, вот выплата штрафов компаниями, слегка это выглядит как выкуп, что называется. То есть вот мы оплатим, и для нашей компании, в общем-то, это будет не ах, какой большой ущерб, ну и вроде бы как мы откупились, все нормально, работаем дальше.
11: Сравнимые с расходом на скрепки или там на ручки, да, в офисе?
10: Ну, с одной стороны, возникает именно такое ощущение, с другой стороны, все-таки додавливают их на рекультивацию, на укрепление берегов, на то, чтобы вот эти вот все технологические цепочки действительно работали, а не имели лишь видимость. Но, как видим, работа еще не в проворот в этом отношении, хотя она, конечно, происходит, заставляют. Если уж не рублем в полной мере, да, то хотя бы более ответственным отношением к своей работе.
12: Ну, так или иначе, хотелось бы все-таки какого-то большего контроля на местах. Ведь у нас получается сейчас опять, что пока не вмешается Следственный комитет и прокуратура, ничего не будет делаться, и нормально никто не будет ничего, не то что устранять, а создавать нормальные условия.
11: Ну, как это нередко и бывает, да. Перед тем, как мы перейдем к разговору с экспертом, который уже сейчас нас на линии и слышит наш с вами разговор, Алексей, короткий вопрос и, может быть, тоже достаточно такой лаконичный ответ. А вот вы упомянули про вот эти вот тоннельчики, да, которые были прорыты.
12: Коварные.
10: Траншейки, тоннельчики.
11: Да. А вот что, вот они вот совсем имеют какой-то такой таинственный вид, что они вот их в упор не видят, проверяющие? То есть их как обнаруживают? Или их некоторые проверяющие по некоторым причинам, не будем их называть, предпочитают вообще не замечать? И они...
10: Ну, я...
11: Да.
10: Я свечку не держал, конечно, потому что от довольно подчас отдаленных вещах идет речь, хотя вроде бы они от краевого центра недалеко находятся вот, во многих случаях. Но я полагаю, что увидев с места очередную вот такую вот подозрительную деятельность, да, или, может быть, просто в штатном режиме, да, приземляется вот этот Ми-8 с природоохранной прокуратурой. С
11: и к этому, к этому моменту уже все там замечательно и прекрасно. Прекрасно, все хорошо, прекрасная маркиза.
10: Нет, приземляется вертолет, тут же берут пробу из ближайшего ручья или речки, тут же смотрят, откуда в эту речку что-то может попадать, потому что вода там иной раз цвета нефти бывает, если судить по бутылкам с этими пробами. И эти вот тоннельчики, они находятся достаточно легко просто по факту. Просто 24/7 мониторить такие площади, и, гоняя вертолет Ми-8, ну, сами
11: представляете, ну, да, удовольствие. Ну, да, особенно
10: просто регулярными рейсами держат в тонусе.
11: Ну, особенно учитывая размеры все-таки территории, да, да, Красноярского края, сколько там европейских стран поместится. Алексей Калитюк, наш коллега из Красноярска, был с нами в эфире. Переходим к разговору с экспертом. Максим Токарев, эколог, член экспертного совета Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды у нас в эфире. Максим, спасибо, что подождали немного, пока мы разговаривали с нашим корреспондентом. Но вот ситуация на месте вот такая.
12: Здравствуйте, Максим.
11: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Вот проблема загрязнения рек. Вообще, часто ли удается привлечь виновных к ответственности? Как по вашему опыту?
13: Ну вот, кстати, хотел бы добавить даже коллеги из Красноярска, то, что не только, допустим, золотодобытчики, да, загрязняют у нас водные объекты, да, и, но также, вот, допустим, из Красноярска, вот недавно мои коллеги скинули материал о том, что, допустим, вот прям в городе, прям в водоохранной зоне, недалеко от города Норильск, и располагается такой полигон, где прям вот сливаются прям вот именно отходы. И там они замеряли с экспертами, с лабораториями выезжали. Там чуть не в 1000 раз все превышено. Там и натрий, и медь, и никель. Во-первых, конечно же, там штрафуются, да, люди какие-то. Там штрафы несут, но они несоизмеримы тем, что, во-первых, загрязняется сама природа таким образом, да. То есть здесь надо не только, чтобы их штрафовали, но они сами восстанавливали объекты. Потому что по-хорошему, по данным, которые я получаю, это буквально восстанавливается объект, там, знаете, там, ну, 6-10% от загрязняющих всех водных объектов, которые вот даже там золотодобычи,
11: полигоны. 10%? 10%?
13: 10%, да, то есть это просто мизерная цифра, которая вот именно в последующем идет на восстановление водных объектов.
11: Так, а что в таком случае можно сделать для интенсификации вот, выявления подобных нарушений? И вообще, как рассчитывается экологический ущерб и формируются эти штрафы? Вот этими вопросами мы задавались на момент подготовки к эфиру.
13: Ну, там, во-первых, это у нас все регулируется законодательством. И, во-первых, есть регламент, да, по добыче как раз. То есть, что можно делать. А потом, во-первых, у Минприроды есть как раз регламент по методике, которая не высчитывает штраф. Это, помимо прочего, что само загрязнение, как повлияло на окружающую среду выбросы, да, то количество, также каких-то там примесей, которые оказались в водном объекте. И, по-хорошему, мне кажется, эти штрафы надо увеличивать, потому что они пока не соизмеримы с тем, что происходит с загрязнениями, да, то есть мы видим там суммы какие-то там варьируются, там даже золотодобытчиков там 2-3 миллиона рублей, там 16 миллионов, да, то есть они как бы, то, что они загрязняют, это намного больше ущерб приносит природе, потому что, во-первых, умирает вся микрофлора, да, водного объекта, во-первых, страдает береговая зона, да, а потом в последующем эти малые реки могут стекать уже более крупные реки и страдать уже, извините, муниципальные административные города из-за того, что реки загрязнены, из-за малых рек все как бы взаимосвязано.
12: Максим, а скажите, пожалуйста, вообще реально рассчитать каким-то образом экологический ущерб? Вот на что ориентируются при подобных расчетах и формировании штрафов?
13: Вот я знаю пример, допустим, вот когда, помните, был разлив у нас на Норильске, да? Выезжала как раз группа ученых.
11: Да, там штраф был грандиозный. И они выплатили, компания выплатила.
13: Да, они выплатили. И там было, знаете, они рассчитывали как? Во-первых, пострадали коренные народности, которые живут на этой земле. Пострадала не только рыба, да, потому что там они занимаются рыборазводом, либо ловят рыбу, также пострадали животные, оленеводы, которые, видите, у них олени как бы, ну, пьют эту воду, да, и много, допустим, погибло от загрязнения той воды. То есть это рассчитывается и компенсация коренным народностям, да, я как бы имею в виду по лесепонарильску считать, да, и компенсация именно восстановления именно водных и всяких лесных природных объектов, которые располагаются вдоль как раз того загрязнения, где было.
12: Ну, то есть учитываются, такой... скажем так, некая экосистема, которая непосредственно вокруг реки еще располагается, да, и какой урон действительно реальный или гипотетический вот это загрязнение могло нанести. И это берется во внимание, да, когда формируется штраф.
11: И сколько времени будет восстановление идти этой экосистемы?
13: Восстановление обычно, да. Ну, то есть если есть естественным путем, есть, допустим, наоборот, при участии, да, там, человека, есть там как бы и рекультивацию надо производить. Если естественным путем, это долго. Особенно в северных регионах это долго восстанавливается. Там если сажать деревья, восстанавливать какую-то именно фауну, то она может не прижиться. То есть там только естественным путем, да, природа должна. Это десятилетия. А более в южных регионах, да, допустим, взять там, допустим, уральские, да, регионы, да, где там, конечно, нужно и там, и там есть там, ну, да, два этапа вообще восстановительно происходит. Там и техническая рекультивация, да, там как раз инженерные этапы, там всякие там восстановление берега, укрепление происходит, посадка и биологическое, да, это восстановление как раз уже водных объектов. Да, как раз, когда вот, чтобы восстановить.
12: Максим, нам пишут слушатели, напоминаю, контакты мессенджеров 8-925-222-9992, пишет Дмитрий из Омской области, беспилотники помогут наблюдать за всем Красноярским краем. Вот в связи с этим вопрос, Максим, а беспилотные технологии у нас каким-то образом используют? Ведь действительно, и зону покрытия можно было бы тогда увеличить, что называется,
11: и вертолет, контроля. И вертолеты не гонять, все-таки действительно дело дорогое.
13: Здесь нет, на самом деле беспилотники сейчас в связи как бы там очень сложно, их надо регистрировать, да, и запуск надо обязательно регламентировать, но здесь еще у нас важную роль играют общественные инспектора, которые могут выехать, зафиксировать и потому, ну, то есть и уже донести уже до надзорных органов, там Роспотреб, Росприроднадзора, да, либо, допустим, природоохранная прокуратура, реально загрязнение какое-то принесенное.
11: Но тут опять-таки есть обратная сторона этой медали, можно сказать, все-таки мы понимаем, что если идет освоение каких-то дальних территорий, то есть это, о чем нам сказал наш коллега из Красноярска, то это какие-то дикие места.
12: Не добраться, что называется.
11: Да, может и добраться, а там опять медведи, извините.
13: Ну да, или может быть вообще этот общественный инспектор может там и остаться, да, к сожалению, если, допустим, его кто-то там поймает за руку за какую-то работу свою. Ну да, на самом деле золотодобытчики, они действительно находятся в очень удаленных местах. Это либо космосминки используются у нас, ну либо действительно где-то в каких-то местах. Но космосминки у нас используются в Иркутской области. Сразу фиксируется, видно, допустим, когда золотодобыча идет, сразу видно, что цвет реки меняется. То есть и сразу начинает выезжать группа оперативная, которая уже фиксирует нарушения, либо там, если это незаконная добыча, допустим, золото идет, да, то как бы людей ловят и уже там уголовной ответственности люди несут.
11: Максим, у нас полторы минуты остается, и не могу не задать очень важный вопрос. Ну, все-таки вот с незапамятных времен человечество осваивает новые территории, да, и хочешь не хочешь, мы все равно добываем какие-то полезные ископаемые, либо занимаемся другой какой-то производственной деятельностью, и, ну, как говорится, невозможно сделать яичницу, не разбив яиц. Невозможно заниматься производством, индустриализацией там какой-то без нанесения ущерба для природы. Другое дело, чтобы это потом можно было компенсировать. В этом плане возможен ли какой-то диалог на какой-то платформе между экологами и производственниками для вырабатывания определенных механизмов?
12: И готов ли бизнес тоже вести такие диалоги?
11: Да, вот не просто под кнутом, а чтобы, ну, и была какая-то вот, ну, как мы говорим, по социальной ответственности бизнеса, а здесь экологическая, мягкий кнут, чтобы... экологическая ответственность бизнеса.
13: Ну, есть и ответственный бизнес. Есть, конечно, и безответственный бизнес, которого в последующем, наверное, лишают лицензии. По-хорошему, за стол переговоров надо сажать и как раз недропользователей, и тех же, да, крупные компании, которые занимаются, да, работой на водных объектах или природоохранных, и экологические организации, да, то есть как бы природоохранные, и вырабатывать какие-то методики, методы, как бы, чтобы в последующем такие нарушения не производились. Это как раз и качественные, допустим, очистные сооружения надо использовать, да, там улучшать их. Производств, которые, допустим, напрямую могут даже сброс производить, да, в реки и водоемы. То есть здесь какие-то поправки с законодательством. Ну, во-первых, по-хорошему еще здесь, видите, как бы есть присущие такая коррупционно-политические всякие вещи, которые надо тоже учесть.
11: Ну и все-таки очень бы хотелось, чтобы самосознание у бизнеса тоже развивалось в этом плане. Экологическое воспитание, я считаю, сработает рано или поздно, когда в управление крупных компаний придут люди, которые будут относиться не хищнически к природе, а все-таки думая о будущем. Благодарим за участие в программе Максима Токарева, эколога, члена экспертного совета Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Через минуту продолжим.
14: 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.
15: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
16: Страна. Разное время.
12: Разное время продолжает свою работу, и сейчас мы вместе с вами отправимся в Калининград. Замечательная новость. Под Калининградом жильцы аварийных домов получили ключи от новых квартир.
11: Действительно замечательная новость, учитывая, да? Что буквально в понедельник мы с тобой, Маша, рассказывали о ситуации с бараками в Новосибирске, как сейчас помню, там переулке Римского-Корсакова. А здесь у нас поселок Рыбная, улица Комсомольская.
12: Алексей Анкудинов у нас на связи с подробностями этой истории. Алексей, здравствуйте.
11: Приветствую, Алексей.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, такая хорошая новость. Расселили аварийщиков, которые проживают в городе Пионерском и соседних поселках. Город Пионерский – это такой приморский, можно сказать, курорт. Он славился всегда своей базой рыбопромыслового флота. Там испокон веков жили рыбаки. Сейчас там находятся предприятия, которые производят рыбные консервы. Вот я сам присутствую на нескольких таких предприятиях и понимаю, что...
11: Какие шпроты?
13: В Пионерском живут шпроты и разные консервы, пресервы тоже от различных калининградских производителей. Напомню, кстати говоря, что четверть консервов российских производится именно в Калининградской области. Ну, собственно говоря, к чему я веду, что вот в Пионерском живут люди, так скажем, люди труда, да, которые много лет работали на благо региона, на благо всей страны. Конечно, там состояние жилого фонда, ну, собственно говоря, пришло в упадок и пришлось расселять несколько домов. У нас вообще уникальная территория, как вы знаете, Калининградская область, потому что очень много фонда довоенного. Например, вот даже если посмотреть дома, которые построены там до 45-го года. Никто в точности не знал, в каком году вот построены эти дома, где проживали десятилетиями люди уже после того, когда территория вот этой Восточной Пруссии стала частью РСФСР и России. И никто в точности не мог определить, вот сколько лет там его дому. Конечно, жилой фонд приходил в упадок и приходил, ну, расселять этих людей, собственно говоря, эта программа действует достаточно давно. Вот если говорить о поселке Рыбное и Пионерском, там улица Комсомольская, в новые благоустроенные квартиры переехали 14 человек. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда развития территорий. Есть различные, так скажем, способы, методы, да, чтобы ускорить эту программу. К сожалению, цена квадратного метра растет. Эти деньги, которые выделяются на расселение аварийщиков, они, увы, дешевеют относительно стоимости квадратного метра. Оперативно всех расселить не получается, но, тем не менее, подвижки в этом есть. Есть у нас поручение президента, и с помощью средств резервного фонда правительства региона удалось как раз расселить аварийные дома.
11: Вот я как раз хотел спросить.
13: Порядка 70 миллионов рублей. в рамках национального проекта, но, видите, средства нацпроекта там и федерально используются, но и все-таки приходится использовать резервный фонд, потому что, опять же, цена за квадратный метр растет, а, как я уже сказал, Пионерский – это город-курорт. Вы представляете, сколько там стоят квартиры?
11: Понятно.
13: Ну, даже, наверное, можете не представляете. В новых квартирах выполнен ремонт. Ну, все, собственно говоря, для
11: под ключ,
13: жизни,
11: как говорится, можно заезжать.
12: Да.
11: Да. Алексей, да, скажите, пожалуйста, вот все-таки очень важный момент, потому что вот буквально вот в понедельник мы с Марией обсуждали эту историю, и там в Новосибирске вот как раз была проблема, связанная с тем, что местные застройщики, то есть девелоперы, которые хотели бы осваивать вот эти вот территории, да, там, где старое жилье, аварийное, ветхое, они как-то не очень, честно говоря, вот именно вот в том микрорайоне, о котором шла речь в понедельник. А у вас конкретно здесь, вот в этих населенных пунктах, частный бизнес, какие-то, может быть, строительные организации, или, может быть, те производства, которые, ну, вот рыбные, о котором вы упомянули, они не хотели бы выступить инвесторами, чтобы помочь побыстрее решить эту проблему и своим работникам помочь, и вообще другим жителям города, да и заработать в конечном итоге?
13: Есть различные программы, да, есть варианты решения этой проблемы. У нас создан даже специальный фонд там жилищного строителя, строительство, который при непосредственном участии застройщиков помогает решать проблемы как аварийщиков, как и помните, тоже была такая проблема с обманутыми дольщиками. И собственно говоря, взамен на какие-то земельные участки под застройку удавалось выделять квартиры для вот этих льготных категорий, в том числе для аварийщиков, чтобы побыстрее расселить. Тем не менее, у нас в этом году там и в Калининграде, и в Черняховске, и в других муниципалитетах расселяют аварийные дома. Опять же, это такой, знаете, старые немецкие дома, бывают, что там действительно бараки, сам видел, в каких условиях бывало жили люди, прям, честно говоря, страшно за них было, вообще за безопасность людей в первую очередь. Но вот больше всего у нас, по-моему, порядка 69 домов находится в Калининграде, а особенно там Московский район такой вот проблемный, так скажем. Я знаю, что порядка там, ну, около двух десятков домов, по-моему, в этом году у нас расселяют, эта программа реализуется. Но опять же, из-за того, что квартиры сейчас дорогие, конечно, немножко это все в какой-то степени буксует, но да, вот расселение 19 многоквартирных домов запланировано за счет средств резервного фонда именно в этом году. Программа уже много лет реализуется в Калининградской области, но опять же, тут надо понимать специфику нашего жилого фонда. У нас активно и капитально ремонтируются дома, те самые немецкие, которые там довоенные, некоторые из них
11: признаны
13: аварийными, и власти стараются, конечно, их побыстрее расселить. Бывают, конечно, такие случаи, когда люди отказываются уезжать, да, вот из аварийных домов ввиду того, что может быть условия в новых как раз этих домах не слишком их устраивают, там, в частности, там.
11: Ну, у всех свои разные предпочтения, да.
13: А многие, особенно вот сложно бывает с пожилыми людьми, которые, вы знаете, уже
11: всю привыкли к своему дому, не хотят никуда переезжать. Алексей, буквально 30 секунд. У нас вопрос: для расселения этих вот домов, для того, чтобы появились новые квадратные метры, нужны стройматериалы. Мы знаем, в какой непростой ситуации находится Калининградская область. В этом плане, что касается стройматериалов, доставка из, как говорится, Большой России или местные производственные мощности, они в полной мере обеспечивают вот эту вот программу?
13: Да, паромами все доставляется, и у нас эти морские перевозки субсидируются, как вы знаете, это на контроле у властей, что касается там, не знаю, цемента, о котором мы там уже не раз говорили, да, в эфире. Слава богу, сейчас все доставляется морем, доставляется, можно сказать, в срок. Возможно, какие-то перебои бывают, но нигде не говорят о каких-то серьезных проблемах. У нас
11: пожелаем понятно, удачи калининградским строителям. Да. Спасибо. Алексей Анкудинов, наш коллега из Калининграда, из Янтарного края, был у нас на связи. Идем дальше.
16: Большая страна. Разное время.
12: Переносимся в Татарстан, там пройдет архитектурный хакатон «Молодежная среда». Все подробности у нашего корреспондента Юлдуз Крепостина уже у нас на связи. Юлдуз, здравствуйте.
8: Приветствую, Юлдуз.
17: Здравствуйте, Иван, Мария, здравствуйте, дорогие слушатели Радио России. Вообще хакатоны, как так сказать, интеллектуально-технологические марафоны очень часто проводятся в направлении. Вот сейчас ближайший, это вот архитектурный. В чем его суть? Приглашаются, кстати, ребята вот, ну, практически со всей страны, еще до 4 октября можно зарегистрироваться. Итак, молодым архитекторам, дизайнерам, социологам, урбанистам, продюсерам, кто как себя как считает и планирует в будущем, дадут задание. То есть за 5 дней они посетят 5 мест в Татарстане. Это Бугульма, Елабуга, Шамардан, Лаишево и Столбище. Ну, некоторые названия хорошо известны, наверное, нашим слушателям. Они, ну, это вот все населенные пункты Татарстана. И вот они будут разрабатывать именно концепции молодежных пространств. То есть такой молодежный проект, который реализует как раз наше местное министерство по делам молодежи. И сначала ребята посмотрят сами эти места, где живут люди, встретятся с жителями.
8: Вживую, не онлайн, не по фотографиям из интернета, а именно вот вживую, чтобы посмотреть.
17: И будут спрашивать, а чего вам в жизни вот для счастья здесь не хватает? Ну, я, кстати, понимаю, что, видимо, в первую очередь молодежь будут спрашивать, потому что речь идет о молодежных пространствах. А после этого начнется уже вот основная часть хакатона, то есть интенсивная командная работа. Будут разрабатывать различные проекты. А потом они все это представят на питчинге. Ну, здесь тоже, наверное, надо пояснить все-таки. Питчинг – это этап хакатона, когда участники уже предлагают идеи, которые они разработали. Ну, кстати, кроме того, что они будут разрабатывать свои проекты и, возможно, что-то в будущем воплотится в жизнь, для них запланирована, для приехавших участников запланирована образовательная программа. То есть кураторы, это специалисты в сфере архитектуры, будут знакомить, обучать молодых архитекторов самым современным направлением в этой сфере. Вот как считает министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, который, кстати, приглашает всех-всех приезжать в Татарстан и поучаствовать в этом, этот формат позволит участникам совместить лекционную программу, работу и создание проектов для молодежи. Ну вот здесь я хотела бы добавить, что участие бесплатное, предусмотрено питание и проживание. Но я думаю, что, наверное, еще и культурная программа будет, потому что все, что проводится в Татарстане, всегда связано с тем, что участникам показывают наши достопримечательности.
12: Но, так или иначе, программа уникальная, и мне кажется, уникальная возможность для студентов проявить себя, тем более в таких прекрасных условиях, вот так я скажу.
17: Да, при этом вдруг проект этот выстрелит, вдруг его реализуют на земле Татарстана. Я считаю, очень хороший проект, действительно. Вообще все, что связано со строительством, благоустройством в Татарстане, проводится большое количество форумов, хакатонов, и причем для разного возраста. Вот сейчас мы говорим о молодежи, а более взрослые уже состоявшиеся архитекторы участвуют в наших казанских архитектурных форумах. Это тоже достаточно интересно. Буквально, сейчас я по датам посмотрю, буквально в ноябре у нас вот будет строительная неделя БРИКС. Если время позволяет, вот могу кратко рассказать.
12: Давайте, что это у нас такое. Есть еще полторы минуты, да.
17: Да, вообще-то это связано со строительной отраслью, как понятно, но в том числе и со строительством жилых помещений, со строительством объектов культуры. Речь будет идти и о коммерческой недвижимости. И участвовать будут представители стран БРИКС. Это достаточно интересно, но будет еще только в ноябре. Еще хотела сказать, что чуть пораньше, вот в конце октября, у нас состоится международный форум «Казан Digital Week». Почему об этом говорю? Потому что его рамках тоже будет хакатон, но уже цифровой. И тоже для молодежи. Так что с хакатоном в Татарстане все в порядке, со строительством...
8: Постоянно, постоянно проводятся у вас эти мероприятия. Юлдус, буквально минуту у нас остается. Не могу не спросить, а вот вы упомянули, что вот ребята съездят на место, потом вернутся, будет интенсив, они будут разрабатывать эти проекты. Разрешено ли, позволено ли или наоборот рекомендовано ли им во время этой своей работы использовать искусственный интеллект?
17: Да, вы знаете, в Татарстане очень приветствует работу с искусственным интеллектом, но, естественно, в разумных пределах, потому что все-таки к искусственному интеллекту отношение неоднозначно, но как инструмент, который удобен для решения различных рабочих задач, это вещь очень удобна. Ну, а творчество, это всегда исходит от человека, так что я думаю, что здесь все будет в порядке. Искусственный интеллект послужит нам, но именно в качестве рабочего инструмента.
11: Потому что никакой искусственный интеллект не сможет приехать на место и пообщаться с жителями, поскольку не имеет сочувствия, сострадания, это холодный такой аналитический ум, но который не способен понять чувства людей.
12: И сейчас придет нам сообщение от искусственного интеллекта, попозже с вами поговорим.
11: Да, после эфира.
12: Мы
11: да.
12: благодарим нашего корреспондента. Юлдуз Крепостина была у нас на связи, говорили мы о том, что в Татарстане пройдет архитектурный хакатон молодежный среда. До 4 октября еще можно зарегистрироваться. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Оставайтесь на волнах Радио России.
18: Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
19: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
18: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
18: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
11: Ну что ж, заключительная часть, финишная прямая нашего сегодняшнего эфира, уважаемые слушатели, для вас почти два часа уже работают из московской студии Иван Ланихин, Мария Тарабаева. Ну и в конце нашего эфира, в конце нашей программы мы всегда стараемся рассказывать вам о тех местах, в которых обязательно, где обязательно надо побывать. И Мария славится своей тягой к путешествиям, да и я никогда не откажусь. Ну и обо многом мы узнаем с помощью наших коллег.
18: Отдыхаем в России.
12: Все так, любим мы виртуально отдыхать, и не виртуально тоже, но виртуально отдыхаем чаще в конце программы. И сейчас мы виртуально отправимся в Башкортостан, там реализуется проект «Земля для туризма», и в него включили 10 новых территорий, в том числе с уникальными геоточками. Все подробности у нашего корреспондента, Сергей Трифонов уже у нас на связи, сейчас нам раскроет, мы надеемся, все секреты. Сергей, здравствуйте.
11: Приветствую, Сергей.
22: Приветствую вас, коллеги. Да, непременно раскрою. Вообще, вначале, о чем идет речь? Может быть, кто-то не понимает, что это за программа «Земля для туризма», где она находится, да? Есть такой портал, он называется «Национальная система пространственных данных», где загружаются все, что связано с землей, земельными участками и так далее. То есть можно туда зайти, посмотреть каждого региона землю, узнать характеристику, то есть с чем граничит эта земля. Например, а инвестор, когда туда заходит, чем привлекательно для инвестора? Он может, например, вот мышку взять, компьютерную, обвести, вот ему интересен этот участок в Башкирии, обвести его, узнать о нем все характеристики, то есть затем подать заявку в Минземимущество, которое распоряжается землей, да, и ему там оформят вот эту вот землю, чтобы он там вел туристическую деятельность. И вот на этом портале национальных пространственных данных есть такой сервис, который называется «Земля для туризма». Там есть земля для стройки, ну и так далее. Нас сейчас интересует земля для туризма. И вот как раз инвесторы, о чем я уже сказал, любой бизнесмен, через вот этот вот сервис оформляют многие участки. Ну, понятно, что там на многих нет инфраструктуры, что там нужно делать, подводить инженерные сети, ну и так далее, да. А некоторые нет, уже готовы. И вот в Башкирии уже несколько лет работает вот эта вот система, и туда уже загрузили более 70 участков. Представляете, более 70 и более 20 из них уже. уже в работе, то есть уже инвесторы выбрали.
11: Самые лакомые куски, наверное, выбрали, да,
22: да, землицы, конечно, да?
11: Разлетелись, как горячие пирожки.
22: Конечно, да, но это же хорошо, наоборот, люди о них узнают, будут ездить, уже ездят и так далее. И вот они оформили более 10. И вот на днях в чем у нас информационный повод? В том, что в этот проект «Земля для туризма» внесли 10 новых, причем 2 из них с уникальными геоданными. Что это за уникальные геоданные? Дело в том, что 2 участка, один находится в Кушнаренковском районе, другой в Алтайческом, и в них уникальные геоточки с координатами, состоящими исключительно только из пятерок. Вот мы не знаем, когда пишется там в кадастровых картах или где широта и долгота. Вот, например, там идут цифры, точка, цифры, точки. И вот эти вот цифры состоят только из пятерок. Например, 55.55.55. И в чем уникальность? В том, что таких мест практически нет. Вот они есть только, ну, где-то там в океане, в Мировом океане, а на суше, в Башкирии, это единственное место, вот то, что касается Кушнаренковского района. А другого района, Валтачевского, там тоже такая же история, ну, там вот пятерок побольше, но таких мест в России тоже всего 3.
11: То есть, 3, как востребованы в России красивые даты.
12: Магия чисел.
11: Магия чисел, да. Там для заключения браков. Так, теперь, значит, ваши предприниматели из Кушкаренковского района будут заманивать туристов, приезжайте к нам, и там какие точки. Мы знаем, что вы подготовили для нас комментарии.
22: Да, географическими координатами, Иван, тут добавлю, что люди любят и на автомобилях красивые номера, чтобы были, но вот теперь вот и на этих географических координатах, да, я поговорил.
11: И номера мобильных телефонов которые... тоже.
22: Да, да, и это тоже с ведомством, которое за это отвечает, это, конечно же, Росреестр. И вот помощник руководителя Росреестра по Башкирии Наталья Шагиева, она рассказала, ну, вот о том, что это единственное место на суше, и не только, да. И вообще она расскажет, я думаю, многих интересует, а что сейчас на этих местах вот с такими вот красивыми номерами? Наталья тоже об этом расскажет.
1: Это единственные точки, во-первых, на суше находятся, остальные там где-то в Мировом океане, и единственные, которые имеют такие вот координаты, одни пятерки. Почему-то вот выпадает на Башкортостан.
2: Интересно, что в России всего 3 такие места, это вот Ставрополье, Башкирия и Ямал-Ненецкий, да?
1: Ну, действительно уникальные места совпадают, и ширина, и долгота, и главное то, что далеко не все, на суше даже такие точки бывают.
2: Инвесторы вот на такие уникальные координаты польстятся, будет вот особый интерес.
1: Сложно сказать, но мы-то надеемся. Пока что там только парк, установили сцену, и на праздники там проводятся сабантуи. Шатры выставляют, там батуты, мероприятия проводим, елки сажаем, там раньше был яблоневый сад ветеран садил когда-то на этом месте, потом это все пропало, и вот сейчас это все

0: Штатах тоже будет какое-то загадочное, такое в хорошем смысле загадочное, хорошее место. Я тоже Наталья вот поделился этими мыслями, но она сказала, что пока кроме вот этого сада, который пропал, ничего загадочного нет, но возможно что-то будет. Давайте дальше Наталью послушаем.
1: Кроме как истории, животрепещущие о том, что когда-то там ветеран Великой Отечественной войны посадил вот сад памяти, и он потом там пропал, и вот мы его сейчас восстанавливаем, особо других историй-то мы не знаем. Но это вопрос маркетинга, мне кажется. Если кто-то захочет продвигать эту точку, потом они же, наверное, любую историю могут придумать. Но там тектонических разломов вроде пока никаких и неизвестно.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, а есть ли где-нибудь в Башкирии, наоборот, вот места притяжения туристов, как раз которые связаны с какими-то такими историями, может быть, даже какими-то такими удивительными?
0: Ну, на самом деле, таких историй много, да. Они, например, даже те же вот горы, например, гора Айгира, она тоже связана с удивительной историей, но она, они многие связаны с башкирскими легендами, с башкирским фольклором, да, что там где-то, например, джигит на лошади перепрыгнул, и вот там, например, он упал в это место, да, и образовалась гора. Или дочь, там вот есть такой водопад, слезы Айгуль, башкирская красавица Айгуль тоже из-за того, что она, ну, ее там любимый не приехал долго, она лила слезы, и вот из этих слез образовался водопад, который тоже очень популярен у туристов. Ну, много, но они все связаны с фольклором. Но вот здесь вот именно про эти координаты, о которых идет речь, там пока, как вот мы поняли, ничего такого, ну, примечательного нет. Ну, проводится Сабантуй, проводится, да, но это же как раз задел для того, чтобы в будущем там вот появились какие-то такие интересные вещи, связанные вот с этими цифрами, с пятерками, да. Но это уже будет вопрос к маркетологам, которые должны придумать что-то, вот такую фишку, связанную с... потому что, как уже сказали, в России таких мест практически нет, да, и грех не воспользоваться, ну, вот такой
3: ну,
0: вот...
3: конечно, конечно. Возможностью еще да. Как-то попиарить в хорошем смысле свои родные места. Спасибо большое. Сергей Трифонов, наш коллега из Башкирии, был у нас на связи. Надо отдать должное, конечно, и предпринимателям, и, безусловно, тем представителям властных структур, которые все это придумали. Уважаемые слушатели, спасибо, что провели с нами эти два часа. Скоро наше место, эстафету нашу эфирную продолжит служба новостей. О чем еще успеваем сказать, это вот новости, которые тоже пришли на ленту информационных агентств. Владимир Путин, президент наш, встретился с избранными главами регионов. Поскольку наша программа посвящена региональным новостям, то, наверное, всем будет очень важно узнать, что прошла видеоконференция, где президент пообщался с главами Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. И еще, конечно, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Там уже были избраны главы регионов с помощью не прямым голосованием, а парламентами. В общем, все подробности буквально через несколько минут, а мы, Иван Волонихин, Мария Тарабаева, благодарим вас за то, что были с нами эти два часа.
2: До новых встреч в эфире.
3: До свидания.
4: Разное время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
5: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
4: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Слово «Это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
8: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей.

0: писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
1: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
0: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
3: Они ныряют в поисках, выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
2: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин призвал избранных глав регионов оправдать полученное доверие граждан и трудиться в интересах людей. Депутатам 9-го созыва необходимо убирать административные барьеры для бизнеса. И группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области. Далее подробнее. Владимир Путин посредством видеоконференц-связи провел встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Президент напомнил им об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. «Важно оправдать полученное доверие, трудиться в интересах людей», – сказал глава государства.
2: Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкости и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Депутаты Государственной Думы 9-го созыва должны осознавать свою огромную ответственность перед теми, кто за них голосовал. Об этом Владимир Путин заявил, выступая ранее на заседании Госдумы. В начале своего выступления президент поздравил избранного председателем Думы Вячеслава Володина и депутатов с победой на выборах. А президент, обращаясь к депутатам, призвал убирать административные барьеры для бизнеса.
3: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны. Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
1: Президент призвал депутатов придать импульс новому инвестиционному циклу в России. Владимир Путин назвал основной задачей повышение уровня и качества жизни россиян.
3: Вы представляете их жителей, многонациональный народ России, в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение и образование, экология и культура. Все, что важно для человека, ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы. При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей – быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями.
1: Владимир Путин поздравил депутатов Государственной Думы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Президент пожелал им плодотворной работы и назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Российские военные в ходе наступательных действий группировки войск «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделения войск «Север» в течение суток установили контроль над селом Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. А подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. И по поступающей информации от Министерства обороны, сегодня в результате удара беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа «Сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее ТАСС сообщал о том, что КАС получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка, а также Александра Степанова и Ивана Букина. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в новом рейтинге ФИДЕ поднялся с 23 на 21 место. Дмитрий Андрейкин 25-й. Рейтинг по-прежнему возглавляет Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ефань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю. Полина Шувалова 10-я. Екатерина Лагно 11-я. Главный тренер футбольного Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание «Фанатик», Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль стал официально главным тренером выступающего во втором дивизионе чемпионата Швейцарии клуба «Иверден Спорт». Эта команда идет на третьем месте в турнирной таблице. Ранее Абаскаль уже работал в трех швейцарских командах «Киасо», «Лугано» и «Базеле». И пока это все новости спорта.
1: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 9, в Архангельске небольшой дождь, плюс 9, в Вологде пасмурно, плюс 10, в Петрозаводске пасмурно, 12 градусов тепла, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 5, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 21, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков, температура ночью плюс 7, днем плюс 13, ветер северный 3,7 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Илья Гомаранов, а значит, мы будем говорить о насекомых. Вообще, насекомых огромное количество на нашей планете, их значительно больше, чем видов млекопитающих. И я думаю, что и по биомассе они намного-намного превосходят привычных нам животных, в том числе крупных, по общей биомассе. Так это, Илья? Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Определенно так. Насекомых очень много. Я думаю, даже одних муравьев сильно больше по биомассе, чем всех остальных животных.
2: Ну да.
3: Насекомых сегодня описано где-то 1 100 000 видов, но мы знаем, что на самом деле, скорее всего, их сильно больше, потому что если мы посмотрим на то, как идут описания и по количеству новых видов, то, в общем, тенденция скорее идет на увеличение количества описываемых видов, нежели чем на снижение. И предполагают, что может быть где-то 3 миллиона видов, на самом деле, насекомых на нашей планете живет. И это сильно больше, чем всех других живых существ вместе взятых даже. То есть даже если туда и растения, и вирусы, и бактерии добавить, то их все равно всех остальных будет сильно меньше, чем количество видов насекомых. И такое вот эволюционное преимущество, наверное, у насекомых получилось прежде всего из-за того, что они научились летать, и, наверное, из-за того, что они вышли на сушу.
2: Ну, на сушу вышли и наши предки, а летать умеют и птицы, и, как известно, млекопитающие некоторые, да, и я уж не говорю там про белок-летяг, вот, ну и рукокрылые всевозможные, в общем, много кто летает, планирует. Да и летает, и пользуясь машущим полетом. Тем не менее, насекомых значительно больше, и можно сказать, что это планета насекомых у нас на самом деле. Да, мы говорим, что млекопитающие там господствующее положение занимают, но в основании этой пирамиды находится насекомое. Вот, но это, кстати, да, ну если вы про полет заговорили, давайте про полет. Насекомые в любом случае были первыми животными, которые вышли на сушу. Сначала вышли, а потом освоили полет.
3: Да, ну, во-первых, вышли на сушу. Это было важно сделать довольно рано. И насекомые действительно сегодня по всем современным исследованиям это никто иные, как раки. То есть они имели когда-то общего предка с современными ракообразными, но потом, соответственно, раки остались в воде, а насекомые вышли на сушу, и тело чуть-чуть поменялось, соответственно, у них стало чуть меньше ног. Но, опять же, 6 ног оказывается на размере насекомого очень оптимальная система, потому что насекомое в любой момент стоит на 3 ногах, а 3 точки опоры – это, наверное, такая, в общем, оптимальная система, самая устойчивая. Но насекомые действительно стали такими разнообразными, потому что первыми научились летать, и главное, что они еще и научились есть любой тип пищи. Это связано, опять же, с ротовым аппаратом насекомых. Он сильно у них видоизменяется, и если изначально насекомые были, скорее всего, с грызущим ротовым аппаратом, то сегодня мы, конечно, можем найти насекомых, и которые питаются нектаром, и которые пьют кровь, которые, в общем, едят любой абсолютно доступный им ресурс. Некоторые насекомые питаются нефтью, то есть едят ту пищу, которую в целом есть вообще никто бы другой не стал.
2: Нельзя.
3: Да.
2: Не может. Илья, вы сказали, что насекомые происходят от членистоногих, конкретно раков.
3: От ракообразных, да.
2: От ракообразных. То есть это как бы получается, что есть две ветки, что ли, да, членистоногих, которые освоили сушу. Есть же еще и пауки, которые тоже от раков произошли, или они произошли от каких-то крабов?
3: Вот, судя по современным данным, пауки отделились сильно раньше, то есть у них когда-то был общий предок вместе с еще многоножками, и вот общий предок дал отдельные веточки, одна на пауков, другая, собственно, на многоножек, на кивсяков и там губоногих еще, это наши скостянки или скалопендры, вот, а другая ветвь, где был общий предок, это появились ракообразные и насекомые, то есть вот они сейчас самые ближайшие предки друг к другу.
2: Очень интересно.
3: Вот, надо сказать, что еще есть самая дальняя группа, это анихофоры, совсем необычные существа, такие вельветовые черви, так называемые, очень странно выглядящие, тропические существа, их долго считали родственниками многоножек, но сегодня вот их считают такой сестринской группой ко всем остальным членистоногим.
2: Просто космическая жизнь какая-то совершенно другая, параллельная той, к которой мы привыкли. Итак, насекомые. Какие-то раки, да, начали выходить на сушу. Ну, собственно говоря, мы видим зачастую, да, ракообразных, которые выходят на сушу.
3: Да.
2: Да? Или раков мы конкретно.
3: Ну, мы и раков видим, и ракообразных, мы видим макрит, которые, в принципе, вообще живут исключительно на суше. Но ракообразные ограничены прежде всего своим дыханием, потому что ракообразные дышат жабрами. Соответственно, жабры работают только там, где высокая влажность. Насекомые в этом плане чуть-чуть преуспели, соответственно, у них изменилось дыхание. Тут тоже непонятно, как этот процесс произошел, но, тем не менее, насекомые – трахейно дышащие животные, и, соответственно, они, в принципе, вообще не должны возвращаться во влажную среду для того, чтобы жить. И первые насекомые действительно были бескрылыми, они больше напоминали мокриц, и если мы будем говорить о насекомых, которые сегодня выглядят так же, это всякие щетинохвостки, это небольшие насекомые, которых можно увидеть чаще всего в ванной. Они выглядят как такая серебряная капелька или капелька ртути. Они очень быстро бегают, и крыльев у них никаких нету, и, похоже, они очень на мокрит внешне. Соответственно, тело очень сильно сегментировано, никаких крыльев нету, вот, ну и ведет такой же образ жизни, соответственно, около камней где-то в природе живут, около водоемов, в общем, где сыро, влажно, и где есть большое количество разных разлагающихся субстратов, которыми они, собственно, и питаются. И вот так, скорее всего, выглядели и предки насекомых, на самом деле, по разным данным, по отпечаткам, опять же, которые до нас дошли, мы видим таких существ и в предыдущей геологической эпохе, но потом наблюдается, на самом деле, очень большой провал, который, в общем, наверное, можно сказать, одна из таких больших загадок зоологии, потому что мы точно не знаем, когда и как насекомые научились летать, потому что мы не видим переходных форм. Как так получилось, что, в общем, ископаемые формы не дошли до нас, потому что насекомые вообще довольно плохо превращаются в окаменелости, да, фоссилизируются из-за особенностей их размера и того, что хитин плохо сохраняется.
2: Янтарь нужен для этого, да?
3: Янтарь, мало, да. Ну, нужно. Янтарных насекомых, конечно, уже сильно больше, но янтарь сильно более поздний.
2: Ну,
3: история.
2: Конечно. Если смола, значит, должны быть хвойные деревья. Прежде всего, они появились далеко не сразу.
3: Да, ну и в общем, насекомые действительно научились летать, и мы видим все-таки некоторые находки древних летающих насекомых. Это такие очень существа, похожие на стрекоз, но, конечно, не являющиеся стрекозами. Они называются делицшалы. Жили они 250 миллионов лет назад, 350 миллионов лет назад. Их находили прежде всего в шахтах при добыче угля. Соответственно, это было начало 20 века, конец 19 века. Собственно, нашли впервые этих насекомых, нашли отпечатки их крыльев, и выясняется, что эти насекомые были шестикрылыми. Сегодня мы не видим с вами ни одного шестикрылого насекомого, и скорее насекомые пошли, наоборот, по пути того, что крыла должно остаться два, и, наверное, это самое оптимальное количество крыльев для полета.
2: И вот эта стрекоза гигантская, пресловутая, да, которая метр.
3: На самом деле была не метр.
2: Ну, где-то. Вот. У нее было шесть крыльев.
3: Есть разные данные, в основном, конечно, это куски находят, поэтому размер экстраполируют, пытаются понять, какого она была размера, но, скорее всего, где-то порядка 70 сантиметров, да, и они были шестикрылыми. Четыре крыла были абсолютно нормальные, больших, а два передних крыла были очень маленькие. И, скорее всего, они не участвовали никак в полете, но это нам такую делает зацепочку о том, как появились, собственно, откуда вообще появились крылья. Ну и, скорее всего, крылья у этих делицшал появились для того, чтобы питаться семенами растений. Соответственно, они питались семенами кордаитов. Это, собственно, растения, которые были основными в каменноугольном периоде. Они заползали наверх, находили подобие семян и высасывали несозревшие семя, потому что мы находим в отпечатках эти семена с отверстиями, точно соответствующие ротовому аппарату этих делицшал.
2: А крылья-то при чем?
3: Вот, и они поднимались наверх на деревья, соответственно, и, видимо, в какой-то момент они начали планировать. То есть
2: порхать.
3: Вообще они даже не порхали, да, скорее всего, прыгали с дерева на дерево, и, соответственно, вот эти вот пластинки, которые фактически стали потом крыльями, помогали им более оптимально достигать новых семян. на соседних деревьях. И сегодня также делают некоторые муравьи в тропических лесах. Муравьи тоже прыгают с дерева на дерево, расставляют лапы для того, чтобы не опускаться на землю. Опять же, в поисках семян. И в тропическом лесу иногда даже бывает муравьиный дождь, когда, собственно, муравьи переходят с одного дерева на другое. Ну и не все из них, понятно, хорошо допрыгивают с одного дерева на другое. И вот есть предположение, что крылья действительно начали расти просто как пластинки. То есть почему-то в какой-то момент у предков насекомых тело начало уплощаться и стали появляться пластинки. Но долго был основной вопрос. Если так происходит, то откуда же там берется сустав? То есть крыло же должно двигаться, соответственно, должны быть какие-то структуры, которые помогут ему махать. И тут, соответственно, основная сегодня теория – это данные нашего ученого Росницына, одного из самых известных палеоэнтомологов. Он считает, что крылья у насекомых появились из двух частей одновременно. Во-первых, это действительно выросты тела, то есть на боках груди начали расти пластинки, но с другой стороны были жабры, то есть у предков насекомых были жабры, которые достались им от ракообразных. А у ракообразных жабры находятся в основании ног.
2: Наружу.
3: Да, и вот эти вот жаберные лепестки, поскольку на суше, в общем, они оказываются абсолютно бесполезными, они, скорее всего, стали действительно превращаться во вторую часть крыла. И в какой-то момент пластинка сверху и жабры снизу срослись, и образовалось подвижное крыло. И в поддержку этой же гипотезы говорит нам то, что у крыля есть развитое жилкование, соответственно, и внутри крыла течет гемолимфа. То есть фактически есть сосуды, которые, вероятнее всего, перекочевали туда из жабр ракообразных.
2: А скажите, а как они координируют вообще вот
3: полет?
2: Это? Да. Сейчас у стрекоз, ну, условно, да, мы берем вот такой наиболее яркого представителя летающих насекомых. Сколько крыльев? 4, да, 2 пары?
3: 4, да.
2: И они асинхронно как бы двигаются, да, вот эти пары.
3: Да, у стрекоз полет, наверное, ну, сегодня самый такой древний, самый архаичный, потому что все другие насекомые летают несколько иначе. У стрекоз мускулатура напрямую подходит к крылу, и фактически каждое крыло координируется логичной нервной системой. У других насекомых полет немножечко другой. У них крыло управляется не напрямую мускулатурой, а управляется через систему пластиночек, и, соответственно, насекомое сжимает и разжимает грудь. И, соответственно, это сжатие передается на специальные такие хитиновые пластиночки, которые, в свою очередь, приводят в движение крыло. И у других, у всех насекомых работают крылья вместе, слаженно.
2: То есть как велосипед получается, да, такая,
3: да,
2: конструкция?
3: Похожая педалька, система, да. И при этом вот у бабочек, бабочки тоже четырехкрылые, но у них переднее и заднее крыло сцепляются вместе, у них есть специальные крючочки, и в итоге система превращается в двукрылое. Если мы посмотрим на других насекомых, например, на жуков, то мы увидим, что передние крылья вообще превратились в надкрылья и в полете никак не участвуют, а задние крылья летательные. Ну и самые лучшие летуны среди насекомых – это мухи и комары. Они обладают самым маневренным полетом и самым быстрым полетом, ну, относительно размера тела, конечно. И мы видим, что они полностью двукрылые. То есть они фактически вообще отказались от второй пары крыльев, потому что, видимо, для оптимального маневренного полета действительно два крыла оказывается достаточно. А вторая пара крыльев у них задняя превратилась в жужжильца. Это специальный орган, который стабилизирует их во время полета и убирает турбулентные потоки, которые могут разрушить так или иначе крыло. Вот. Поэтому насекомые сегодня от шестикрылости перешли все-таки больше к двукрылости. Но мы это видим и на самом деле и по всему остальному телу насекомых. Они идут в итоге по слиянию сегментов. То есть если мы посмотрим на ракообразных или на многоножек, то у них тело очень сильно сегментировано, а насекомые стараются соединить сегменты в одно что-то целое. Ну, допустим, у мух грудь уже разделить на передний, средний и задний грудь вообще уже никак не получится. Там все срослось очень сильно.
2: То есть монстры из фильмов ужасов, так сказать, в эволюционном будущем у насекомых, да, когда они соединят тело, научатся извлекать достаточное количество кислорода из воздуха и, соответственно, укрупняться. И вот получится персонаж какого-нибудь блокбастера.
3: Ну, наверное, если бы сегодня жили крупные насекомые, такие как тот же Меганевропсис или Делитшал и многие другие, то, конечно, мы бы, наверное, так хорошо с вами не жили, потому что все-таки это насекомые крупные. Если мы даже представим наших стрекоз, которые, если они станут такими большими, то они хищники, и, соответственно, с такими крупными хищниками, с таким маневренным полетом жить довольно сложно. Но тут важно сказать, что насекомые, будучи большими, шли по другому пути и стали очень маленькими. И сегодня, например, мы можем увидеть мельчайших насекомых, есть так называемые группы микронасекомых, размер которых сопоставим с размером одноклеточных существ. То есть какая-нибудь амеба или инфузория туфелька по размеру такая же, как самый маленький жук или самая маленькая оса. И вот это, наверное, такой эволюционный, более прогрессивный путь у насекомых, потому что, когда насекомые осваивали воздушную среду, конкурентов не было, не было хищников, никто на них фактически там не нападал, и они могли себе позволить стать крупными. Но, в общем, времена изменились, и сегодня действительно есть и птицы, и млекопитающие, а вот самые небольшие ниши под камнями, под корягами, туда никто не добирается. И вот эти вот маленькие насекомые, в принципе, себя там чувствуют очень хорошо, плюс они живут внутри грибов, и собственно, они обладают тоже очень странным полетом и странным строением крыла, потому что, когда ты такой маленький, ты не можешь себе позволить иметь крыло в виде огромной пластинки. Она фактически просто не уместится на твоем теле, тебе ее будет некуда спрятать, сложить под надкрылье, если в случае жуков. Но, опять же, тебе не хватит мышц для того, чтобы поднять это крыло, да, преодолеть сопротивление воздуха. Поэтому у этих жучков или ос крылья превращаются в перышки. Жуки так и называются, жуки-перокрылки. И их крыло напоминает отдельное перо. То есть есть центральная часть и от нее отходящие нити. И вот очень долго был вопрос вообще, как они летают, потому что, казалось бы, через эти волоски на крыльях должен воздух проходить, и, соответственно, жук вообще не должен был бы летать на таком размере. Но потом, это 22-й год исследования наших ученых российских, у нас самая крупная группа по изучению микронасекомых на биофаке МГУ, и, собственно, поймали живых жучков, построили специальную установку из 4 камер, которые снимали в замедленном режиме полет этого жучка, и оказалось, что он делает взмахи крыльями не так, как все насекомые, не вверх-вниз или не по восьмерке, а он делает движения, очень похожие на греблю веслами на лодке. Соответственно, он крыльями схлопывает сзади за своей спиной, чтобы развести их в потоке воздуха.
2: Как пловец дельфином.
3: Да. Да-да-да, вот как раз он как пловец, и когда, в общем, стали смотреть на физику воздуха, как ведет себя воздух на его размере, в общем, оказалось, что на его размере воздух больше похож на очень вязкую субстанцию, такую, как глицерин, допустим, или масло. И поэтому жучок фактически не летает в воздухе, а плавает, и на его размере это оказывается очень эффективно, потому что скорость полета, в принципе, у него сопоставима с крупными насекомыми, и если бы он был такого же размера. И вот это такое прогрессивное крыло у насекомых, прогрессивная ветвь, я бы сказал так.
2: То есть он вершина эволюции полета, вот этот вот микрожучок, или все-таки муха, или комар?
3: Я думаю, что вот они каждый на своей нише, то есть комар и муха, они такие чемпионы по полету на своем размере, потому что все-таки муха и комар – это довольно крупные насекомые, да, хотя бы видно вооруженным глазом. Но этот чемпион по полету в своей нише, в таком маленьком размере. И мне кажется, что других существ такого размера мы в других группах не отыщем.
2: Ну, то есть он размером меньше булавочной головки, да,
3: получается? Меньше булавочной головки, да. Размер где-то 0,5, а у некоторых даже 0,2 миллиметра, то есть 0,2 или половина миллиметра.
2: Ой, а как они называются, еще раз скажите, пожалуйста?
3: Жуки-перокрылки.
2: Перокрылки, от слова перо.
3: Да.
2: Вот запомните, уважаемые радиослушатели, я вот предсказываю, что мировой кинематограф без этих жуков не обойдется. Вот жизнь микромира, жуки, полеты, резко уменьшившийся человек, который летает на этих жуках, которые на самом деле не машут, а плывут баттерфляем или брасом в вязкой жидкости, которую для их размера представляет воздух. Я правильно описал все?
3: Да, да, именно так.
2: Вот. Замечательно. Значит, интересная такая тенденция получается, что насекомые уменьшаются в размерах, и это их такая эволюционная адаптация. Но когда ты так уменьшился в размерах, очень легко стать жертвой малейшего дуновения ветерка. Вот ты живешь спокойненько в своем грибе, выполз на поверхность, подул ветер, и тебя уже от родины унесло куда-то неизвестно куда. Вот. И с этим же как-то тоже надо справляться, и жить как-то с этим.
3: Проблема такая точно есть. И, например, мы знаем, что насекомые, которые живут на островах, где сильный ветер, они часто вообще отказываются полностью от полета и вообще утрачивают крылья. Вторично бескрылые, так называемые насекомые. Ну, на самом деле, вторично бескрылыми корректнее называть, конечно, блох вшей, которые живут среди шерсти, и фактически крылья им, наоборот, мешают. Да? То есть, соответственно, летать там некуда, а ползать среди шерсти с крыльями тоже оказывается очень неудобно. Но некоторые островные мухи и комары тоже полностью отказываются от полета, и есть комар Бельджика Антарктика, например, который живет в Антарктиде. Этот комар достаточно крупный, но при этом он не летает, потому что в условиях Антарктиды, в условиях сильного ветра, в общем, летать бессмысленно, да и особо некуда, потому что он живет внутри гнезд птиц и питается в основном экскрементами этих птиц. Другие насекомые отказываются от полета в условиях сильного ветра, и если погода очень ветреная, то, например, комаров в лесу или в поле мы с вами не увидим. Они пережидают вот эти вот неподходящие условия, находясь где-нибудь на травинках, да, ожидая, когда, собственно, окажутся подходящие условия для полета. И на самом деле у комаров очень много ограничений. Их не бывает в туман, потому что мелкие капельки тоже оказываются для них очень большой проблемой, и облетать их тоже никак не удается. Комары могут летать только, например, в сильный дождь, потому что сильный дождь, они научились справляться, они влетают в капельку и падают вместе с каплей какое-то время, а потом вырываются из нее и при этом испытывают очень сильные перегрузки. Но вот такая вот история с падением вместе с капелькой позволяет им сохранять способность к полету. Ну а крупным насекомым ветер, в принципе, не сильно мешает. Если мы будем смотреть на жуков каких-то или, опять же, стрекоз, то они в условиях ветра замечательно летают, и их силы хватает, чтобы преодолевать воздушные потоки. Ну или иногда они летают в воздушных потоках. Это тоже, в общем, оказывается такой стратегией. Можно лететь не против ветра, а иногда можно лететь по движению ветра.
2: Но я имел в виду самых маленьких насекомых, самых крохотулек.
3: А самые маленькие... Я думаю, что, во-первых, на тех местах, где они живут, такого ветра сильного и не бывает. Ну, а если будет мощный ветер, то, конечно, он их снесет. Тут они никак противостоять ему не смогут. И я думаю, что многие из них, так, например, я думаю, расселялись. Мы знаем, что, в общем, некоторые виды насекомых заносят на острова с помощью ветра. Так что, возможно, и с маленькими происходит точно так же.
2: Илья, а вот в заключение нашей программы такой детский вопрос. Почему мотыльки и прочие насекомые летят на лампочку, на свет? Или это миф?
3: Это не миф, это действительно работает история, но работает не со всеми насекомыми. Мы, например, знаем, что не всех насекомых привлекает свет, и с комарами многие эксперименты не подтверждают того, что они летят именно на свет, они летят чаще всего на тепло. Другие же насекомые действительно могут лететь на свет, и основная версия – это то, что они использовали всю свою жизнь как ориентир Луну. Луна видна издалека всегда хорошо, и, собственно, когда насекомые летели на Луну, это был показатель того, что ты рано или поздно вылетишь на открытое пространство. А насекомые, в общем, многие скорее предпочитают жить на открытых пространствах, на полях, где много цветов, не знаю, растений или крупных животных, которые могут служить тоже пищей, если мы говорим о кровососущих насекомых. И фактически они всегда использовали Луну как ориентир. Но потом появился человек, появилось много очень ярких источников, которые светят для насекомого чаще ярче, чем Луна, и, соответственно, они выбирают их и летят на свет в надежде, опять же, вылететь на открытое пространство. Но к Луне никогда нельзя долететь, и поэтому насекомые могли использовать ее как ориентир. А к источнику света можно долететь, они долетают к лампам, и дальше они начинают, собственно, терять контроль, да, они фактически сбиваются с маршрута, и они не понимают, куда дальше лететь, и они начинают кружить вокруг источника света, будучи...
2: Дезориентированы.
3: Дезориентированы, да. Собственно, древний эволюционный инстинкт сыграл с ними сейчас дурную шутку, и действительно бывают истории, когда массовые миграции многих бабочек оказываются сбитыми, то есть бабочки оказываются во время миграции дезориентированы, и, например, оказываются на стадионах, где идут футбольные матчи, потому что там свет оказывается очень-очень яркий, и их дезориентированные бабочки, часть погибает, часть оседает в траве и ждут, когда свет выключится, да, и они как-то придут в себя. Вот, ну,
2: футбол зло, вы хотите сказать.
3: Хочу сказать, что появление человека, в общем, очень сильно сказалось на многих насекомых, и, к сожалению, действительно, они пока не смогли адаптироваться к большому количеству ярких источников света и к фонарям, прежде всего, которые светят часто с ультрафиолетовым спектром, который, собственно, и важен для насекомых.
2: Ну, это проблема экологическая, световое загрязнение, есть такая штука, не хотелось бы на грустной ноте заканчивать, но проблема есть, и мы о ней говорим. Спасибо вам большое, Илья. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ильей Гомерановым, научным сотрудником Сколтеха, зоологом. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Их было два брата. Вместе они смогли совершить очень многое. Строили заводы, жилые дома, больницы для рабочих, храмы. На дворе стоял 18 век, и благотворительность тогда не носила массового характера. Разбогатев, братья разошлись. Что за кошка между ними пробежала и что стало причиной их размолвки, доподлинно неизвестно. Вероятно, огромные доходы и разные характеры. Про младшего Ивана известно немного, а вот про старшего Андрея страшные слухи по всей Руси ходили. Колдун, многоженец, масон, чуть ли не кровопийца, главарь целой армии вооруженных головорезов, сам государь ему не управа, да еще и фальшивомонетчик. Так или иначе, но братьев по праву можно считать одними из создателей сталелитейной промышленности нашего Отечества. В России заслуги их очевидны и неоспоримы. Недаром в городе Выксе, которого без них просто не было бы, братьям поставили бронзовый памятник. Кстати, бюсты им тоже установили. Нельзя сказать, что их судьбы не оставили следа в отечественной культуре. Братьев все-таки описал Мельников-Печерский в своей известной книге «В лесах». Ну а популярный романист 19 века граф Соляс де Турнемир сделал их главными героями своего остросюжетного исторического романа «Владимирские мономахи». Ну, конечно, нас больше интересует старший из братьев. Фигура одиозная и породившая немало мифов, бытующих по сию пору. Имя – Андрей Родионович Баташов. Время – точная дата рождения неизвестна, только год 1724, а ушел из жизни 19 декабря 1799. Память об Андрее Баташове хранят не только такие промышленные города, как Тула, Гусь-Железный, Выкса, но и Москва. Здесь братья построили несколько фундаментальных зданий, в том числе огромную больницу. Ее часто называют Ялский дворец. А младший брат Иван дожил до 90 лет и ничем свою репутацию не запятнал. А вот старший поговаривают, что штамповал фальшивые монеты, умерщвлял в своих тайных подземных мастерских всех, кто помогал ему в этом преступном промысле, держал и пытал в подземельях пленников, а все его недруги таинственным образом умирали или куда-то исчезали. Колдун, знам дело. Кто-то из исследователей даже называл его русским Дракулой. Но вот что удивительно, богатейший промышленник Российской империи, у которого денег было, куры не клюют, а золотом все подвалы забиты, не оставил потомкам ни копейки. Куда все подевалось, непонятно. Кладоискатели вон до сих пор ищут. Мой собеседник – журналист нашего Радио России Анатолий Круглов.
2: Есть еще такая легенда, что глубоко в подвалах его усадьбы трудилось 300 человек, деревенских мастеров, которые
1: скованные цепями
2: штамповали вот эти вот фальшивые копейки и рубли. И в какой-то момент, когда прибыли проверяющие, он приказал завалить входы в этот подвал и то ли затопил его, то ли взорвал. Ну, в общем, все эти 300 человек погибли.
1: Анатолий,
2: ничего не найдено.
1: Не могу не вставить
2: тоже
1: маленькую
2: легенда.
1: Ремарочку, но в это же самое время, в 18 веке, именно так, прикованный цепями, трудился в цехах отец русского фарфора, товарищ Михаила Васильевича Ломоносова по фамилии Виноградов. Но он, правда, в то время уже сдружился с водкой, но его так держали прикованными цепями, чтобы не убежал и не разгласил секретов. Так что время-то действительно было суровое, могло быть такое.
2: Могло быть. Ты знаешь, вот мне кажется, что вот Баташов, при том, что фамилия наверняка вот не у многих на слуху, вот если так присмотреться, это такая очень-очень интересная и таинственная личность, одна, может быть, из самых интересных и таинственных личностей в русской истории, о которой очень мало известно. При этом очень много слухов. с одной стороны, а с другой стороны, он действительно превратил вот этот крошечный совершенно поселок в очень-очень богатый регион. При этом он там действительно был царь и бог. Так как вот этот поселок Гусь Железный находится практически на границе Рязанской и Владимирской областей, когда приезжали проверяющие, допустим, из Рязанской области, они могли действовать только на территории своей области.
3: Полномочий, да.
2: Юриспруденция. У них была только на территории, допустим, Рязанской области. Он в этот момент сваливал на территорию Владимирской и, значит, говорит, барин на территории Владимирской. А они туда уже как бы не могли. А когда приезжали из Владимирской области, он наоборот. Барин на территории Рязанской области уехал по делам.
3: Не достанешь.
2: Да, и не достанешь.
3: Вот что значит бюрократия 18 века.
2: При нем была построена плотина, там просто было совершенно уникальное инженерное сооружение. Она, к сожалению, не сохранилась. И возник вот этот вот Гусевский пруд. Причем благодаря системе шлюзов через него во время паводка, не круглый год, но во время паводка, могли корабли из Окии в Оку
3: заходить,
2: да. То есть настолько это было уникальное инженерное сооружение.
3: Ну, кстати, ходили слухи. Вот у меня почему-то такая аллюзия сразу возникает, Яков Брюс, да, потому что про Шоу точно так же ходили слухи, что он чернокнижник, что он колдун.
2: Масон!
3: Да? Ну, масон-то понятно.
2: Даже вроде как есть какое-то свидетельство, что в подвале усадьбы, которая сейчас стоит, но в очень удручающем состоянии. Там когда-то был детский санаторий, сейчас она практически заброшена. Там глубоко в подвале был ледник. Раньше холодильников не было, объясню нашим слушателям. Да?
3: Городским слушателям.
2: Да, люди зимой брали лед, клали
3: снег,
2: его
3: снег, утаптывали
2: поглубже в подвал, да, и он несколько лет мог так храниться. Там вот в этот подвал, там вот действительно в какой-то момент решили растопить вот этот вот лед этого ледника, топили его 2 года, ну, это по легенде, нашли за ним потайную дверь
3: так.
2: с длинным коридором, прошли, там еще одна дверь, а там, значит, шапка, какие-то стол на 3 львиных лапах и какие-то, значит, символика масонская и что-то там для проведения
3: тайных ничего не обрядов. Сохранил. Неужто в сам Касимов ход вел, а? Ведь ходили такие слухи.
2: Далековато, далековато. Все-таки до Касимова от Гуся 20 километров, я не думаю, что в то время могли так, это надо метрополитен там прокладывать. Ну, кстати, если мы возвращаемся вот к зданию Троицкой церкви.
3: Да, но не он же построил.
2: При нем. Он, кстати, не дожил до...
3: Подожди, а мне почему-то казалось, где-то я читал, что сын построил как раз благодарность Богу за то, что наследство именно ему обломилось.
2: Нет. При сыне был достроен. Немного
3: 40 лет строился.
2: Да, немного не дожил Андрей Баташов. Но, ты знаешь, но это моя теория. Вот мне кажется, что самые крупные вот такие вот частные храмы были построены теми, у кого совесть как-то вот требовала, какого-то искупления, и вот в это выливалось.
3: Нечиста была.
2: Да, нечиста. Неизвестно, кто был архитектором этого храма. Ходят слухи, с одной стороны, что это сам Баженов был. Если кто не знает...
3: Ну, тоже масон, это, наверное, из той же лозы.
2: Знаменитый, да, совершенно знаменитейший архитектор, автор, например, дом Пашкова в Москве.
3: Царицына.
2: Да, Царицына. Вот. Ну, в принципе, как бы вполне мог, судя по вот тому архитектурному размаху, с которым
3: но
2: построен
3: там, Анатолий, этот... там же, кстати, вот что еще интересно, там такие яркие элементы готики особенно.
2: Да, псевдоготики.
3: Псевдоготики, да.
2: Что тоже удивительно. Кстати, между прочим, вот я не знаю, может быть, это совпадение, может быть, и нет. Буквально в нескольких километрах от Гуся Железного находится деревня Баженова.
3: Угу.
2: Совпадение? Вполне возможно.
3: Может и совпадение, а может и подарили архитектору Баженова за блестяще выполненный заказ деревеньку другую в тех краях, кто же знает. Удивительно другое. Зачем в небольшом поселке было возводить такой огромный храм, сопоставимый по величине с Исаакиевским собором? Приход-то небольшой, а заезжего люда, почитай, не было вовсе. Впрочем, это далеко не единственная загадка таинственного промышленника Баташова. Так что мы еще не раз будем возвращаться к его любопытнейшей фигуре.
0: Имя и время. 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
4: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском, Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
5: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
6: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
7: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
6: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
8: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
6: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
9: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните самогон из табуретки или табуретовку, о которой Остап Бендер рассказывает американцу в романе «Золотой теленок»? По Остапу Бендеру самогон может быть, кавычки открываются, какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. В интернете пишут, что это всего лишь литературная шутка, что это метафора такая опасного продукта, который можно получить из совершенно неподходящего сырья. Но на самом деле это никакая не шутка и никакая не метафора. Самогон из табуретки – это чистая правда. Все мы знаем, что пищевой спирт делают из картофеля или зерна, богатых крахмалом. Этот крахмал с помощью ферментов превращают в сахара. Получившееся сладкое сусло отдают на откуп микроорганизмам, дрожжам, и те мастерски перерабатывают сахара в этиловый спирт. Остается только отогнать его из получившейся браги. Процесс этот хорошо известен и прекрасно отлажен за сотни лет. Впервые дистиллированный спирт из зерна с помощью перегонного куба изготовили 10 октября 1503 года монахи одного из монастырей Московского Кремля. Со временем такие производства, их называли винокурнями, а спирт хлебным вином, распространились по всей стране. Однако использовать пищевой этиловый спирт для технических целей – это, с точки зрения обывателя, настоящее варварство. А между тем, потребность в таком спирте постоянно росла по мере развития промышленности и науки. Спирт нужен был как исходный продукт для промышленного химического синтеза, как растворитель, как обезжириватель поверхностей на разных производствах, как компонент бытовой и автохимии, наконец. Ну, в общем, много где. Вот тогда на свет и появился технический этиловый спирт, который начали гнать из табуретки, точнее, из древесины. А еще точнее, из целлюлозы, которая всегда есть в растительном сырье. Сырьем служат отходы деревообрабатывающей промышленности. Опилки, щепки, вот все такое. А можно использовать и солому, а можно и кукурузные кочерыжки. В них тоже есть целлюлоза. Вот всю эту красоту варят с добавкой серной кислоты. Она играет роль катализатора, который помогает расщепить целлюлозу и превратить ее в сахара. Этот процесс называется гидролизом целлюлозы. А дальше все так же, как и при производстве пищевого спирта. Получившиеся сахара скармливают дрожжам, и те с успехом продуцируют этиловый спирт, который отгоняют из финального раствора. Получается такой же этиловый спирт, как из картошки или зерна, только есть одно неприятное отличие. В гидролизном спирте из древесины содержатся побочные продукты, в том числе ядовитый метанол. Поэтому в пищевую отрасль он не поступает, а идет только на технические нужды. Впрочем, вот помните песню Владимира Высоцкого «Милицейский протокол»? Она появилась на свет в 1971 году.
11: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то то что бы нам было с 3-4, с 5 бутылок?
10: Автор, конечно, иронизирует, пытается спихнуть ответственность за последствия пьянства на водку из опилок. Но делали ли водку из технического спирта? Думаю, что нет. Сегодня гидролизный технический спирт на производство водки, конечно, не идет. Да, собственно, и нет его у нас в таких количествах. Первые гидролизные заводы в нашей стране построили в 1930-х годах. И это была в чистом виде борьба за технологический суверенитет. Дело в том, что наша страна нуждалась в собственном каучуке для шин, уплотнителей, изоляции, ну и всякое такое. Тогда натуральный каучук мы могли только купить за рубежом. Но, во-первых, это было дорого. А во-вторых, это была зависимость от импорта. И чтобы от нее избавиться, нам нужно было наладить свое производство каучука. Не натурального, конечно, а синтетического. Благо, к тому времени Сергей Васильевич Лебедев, блистательный знаменитый химик-органик, первым в мире придумал, как делать синтетический каучук. Причем лабораторными экспериментами он не ограничился и разработал промышленный способ. Это была очень красивая технология. В одну стадию пары спирта над катализатором превращались в дивинил, который затем полимеризовался, и все, синтетический каучук у нас в руках. Отличный процесс. Опытный завод мгновенно построили в Ленинграде в 1930 году и получили первую партию синтетического каучука. Исходным сырьем служил спирт из картофеля. А в 1932 году началось полноценное промышленное производство. Первый в мире завод синтетического каучука открыли в Ярославле. Почему там? А потому что Ярославская губерния тогда была одним из крупнейших производителей картофеля в стране. И вот почему вдруг я вспомнила про спирт и обо всем этом вам рассказываю? А потому что тема в очередной раз стала чрезвычайно актуальной. Причина –

0: Он отличается от этилового тем, что в его углеродной цепи 4 атома углерода, а не 2, как у этилового. Октановое число бутанола ниже, чем у этанола, и очень близко к бензину. Значит, бензиновый двигатель для работы даже на чистом бутаноле не надо изменять, достаточно отрегулировать. В отличие от этанола, бутанол самовольно не поглощает водяные пары, то есть сам себя не разбавляет, поэтому для его перевозки не нужны герметичные цистерны. Вообще этот спирт вполне можно перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью обычных бензозаправочных колонок. Бутанол в 3-4 раза ядовитее этанола. Однако выпить его по ошибке невозможно, потому что он невероятно омерзительно пахнет. И это то, что нужно. Риск, что кто-то зачерпнет из бака прозрачную отвратительно пахнущую жидкость, бутиловый спирт, и выпьет, равна нулю. И здесь у меня есть для вас отличная новость. Технология производства бутилового спирта из древесины у нас в России разработана, запатентована и даже опробована на заводе в Тулуне. Сырьем для производства служат отходы лесозаготовки и деревопереработки, а это тонкие кривые куски ствола, это пни, сучья. А вообще-то вот это все перечисленное – это 60% от срубленного дерева. Вообще технология получилась уникальная. Ученые из ГосНИИ «Синтез белка» вывели специальный штамм кластридий. Это такие микроорганизмы, которые перерабатывают сахара, полученные из целлюлозы, в бутанол. Инженеры-технологи придумали, как извлечь всю смолу из древесины, ведь на производство бутанола шли отходы сосен и елей. И для этого они придумали и спроектировали компактный ультразвуковой экстрактор, который ускорил процесс экстракции смолы из древесины в 1000 раз. Один завод в Тулуне мог бы обеспечить моторным топливом всю Иркутскую область. Эх, жаль, что Владимир Александрович Хматаев ушел из жизни в 2023 году. Уж он бы точно оценил момент и включился бы в решение проблемы. У нас в России много, действительно много уникальных технологий, которые лежат на полках и ждут своего часа.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
1: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие

Мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+. 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске избранным главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией, и десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезонным цветением в 2027 году. Далее подробнее. Владимир Путин по видеоконференц-связи поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО и оказывать всю помощь жителям приграничных регионов. Президент отметил, что главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, с федеральными органами властями и власти и координация между регионами. Президент заявил, что рассчитывает, что вопросы реализации национальных проектов будут под личным контролем новых глав регионов.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Ранее Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Открывая заседание Госдумы 9-го созыва, президент отметил, что день воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу.
3: Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию.
1: Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. По словам главы государства, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей, они усилят депутатский корпус. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской, Егоровку в Запорожской, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 военных. Общие суточные потери противника в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили 1505 военнослужащих. Также в течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезоном цветения в 2027 году, заявили сегодня в Федеральном медико-биологическом агентстве. Как уточнили в центре, разработанный препарат снижает проявление аллергии на пыльцу березы и сопутствующую пищевую аллергию в 7 раз. При этом аллерговакцина не только временно облегчает симптомы, но и формирует иммунологическую толерантность к аллергену. Как отметила глава ведомства Вероника Скворцова, вакцина Аллергарда требует 5 подкожных введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет и должен применяться только по назначению врача, уточнили в агентстве.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам Международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. В первом из них, к концу третьего периода, автомобилист дома ведет у «Лады» со счетом 2-1. Также сегодня игровой день в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ. В эти мгновения «Автодор» по ходу третьей четверти дома уступает «Уралмашу» 40-46. Чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен. Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования, в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат Лигандрол. Отстранение отсчитывается с 10 апреля. Мы рассчитываем на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств дела в соответствии с установленными антидопинговыми процедурами, отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: В Хабаровске 1 октября небольшой дождь, плюс 12, в Новосибирске малооблачно, 13 градусов тепла, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 17, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 19, во Владимире пасмурно, плюс 12, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 13, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков, температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла, ветер северный 3,7 метра в секунду, атмосферное давление давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
1: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
2: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
1: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
3: Обжорство?
1: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
3: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте свои мнения, комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней также можно свой комментарий оставить. Скачивайте и устанавливайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Его можно скачать абсолютно бесплатно, установить и пользоваться всеми его функциями. Ну а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Сегодня день, что называется, богатый на события. События исторические, события крайне важные, драматичные, трагичные. Потихонечку будем их обсуждать с вами. Ну вот с чего начнем. 30 сентября в России... День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 23-м году, ну а произошло все это в сентябре, 30 сентября 2022 года.
4: В связи с этим Владимир Путин сегодня в ходе довольно обширные свои программы публичные на сегодняшний день обратил на эту дату особое внимание. Давайте послушаем фрагмент выступления президента.
5: Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года. Героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким. Воссоединиться с Россией, со своим народом.
1: Эти слова президент произнес в ходе своего выступления в зале Государственной Думы. Дело в том, что сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы после сентябрьских выборов. 9-й созыв Госдумы.
4: Что сказал президент? Несколько тезисов из его выступления мы сейчас озвучим. Во-первых, он прокомментировал итоги выборов. Говорит, что вновь подтвердили итоги выборов прочность политической многопартийной системы России и единство народа. Кроме того, несколько, ну, скажем так, тезисов, несколько напутствий депутатам на то, какими темами лучше бы заняться в ближайшее время. Российская финансовая система, говорит президент, и экономика чувствуют себя уверенно. Главное – не совершать ошибок. Россия должна обеспечить долгосрочный рост экономики и запустить новый инвестиционный цикл. Подготовленный правительством проект бюджета предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства. Кстати, бюджет – это то, чем Государственная Дума займется, как говорили раньше, с колес. Потому что вот только что прошли выборы, сегодня первое заседание Госдумы 9-го созыва, а бюджет уже вот-вот нужно будет начинать над ним работу. Ну, еще несколько заявлений касательно, ну, вот как раз выбора жителей Донбасса и Новороссии. Он сказал, президент, что этот выбор был предельно ясным, четким и законным. Сплоченность российского общества — это верный залог того, что мы добьемся всех целей, обеспечим безопасность и суверенитет России на поколение вперед. Ну, а участники и ветераны специальной военной операции, которые впервые были избраны в Государственную Думу, усилят депутатский корпус. Они доказали на поле боя свою безусловную преданность Родине.
1: Вот этот фрагмент выступления тоже предлагаю сейчас послушать.
5: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор. И вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Наш народ не сломить, это правда. Несмотря на то, что происходит, происходит каждый день в наших приграничных регионах. Вот сегодня трагедия произошла в Брянской области. Там достаточно серьезный, плотный обстрел был со стороны ВСУ. И в результате в городе Трубчевск были ранены 12 человек, среди которых 9 студентов Трубчевского политехнического техникума. И семеро из них несовершеннолетние. Как сообщал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, один подросток находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается, естественно, медицинская помощь. Подробности, ну, наверное, пока еще детали не раскрываются. По предварительным данным, удар был по автоцистерне, которая находилась у молочного комбината. И в результате там пострадали как раз мирные жители, и в том числе студенты техника автомеханического. Туда, судя по всему, прилетели осколки.
4: Вообще, конечно, это удручает, потому что это не первая атака по студентам, в принципе, Луганск, да, вспоминаем.
1: Старобельск.
4: Совсем Старобельск, да, в ЛНР. Совсем недавнее происшествие, тоже и жертвы, и пострадавшие. Тогда говорилось о том, что это целенаправленная атака. В данном случае тоже пострадали студенты. И это, конечно, наводит на мысли о том, что Украина и Запад начинают войну против гражданского населения.
1: Ну, не то чтобы они ее начинают, они ее, мне кажется, активно ведут уже не один год. Ну, вот очередное подтверждение, да? Сейчас, как все мы знаем, идут учения НАТО в Северном море. Вот накануне у берегов Шотландии что отрабатывали? Отрабатывали захват условного судна с российским гражданским экипажем. То есть готовят военных к тому, чтобы нападать на гражданские суда страны НАТО.
4: Мы обсудим эту тему с нашим экспертом, военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс. Александр Степанов с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Ну, такой сегодня непростой день, да, и вот эти вот новости вчерашние о том, что тренировались военные НАТО нападать на российские гражданские суда, оно как-то вот, ну, даже уже не то, чтобы удивляет. А, ну что, это норма жизни? Теперь вот, ну, как бы для них, для всех это абсолютно нормально.
4: Как нам на это реагировать?
3: Ну, смотрите, во-первых, эти учения – это не первое проявление. Мы видели уже практическую реализацию подобных действий. И недавно Великобритания в Ла-Манше арестовала якобы судно, принадлежащее к теневому флоту.
4: И Франция
3: до
4: тоже арестовала.
3: Франция у Сицилии, да, точно такими же действиями руководствовалась и опять же арестовала судно. И они, в принципе, ввели, да, вот эту терминологию, некий теневой флот. Что значит теневой флот? Есть гражданский морской флот, который решает задачи торговых коммуникаций. И все это, в принципе, находится в легальном поле. Понятно, что они руководствуются некими санкционными ограничениями, которые сами реализуют и ввели, опять же, в практику преступную де-факто санкционную политику. И сейчас этим инструментом распоряжается для блокирования морских торговых коммуникаций. Подобные учения, кстати, ну вот этот Exercise Warrior, да, вроде так они называются, Strike Warrior. Они же и проводились, да, и на Балтике, активнейшим образом отрабатывались схожие сюжеты. И недавно мы знаем, что было арестовано на Шпицберге наше научно-исследовательское судно, там Молчанов. То есть это уже системная работа по воздействию на наш гражданский флот, в том числе научно-исследовательский. Это уже более серьезное направление, нежели просто торговый флот. Поэтому это системная практика, и НАТО де-факто использует инструментарий пиратского воздействия на абсолютно частную собственность, абсолютно незаконно, в разрез норм международного морского права. Де-факто формируется уже практика применения вооруженных сил в отношении незащищенных гражданских объектов,
1: то есть
3: что
1: теперь
3: требует соответствующей реакции.
1: То есть теперь мировое сообщество официально заявляет: господа, пиратство — это законно. Если мы хотим быть пиратами, то это вполне... То есть мы возвращаемся в какие там... Ну, это уже позднее Средневековье, да, раннее Возрождение, когда действительно пираты были на службе у... там, одни у Испании, другие у Франции, третьи у Англии, да, и когда они там... Если французские пираты захватывали англичан, то это они вот Франции принесли победу таким образом, хотя фактически были пиратами. То есть мы туда переносимся, обратно в это время?
3: Да, ну, я, во-первых, все-таки был бы аккуратен с формулировками. Не мировое сообщество, и, как мы понимаем, мировое большинство к этому отношения не имеет. Это тот западный военизированный кластер, который сейчас, пытаясь сохранить свою гегемонию, свой тотальный контроль, в том числе над морскими коммуникациями, реализует эту пиратскую политику, которую изначально он-то и придумал. Давайте вспомним голландскую Остинскую компанию, британскую Остинскую компанию. Все эти направления по завоеванию новых территорий военным инструментом, по блокированию конкурентных морских коммуникаций, это все их задумка. И когда де-факто под прикрытием британцев короны действовали пираты, тот же Дрейк, и в Карибской зоне, и перехватывали торговый флот Испании, Португалии. Все это уже было когда-то в истории. Но на сегодняшний день надо понимать, что и ситуация поменялась, и инструментарии противодействия присутствуют. Поэтому вполне обоснованно, рефлексируя на подобные угрозы, обеспечивать не просто сопровождение нашего дружественного флота, но и нейтрализовывать угрозу. И я думаю, что когда в следующий раз десант с некого вертолета попытается приземлиться на некий танкер, было бы неплохо, если бы частная военная компания могла использовать ПЗРК, допустим, и не допустить подобного действия и нахождения спецназа на частной собственности. Вполне обоснованно и оправданно. Необходимо выработать практику применения подобного инструмента защиты собственности и, конечно же, все это в публичном пространстве изложить с точки зрения юридического обоснования защиты, в том числе наших торговых международных коммуникаций.
4: Интересно, кстати, а в международном праве и в морском праве что-то говорится вообще об этом? Не является ли это противоправным деянием?
3: Ну, Мне кажется, тут есть определенная лакуна в законодательстве международном. Никто не ожидал, что в 21 веке вернуться к инструментарию прежних пиратов и де-факто абсолютно якобы легитимная оборонная международная альянс будет заниматься непрофильной деятельностью, не вопросами реальной безопасности, а вопросом конкурентной борьбы на экономических морских коммуникациях. Поэтому, вероятно, нужно вносить изменения, вероятно, надо пытаться и с точки зрения норм международного права регулировать, но на самом деле это не рабочие инструменты, ведь никто сейчас не будет прислушиваться к юридическим инструментам. Все уже давно руководствуются в рамках политики, в рамках реал-политик опорой на реальную силу. Поэтому только силой на силу и только защитой через физический инструментарий воздействия, мне кажется, можно как-то переломить эту ситуацию.
4: Алексей
3: довольно порочную.
4: А вот смотрите, у нас есть еще одна ситуация, когда, в общем, Запад грозит некую морскую или воздушную блокаду Калининградской области организовать. И вот здесь генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о том, что она использует весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО эту самую блокаду в каком-то виде попытается устроить. Вот такие предупреждения, они работают? Это уже относится, там, я не знаю, к праву сильного или еще нет?
3: Ну, знаете, это все равно риторика пока документальная. Понятно, что не то, что формируется некая умозрительная угроза, а де-факто развернута та военная инфраструктура, и, мне кажется, мы и в студии это обсуждали, де-факто вокруг Калининграда созданы те силы сконцентрированы, которые вполне могут обеспечить как воздушную, так и военно-морскую блокаду. Поэтому эта угроза вполне реалистична. 5 бригад вокруг, новые созданы командные центры Прибалтики под эгидой той же Германии. Проводится на регулярной основе военно-морское патрулирование, которому уже придали полицейский характер, и военно-воздушное патрулирование. То есть мы видим, что идет накопление соответствующих сил и средств. И в том числе, конечно же, высокоточного оружия. Сейчас очень активно размещается в зоне Балтики противокорабельная система дальнобойная. Ну и понятно, когда закупает некая Эстония «Хаймерс», это тоже становится очевидным направлением, против кого будет использоваться подобная дальнобойная высокоточная система. Поэтому, конечно же, реагирование. А надо внимательно, на самом деле, нашим оппонентам почитать основу политики в сфере стратегического сдерживания, ядерного сдерживания, ее еще называют нашей ядерной доктриной, где указано, что в случае возникновения критической угрозы территориальной целостности нашего государства будут включены все инструментарии, в том числе стратегического уровня сдерживания. Поэтому они пытаются пробивать провокациями наши последующие шаги, решения, вытягивать нас на новый уровень конфронтации, но, видимо, до конца не оценивают пагубность возможных последствий в случае реальной работы нашей ядерной
1: доктрины.
3: Ну вот
1: я вот как раз хотел процитировать Марка Рютте, да, что он ответил на это. Он отметил, во-первых, что НАТО является оборонительным альянсом, подчеркнул, что не воспринимает предупреждение о возможном применении ядерного оружия всерьез. Вот. И в своем письменном ответе НАТО указало, что ни одно из его учений или мероприятий не представляет угрозы для территории России.
4: Александр Юрьевич, 30 секунд у нас осталось.
1: Прокомментируйте.
3: Недооценка стратегических последствий последующей эскалации суицидальна не только для НАТО, но и для всей Европы. Есть внешние операторы данной эскалации. К сожалению, мы идем к очень серьезному прямому противостоянию.
1: Поняли.
4: Спасибо вам большое. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи.
1: Ну, не закончился на этом список тем, которые мы хотели бы обсудить. Еще одно событие и тоже упоминание России в странном контексте обсудим через несколько минут.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, – кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Сегодня, может быть, даже вы уже слышали эту новость, произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, который летел в Тель-Авив. Из Дубая он направлялся. Этот самолет, этот борт передал сигнал 75-00, что означает, что судно подвергается захвату. Это вот, ну, есть у них там такие сигналы, да, они это понимают. Около 9:30 связь с самолетом после этого пропала, и постепенно начали восстанавливать картину, что же там происходило на борту. Выяснилось, что второй пилот напал с ножом на капитана судна и потом попытался увести самолет в пике с тем, чтобы его, ну, погубить, чтобы он разбился.
4: Совершить теракт, иными словами, замыслил второй пилот. Израильский ресурс один из написал о том, что повздорившими пилотами были русские и украинцы.
1: Сначала появилась такая информация.
4: Да. И это, естественно, привлекло внимание как западных СМИ, так и российских СМИ. Но с течением времени начали раскрываться детали. Во-первых, то, что гражданами России и Украины пилоты не были. Один из них, пострадавший, на которого напали, был из Индии. Работал у Fly Dubai первым пилотом, капитаном, а второй был представитель Омана, насколько я понимаю. И вот между ними произошла эта ссора. Появилась информация о том, что на этом борту летели русский и украинец пилоты, как гражданские лица, и они помогли, значит, каким-то образом эту драку между действующим экипажем ликвидировать, взяли на себя управление и посадили безопасно самолет. Потом, значит, эта информация не подтвердилась. Сообщали о том, что не было граждан России на борту этого воздушного судна. Но факт того, что вот судно, ну, самолет был уведен в пике, потом его выровняли и таки посадили на территории Саудовской Аравии, он, конечно же, нашел свое подтверждение. Вот такая, я так... не знаю, причудливая, можно было бы назвать, если бы не было такой страшной истории, но вот неоднозначно, скажем так, произошла.
1: Ну, слава богу, никто из пассажиров не пострадал. Там пока до сих пор не подтверждена информация о том, что погиб капитан судна. Ну, сообщало, были и такие сообщения, что он в результате вот этих вот ножевых ранений скончался еще на борту. Потом были вроде бы сообщения, что он доставлен в больницу. Пока вот информации достоверной по каждому пункту нет. Но мы вот как такой момент хотели бы обсудить. А в принципе, создание международных экипажей, насколько это популярно, насколько это реально? Ведь действительно могут оказаться в одном экипаже люди, ну, например, с разными политическими взглядами. Сплачиваются ли эти экипажи? Или это случайный выбор? Вот сегодня летит этот и этот, а завтра они могут, не то что завтра, а вообще никогда могут больше не встретиться. Они будут все время летать с какими-то другими партнерами. Как вообще сейчас с безопасностью полетов обстоит именно с этой точки зрения? К нам присоединяется пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот эта ситуация, ну, наверняка вы изучили все ее детали, во всяком случае, те, которые в открытом доступе находились. Как вам она видится?
9: Мне видится это похожая ситуация, как с 2015 году разбившийся самолет Джоман Винкс, который летел из Барселоны в Дюссельдорф. Когда второй пилот направил в горы, в Альпах разбились они. Тогда он был психически нездоров, этот пилот, и посещал психологов, психиатров.
1: Это, но там у него подтвержденная депрессия была вроде бы.
9: Да, да, да, угу. да. Вот мне видится эта ситуация, что это покушение на теракт со стороны второго пилота. Видимо, рейс в Израиль, на борту находятся евреи, они же, знаете, как это, какой-то, ну, или смертник, или что, решил убить людей вместе с собой. Ну, иначе я никак не могу это объяснить. Вначале была информация, действительно, что подрались второй пилот с командиром, и эта ситуация по-другому виделась. Потому что бывали случаи, когда в экипаже была ссора, и чуть ли не до драки доходило. Ну, до поножовщины, конечно, это впервые такое. Если это до поножовщины дошло, и если уже командир выскакивает из кабины за помощью, да, то тут уже понятно, что ну, мне видится, что это покушение на теракт.
1: Ну, собственно, о том, что это теракт, уже израильские спецслужбы тоже заявили, они это классифицировали. Да. Но вот какой вопрос. Но они друг друга вообще, что ли, не знали, капитан и второй пилот? Они вообще никогда вместе не летали?
9: Я всегда выступал за то, чтобы была закрепленная система экипажей, как это было в Советском Союзе. У нас была закрепленная система, и было такое понятие слетанность экипажа. То есть командир, второй пилот, штурман, бортинженер, все летали всегда в закрепленном составе. Сейчас, конечно, это сложно закрепить каждому командиру второго пилота. Ну, можно закрепить троих, четверых, пятерых вторых пилотов, например. С тем, с кем, кого ты знаешь, с кем тебе приятно работать. А порой бывает, вот в свое время я там, когда приходил на подготовку к полету, да, то я мог пилота второго видеть первый раз в жизни.
1: То вот есть мы это, с ним знакомились. Это, в принципе, нормальная история, да?
9: Да, это считалось, ну, как бы, вот считается в двухчленном экипаже, что каждый должен выполнять свою работу, выполнять технологию, и нет необходимости закреплять за командиром вторых пилотов. Но на самом деле, мне видится, что это неправильно. Правильнее было бы, когда у тебя, знаете, вот иногда второй пилот попадается, и у тебя внутреннее напряжение. То есть, ну, люди разные, вы там раздражаете друг друга, там, может быть, в жизни как-то столкнулись там с какими-то неприятных моментами, да? Поэтому это бывало такое, что вот ждешь, когда этот день закончится, чтобы уже разойтись по домам там и больше его не видеть.
4: Александр,
9: вот. Поэтому вот я за закрепленную систему в экипаже.
4: У меня два еще вопроса таких технического характера. А что, пилотов не осматривают при входе на борт воздушного судна? Я имею в виду, откуда нож на борту оказался, это первый мой вопрос. А второй, ну вот смотрите, да, мы, там есть такая 3D-реконструкция этого полета, где видно, как самолет в штопор уходит, да, и в этот момент пассажиры обезвреживают, ну там, в кабине или в салоне вот этого разбушевавшегося второго пилота. Как это физически можно сделать, когда самолет в это время радикально снижается, скажем так?
9: Но сложно сказать, эта расшифровка покажет, как он снижался и по какой причине. Может быть, они выключили автопилот, а может, он продолжал на автопилоте, просто сбили высоту, и он начал занимать ту высоту, которую задал ему пилот. Поэтому эта расшифровка только может показать, по какой причине он стал снижаться. Либо автопилот отключили преднамеренно, либо поменяли высоту, и он стал снижаться сам. Но судя по тому, как он резко снижался, самолет, как резко снижался, я думаю, что все-таки автопилот был отключен.
1: Понятно.
9: То есть была задача воткнуть самолет в землю. Ну, судя по... Аж мы же видим по кадрам, что хвостовое оперение даже от нагрузки от такой, да, от набегающего потока, там отвалился руль направления. Вот, это, ну, говорит о том, что это была очень высокая скорость набегающего потока. То есть они там вышли за все эти, ограничения.
4: А люди-то как смогли в этой ситуации? Ну, вот пишут, что на борту были еще пилоты, но летели как гражданские лица. Как они смогли действовать-то в таких условиях?
9: Ой, вы знаете, жить захочешь, начнешь действовать хладнокровно и быстро. У меня же тоже был такой случай, когда два истребителя поднялись, сопровождали нас, когда мы садились в Женеву, тоже попытка захвата самолета была. И я сам пережил эту ситуацию. Это в 2006 году. Вот. И как раз мы летели в Женеву, и также вот пассажир начал ломиться в кабину, и мы запросили посадку в Праге, стали снижаться в Праге, и тоже два истребителя натовских были подняты по тревоге, и нас сопровождали до самой посадки. За это нам, кстати, дали отличников Аэрофлота,
1: экипажу. А про нож-то, как оказался нож у него? Не проверяют экипаж?
9: Нет, проверяют, экипажи проверяют, но просто лояльно относятся, так как все-таки, ну, экипаж считается, что никто ни на кого нападать не будет, это раз. Во-вторых, складной маленький ножичек могли просто даже и не заметить. А в-третьих, по всем правилам, если ножик 4 сантиметра, не больше 4 сантиметров лезвия, то его можно совершенно легально проносить даже пассажиров.
1: Не, что, маникюрные ножницы отбирают у женщин.
9: Ну, вот в этот раз я летел, у меня тоже маленький ножичек у меня был, я летел на отдых, они меня отобрали, так сказали, что до 4 сантиметров лезвия можно спокойно провозить.
1: Ну и последний вопрос. Вот пока тоже это не подтвержденная информация, пока об этом заявило только одно информационное агентство Израиля. Оно сообщило, что вот те самые пилоты, которые... по счастью, оказались пассажирами на этом самолете, и которые помогали обезвреживать разбуянившегося этого второго пилота, и которые посадили самолет, что они были один гражданин России, а второй гражданин Украины. Якобы они, ну, как бы вот такая команда собралась. Как вы к этому относитесь?
4: Может ли такое быть?
1: Может ли любой пилот, он, может быть, никогда вот этим самолетом не управлял, он все время на другой модели летал, может ли он посадить борт?
9: Ну, если жить захочешь, то посадишь, конечно. В принципе, принцип работы кабины любого самолета, он особо не отличается. Отличается сама кабина, отличается расположение приборов, а сама технология пилотирования, да, ну, есть прибор скорости, есть прибор высоты, да, есть штурвал, есть газ, тормоз, там, все
1: Скорость, высоту чувствуем, полосу видим, в общем, посадить можно.
9: Ну, да, то есть пилот, который захочет спасти пассажиров, он быстро там адаптируется и посадит самолет. Ну, пусть перегрузкой, пусть там с какими-то нарушениями, выйдет за пределы каких-то там ограничений, но посадить.
1: Ну вот и последнее, это не то чтобы вопрос, знаете, мы вот между собой рассуждали на эту тему, и вас тоже просим ваше мнение высказать. Вот как вы думаете, первая информация появилась, ЧП, значит, на каком-то борту, в каком-то самолете. Потом драка пилотов. И первое, что появляется в информационном пространстве зарубежных СМИ, это там русский и украинец находятся, они подрались. Это первое, что приходит в голову.
9: Да,
1: почему так?
9: Потому что ваши коллеги, им нужна сенсация. И любая сенсация, а ваши коллеги, они везде одинаковые. Что в Израиле, что в Америке, что в Европе, что в России. И поэтому вот погоня за сенсацией начинает выдумывать вот эти небылицы всякие. По тому же принципу, как вот когда разбился азербайджанский самолет, специально отправили, чтобы он там в море утонул. Ну, глупости. Поэтому
1: ну, могли же придумать, я не знаю, там, например, индиец и пакистанец. Кто у нас еще там сейчас находится в конфронтации? Еще какие-то страны? Нет. Украинцы и
9: россияне. Ну, потому что россияне. В информационном пространстве сейчас все забито вот именно вот этой ситуацией между Россией и Украиной. Поэтому это очень удобно подтянуть за уши и показать это всему миру. Вот посмотрите, вот видите, чтобы побольше набрать там этих лайков там или я не знаю как.
4: Спасибо это вам большое, ваши Андрей коллеги, Александрович, да. За то, что все так подробно объяснили, как это работает. Пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов был с нами на связи. Действительно, вот эта вот реакция СМИ, ну тут израильских, наверное, прежде всего, да, которые первыми про это написали, она несколько удивляет. Не было проверенной информации, кто эти люди, кто пилоты, кто эти люди, которые летели и помогли посадить самолет. Обязательно нужно написать русский и украинец, да? Потому что вот сейчас такой конфликт, и это, естественно, привлекает внимание. За этой историей сегодня весь мир следил, а началось все с того, что русский и украинец. Оказалось, все совсем не так.
0: Те самые пластинки, те самые сказки.
10: Кто это? вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала – «Веселый колобок».
11: Какой такой колобок?
0: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
12: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
13: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Украинские формирования блокированы армией России. На северо-востоке Харьковской области и в Доброполье в Донецкой Народной Республике прекратили бессмысленные попытки прорваться из окружения. Так говорят военные эксперты. Что мы здесь имеем? Несколько котлов, ну, простыми словами, да, я скажу, в которые попали ВСУшники. Наши военные, соответственно, эти котлы успешно организовали для них. И вот сейчас сообщается о том, что прервали они, прекратили попытки прорваться из этих самых котлов, из этого самого окружения. Попробуем все это обсудить и вообще проговорить то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения с нашим коллегой, военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин. С нами на связи. Сергей, приветствуем вас.
14: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте,
14: Данил, Сергей. Добрый вечер, Людмила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, насколько мы понимаем, крупных котлов сейчас на линии боевого соприкосновения три. И самый крупный из них в Харьковской области, верно?
14: Да, совершенно верно. Но, вы знаете, вот очень важный момент. Нужно понимать, что такое котел сейчас. Если мы говорим о классическом котле, то есть физическое там окружение войсками противника, то это не совсем та история. Это не Вторая мировая, не Великая Отечественная, это совершенно другая ситуация. В данном случае достаточно отрезать противника полностью от логистики. Безусловно, конечно же, создавая ему очень некомфортные условия внутри этого так называемого котла. Потому что чем меньше, ну, естественно, поставляется продуктов, боеприпасов, воды той же самой, тем меньше шансов у противника предпринимать какие-то активные действия. Поэтому мы говорим вот о таких котлах, а ни в коем случае не о том, что вот наши части там чуть ли не в прямой видимости друг от друга замыкают весь вот этот фронт вокруг того же Доброполья, да, и контролируют, что ни одна мышь не проскочит. Нет, не совсем так. Мы контролируем все с воздуха, с помощью БПЛА. И делаем это очень успешно.
4: То есть получается, что... То есть получается, что сейчас вот эти ВСУшники, которые, ну, я не знаю, это можно сказать, что они тогда в котле, или это все-таки уже неправильно получается, они сейчас просто отрезаны от снабжения, от связи, так?
14: Так это и есть котел, буквально. Потому что, ну, они находятся там. А через какое-то время у них закончатся продукты питания, ладно, там есть разные животные, бродят, в том числе и домашние, как бы это ни прискорбно было, да. Потом у них закончится вода, что, конечно, тоже большая проблема. Источники воды там есть не везде. Самое главное, что у них закончатся боеприпасы. И тогда, ну тогда что? Тогда какие перспективы? Либо сдаваться, либо умирать. Ну, наверное, умирать будет глупо. Я так понимаю, что в основном сейчас армия, вооруженные силы Украины состоят в основном из тех людей, которые пытаются там ногами, руками затолкать в эти бусики и отвезти на передовую. Я думаю, что эти люди долго сопротивляться не будут. Хотя, конечно, нельзя спрашивать со счетов, что все-таки это славяне, а славяне люди упертые.
1: Это понятно, да. Вот, собственно, еще о чем хочется поговорить. Хочется вас попросить описать, собственно, ситуацию в этих, Ну, котлах, можно все-таки этот термин употреблять, да?
4: То есть
1: Харьковский,
4: да, конечно,
1: он самый большой по территории, насколько мы понимаем. Если там действительно ВСУ больше не оказывают сопротивления, не пытаются выходить, какова судьба этого котла? Означает ли это, что в ближайшее время эта территория полностью будет занята нашими войсками?
14: Ну, мы говорим сейчас вот прежде всего, наверное, о Доброполье, которое можно даже сказать, что физически окружено. Сейчас задача для наших войск состоит расколоть этот город на части для того, чтобы удобнее было проводить зачистку. Параллельно ведется работа, как я вот вам уже сказал, по нарушению, системному нарушению украинской логистики. То есть это не только связь управления, а это и поставки войскам. Мы давим на передовые позиции, авиация наносит тяжелейшие удары для противника по тылам. Соответственно, не только поставки сокращаются, но и возможности этих поставок, потому что разрушается тыловая инфраструктура. Понятно, что в условиях современных боевых действий есть какие-то обходные, запланированные заранее варианты поставок, но и за ними тоже ведется постоянный контроль нашей разведки, наших систем БПЛА и, естественно, нашей авиации. Поэтому ситуация в Доброполье, ну, прямо скажем, она очень нехорошая для противника. Я бы, конечно же, не спешил с оценкой каких-то конкретных дат или каких-то там чисел, когда это все закончится, но перспективы, ну, как бы однозначные. Доброполье, можно сказать, что будет освобождено. Mm-hmm. Это нам серьезно открывает возможности к выходу, ну, тыловые районы пока только, Славянско-Краматорская агломерация. Ну и там, в общем, украинскому руководству, украинскому командованию, я уж не знаю, кто у них там руководит, то ли там непосредственно этот глава государства, то ли там военные на местах, кто там, так сказать, проводит циркулем на карте, куда перемещаться украинским войскам. Но им теперь приходится выбирать между тем, чтобы удерживать какие-то конкретные городские узлы или, в принципе, держать весь фронт, линию фронта. А линия фронта у них сыпется. Потому что вот это удачное наступление на Доброполье заставляет их подтянуть резервы. Значит, они оголяют другие точки. В частности, там Волчанск, в частности, Орехов, где тоже такие же примерно котлы. Ну, Доброполье, так сказать, показательный момент. Дальше нам откроется дорога на Славянск, и дай бог мы двинемся в этом направлении так же быстро. Тут очень важно не сбавлять темпа. Это принципиально важный момент.
4: Вы видите, Сергей, что Украина уже пытается отвлечь внимание от фронта, ну, отвлечь различными способами. Мы тут уже обсуждали и то, что они там про Алешки, да, пытаются на Западе рассказывать.
14: Слушайте, я прошу прощения. Да-да-да. Сразу вас перебью. Вот что касается Алешек, это в Херсонской области. Это форменное безобразие, потому что если мы пытаемся и создаем котлы для...

0: Орешки, мы пытаемся освободить мирных жителей, а они создают максимально невозможные и некомфортные для них условия. Ну, что значит некомфортные? Людей убивают. Просто мирное население убивают. Это, ну, я не знаю, это, наверное, так выглядит современная война. Максимум цинизма.
1: Это к вопросу об отвлечении внимания. Я просто туда же хотел Брянск, да, сегодняшний отнести. Ну, да. По мирным жителям тоже удар. До этого, мы помним, был Луганск чуть позже. Еще я видел такую историю, что вот это не русские нас в котел берут, это мы их в котел берем. И вот так это они подают для западной прессы. Вот это идет отвлечение внимания.
0: Ну, конечно, но послушайте, у них каждый раз же какая-то пиар-акция, они там за 40 дней хотели Россию поставить на колени, значит, началось это в июле, закончилось в августе, и закончилось это тем, что мы начали серьезно отвечать, вот, и получилось то, что получилось, ответ на классический в последнее время украинский вопрос, а нам за что? Ну, вот, вот за то, что Брянск, за то, что Белгород, за то, что Курск в свое время... За то, что Ростов, ну и дальше будем там перечислять, пальцы загибать. И за то, что вот несчастные Олежки, Алешки, люди там гибнут, и мы должны их защитить.
1: Спасибо вам большое, Сергей.
2: Спасибо большое,
1: военный
2: Сергей.
1: Корреспондент ВГТРК Сергей Зенин был с нами на связи. Обсуждали ситуацию, которая сейчас складывается на фронте. Как сообщают военные эксперты, украинские формирования блокированы российской армией в Харьковской области, в Доброполье, в ДНР. Прекратили бессмысленные попытки прорваться из окружения. Мы это все обсуждали подробно и продолжим следить о том, как вооруженные силы России выполняют задачи, поставленные президентом.

0: наше время. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
8: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+. 10 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра.

За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян. Солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 2 октября на сцене Государственного Кремлевского дворца выступит народный артист России Денис Мацуев. Виртуозный пианист представит программу, посвященную Международному дню музыки. Шедевры классики и джаза прозвучат в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин напомнил избранным главам регионов об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. Ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. И страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине. Далее подробнее. Владимир Путин по средствам видеоконференц-связи провел встречу с избранными главами регионов, субъектов Российской Федерации. Президент напомнил им об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. Важно оправдать полученное доверие, трудиться в интересах людей, сказал глава государства.
2: Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Ранее Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Как заметил президент, выступая на заседании Госдумы, состав Нижней палаты обновился почти наполовину. Это обеспечит качественное развитие российского парламентаризма. По его словам, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Ветераны СВО доказали свою безусловную Родине на поле боя.
3: Уважаемые депутаты, дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился, почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилить депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности.
1: Владимир Путин добавил, что систему мер поддержки участников СВО и их семьи необходимо совершенствовать и дальше. Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Президент пожелал депутатам Госдумы 9-го созыва плодотворной работы и назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Российские военные в ходе наступательных действий группировки «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движений техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделения войск «Север» в течение суток установили контроль над селом Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине. Они вовлечены по полной, что отдаляет возможность урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. Дипломат также раскрыла детали прошедшей на полях Генассамблеи ООН встречи Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ. Она сообщила, что Вадим Фоль на встрече с российским министром предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые без того хорошо известны. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки в ИСУ на город Трубчевск в Брянской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, утром беспилотники атаковали автоцистерну, находившуюся у молочного комбината. В результате обстрела гражданского объекта ранены и травмированы мирные жители, в том числе 7 обучающихся Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия. Число пострадавших уточняется, отметила Петренко. Следователи и криминалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Ранее в среду о нападении на студентов в Трубчевске сообщил губернатор Брянской области Егор Ковалев. По его данным, пострадали 12 человек, 7 из них студенты. Снижение заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп фиксируется в столице. Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная, сообщили сегодня в столичном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что рост заболеваемости в Москве, зафиксированный в начале сентября, был обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса. Наиболее активная инфекция распространялась среди школьников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Автомобилист дома обыграл «Ладу» со счетом 3-1. Тем временем российский нападающий Миннесоты Кирилл Капризов и еще один россиянин, вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин, вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 400 000 долларов. Шестеркин на 9-м месте с доходом 16 000 000 долларов. В баскетбольной единой лиге ВТБ сегодня очередные матчи. «Уралмаш» на выезде обыграл «Автодор» со счетом 80-75. Новости футбола. Исполнительный комитет переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Срок полномочий составит 4 года. До 4 октября 2030 года включительно. Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце 29-летний форвард выходил в старте во всех 4 матчах санкт-петербургской команды, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт, возникший после матча второго тура Лиги наций УЕФА, в котором португальцы победили Норвегию 2-1. Сообщает издание «Абола», по данным источника, беседа между Жезушем и Роналду прошла успешно. Напомню, ранее сообщалось о том, что Криштиану был недоволен тем, что провел на скамейке запасных всю игру с Норвегией. С тех пор Роналду не тренировался с командой, а проводил занятия в тренажерном зале. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Калуге завтра пасмурно, плюс 15. В Твери пасмурно, 13 градусов тепла. В Ярославле пасмурно, плюс 11. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 15. В Липецке переменная облачность, плюс 15. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 16. В Смоленске пасмурно, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. А в Москве в четверг ожидается пасмурная погода без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 14 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: жизнь в ритме рока.
1: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
2: Сложный гитарист.
1: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
0: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши мнения, комментарии, вопросы для наших экспертов. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. Там много всего интересного. Там интересные и такие эмоциональные вырезки из эфиров. Просто новости. И, естественно, есть прямая трансляция, под которой можно оставить тоже вопрос, мнение или комментарий. Заходите. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там очень много функций, в том числе функция отправить сообщение, например, функция послушать архивные записи. Все это там есть, поэтому скачивайте, устанавливайте. Ну, а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Переходим к теме обсуждения. Программа по защите Каспийского моря на 26-27 годы согласована 5 прикаспийскими странами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Эта программа включает в себя, ну, самые разные события, мероприятия, в том числе экомониторинг, обмен информацией и предотвращение загрязнения Каспия. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. И мы решили обсудить, а насколько действительно остро стоит проблема экологии в Каспийском море, что сейчас угрожает морю, и угрожает ли что-то, и какие меры должны быть предприняты, и хватит ли тех мер, которые в этой программе прописаны для того, чтобы это море спасти.
7: С нами на связи доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, Вадим Вячеславович, насколько вообще остро экологическая проблема стоит в Каспийском регионе? В последнее время в связи с катастрофами такими техногенными наше внимание все больше к Черному морю было приковано, да? Ну, вспоминаем танкеры, про которые очень много говорили и с которыми очень много сделано было. Ну, а как-то Каспий несколько на второй план отошел. Какова ситуация там?
8: Ну, в целом Каспийское море загрязняется. Загрязняется, но главным образом из-за выноса реками загрязняющих веществ. То есть в сами реки, в частности, в Волгу, сливаются с городов, обычно из хозяйственных сооружений определенных загрязняющих веществ, которые, ну, сооружения, они не все закончены, не все работают хорошо, поэтому самого загрязнено, соответственно, вынос идет непосредственно в Каспийское море. Такие ситуации есть и в отдельных городах. Поэтому такой довольно серьезной проблемой является загрязнение биогенными элементами моря, которое постепенно происходит все больше и больше. Второй проблемой, которую тоже можно учесть, это загрязнение нефтепродуктами от нефтяных платформ, но в отличие от выноса реками, загрязнение нефтепродуктами мониторится намного серьезнее, поскольку это нефтяные платформы, там есть и спутниковый мониторинг, вокруг каждой платформы есть свой экологический мониторинг, поэтому эта ситуация более контролируема, а в ситуации с загрязнением от рек она намного сложнее с точки зрения даже принципа предотвращения и контроля поступления загрязняющих веществ.
6: Ну да, ну потому что, ну, например, да, Волга впадает в Каспийское море, как мы все помним, как бы чего не вышло. Так вот, Волга достаточно серьезная артерия, да, там сотни километров. И понятно, что чтобы в Каспий не попало загрязненная вода, Волгу нужно начинать чистить, вот начиная с истока, верно?
8: Да,
6: и так, так ведь со всеми другими реками. А вот эта вот программа, которую подписали 5 стран, предусматривает в том числе и эко-контроль на протяжении всего течения тех рек, которые впадают в Каспийское море, или только на входе, что называется?
8: Ну, она предусматривает главным образом мониторинг, поскольку со своей стороны каждая страна будет делать все по-своему. Главное еще прекрасная штука в том, что в каждой стране есть свои методы контроля и даже свои нормативные документы по определенным, допустим, определенным концентрациям. Поэтому даже сойтись в том, что такое загрязнение, то есть когда оно наступает, получается не везде. Поэтому главное это то, что сошлись в том, что в принципе нужно следить за загрязнением и контролировать то, что происходит. И в том месте, если вдруг мы заметили что-то, тогда разрабатывать конкретные мероприятия. То есть это некая декларативная такая вот программа, которая включает шаги, но главным образом нацеленная на контроль загрязнения. Да.
7: Я так понимаю, что, в общем, вокруг Каспия это все страны, это страны, которые занимаются нефтедобычей. И поэтому, конечно, вот отсюда вот эта вторая проблема и важность ее, она здесь более-менее актуальна. Правильно я понимаю?
8: Да, конечно. Ну, просто опять-таки, так как мы говорим про нефтедобычу, в целом все промпредприятия, в том числе нефтедобывающие, они изначально предусматривают довольно серьезные экологические исследования при установке этого предприятия и при контроле его рабочей, и при контроле его работы. И на каждой из платформ есть эколог, который постоянно следит за работой платформы. Поэтому хотя бы с этой точки зрения мы имеем больше контрольной ситуации, нежели с загрязнением от рек. Но хотя, безусловно, естественно, нужно смотреть за тем, насколько хорошо работает платформа, есть ли нефтяные пятна, и вовремя их устранить. Это 100%.
7: А удается вообще странам договориться? Вот договорились мониторить, а есть ли какой-то случай загрязнения со стороны другой страны, то есть какая-то процедура, там, я не знаю, условно говоря, там, навскидку, Азербайджан говорит Казахстану, вы загрязняете, можете почистить, и Казахстан чистит. Или как это работает? Или у меня какой-то упрощенный взгляд на эти вещи?
8: Ну, у нас в любом случае каждая отдельная страна должна проводить свою оценку в рамках своих территориальных вод. Есть некие общие трансграничные стандарты по загрязнению. Насчет того, как каждая страна будет помогать, здесь я точно сейчас вам не подскажу, насколько они совместно будут участвовать. То есть у нас море в целом как-то поделено по территориальным границам, и каждый отвечает, по сути, за свои платформы. Вот. Но мы хотя бы имеем сейчас некие общие трансграничные экологические стандарты, которые позволяют в целом понимать, иметь некое общее представление о загрязнении.
7: Просто мы же развиваем наш Каспий в том числе и как туристический кластер в последнее время. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы и другие страны, в общем, не загрязняли Каспийское море, потому что здесь не только промышленность работает, но и туризм тоже присутствует. А вот остальные страны, они насколько серьезно соотносят эти вещи? Вот промышленность, вот туризм. Одному как безотходное производство сложно, наверное, в промышленности организовать. Они, конечно, какие-то продукты выбрасывают, в том числе в море, а рекреационным всяким различным предприятиям это невыгодно. Есть понимание вот на этой волне?
8: В плане того, насколько рекреация, кажется, не важна, но, конечно, в Азербайджане она развита хорошо, в плане рекреации на Каспийском море там 100%. Про там Туркменистан и Иран, честно, не скажу, насколько там сильно развита рекреационная структура. Но, опять-таки, так хотя бы есть общее понимание о том, где грязно и что значит грязно, уже сейчас можно будет в этом случае порабатывать какие-то общие решения по тому, чтобы море снова не загрязнялось.
7: Все к чему спрашиваю? Да. К тому, что проблемы могут возникнуть, да?
8: Да.
7: И сложности определенные наверняка со временем появятся. Есть потенциал к, скажем так, мирному разрешению этих самых сложностей?
8: Потенциалы есть, но сейчас вот появляются какие-то новые проекты по созданию площадок для каспийских государств, для того, чтобы они договаривались о создании общей концепции. Вот я, по крайней мере, недавно слышал такую идею на форум новых идей для нового времени, вот так он назывался, и там была заявлена такая программа по созданию площадки взаимодействия российских государств именно для выработки каких-то политических решений по взаимодействию. То есть это еще огромное непроханное поле именно с точки зрения политических взаимодействий по тому, кто когда, как чистит, кто когда куда приходит. То есть это действительно довольно сложная задача с точки зрения налаживания контакта.
6: Ну, во всяком случае, первый шаг сделан, это, конечно, очень важно. Спасибо большое, доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Сергея Орджоникидзе. Вадима Рукавицын был с нами. Ну, а я что хотела бы еще добавить? Вот, ну, допустим, какая-то страна, там, ну, произошел сброс, и страна сделала вид, что это не они. Но зато есть еще другие четыре страны, которые теперь заинтересованы. Теперь вряд ли удастся спрятать.
7: Придут, наверное, в конечном итоге к тому, что будет какая-нибудь единая служба спасения Каспийского моря. Да? Раз, и патруль выезжает ликвидировать, кто там что-то...
6: Ну, или хотя бы фиксировать, да, что тоже немаловажно.
2: Ваше время.
6: Ну и совсем другая новость. На Алтае начали тестировать систему искусственного интеллекта, которая по видеокамерам будет теперь вычислять должников. Ну и тех, конечно, должников, которые едут на автомобилях, понятно.
7: Комплекс называется программно-аппаратный комплекс «Гарпун».
6: Хорошее название,
7: интересное,
6: мне кажется,
7: да. Комплекс позволяет, это сообщение пресс-службы компании, которая разработала, комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и за доли секунды выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, автоштрафов, тех, кто имеет задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Как это будет работать и насколько этой системе можно доверять? Сейчас спросим у ведущего аналитика Mobile Research Group, главного редактора mobilereview.com, Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, рад вас слышать.
9: Да, взаимно.
6: Здравствуйте, Эльдар Викторович. Ну, искусственный интеллект проникает во все сферы неумолимо. Теперь вот, пожалуйста, алиментщиков тоже будут видеть, что называется, буквально в движении, ловить их. Насколько это эффективно? Насколько себя хорошо зарекомендовала эта система, как вы считаете? И насколько минимизированы ошибки?
9: Конкретно эта система пока не работает, но любая подобная система, которая обладает компьютерным зрением, распознаванием, например, номерных знаков, она должна работать в разных условиях, чтобы свести к минимуму, например, в плохую погоду, туман. Распознавание должно быть точным. То есть сегодня точность распознавания, она достигает 99.2%. То есть это практически тотальное отсутствие ошибок. Исходя из этого, я думаю, что здесь до внедрения системы проходили тесты, которые должны были показать плюс-минус вот такие результаты. Поэтому, да, она будет надежной, и ноу-хау здесь только одно, что в единую систему сводится проверка по разным базам, и важно понимать, что система сама не принимает никаких решений, это просто наблюдатель. Решения принимают люди, которые стоят за системой, то есть это поиск конкретной машины, выписывание штрафов. Вот все это на стороне тех людей, которые работают в тех или иных службах, ну, например, судебные приставы, они смогут подъехать там к должнику, зная, где его машина запаркована или где он был. То есть это поиск людей.
7: Эльдар Викторович, а вот вы знаете, у нас сразу такое, ну, как сказать, такая ассоциация или такой опыт в голову нам пришел, когда можно было там заклеить какой-то бумажкой половину цифры, и система уже не срабатывала. Вот в данном случае, когда речь идет об искусственном интеллекте, он как такие ухищрения, ну, не самые сложные, конечно, но тем не менее, автомобилистов, он как-то их может преодолеть, сам дополнить, додумать или сверить там с чем-то с другим? Есть какая-то такая возможность? Или его тоже можно обмануть?
9: Да, конечно, если вы заклеиваете номер, но, условно говоря, закрашиваете его, то система при прочих равных, скорее всего, его не считает. Есть система, которая компьютерного зрения умеет достраивать, они стоят дорого, я сомневаюсь, что она будет использоваться по одной простой причине. У нас по правилам дорожного движения номерной знак должен ясно читаться. Это нарушение. Соответственно, человек, который движется в потоке или по улице с неисправными, назовем это так, номерными знаками, ну, он привлекает намного больше внимания, чем если у него просто даже грязный номерной знак чуть-чуть.
6: Знаете, почему? К чему вообще вопрос? Вот по поводу достраивания, да, и раз уж подключен искусственный интеллект, я из своего опыта пример приведу. Однажды мне прилетел штраф за превышение скоростного режима там, на дороге в Москве. И, значит, текст был написан, названа марка моего автомобиля, имя, фамилия моя, да, номер моей машины. Но, а на фотографии марка была, ну, раза в три дороже, чем та машина, на которой езжу я. Нет, это, конечно, мне польстило, безусловно, но это точно машина не моя. И если бы это увидел человек, он бы сразу понял, да, ну, есть вот там, грубо говоря, ну, не знаю там, что...
7: Легковушка и джип.
6: Легковушка и джип, да. Вот у меня легковушка, а был сфотографирован джип. И искусственный интеллект сразу бы понял, ну, эту женщину как бы не хотелось, но штрафовать все-таки не стоит.
9: Вы знаете, это проблема даже не самой системы распознавания, это проблема работы базы данных, когда ее актуализируют на месте, происходит именно сбой совмещения данных, то есть разные таблички, если просто описывать. Таблица с фотографией неправильно была соотнесена с таблицей номерных знаков и прочих вещей. Вот, например, сейчас недавно был сбой, когда люди получали квитанции в нарушениях, где просто не была приложена фотография. Ну, то есть, фактически, номер машины, ваша фамилия, время, фотография отсутствует. Ну, ровно такой же сбой. Они разнообразны, они случаются, и как раз-таки обратная связь и предполагает, что вы можете обратиться и обжаловать. Вот самое главное в этих системах, обратная связь, чтобы не сидел один человек там условно на всю Москву и принимал жалобы, а реагировали быстро, и, например, модуль того же искусственного интеллекта обрабатывал, что если вы говорите, что фотография не совпадает с вашей машиной, он это мог проверить автоматически и снять там нарушение.
7: Эльдар Викторович, еще один вопрос, это вопрос безопасности. То есть, понятное дело, что здесь, видимо, искусственному интеллекту дадут доступ к базам службы судебных приставов, ГИБДД, должников по ЖКХ, это, я не знаю, что, управляющие компании должны, ну, информацию такое, предоставить. Да. Вот это соотнести, насколько вообще просто будет, и насколько мы можем быть уверены, что искусственный интеллект это дальше куда-нибудь, кому-нибудь не отправит, своих целей, в конце концов, не использует этот же интеллект?
9: Конкретно про эту систему я не знаю, как она работает, но архитектура безопасности, она предусматривает так называемые токены, токенизация. То есть, по сути, если раньше, например, какой-нибудь лейтенант милиции тогда имел доступ полностью к базе и ручками, глазами искал ту информацию, мог зацепить те данные, которые были не для него, и не нужны в рамках того дела, которое он расследовал, то сейчас информация выдается порционно. То есть идет поиск по конкретному номеру, и посмотреть все остальное невозможно.
7: Все более понятно. Того, Эльдар Викторович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Заболтались мы с вами. Интересная тема. Спасибо большое. Ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор mobilereview.com Эльдар Муртазин был с нами на связи.
10: В центре внимания специальная военная операция.
11: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
10: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Наше время.
7: Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов присоединился к нам в студии. Виталий, привет.
6: Привет.
7: Очень интересная.
6: Да, я глубокая считаю... тема, я бы сказала. Неожиданно глубокая тема, да. Помните такое произведение Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича»? Читали? А вот теперь, между прочим...
12: Его читает вся Бразилия.
6: Вся Бразилия взахлёб вообще.
7: В общем, как Лев Толстой стал популярен в Бразилии? Виталий, расскажи, пожалуйста.
12: Да, на самом деле, очень простая история. Футболист есть, Густаво Скарпа, 32-летний, выступает за Атлетико Минейро. Доводилось комментировать его матчи не единожды. Футболист, ну, достаточно высокого уровня, и выяснилось, что он очень любит литературу. И читает самые разные произведения от Орвелла, Кафки и тому прочих авторов вплоть до Льва Толстого. Ну и, соответственно, вот это произведение он как раз до этого, как он объяснял, он выкладывал в соцсети у себя такое краткое содержание каждой там книги, которую он прочитает. Там биография Стива Джобса, условно говоря, и так далее. И это не собирало какого-то большого количества просмотров. Потом он решил немножко изменить формат, и он решил не просто делать пересказ собственный, да, того, что он прочитал, а высказывать мнение насчет прочитанных книг. И оказалось, что в Бразилии это невероятный ажиотаж вызывает, подобный формат. И после того, как он рассказал про книгу Льва Толстого, как раз там 700 тысяч просмотров достаточно быстро. После этого все начали сметать с полок, значит, произведения. И, в общем, вот так вся Бразилия полюбила Льва Толстого спустя огромное количество лет, да, после первой публикации.
6: Тут цифры потрясающие. К концу... Да. Сентября ролик посмотрели 700 тысяч раз, да, и продажи на Амазоне этой книжки выросли там тоже в какие-то бешеные разы.
7: В тройку или в десятку, или популярных вошла эта книга в Бразилии.
12: Да, и вот оказывается, да, что на спортсменов есть вот такой спрос, в том числе, когда на них ориентируются не только как на деятелей спорта, но и как на тех людей, ну, на которых можно и в других сферах жизни, в общем, брать ориентир и смотреть на то, что они читают, что они смотрят и так далее. Но мне кажется, это абсолютно простая мысль в этом, ну, банальная, казалось бы, что известный человек, он, в общем, может привлекать внимание к абсолютно неожиданным вещам, казалось бы, где футболисты и где литература, казалось бы, нам. Но оказывается, что вот есть действительно читающие и те люди, которые безумно любят литературу, наверняка среди футболистов есть огромное количество тех, кто слушает и музыку, и мог бы музыку как-то продвигать в этом отношении, да.
7: Не знаю, поэтому... смотрю на российских футболистов и сомневаюсь, что их руки могут взять книгу.
12: Ну, зря сомневаешься, на самом деле, потому что есть ряд футболистов, кто достаточно, ну, много читают, и Федор Смолов, опять-таки, да, Федор Михайлович, не просто же так, он любил, да, как раз почитать там и Достоевского и так далее, ну, и есть примеры, например, из баскетбола, я точно знаю, что капитан московского ЦСКА Семен Антонов, он невероятный книголюб, много читает, зачастую, правда, в разгар сезона, он честно признавался, что летом он все-таки проводит время с семьей, когда вот отдых, да, от баскетбола, а когда выезды с командой, он постоянно с книгой везде, во все переезды он берет с собой какую-то литературу, но при этом он честно признавался, что он пытался там каких-то молодых игроков подсаживать на литературу или партнеров, ну, в общем, очень забавно, говорит, летели когда на сборы в Турцию, в общем, дал почитать Агату Кристи, партнера по команде, тот так положил закладочку, возвращались обратно, а закладка все на том же месте. Вот, поэтому, ну, конечно, это не про всех спортсменов чтение, не про всех спортсменов там театр и музыка, но, тем не менее, есть ряд, мне кажется, спортсменов, которым это действительно интересно, которые способны вот такой просветительской стороной тоже отмечаться и, в общем, развивать общество.
6: Я вот о чем подумала. Это же, ну, понятно, что это имиджевая история, да? Вот он теперь вот этот футболист бразильский, теперь о нем думают как о таком интеллигенте, среди прочего. То есть мало того, что талантливый футболист, он еще и вот такой вот, значит, замечательный.
7: А есть люди хотят... библиотека.
12: Понимаете, да. Есть же еще образ у бразильских футболистов зачастую, что они все из фавел, что они вот всех вот этих подворотен буквально, да, они там играли босиком и так далее. Но это стереотип. Это стереотип. Мы прекрасно понимаем, что в Бразилии, ну, действительно, огромное количество фавел до сих пор. И многие оттуда пытаются вырваться. Но Густаво Скарпа не только физически вырвался, но еще и ментально, получается, да?
6: Да. И вот я о чем подумала. Тут он, ну, может быть, он действительно любит литературу и художественную литературу,
12: ты знаешь,
6: и классику,
12: вот,
6: и Лев Толстому близко.
12: Вот в чем я не могу заподозрить спортсменов, это в том, что они будут обманывать вот с помощью литературы или еще чего-то, потому что то, что им не близко, они не будут продвигать. Это не про спортсменов вообще, 100%. Поэтому исключительно ради имиджа, ради пиара так не сработает. Если ему не интересно, он не будет.
6: А вот есть у нас такие спортсмены, которые своим примером могут заразить молодежь и заставить читать того же Льва Толстого? Вот есть такие?
12: Мне навскидку вот так сложно сказать, потому что я попробовал, да, поискать, кто у нас действительно там выкладывал бы какие-нибудь посты в соцсети на этот счет. Ну, понятно, есть ребята, которые много смотрят фильмов, например, и ведут каналы в разных соцсетях, где они там что-то посмотрели и так далее. В этом плане есть там ряд футболистов, которые, ну, действительно смотрят много кинематографа и действительно разбираются в нем достаточно на высоком уровне. Кто-то, может быть, даже и не из общего проката смотрит кино. Это похвально, в том числе на иностранных языках и так далее. Это все действительно супер. А вот именно про чтение, ну, вот у меня на ум приходит только Семен Антонов из баскетбола, который мог бы, наверное, действительно такой разбор делать книг и посвящать действительно людей в литературу.
6: Я еще про авторитет. Я вот про это. То есть есть ли настолько авторитетные у нас персонажи в спорте, что они могут заразить чем бы то ни было, там, прочтением книг, просмотром фильмов?
12: Ты знаешь, ну, мы же говорим о чем? Если они действительно этим заинтересованы, ну, вот на 100% заинтересованных в этом, я не могу тебе назвать. Кто с точки зрения имиджа мог бы этим заниматься? Ну, понятно, что таких там не один и не два человека, а около сотни, наверное, да, топ-спортсменов в нашей стране, кто мог бы действительно вот такой просветительской деятельностью заняться.
6: Ну и заразить. Ну вот мне кажется, что если бы Овечкин начал бы вдруг читать художественную литературу...
7: Пока он только индейку рекламирует.
6: Ну, к сожалению, да. Но тем не менее, вот если бы он... То есть его авторитет столь велик, что он бы за собой повел.
12: Велик, велик.
6: А вот кто еще?
7: Ну, я не знаю, хоккеисты... Мне почему-то сразу... Ну, Третьяк, да, приходит в голову. Он мог бы, наверное, что-то...
12: Ну, Третьяк все-таки уже, давайте будем честны, уже ну, в возрасте.
6: Да.
12: Плюс он президент Федерации хоккея России, но это все-таки немножко другой образ, другой имидж. Угу. Это нужен, наверное, там, либо действующий спортсмен, да, либо да, вот да. только завершивший карьеру. И в этом отношении, мне кажется, там, теннисисты, вот они как раз в этом плане... могут.
7: Я сейчас понял, извини, пожалуйста, Виталий, что перебиваю, что мне доводилось с некоторыми спортсменами говорить на нехарактерные для них темы. Ну, например, вот кто бы мог подумать, что Николай Валуев занимается проблемами безнадзорных животных, да? И причем, когда с ним об этом разговариваешь, он действительно погружает тебя в эту проблему.
6: Заражает,
7: и да? знает, что там внутри этой сферы происходит. И я когда с ним общался, ну, как когда ты идешь на встречу с Валуевым, ну, ты понимаешь примерно, кто перед тобой явится. А тут раз и...
12: Нет,
7: да, совсем о другом. Или,
12: это
7: например...
12: опять стереотипное наше мышление. Николай Валуев очень интеллигентный, образованный человек, очень начитанный как раз, и в этом плане он тоже мог бы быть ну, в таком просветительском образе, да, использован, если бы он еще там в каком-то виде продолжал карьеру, но просто уже достаточно давно он завершил, и понятно, что там условно нашему поколению понятно, кто такой Николай Валуев. Ну, да, современному... Да. Современным детям, конечно, объяснить, кто такой Николай Валуев, как и Александр Карелин, великие спортсмены абсолютно, но объяснить тяжело. И в этом смысле, там, наверное, перед ними ярче Александр Овечкин, да, или там Александр Головин из сборной России по футболу. Но вот, к сожалению, Саша, насколько я знаю, он может Dota 2 продвигать или Counter-Strike, но вот, честно говоря, чтения не знаю. Вот, поэтому тут все индивидуально в этом отношении. Как пиар, как ход, наверное, можно кого-то ну, не заставить, а вот, ну, обязать, да, этим заниматься. Кстати... Я знаю, что вот в Казахстане такую историю предпринимали, да, просветительство, футболисты, и их, ну, можно сказать, обязали в этом принимать участие, что вот там читаем вместе там с футболистами, условно, mm-hmm. сборной. Наверное, у нас тоже можно было бы такое...
6: Ну, это было
12: сделать.
6: Бы круто, мне кажется.
12: Ну, как акция, наверное, да.
6: да.
12: Какая-то...
6: Некая социальная
12: сказать,
6: миссия,
12: что...
6: да, дополнительная.
12: Да, не сказать, что она должна быть продолжительной там на протяжении какого-то количества лет, а вот краткосрочная акция, наверное, так работает. А тем, кто не заинтересован в этом, ну, сложно их заставить вот так в долгую этим заниматься, я уверен.
6: Я еще боюсь, что наши маркетологи, они же что скажут? Ну, раз спортсмен, значит, должен книжки про
7: пинать
6: спорт
7: мяч.
6: Обязательно. Нет,
7: да,
6: нет, если уж все-таки. Ну, что-то такое про спорт, да? А смерть Ивана Ильича. Ну, так-то, вот
12: да.
6: на секундочку.
7: Я, кстати, тут посмотрел, но ведь он, ведь, как Виталий сказал, свое мнение высказывал об этом произведении. Я думаю, что же он там такого высказал, что заинтересовало бразильцев? А я не знаю, ну вот он назвал произведение потрясающим, пишет, и также сказал, что русская литература емкая, тяжелая и наполненная множеством смыслов. Не знаю, ну, сложновато. Меня бы это, наверное, не очень сильно привлекло, особенно если бы я был, проживал где-нибудь в фавеллах, например.
6: Не бразилец ты.
7: Ну, не бразилец я, да, но вот...
12: Нет, ну, понятно, давай будем честны, не те, кто проживают в фавеллах, покупают российскую классическую литературу. А смотреть за соцсетями футболиста могут, в общем, из любой точки мира, да, мы же тоже это прекрасно понимаем. Другой вопрос, что начали покупать, я думаю, что, ну, покупают все-таки в крупных городах Бразилии, да, в других, наверное, и быть не может.
7: А Густаво Скарпа насколько вообще популярный футболист в масштабах страны?
12: Ты знаешь, он играл в Англии, выступал за сборную, но совсем недолго, и играет не за самый популярный клуб, за Атлетико Минейро. Ну, не сказать, что он суперзвезда, да, это даже, условно говоря, не Халк, который играл в «Зените», да, сейчас он является одноклубником, как раз являлся одноклубником Густаво Скарпы, сейчас он перешел в другую команду, ну, в общем, даже не главная звезда в своем клубе Густаво mm-hmm. Скарпа, поэтому тут надо понимать, что он как раз, наверное, берет соцсетями, а не выступлением на поле.
7: Ну, для многих же, не только спортсменов, но и актеров, например, русская литература в свое время стала открытием.
12: Да, да, да. И мне тут... кажется, что тут как раз впору говорить о том, что у нас просто невероятная литература наша, и она, ну, действительно... действительно вовлекает людей по всему миру, и это наше достояние, это не может не радовать, и в том числе спортсмены со всего мира готовы читать нашу литературу. Это безумно приятно, как мне кажется, что мы являемся потомками таких великих людей.
7: Да. Безусловно. Спасибо большое, спасибо. Виталий. Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студию. А в студии обсуждали мы феномен, который произошел в футбольном и литературном мире, когда обзор одного из футболистов на повесть Льва Толстого спровоцировал ажиотаж и бум покупок Толстого в Бразилии.
13: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
14: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
15: Есть только миг между прошлым и будущим.
13: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
16: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкали.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
16: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
19: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
20: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
19: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
20: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
19: И какие цилиндры перестают работать первыми?
20: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
19: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
20: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
19: Получается, это еще и потеря уверенности?
20: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
19: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
20: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
19: Пожалуй, нет.
20: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
19: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
20: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
19: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
20: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
19: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
20: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
19: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
19: Три, а не один?
20: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
19: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
20: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
19: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
19: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
20: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
19: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
20: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
19: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
19: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
19: Ольга, выходит, секрет императора

0: продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
2: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
1: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
5: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
6: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
5: Ничего не нужно
6: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
4: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
8: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
9: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
4: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
10: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
11: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
12: Это само собой.
11: Я просто сегодня не обедал.
4: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
10: Какой же может быть голос другой?
12: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
4: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM.
13: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
14: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
13: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока.
4: Встречаем утро бодро и легко.
15: А это не вредно?
16: Ну, вот честно, для меня большая загадка.
17: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
18: Да, да, что мы выяснили.
19: Прекрасное сочетание.
4: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
20: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
18: Да.
4: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
21: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
18: Какая вы хитрая.
4: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все национальные проекты и федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Еще 3 села в зоне СВО за сутки перешли под контроль вооруженных сил России. И бурых медведей хотят убрать из числа лимитированных видов, изменив правила охоты на них. Далее подробнее. Владимир Путин по видеоконференц-связи поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Владимир Путин поручил оказывать всю помощь жителям приграничных регионов. Президент отметил, что главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, с федеральными органами власти и координация между регионами. Президент заявил, что рассчитывает, что вопрос о реализации национальных проектов будут под личным контролем новых глав регионов.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижение этих целей заложено в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Все национальные проекты федеральной программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме, заявил ранее Владимир Путин, открывая первое заседание Госдумы 9-го созыва. Президент поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. Глава государства добавил, что Россия не может бегать по миру и клянчить подачки, ей это и не нужно.
3: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
1: Владимир Путин также отметил, что России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция должна быть продолжена. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть, сказал Владимир Путин, выступая в Госдуме. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумскую и Егоровку в Запорожской, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок в зоне проведения спецоперации составили 1505 военнослужащих. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Бурых медведей хотят убрать из числа лимитированных видов, а регионам позволить оперативно принимать меры по регулированию популяции хищников. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева. Нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие.
4: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в два раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
1: От встреч с агрессивными животными уже погибли 22 человека. Карта нападений медведей на человека растянулась от Камчатского края до Новгородской области. Регион лидер по числу пострадавших и погибших от хищника — Красноярский край, 7 жителей. Иркутская и Томская области также вошли в трагическую статистику. Изменить ситуацию позволит упрощение правил охоты на бурого медведя. Например, сейчас количество лицензий жестко ограничено квотами на каждый регион. Следственный комитет России выступает за введение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности, сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами Главное следственное управление СКР Дмитрий Осташкин на совещании в Совете Федерации. По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные законом требования для получения права на управление транспортным средством в соответствующей категории, включая достижение минимального возраста до 16 лет. Осташкин напомнил, что в настоящее время допускается использование средств индивидуальной мобильности детьми 7 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Автомобилист победил «Ладу» со счетом 3-1. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» был сильнее «Динамо» из Владивостока 117-75. «Автодор» дома уступил «Уралмашу» 75-80. Шахматы. Сегодня был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина на 7-й строчке переместилась на 5-ю, Полина Шувалова на 10-е, Екатерина Лагно 11-е. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Новости футбола. Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Баскаль возглавил выступающий во втором дивизионе чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», который идет на третьем месте в турнирной таблице. Ранее 37-летний Баскаль уже работал в трех швейцарских командах «Хиасо», «Лугано» и «Базеле». Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Срок полномочий до 4 октября 2030 года. Митрофанов занимает этот пост с октября 2022 года. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра ясно, плюс 18, в Перми небольшой дождь, 11 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 14, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 21, в Махачкале небольшой дождь, плюс 21, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 14, в Грозном небольшой дождь, плюс 18, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим о легкой музыке и поговорим вот в каком контексте. Мой сегодняшний гость бывал в нашей студии не раз, это очень приятно и здорово. Приходил он со своей музыкой, представлял в эфире свои новые работы, часть из которых не только в цифре запечатлена, а на виниловых пластинках, что прекрасно. Сегодня мы также послушаем его работы, но основой нашей встречи будет не его авторская музыка, а музыка, повлиявшая на него и в итоге определившая вектор его творчества, и, исходя из этого, звучание современной отечественной музыки легкой, потому что одним из лидеров этой легкой музыки он и является. Сегодняшний гость программы «Легкие люди» — музыкант, композитор Яков Кривицкий. Яков, приветствую вас.
3: Добрый день.
2: Яков, дискография у вас, я не могу сказать, что обширная, но она очень емкая, потому что если уж собирать ваши пластинки, то можно это сделать с удовольствием. И сейчас у вас, кстати, релизы на кассетах уже, я вижу, появились, что интересно. Вот, кстати, по поводу кассет мы с вами тоже поговорим, но давайте вначале все-таки с чего все началось. Вот я понимаю, что киномузыка вас всегда занимала. И не просто киномузыка, а музыка уже такая новаторская, где электроника появляется, может быть, еще недопотопная, но все равно другого уровня. Ну, развитие этой музыки, развитие электронной музыки в отечественном кино вас трогало. Вот с чего все началось?
3: Началось с западной музыки, естественно, как у всех советских меломанов. Увлечение рок-поп-музыкой в 80-е годы, пластинки, потом как-то так возникла такая странная мысль, что, может быть, самому заниматься музицированием, не имея на это никаких данных. Но, тем не менее, в общем, независимая западная музыка, так или иначе, с нее стало как-то замечаться, что не все так однозначно в советской музыке, как это представляется нашим гражданам теперь. Были замечательные композиторы, а советская киномузыка так вообще, наверное, была лучше в Европе, как потом выяснилось после определенных исследований. Вот. Ну, как-то так с этого постепенно, с независимой западной музыки, перешел на вполне себе официальную советскую музыку для советских фильмов.
2: Ну вот у нас как раз первая прозвучит композиция авторства Евгения Геворгяна, замечательного композитора. Фильм «Пираты 20 века». Ну, тут, наверное, трудно что-либо сказать. Миллионы мальчишек замирали под эту музыку. Вот у вас что с «Пиратами 20 века» именно с этой музыкой связано?
3: Ну, там парадокс. Это, в общем, самый популярный советский фильм всех времен и народов. И до сих пор его крутят по телевизору. И даже я видел, лектории проходят, значит, там в кинотеатрах по этому поводу. Актеры выступают, оставшиеся еще. Вот. Но при всем при этом саундтрек к этому самому популярному советскому фильму до сих пор не издан ни в каком виде. Его существует только заглавная тема, которая выходила на сборниках мелодии для зарубежных слушателей. Это музыка советского кино. Такие были сборники, которые выпускал Софэкспортсфильм специально на экспорт. А почему-то сам саундтрек, один из лучших, наверное, советских саундтреков и самый популярный фильм до сих пор ни в каком виде не существует. Не переигранный, не попытка восстановить его. В общем, его как бы и нет. Музыка там замечательная совершенно. Это стандартный, если так можно выразиться, западный фанк. Не хуже наших замечательных итальянских или французских коллег, которые там делали саундтреки для всяких криминальных фильмов, «Маррикони» и прочее. Ну, почему-то как-то не замечают этот саундтрек издатели, либо не знают, что с ним делать.
2: Да, хотя фильм, конечно, блестящий. И сейчас зазвучит как раз эта мелодия авторства Евгения Геворгяна. Давайте послушаем.

0: Это была музыка из фильма «Пираты 20 века», можно сказать, лейтмотив этого фильма, авторства Евгения Геворгяна. Да, действительно, он к авангарду был очень склонен. Вначале он играл в «Диксиленде» Вячеслава Грачева, Евгения Геворгяна, а потом ушел в авангардный джаз, пришел к музыке такой, как мы сейчас послушали, и опять к авангарду переметнулся. Очень талантливый человек. Ну, естественно, место встречи изменить нельзя. Я думаю, многие знают, это тоже автор этой музыки Евгений Геворгян. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы слушаем его любимые треки, музыку, вдохновившую его на собственное творчество. И дальше у нас, естественно, Эдуард Артемьев и музыка из фильма «Сыщик», который тоже мы все в детстве очень сильно любили. Отличный фильм.
1: Да, отличный фильм, отличная музыка. Вот, в общем, сложно сказать, какая лучше, «Пиратов 20 века» или «Сыщики». Ага. В общем, стилистически это то же самое, но более экспериментальная музыка чувствуется уже электронного Артемьева. То есть он в принципе, как композитор-экспериментатор, то есть ему постоянно хотелось какой-то эксперимент, и в стандартную панковую рок-группу он, значит, там включает и шумы, и синтезаторы, и прочее, прочее. То есть фильм Фокина, который потом ТАСС уполномочен заявить, снял. Очень популярный у детей, вот, опять-таки, тоже из-за драк, погонь, из-за каких-то бандитов.
0: Причем тоже бандитов играют люди очень обаятельные. Ну, главная роль там Андрей Ташков, он играет сержанта милиции, да. Парня, который не поступил на юрфак, но работает в милиции после армии. А главного бандита играет Борис Химичев. Прозвище Паленый у него, там, да. Главарь банды. Ну, Игорь Кваша там полковник, по-моему. Ну,
1: там все бандиты на подбор. Там Ермольник там аж две роли исполняет.
0: Ермольник на мотоцикле.
1: На мотоцикле, да. И еще слепого в сне главного героя, который представляет себе свою встречу с бандитами, предполагаемо. Там слепой такой персонаж, это тоже Ермольник. Но фильм, в общем, очень ироничный, очень крепко сделан. Такой между жанрами он, значит, попался с элементами комедии и еврокрайм. Типичная музыка, шикарная совершенно.
0: Отличная музыка, да. И, ну, Эдуард Артемьев, там самая разная музыка разных настроений. Ну, да. Мы послушаем два фрагмента. Это, в общем-то, одна единая тема, просто она по-разному подана. Вот давайте вот «Проезд по городу» мы послушаем вначале.

0: «Проезд по городу» из фильма «Сыщик» авторства Эдуарда Артемьева. В принципе, там же Артемьев как раз уже активно использует электронику, да?
1: Да, там звучит, ну, такая несколько примитивная, то есть это еще до его секвенсорного периода, когда он увлекся всякими аналоговыми, полуаналоговыми синтезаторами, то есть до большой электроники, до академической музыки, которую все привыкли уже слышать. Здесь такая очень жанровая, очень красивая, интеллигентная, можно даже сказать, рок-музыка. С элементами, значит, такой даже крауд временами. То есть Артемий был очень наслушанный, очень увлекающийся человек. Слушал практически все, что звучало на тот момент. Все это пытался как-то по-своему переделать, присвоить. В общем, все это замечательно совершенно.
0: Да, у него очень интересный был вкус. Он пытался слушать как академическую музыку, так и современную, на том этапе современную, конечно, из категории вечных ценностей. Мне удавалось с ним поговорить несколько раз, и он назывался среди любимых композиторов и Клауса Шульца. И если говорить о глубоком роке, то это и Кинг Кримсон, и Эмерсон, Лейк энд Палмер. Но за электронными, конечно, новаторствами он следил очень серьезно, что, в общем-то, и сказалось, конечно, на всех его работах дальнейших. Ну, давайте послушаем еще и «Сыщика». Она, эта композиция уже идет на титрах, она совсем коротенькая. Давайте ее послушаем. Тема из фильма «Сыщик».

0: Это была тема из фильма «Сыщик» авторства Эдуарда Артемьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Говорим мы о музыке, о киномузыке пока, которая его стимулирует на творчество. Потом еще мы послушаем треки, которые он выделяет в современной легкой музыке. Пока мы еще говорим о кино. И сейчас у нас Алексей Рыбников. Алексей Рыбников. Каких-то только фильмов, конечно, нет. А вот, кстати, «Остров сокровищ». Я не так хорошо знаю музыку, когда вы предложили именно ее для программы. Я, надо сказать, те темы, которые мы послушаем, я их, скажем, знал, но там масса всего интересного. Это же тоже большой труд создавать такие атмосферные вещи.
1: Да, и это, опять-таки, повторюсь, это тоже экспериментальная музыка для советского кино и для того времени. То есть он сделал совершенно в стилистике фильма, пиратской стилистике, сделал абсолютную рок-музыку того, значит, времени. Это звучало революционно на тот момент, и вот она должна, ну, где-то в ближайшее время наконец-то выйти на виниле полностью, весь этот саундтрек его должны издать. То есть до сих пор все эти песни, они тоже существовали в виде каких-то миньонов, каких-то сборников и прочее. То есть полностью это издавалось только каких-то сборников. Отдельного саундтрека к «Острову сокровищ». В общем, поскольку это жанровая музыка, низкий жанр, это все не между детской музыкой и взрослой. В общем, непонятно, куда все это отнести. И как-то, в общем-то, как говорили худсоветы, задворки западной музыки вот такие. Ну, это замечательные совершенно задворки. Я знаю массу людей взрослых, которые плачут под эту музыку, 50-летних, потому что, значит, это, она какие-то рождает в них ветер странствий, там какие-то там детские воспоминания и прочее. Ну, в общем, всем советую все это дело послушать и не забывать, насколько у нас хорошая музыка была в кино, и насколько она... И не сравнивать ее с современной музыкой, потому что современная музыка, в общем, еще пока не дошла до всего до этого.
0: Ну, может выстояться, хотя я, честно говоря, не верю, потому что та музыка выстрелила сразу. Ну, как-то она сработала. Может быть, конечно, сейчас слишком много музыки, ее трудно вычленять. Ну, не знаю, все-таки эти люди, как Артемьев, Рыбников, да, огромное количество кинокомпозиторов, они, ну, уж очень сильно они задрали планку эту. Зацепин, пожалуйста, и Дашкевич, и Кончелли, и Тривердиев. Ну, в общем, может быть, действительно новые технические возможности на помощь придут. И там и совместятся с талантом. Ну, давайте послушаем из «Острова сокровищ». Композиция называется «Сокровище Флинта». Интересная тема. Она, кстати, очень незаметно прошла в аспекте рок-музыки. Дело в том, что группа «Алиса» записала песню, которая называется «Синий предел». Она не входила в альбом, вышла отдельным синглом. И когда я рассказал об этом Алексею Львовичу Рыбникову, у него был 80-летний юбилей, мне удалось с ним побеседовать, небольшое интервью сделать. И он говорит: а я не знаю поэтому. Ну, то есть, конечно, естественно, есть люди, которые занимаются авторскими правами, и они знают. Но Рыбников не знал. Он говорит: это очень интересно. Неужели «Алиса»? Я слышал, конечно, «Алису», но неужели есть песня «Синий предел»? Ну вот как раз Константин Кинчев взял тему «Сокровища Флинта» и сделал из нее лейтмотив песни «Синий предел». Ну, мы послушаем оригинал.

0: Это была композиция «Сокровища Флинта» из фильма «Остров сокровищ». Музыка авторства Алексея Рыбникова. Интересно, это 70-й год. Рыбникову 25 лет, и Евгений Фридман его пригласил. Вы говорили, да, что это второй фильм?
1: Ну, по-моему, да. Он где-то до этого успел засветиться, иначе бы его просто не взяли бы. Вот такая же история, как с Зацепиным. Где-то надо было что-то сделать для того, чтобы ты мог попасть уже что-то более значимое. Вот, поэтому, несмотря на консерваторские образования и прочее, это не так просто было в кино попасть в силу определенных цеховых всяких ограничений, ну и выбрать режиссера. Но для 25-летнего композитора начинающего эта музыка совершенно гениальная.
0: Абсолютно.
1: Ну, то есть все, что дальше происходило, тоже вполне себе гениально. Вот, но это, просто я представляю себя в 25 лет, о чем я, значит, думал, чем занимался, и сравниваю с музыкой, которая, значит, человек вот аранжировками, записью, вообще сочинением всего этого, немного занимаясь музыкой, я понимаю, насколько это титаническая задача для 25-летнего совершенно. Как бы теперешние 25-летние люди вряд ли в состоянии, ну, к этому приблизиться. 50-летние, наверное, не в состоянии.
0: Вот, ну, дар Божий здесь, да, что можно сказать.
1: Ну, то есть...
0: И, помимо всего прочего, как я выяснил, что он попал на звукозаписывающую студию Алексей Львович Рыбников, тогда просто Алексей Рыбников, и туда завезли как раз новейшее оборудование для многоканальной записи. И вот он как раз, и он очень смело экспериментировал, и успех этого саундтрека Марк Захаров оценил. И после этого как раз и возникли такие совместные работы, как «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета и «Юнона Авось», так что очень хорошим послужил катализатором для дальнейшего творчества Алексея Рыбникова. Давайте еще одну композицию послушаем. Она называется «Белые паруса».

0: Это была композиция «Белые паруса» авторства Алексея Рыбникова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость в студии – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы обсуждаем легкую музыку. И легкая музыка сегодня на выбор нашего гостя. Мы сейчас поговорили о влияниях, а теперь давайте послушаем, что вы рекомендуете послушать из коллективов, которые на вас производят впечатление. И «Бурундук квартет», пожалуйста.
1: Ну, это, в общем, можно сказать, что первая и единственная отечественная супергруппа в жанре электронной музыки. Это ижевская группа, которая состоит из четырех представителей четырех ижевских групп первой ижевской волны, которая абсолютно неизвестна массовому слушателю, но известна специалистам, как я неоднократно убеждался. В общем, «Бурундук квартет» — это порождение, в общем, такого этого ижевского андеграунда, которая вышла на поп-сцену. Мы записали две пластинки, которые вышли на легких снегирях Нестерова. Uh-huh. Вот, звучали по радио, по телевидению, в кино. В общем, достаточно популярная группа. А объединились они вокруг единственного синтезатора, который у нас в Ижевске был. В общем, как этот синтезатор сломался, так эта группа и исчезла. Вот, это совершенно правда. Так вот, так это обычно и происходит. Но на меня это производило совершеннейшее такое, я был полон энтузиазма, рассматривая все так, как это все делалось. Вот, поскольку у меня был небольшой период забвения музыкального перехода из независимой шумовой музыки к легкой музыке. То есть, как бы, я в 80-е годы занимался совсем другим творчеством. Шугейс, там, индастриал, uh-huh. вот, всякое такое. Вот. И для меня, в общем, это «Бурундук квартет» и еще некоторые представители легкого жанра, они показали некое новое направление, в котором можно двигаться, развиваться и прочее. Поскольку я уже подустал от гитар, примочек, вот этих всех шумовых петель и прочее, что тоже, в общем, довольно интересно, но, в общем, казалось, что все это уже дело заканчивается.
0: Давайте сейчас к «Бурундукам» перейдем. Действительно интереснейший коллектив из Ижевска. Мне очень нравилось, что, ну, как Яков и сказал, «Санцедрон-то», «Луноход» группы, участники играли, и очень мне нравилось название. Один из участников играл в этой группе, назывался «Красивая пришла». Ну, вот надо так назвать, ну, вот потрясающе. И давайте послушаем, какой будем слушать трек.
1: Это португальская народная песня. Название так мы не смогли перевести с португальского. Позаимствовали где-то там на пластинках португальского фольклора.

0: Это была композиция в исполнении «Бурундук Квартет». Фантазия на португальские темы, если так можно выразиться, потому что никто не помнит, откуда взяли для использования эту мелодию. Но, тем не менее, вот она существует, и она прекрасна. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант-композитор Яков Кривицкий. Слушаем легкую музыку на его выбор. Почему я обращаюсь именно к Якову? Потому что мне очень нравится его музыка, нравятся его альбомы. Выходят они нечасто, но, повторюсь, они действительно емкие, их стоит подождать. Дискография большая, но, наверное, основные я назову. Это «Хлеб, золото, Акай», «Сов Экспорт Фанк», этой пластинке мы посвящали отдельную программу, и «Criminal Element Stereo Based on Soviet Crime and Action Films», фантазии на темы фильмов. То есть вот эти три альбома можете послушать, программы им посвященные, они выложены на нашем ресурсе smotrim.ru, Якова Кривицкого. И сегодня он рассказывает о музыке, которая его стимулировала на творчество, и представляет коллективы, которые он рекомендует послушать в контексте легкой музыки. И вот сейчас настало время для LFT, проекта, о котором я ранее не слышал, но который мне очень понравился, когда мне Яков прислал. Я тоже думаю, сейчас мы попробуем кому поставить, ну, если хватит времени, вначале одну композицию, а если получится, то, может быть, даже и две. Расскажите, пожалуйста, про LFT проект.
1: Да, это довольно известный в среде инструментального хип-хопа российского человека, который занимается довольно интересными вещами. Он смешивает западный хип-хоп с советской эстрадой, в основном вокально-инструментальными ансамблями. Получается, это все очень здорово, достаточно популярен за пределами нашей родины. На родине, как это водится, не очень популярен, но тем не менее известен. Очень интересная музыка, да. Что меня особенно порадовало, что он, в общем, начал заниматься хип-хопом традиционным, ну, там, вестибойство, вот это все, что это обычно бывает. Это замечательно совершенно. Они тоже куда-то все ему ходят. Джаз, там, фанк и прочее. Вот. А потом он неожиданно открыл для себя вот этот вот массив советской вокально-инструментальной музыки и стал сначала осторожно, а потом вовсю брать оттуда сэмпл. А потом просто построил на этом свою эстетику. И это звучит фактически, если вот сейчас мы послушаем композицию, легко узнать там основной риф с пластинки Тухманова там «По волнам моей памяти». В другой композиции там звучит комсомольская песня. Но эту комсомольскую песню невозможно узнать, потому что понимаем, что текст про комсомольскую песню там отсутствует, а риф и фанковый грув остался. То есть это очень грувая, очень интересная, современная и очень хорошо записанная музыка, удивительным образом для меня.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Soviet Groove Machine», советская машина грува в исполнении проекта LFT.

0: Это была композиция Soviet Groove Machine проекта LFT, советская машина грува. Очень интересная, на мой взгляд, музыка. Она, конечно, впитывает в себя и электронику, и одновременно достижение эстрад прошлых лет. И звучит она, с одной стороны, вот этот, вроде бы, кажется, казалось, этот звук давно уже в нем все сделано. Нет, все равно звучит очень свежо, и мне кажется, поставь сейчас в любом, так сказать, модном пространстве, как сейчас принято говорить, это пойдет на ура. Вот что касается носителей, хотел с вами поговорить. Ваши альбомы, сейчас вот у вас в соцсетях обнаружил эту фотографию. Три альбома вышли не просто на виниле, а на компакт-кассете. Вот давайте про этот носитель поговорим. Кассета, тоже казалось бы, ну совсем все. Ну как это? И вдруг раз появляется интерес. Мало того, что музыканты это выпускают, есть люди, которые это покупают. В чем их фишка? В чем суть аудиокассеты на нынешнем этапе?
1: Ну, вот это сложно сказать. Это особого пока феномена в этом во всем нет.
0: Артефакт.
1: Ну, да, это артефакт в чистом виде. Вот. У меня первая пластинка на виниле вышла, по-моему, в 2012 году, когда все вокруг говорили, что винил умер, и никто не собирался его возрождать ни в каком виде. И, в общем, издатель, который потом занимался производством, с удивлением увидел, что первый, значит, тираж, там 100 штук, раскупили, он еще не доехал до России.
0: Да.
1: Вот. Тут же напечатали еще, значит, там 300 штук, но как бы они тоже не доехали до России. Никакого бума до этого винила даже на горизонте не наблюдалось. Сейчас винил издается миллионными тиражами, строятся заводы. В России уже, по-моему, 4 завода. В Китае 5 заводов в 3 смены работают. Значит, там, ну, просто это какой-то даже не возрождение, а, собственно, возвращается примерно к тем же самым тиражам, на которых все закончилось в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я не думаю, что с кассетами будет такой же ревайвал, потому что это все-таки совсем какая-то странная тема. Но, тем не менее, очень много людей молодых, которые просто нравятся обладание этим предметом. Как-то нравится эта эстетика. Там не беру там Японию, где там есть до сих пор пейджеры и ксероксы, и они на CD музыку слушают, и там эти кассеты сплошь и рядом продаются, и покупаются, и прочее. Но вот японцев, например, к этому как-то отношение к материальной этой культуре, что ничего, в общем, уничтожать нельзя. Ну, то есть ничего нельзя выбрасывать, ничего нельзя забывать. Да. Нас это как-то не так сильно развито, но тем не менее все равно проникает. И кассетная вот эта субкультура, она субкультура на Западе, она проникла, и вот небольшими тиражами кассеты выпускаются, продаются, довольно активно все это дело происходит.
0: Давайте послушаем сейчас композицию «Nuclear Loss». Эти ребята тоже у нас были. Это дуэт из Новосибирска, Антон Трубец и Алик Лавелин. Андрей Хлобыстов иногда к ним присоединяется. Ваше мнение о них? Почему вы их предложили, этих новосибирских парней?
1: Ну, еще когда в начале 2000-х годов у меня пластинки выходили на лейбле «Экзотика», они, собственно, там же тоже издавались на сборниках. Черная зависть исключительно, потому что их совершенно замечательная музыка, отличная ритм-секция, живые периодически барабаны, небанальное мышление абсолютно музыкальное. По тем временам замечательная совершенно звукозапись. Сейчас она уже такая стандартная становится. То есть многие коллективы до такого примерно уровня состояния все это записать. Тогда это было гораздо более сложно, нулевые годы. Но, в общем, очень небанальная, интересная музыка, которая, опять повторюсь, я очень сильно завидую.

0: финале я хотел бы, чтобы прозвучала ваша композиция.
1: Ну вот на моей, значит, пластинке, которая Criminal Elements называется, где я попытался в какой-то степени возродить, сделать по мотивам музыки к советским криминальным детективам, криминальным фильмам, боевикам и прочее. Там, в общем, два хита у нашего населения почему-то. В общем, полюбилось два трека. Они все время попадают во всякие подборки и прочее. Вот один, видимо, сейчас и прозвучит из них.
0: Как возникла идея этой пластинки сама?
1: Опять-таки, это какое-то подспудное детское желание. То есть я почему-то заметил в какой-то момент, что я постоянно смотрю эти милицейские советские фильмы, в которых звучит замечательная музыка, но она нигде никогда не была издана и не будет издана. Она какими-то обрывками и прочее, потому что это вот считалось низкий жанр, никто этим не занимался, никто это все не изучал, никто саундтреки эти не издавал и, в общем-то, не издает, по большому счету, в отличие от Италии, Франции, где это
0: получается. То есть к этому относятся там бережнее, да, чем у нас?
1: Конечно.
0: Руки не дошли, видимо.
1: Мы же понимаем, что в Морриконе 90% творчества именно вот музыка к криминальным фильмам, итальянским, французским, немецким, американским. И это не считалось зазорным. Это высокий жанр, впрочем. У нас музыка ничуть не хуже. Я бы сказал так, что это скорее культурологический проект. Но из этого культурологического проекта вылилось, что, может быть, и самому что-то попробовать в этом жанре сделать. Ну, что-то похожее.
0: И какая у нас прозвучит финальная композиция вашего авторства?
1: «Груз на Гуне». Ну, понятно по названию, что это отсылка к фильму «ТАСС уполномочен заявить» и одновременно к «Пиратам 20 века». Сколько там была похожая композиция по стилистике. Вот, в общем-то, сразу решил убить двух зайцев. Ну, и соединил в одной композиции, ну, не тема, а, скажем так, омаж двум сразу советским известным фильмам.
0: «Груз в нагоне» называется, в исполнении Якова Кривицкого. Яков, я желаю вам новых работ. Нам всем желаю ваших новых пластинок на всех носителях, на виниловых, на кассетах, в цифровом виде, чтобы было как можно больше идей, как можно больше находок.
1: Все, спасибо, да. Большое спасибо, что пригласили. Приглашайте еще.
0: С удовольствием. Сегодняшним гостем программы был музыкант, композитор Яков Кривицкий. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
8: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
7: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
9: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
10: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
11: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогулять?
1: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
11: Ну что, тронули?
12: Пойдемте.
1: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
13: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
1: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
14: Дима! Подожди!
15: Ты что орешь?
1: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
16: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
1: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе, по словам Путина, имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Об этом сообщила российская Минобороны. Инцидент на рейсе авиакомпании «Fly Dubai», который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, мог быть попыткой террористического нападения, заявили в посольстве Израиля в Москве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами, отметил глава государства. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, добавил президент. Ранее глава государства выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он отметил, что эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что в этой работе участвуют общественные, волонтерские организации, предприниматели, компании, люди различных возрастов и политических взглядов.
2: И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас.
1: Выступая в Госдуме, Владимир Путин также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты. Федеральные программы должны быть выполнены в полном объеме, социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Егоровка в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили более 280 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шабельное в Харьковской области и Толстодубово в Сумской. Дежурные средства ПВО сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Инцидент на рейсе авиакомпании «Fly Dubai», который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, мог быть попыткой террористического нападения. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Израиля в Москве. По предварительной информации, пилот намеревался разбить воздушное судно с пассажирами на борту, поставив под угрозу жизни всех находившихся на борту гражданских лиц и создав серьезную угрозу безопасности гражданской авиации, уточнили в посольстве. Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во время рейса из Дубая в Тель-Авив и дождаться результатов расследования. В среду самолет авиакомпании Fly Dubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее в авиакомпании подтвердили, что во время полета между пилотами произошла драка. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил другого ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Президент России поручил выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему на базе отечественного искусственного интеллекта, определив источники финансового обеспечения такого доступа, говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 1 марта 2027 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время своего второго президентского срока пожертвовал собственную годовую зарплату на ремонт Белого дома. Он добавил, что вся сумма составляет 550 тысяч долларов, отметив, что аналогичное пожертвование он сделал и во время своего первого президентского срока. Напомню, после вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавив отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес восточное крыло. По словам американского лидера, проект также включает в себя бомбоубежище, современный госпиталь и медицинские учреждения, сверхсекретные военные объекты, пуленепробиваемое остекление. Сегодня в московский регион придут ночные заморозки и туман. Как сообщили в гидрометцентре, в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, по области плюс 2-7. Следующие три ночи в Подмосковье возможно похолодание до минус 3. Кроме того, из-за тумана в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 9 часов утра завтрашнего дня. У меня же на этом пока все. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоуи Фань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центрофобос в Петропавловске-Камчатском 1 октября до плюс 8 градусов, днем облачно и небольшой дождь. В Челябинске до плюс 20, возможно, небольшие осадки. В Новосибирске 11-13 тепла и без осадков. В Мурманске всего 8 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Оренбурге плюс 20-22 градуса без осадков. В Пензе плюс 13-15, в Ростове-на-Дону до плюс 20, кратковременный дождь. В Симферополе также небольшие осадки, плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью 5-7 тепла, днем плюс 15. Ветер переменный, слабое атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба. В столице переменная облачность, осадков также не ожидается. Ночью те же 5-7 тепла, но днем чуть прохладнее, до плюс 12. Ветер северный, атмосферное давление будет падать, но все равно превысит норму. Сейчас в столице плюс 14, ясно и без осадков.
5: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 18.
6: Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам. И я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я сказал ей на мостике.
7: Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте, а уж теперь оно и вовсе плохо.
8: Вы, кажется, не любите природы.
7: Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие.
8: Вот как?
6: Нехлюдовы не ужинали и расходились рано. А в этот день, так как у Дмитрия по предсказанию Софьи Ивановны точно разболели зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагаю, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа. Дмитрий же, напротив, вследствие недавнего спора с домашними и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради, дневник и тетрадь, в которой он каждый вечер записывал свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.
9: Простите, Софья Ивановна прислала спросить, как ваши зубы? И не хотите ли сделать себе припарку?
10: Ах, оставьте меня в покое! Или вы все сговорились меня взбесить? Постелите лучше еще одну постель, а мне вот здесь, на полу.
11: Нет, лучше я лягу на пол.
10: Ну, все равно, как хочешь. Стелите где-нибудь. Только оставьте меня! Прости, я на минуту отлучусь, надо зайти к Любовь Сергеевне.
9: Так кому на полу стелить?
11: Мне стелите.
9: Как прикажете.
12: Как жалко, что Варенька не хорошенькая. И вообще не Сонечка. Как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод, не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру». «Вас я уже уважаю», — сказал бы я матери. «А вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо, хотите ли вы быть моей женой?» «Да». И она подаст мне руку. Я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну а что, если бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку? Ведь Любочка влюблена в него и захотел бы жениться на ней. Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга. Ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью. Но я все знаю. Ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным. Но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра!» И подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!» А я сказал бы: «Князь Нехлюдов, напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева! Нет в мире человека великодушнее его!» Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мной и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень-очень счастлив. Если бы только я был влюблен в Вареньку.
6: Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Он стал молиться. И молился так долго, что я успел раздеться и лечь на посланную на полу постель. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде.
10: А чего же ты не скажешь мне, что я гадко поступил, когда накричал на горничную? Ведь ты об этом сейчас думал?
13: Да. Да, это очень нехорошо. Я даже не ожидал от тебя такого. Но что, зубы твои?
10: Прошли. Ах, Николенька, друг мой. Я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтобы он сделал меня лучше. Но что же мне делать, если у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уже много исправился. Ах, Николенька, душа моя, как это много значит влияние такой женщины, как она. Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятельный с таким другом, как она. Я с ней совершенно другой человек.
13: А мне кажется, Любовь Сергеевна тут ни при чем. Ты сам желаешь и стараешься быть лучше. Отсюда и результат.
10: Нет, нет, Николенька, не говори так. Представь лучше. Мы с ней будем жить в деревне. А ты будешь женат на Сонечке и приедешь ко мне, и дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться?
13: Еще бы, и очень может.
10: Но знаешь, что я тебе скажу? Ведь ты только воображаешь, что влюблен в Сонечку. А как я вижу, это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.
12: А ведь мне даже не хочется возразить ему. Почему бы это?
10: Ты заметил верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей? Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка. Очень хорошая. Вот ты ее покороче узнаешь.
6: Так мы проболтали до вторых петухов. И бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий потушил свечку.
10: Фу. Ну, теперь спать.
14: Да, только одно слово.
10: Ну?
14: Отлично жить на свете.
10: Отлично жить на свете.
6: На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские события, я вспомнил про Сонечку Валахину. Ну и то вечером, когда мы уже отъехали 5 станций.
12: Однако странно, что я влюблен и вовсе забыл об этом. Надо думать о ней.
6: И я стал думать о ней так, как думается дорогой. Не связно, но живо. И додумался до того, что, приехав в деревню, 2 дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними. Но, несмотря на все старание и притворство перед другими и самим собой, я только в продолжении 2 дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен. И, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.
12: И как мы с этим домом и со всем, что в нем, так долго жили друг без друга. Здесь все так знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью. Милый старый дом.
6: Все было то же, а между тем, как будто сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее. Но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия, и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню. Все детские ужасы, снова те же, таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную, та же тихая, нежная, материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате. Прошли залу, Шумливое и беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он послал нам постели, казалось все – зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенная белой бумагой – все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.
15: А ведь в этой комнате умерла маман. А, Николенька?
6: Я не отвечал Володе и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в халате и с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи. Он весело вскочил, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.
16: Ну, отлично. Спасибо, дипломат. Володя говорит, что хорошо выдержал. Молодцом, ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно. Только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил. Ты с ружьем можешь охотиться, Вальдемар?
15: А что?
16: Дичь и пропасть. Я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем. Увидите людей, связи сделаете. Вы теперь у меня, ребята, большие. Вот я сейчас Вальдемару говорил, вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено. Можете идти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь. Я теперь ваш не дядька, а друг. По крайней мере, хочу быть другом и товарищем, и советчиком, где могу, и больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко, а? Хорошо или дурно?
13: Отлично.
16: Ну, рассказывай же мне. Был ты у всех родных, у Ивиных, видел старика, что он тебе сказал?
6: И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной. И Яков, который все точно так же вертел пальцами за спиной и говорил «опять-таки», пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.
13: Куда ты едешь?
16: Ах, я и забыл совсем. Я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову? «La belle Flamande», «Прекрасную фламандку». Еще езжала к вашей маман, ухаживала за ней. Они славные люди.
6: То, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, очень удивило меня. У нас с давних пор была с ними тяжба за какую-то землю. И с детства я слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми. Правда, увидев в год кончины матушки прекрасную фламандку в нашем доме, я с трудом мог поверить тому, что она из семейства черных людей, и все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие.
17: Володя, Коко, ну что вы так долго не выходите? Приходите скорее в гостиную. Мими так хочет вас видеть. Можно войти к вам?
16: Никак нельзя, потому что мы не одеты.
17: Что за беда? Ведь я видела тебя в халате.
16: Нельзя. Оденутся тогда... А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.
17: Ах, какие вы несносные!
6: Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную. Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежности с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность – холодность, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. И снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я заметил еще утром. Гостиная была все та же. Светлая высокая комната с желтеньким английским роялем. и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней, и я молча и краснея остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку.
18: Поздравляю вас с поступлением.
13: Спасибо, Катенька.
6: Когда Володя пришел в гостиную, с ним при свидании с Катенькой случилось то же самое. Действительно, трудно было решить после того, как мы вместе выросли и виделись когда-то каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все. Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного, и то несерьезно, пошел один гулять куда-то. Володя все это лето, видимо, очень скучал. Скука его происходила от презрения к нам, особенно к девочкам, которые он и не старался скрывать. Я совершенно невольно во взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежности, так как он и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и тому подобное. И такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение. Но, несмотря ни на что, в это лето я был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив. В конце августа, за день до нашего с Володей отъезда в Москву, папа объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой. Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери. Любочка, напротив, была очень весела.
17: А я знаю отличный секрет, который никому не расскажу.
19: Ничего нет отличного в твоем секрете. Если бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо.
17: Отчего же? Я тебя не понимаю, Володя.
19: Ты знаешь, про какой секрет говорит Любочка?
13: Нет.
19: Папа женится на Епифановой.
13: А, я слышал какие-то намеки. Значит, уже решено?
19: Да. И это очень нехорошо.
13: Отчего же?
19: Отчего? И ты не понимаешь? Очень приятно иметь этакого дядюшку Заику, ее братца и все это родство. Да и она теперь только кажется доброй, ничего. А кто ее знает, что будет? Нам, положим, все равно. Но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой мачехой не очень приятно. Она даже по-французски плохо говорит. И какие манеры она может ей дать? Положим, она добрая, но все-таки простая мужичка, буассардка.
13: Зачем же папа женится?
19: Это темная история. Бог их знает. Я знаю только, что ее братец Петр Васильевич уговаривал его жениться. И папа пришла фантазия, какое-то рыцарство. Земная история. Я теперь только начал понимать отца, что он прекрасный человек, добрый, умен. Но такого легкомыслия и ветрености – это удивительно. Он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Мими ведь тоже.
13: Что ты?
19: Но я тебе говорю. Я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода. Стихи ей писал. И что-то у них было. Мими до сих пор страдает.
13: Не может быть.
19: Но главное, всей родне нашей как будет приятна такая женитьба. И дети ведь у нее верно будут.
9: И что же дурного в этом? Это радостное событие.
19: Да, только я удивляюсь, Любочка. Ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни.
9: Володя, отчего же дряни? Как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так стало быть, она не дрянь.
19: Да, не дрянь. Я так сказал. Но все-таки...
9: Нечего, но все-таки. Я же не говорила, что дрянь та барышня, в которую ты влюблен. Как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты не должен так говорить.
19: Да чего ж нельзя рассуждать про папа?
9: Нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.
19: Нет, ты еще ничего не понимаешь. Ты пойми, что это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе маман, покойницу.
9: Я знала, что ты гордец, но не думала, чтобы ты был такой злой.
19: Бу-бу-бу. Вот рассуждай с ними после этого.
6: На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дама не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью шел осенний холодный дождик. Было ветрено и сыро.
20: И правда, с какой стати посторонняя, чужая и, главное, молодая женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях? Кого же? Покойницу матушки? Все-таки папа виноват в этом.
9: Николенька, папа просит тебя в гостиную. Пойдем.
13: Хорошо. Хотя, признаться, мне совсем не хочется видеть его.
6: Он стоял, опершись рукой о фортепиано, и нетерпеливо, и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате.
16: Ну, друзья мои, вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. Я никогда не хотел жениться после вашей маман, но, видно, судьба. Дунечка добрая, милая девушка, и уж не очень молода. Я надеюсь, вы ее полюбите, дети. А она уже вас любит от души. Она хорошая. Теперь вам пора уж ехать, чтобы учиться. А я пробуду здесь до Нового года и приеду в Москву. Уже с женою. И с Любочкой. Так-то, друзья мои. Вот ваш старик что выдумал.
6: Папа покраснел и протянул мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это. И рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня. И мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, что папа служил в 12-м году и был известно храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком, после чего, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.
5: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев юности, Александр Бобров, Нехлюдов Александр Девятьяров, отец Сергей Колесников, Володя Денис Баландин, Люба Наталья Терешкова, горничная Ирина Автух, Варя Елизавета Кюблер, Катя Анастасия Нестеренко. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, звукорежиссер Андрей Коновалов. В спектакле использована музыка Джона Кейджа Оливье Мессиана, Анри Вьетана, Жана Батиста Люли, Василия Калинникова, Антона Оренского. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
0: «Радио России».
2: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
21: Завтра в мире.
22: Здравствуйте, у микрофона Софья Еркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня многие не представляют жизни без искусственного интеллекта. Нейросети помогают нам выбирать товары, выполнять рабочие задачи и придумывать, чем занять свободное время. Но вместе с удобством технологий растут и риски. Зачастую пользователи сами передают чувствительные данные в интернет, не до конца понимая, где они могут сохраниться и как потом использоваться. Какую информацию нельзя доверять цифровым сервисам, к каким новым схемам обмана стоит готовиться уже сейчас, и правда ли, что простая невнимательность сотрудника может стать причиной крупной утечки данных? На эти и другие вопросы мне ответит Дмитрий Ткачев, директор по программной разработке компании UserGate. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. В России создали новый тест на основе метода ПЦР. Он поможет выявлять ген, отвечающий за устойчивость бактерий к одному из антибиотиков группы пенициллинов. Разработка предназначена для анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, вызванные устойчивыми бактериями. Быстрый мониторинг особенно важен для выбора правильного лечения. Ученые заявили, что это первая в мире зарегистрированная тест-система для лабораторной диагностики антибиотикорезистентности, созданная на основе технологии точного распознавания и разрезания ДНК. По словам разработчиков, главное преимущество системы – высокая чувствительность. Это очень важно для ранней диагностики. Ученые из Гонконгского университета выяснили, что некоторые препараты от остеопороза могут снижать риск болезни Альцгеймера. Речь идет о лекарствах из группы азотсодержащих бифосфонатов. Исследователи изучили данные пациентов старше 60 лет с остеопорозом и переломами. Медики посмотрели, как часто в течение 15 лет диагностировали болезнь Альцгеймера у трех групп людей. У принимавших препараты определенной группы, у тех, кто вообще не лечился, и у пациентов с другой терапией. Оказалось, что у первой группы болезни Альцгеймера и связанные с ней деменции встречались реже. При этом авторы подчеркивают, что пока это не доказательство прямого защитного эффекта. Чтобы подтвердить выводы, нужны дополнительные исследования. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи директор по программной разработке компании UserGate Дмитрий Ткачев. Дмитрий, добрый вечер.
23: Добрый вечер, Софья.
22: Дмитрий, сегодня мы с вами будем говорить о кибербезопасности в одном из ее аспектов. В частности, сначала мы с вами погрузимся в тему. Вы нам расскажете о том, как сегодня действуют преступники, мошенники в сфере кибербезопасности и как мы можем себя защитить. А потом мы перейдем к инновационной, я бы сказала, теме, к безопасности в сфере применения искусственного интеллекта. Итак, мой первый вопрос. Если 5 лет назад можно было сказать, что кибербезопасность — это тема крупных компаний, которые боятся там разглашать какие-то секретные материалы, то сегодня это как будто бы уже вопрос каждого отдельно взятого человека. Почему злоумышленникам сегодня интересны обычные пользователи вообще? Неужели от них тоже можно что-то получить?
23: Знаете, Софья, сейчас получается, что очень сильно изменилась сама экономика атаки. Если раньше атака на одного человека была невыгодна, потому что нужно было потратить достаточно длительное время на подготовку, а потенциальный доход там исчислялся какими-то тысячами рублей, то сейчас подготовка полностью автоматизирована. Ну, можно сказать, даже она бесплатна. С теми инструментами, которые есть у злоумышленников, она не стоит им совершенно ничего. Все данные о человеке уже есть. Они есть в различных украденных, слитых базах данных, утечках. И плюс дополнительно к этому каждый человек еще является некой потенциальной дверью к компании, где он работает. То есть еще через физическое лицо, да, потенциально можно атаковать еще и компанию. Сейчас стоимость персонализации атаки упала практически до нуля. То есть подготовить убедительное письмо или сценарий звонка – это не стоит ничего. Генерируется совершенно массово, без ошибок. Очень точно, И раньше такие атаки окупались только как раз, как вы правильно сказали, на крупных компаниях, на госструктурах, то теперь это окупается даже при использовании, при таргетировании на физические лица, на людей, на обычных. Данные человека стали таким товаром с быстрой оборачиваемостью. То есть украденные данные сегодня используются не через месяцы, как было ранее, то есть они накапливались, обрабатывались, то сейчас автоматизация позволяет проводить атаки буквально через несколько часов после того, как эти данные попали мошенникам в руки.
1: Дмитрий, а вообще вот какие виды цифровых атак сегодня можно назвать самыми распространенными? Вы упомянули письма, звонки. Это остаются такими самыми активно используемыми способами или все-таки еще что-то новенькое появилось?
23: В финальном итоге все сводится к одному приему. То есть человека убеждают сделать что-то самому. То есть финальные действия человек, которого атакуют, он должен сделать это самостоятельно. Если говорить о конкретных угрозах, да, которые сейчас у нас актуальны, то очень актуальным остается телефонное мошенничество, в том числе с подменой номера, чтобы максимально завуалировать и спрятать, да, что идет какая-то мошенническая операция. И если раньше это были абстрактные звонки там, от службы безопасности банка, то сейчас они очень такие точные и таргетированные на человека. Также популярны остаются кража аккаунтов мессенджеров различных, вплоть до аккаунтов государственных услуг, через подтверждение кодов верификации, через поддельные авторизации. И дальше, после того, как мессенджер попадает, ну, аккаунт имеется в виду мессенджера, попадает в руки злоумышленникам, уже атакуется круг общения жертвы. И вот, к сожалению, вот этот этап остановить или как-то его минимизировать последствия от него достаточно сложно, потому что люди, получая сообщение от своего коллеги или друга, очень сильно доверяют этому сообщению без перепроверки информации. Еще одной сильной, серьезной угрозой является переиспользование паролей. К сожалению, мы это видим очень активно. Один пароль устанавливается на множество сервисов, которыми пользуется человек. На почту, на маркетплейсы, и в том числе на рабочие сервисы, на рабочие учетные записи. То есть получается ситуация, при которой в случае взлома или утечки какого-то одного сервиса человек теряет пароль не только от этого сервиса, но и от смежных сервисов, которыми пользуется, в том числе потенциально корпоративных. В последние 5 лет стали прослеживаться мошеннические атаки, которые выставляются от имени руководителей человека. То есть так как в базах данных также можно проследить, кто в какой компании работает, кто на какой позиции работает, то стали подделывать учетные записи руководителей и от их имени вынуждать человека, опять же, что-то сделать. Либо отплатить, либо перевести какие-то деньги, либо загрузить приложение под видом там, срочного договора, который нужно проверить, где может быть злонамеренное программное обеспечение, атакующее, опять же, этого человека. Атаковать человека проще, чем атаковать компанию, потому что в случае атаки на компанию нужно пройти службу безопасности и тот защищенный периметр. А в случае человека такой службы безопасности нет, но при получении доступа к учетным записям конкретного сотрудника уже дальше злоумышленники могут развивать свою атаку, в том числе в сторону компании, где он работает.
1: Дмитрий, а какие ошибки мы, люди, которые не знают о кибербезопасности все, совершаем чаще всего? Вы упомянули использование одинаковых паролей. Лучше вообще не использовать одинаковые пароли или ограничить? Вот есть сервисы очень важные, есть менее важные, где там есть только номер телефона. Или лучше вот прям реально на каждый сервис свой пароль?
23: Ну, если говорить про пароли, конкретно вот про этот кейс, да, с одинаковыми паролями, то, конечно, лучше, чтобы на каждый сервис был свой пароль, и пароли были надежные, чтобы они полностью соответствовали политикам создания паролей данного сервиса, они были длинными, содержали различные служебные символы, символы в большом, в малом регистре, то есть такие пароли, которые сложно подобрать так называемым способом перебора, когда злоумышленник знает название аккаунта, И с помощью серверных мощностей он начинает перебирать различные варианты потенциальных паролей в надежде на то, что ну, сервис эти попытки не заблокирует и получится подобрать корректный пароль. В том варианте, когда человек устанавливает где-то один пароль и его распространяет на все свои сервисы, тут работает чуть другая схема. В случае взлома одного из сервисов просто идет попытка перебора, проверка, есть ли этот пароль на других сервисах этого человека. Лучше, конечно, если говорить о рекомендациях, на каждый сервис ставить отдельные пароли, надежные, и их отдельно сохранять в надежном месте, либо в специализированном программном обеспечении менеджерах паролей, которым вы, опять же, доверяете. То есть почти все бытовые ошибки, они объединяются одним. Человек экономит некоторое время для себя, либо, если говорить про корпоративные действия, то сотрудник пытается сделать свою работу несколько быстрее, чем предполагает и позволяет это сделать процесс.
1: Предлагаю как раз перейти к искусственному интеллекту, чат-ботам, ассистентам. Уверена, что многие люди хотят получить отчет о своей работе там очень быстро, и как раз искусственный интеллект, нейросети позволяют это сделать. Загрузил в него 10 документов и прекрасно получил анализ работы и, может быть, даже выводы какие-то, перспективы какого-то проекта. В общем, очень много всего полезного. Но я так понимаю, что если речь идет о корпоративных данных, то нельзя этого делать, в какие-то общедоступные чат-боты выкладывать.
23: Здесь главный риск не в том, что технология плохая или злая, да, а в том, что она очень незаметно расширяет периметр, за который уходят корпоративные данные. То есть данные уходят туда, где у компании нет ни договорных отношений, нет возможности понять, что именно туда утекло, и нет контроля над этими событиями. А когда и ассистенту, помощнику дают доступ к почте или к корпоративным документам, то он, по сути, сам по себе становится некоторым таким каналом для атаки. То есть это поверхность атаки, так называемая, да, расширяется. То есть компанию можно атаковать еще и через ее ассистентов. А здесь у нас есть три слоя такого риска. Первый – это входные данные, то есть то, что человек отдает сам. Это договоры, выгрузки, какие-то переписки, как раз на базе которых он хочет получить ответы, там новый срез, новый взгляд на ситуацию или проблему. Да? Компания обычно не знает, что делает человек, если он пользуется при этом внешними сервисами. Второй слой – это права доступа, то есть с какими правами данный агент работает. Как только он подключается к почте или к дискам, то, по сути, он имеет ровно те же самые права, которые имеет сам сотрудник. Но есть важный момент. Он не имеет той осторожности, с которой обычно сотрудник свои действия выполняет. То есть у него этого, в базовых настройках нет. И третье – это выходной результат, когда и помощник выдает ответ, отчет, то есть какой-то результат своей работы. Он выглядит очень уверенно, даже в случаях, когда он является ошибочным. То есть на этом строятся в дальнейшем неверные управленческие решения. Или если мы говорим про разработку программного обеспечения, то ошибочный код может содержать, кроме ошибок, еще и потенциальные уязвимости безопасности, которые никто не отловил и не проверил на раннем этапе. То есть риск не в том, что нейросеть что-то придумает или сама сделает что-то злонамеренное, да? Риск в том, что вы сначала отдаете ей данных больше, чем необходимо, а после этого безоговорочно верите тем результатам, которые есть. То есть вот это надо в поведении нам всем менять.
1: Дмитрий, а если вот простыми словами объяснять, сохраняются ли где-то данные, которые мы загружаем в общедоступный искусственный интеллект? То есть меня интересует даже два направления, наверное. С одной стороны, могут ли мошенники каким-то образом с помощью специально там созданных промптов, да, вот этих вопросов умных для искусственного интеллекта дойти до данных? И могут ли, не знаю, конкуренты воспользоваться тем, что сотрудники неосторожно используют нейросети?
23: Если говорить простыми словами, то да, данные почти всегда сохраняются. хотя бы на какое-то время. То есть сохранять их на очень длительное время компании не могут, потому что это очень большие накладные расходы, да, на хранение этих данных на стороне вот провайдеров, которые предоставляют сервис по работе с нейросетями. История переписки лежит в вашем аккаунте. Различные копии документов, которые вы загружали, они также сохраняются. И даже если вы их удалили из истории переписки, почистили чаты, то какое-то время эта информация также будет находиться на серверах провайдера и не удаляться. То есть она может потенциально использоваться для каких-то расследований. Тут надо просто быть к этому готовым, да, что удаление в чате – это не моментальное удаление на стороне провайдера услуг. Есть еще такой момент, как обучение нейросетей на данных клиентов. То есть те данные, которые вы загружаете, ту беседу, которую вы ведете с ИИ-агентом, на базе этой информации нейросеть может продолжать свое обучение. И чаще всего вот в бесплатных тарифах как раз таким образом и происходит. А в случае корпоративных тарифов и использования уже для компании нейросетей, когда подписывается отдельный договор на обслуживание между двумя юридическими лицами, там это как раз запрещено договорами. То есть надо вот эти моменты отслеживать и понимать, что если вы работаете как физическое лицо, особенно на бесплатном тарифе, то ваши данные, они не только у вас, но и нейросеть на этой информации будет продолжать как бы свое, по сути, развитие и обучение. Если говорить про какой-то магический промпт, с помощью которого потенциально можно достать, да, вашу информацию конкурентам, мошенникам, еще кому-то, то, скорее всего, нет. То есть нет такого магического промпта, который позволит эту информацию из ИИ-ассистентов достать. Но есть один класс атак, он называется промпт-инъекции. Он позволяет передать вашему ИИ-ассистенту документ с определенными командами внутри, который что-то выдать злоумышленнику сможет. Ну, понятно, что это все равно не будет как бы вся информация о всей вашей переписке. Есть некий красный список информации, которую никогда нельзя загружать ни в какой ИИ-ассистент, как бы вы ему ни доверяли. Это ваши персональные личные данные, то есть это данные паспорта, СНИЛС, ИНН, сканы или фотографии ваших личных документов, банковские реквизиты, ну и коды, различные коды доступа, которые приходят там, да, в виде СМС нам для подтверждения. То есть это те данные, которые вы должны всегда очень внимательно оберегать и очень осторожно к ним относиться. Если говорить про подобный вот критичный список информации в плане компаний, то сюда относятся документы коммерческой тайны, заключенные и незаключенные договора, потому что потенциально могут, эта информация может против компании использоваться. Это различные документы, которые проходят под NDA, а не разглашение. Исходный код, в котором есть ноу-хау, и он является коммерческой тайной этого правообладателя, да, компании. То есть какие-то кадровые документы. То есть это те вещи, которые также нельзя ни в каком виде загружать, ни в какие нейросети, как бы вы им ни доверяли.
1: Дмитрий, а к чему нам готовиться в ближайшие годы? Наверняка искусственный интеллект продолжит помогать не только добру, но и зло тоже будет активно им пользоваться.
23: Главный сдвиг будет следующий. Ну, то есть он не то что будет, он уже идет. На самом деле мы уже начинаем жить в это время. Подлинность обращений больше нельзя проверять глазами или ушами. То есть голос, лицо, стиль переписки человека, знание каких-то деталей о вашей жизни не может теперь являться доказательством, что вы общаетесь именно с тем человеком, с которым предполагаете. Что изменится? Обман станет персональным во всех атаках. То есть это будет по умолчанию. Голос и видео в реальном времени также становятся неподтверждением. То есть это подделывается достаточно хорошо на текущем уровне развития технологий. И подделать можно уже и голос там, руководителя, если есть хотя бы маленькая информация о примерах голоса, на базе которых можно было обучить систему. Или вашего родственника, да, и вы, соответственно, этому доверите. То есть через пару лет фраза, что я узнал человека по голосу, и я ему начал доверять, и поэтому сделал те или иные действия, не будет означать совершенно ничего. Нам нужно будет явным образом перепроверять, с кем конкретно мы общаемся. Ну, самое простое – это положить трубку, перезвонить по номеру телефона этого человека,

0: на вещи.
1: Спасибо большое, Софья.
0: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: О животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске «Моржи», часть вторая.
3: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
2: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
4: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
5: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
2: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
6: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
7: Обжорство?
6: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
7: Но практически да, то же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
0: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вся страна проходит сейчас через очень сложный и ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов. Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года внесен в Госдуму. Распоряжение о его внесении подписал президент.

0: председатель правительства Михаил Мишустин ключевые приоритеты законопроекта – выполнение социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми. Владимир Путин поручил правительству и научному сообществу разработать единый подход к регулированию уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вся страна проходит сейчас через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов. Однако, по его словам, жители приграничья проходят через особый период. При этом они проявляют мужество и героизм. Президент России особо подчеркнул, что страна перед ними в долгу.
1: На Белгородчине, ну и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа. И правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами.
0: Владимир Путин также поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке ветеранов СВО. В зоне спецоперации сразу три населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. В Резниковском котле, это харьковское направление от ВСУ, зачищено село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова, расширив буферную зону в приграничье. А в Запорожье освобождена Егоровка, которая находится на восточном фланге Ореховского сектора фронта. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
0: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как сообщили Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные беспилотники. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 123 украинских беспилотника самолетного типа. На рейсе самолета Fly Dubai, который подал сигналы о ЧП и захвате, не было граждан России и Украины. Лайнер совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. На борту находились около 180 человек. Все остались живы. С подробностями шеф израильского бюро ВГТРК Сергей Пашков.
3: Мы уже с самого утра с удивлением наблюдаем сообщения, хотя уже около полудня посольство России сообщили, что на борту не было граждан нашей страны. Но, тем не менее, некоторые телеграм-каналы и агентства продолжали выбрасывать эту информацию о том, что пилот России и Украины управляли этим авиалайнером. После того, как стало ясно, что все-таки нет, что пилот, капитан был из Индии, а непосредственно второй пилот, который оказался террористом, был из Омана. Начали вбрасывать информацию о том, что внутри самолета в качестве пассажиров летели два гражданских пилота из России и Украины, и они сумели спасти уже падавший лайнер. И то, и другое – это абсолютный фейк и полная ложь. Известны имена всех, кто принимал участие в спасении самолета, кто участвовал в этом инциденте, и граждан России среди них нет. Хотя русскоязычные израильтяне в составе пассажиров самолета были, и мы с ними сегодня разговаривали в аэропорту.
0: Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов совместно с другими профильными ведомствами начали расследование инцидента. В управлении уточнили, что несколько членов экипажа пострадали и были госпитализированы в саудовскую больницу. Ведомство призвало общественность не распространять неофициальную информацию о мотивах случившегося до завершения расследования. Владимир Путин поручил правительству и научному сообществу разработать единый подход к регулированию уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Речь идет о создании сети объектов класса «Мегасайенс», систем хранения уникальных данных, включая генетические коллекции, а также цифровой инфраструктуры. Эти ресурсы должны стать общей платформой для научных разработок и управленческих решений. К работе подключены премьер-министр Михаил Мишустин, президент Академии наук Геннадий Красников, руководство Курчатовского института, Росатома и комиссии Госсовета по технологическому лидерству. Первый доклад о формировании комплексного нормативно-правового подхода должен быть представлен до конца нынешнего года. Ну а далее ответственные должны предоставлять отчет каждые полгода, говорится в сообщении ТАСС. Петербургский аэропорт Пулково готов начать тестирование беспилотной техники непосредственно на перроне. Об этом сообщила управляющая компания воздушной гавани. На первом этапе в реальных условиях испытают автономный багажный тягач и машины для уборки снега со взлетно-посадочных полос. Все это стало возможным благодаря специальному правовому режиму, утвержденному правительством России для эксплуатации такой техники в аэропортах. Ранее более года беспилотный тягач тестировали на закрытом полигоне. Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев отметил, что аэропорт стал первой в стране площадкой для таких испытаний и позиционирует себя как цифровая лаборатория. В перспективе четверть всей управляемой техники, а это около 83 машин, может стать полностью автономной. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 миллионов 400 тысяч долларов, Шестеркин стал 9-м с доходом в 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, 1 октября в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени без осадков плюс 19, в Омске до 15 тепла. На Урале и в Сибири повсеместно без осадков, во Вологде до плюс 10. Осадков также не ожидается. В Казани до плюс 13, кратковременный дождь. В Туле и Воронеже теплее, до 16 тепла, без осадков. В Волгограде плюс 17-19, в Сочи до 20 градусов, выше 0 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве ночью плюс 5-7, днем в городе на Неве плюс 15, в столице 11-13 тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, ветер слабый. Сейчас в Москве плюс 14.
5: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
6: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Говорим сегодня о книгах, говорим сегодня о литературе, говорим сегодня о смыслах. Впрочем, как обычно. На столе у меня книга, которая называется «Пойдем поговорим». Не зря я несколько раз проговорил это слово «поговорим». Пойдемте сегодня поговорим. И поговорим мы сегодня с Ричардом Семашковым. Это молодой, но уже ярко заявивший о себе автор из Санкт-Петербурга. Он называет себя музыкантом. Мы называем его в программе «Культбригада» писателем. Ричард, здравствуй.
7: Здравствуйте.
6: Слушай, когда тебя называют писателем, ты что испытываешь в этот момент?
7: Чувство неловкости, потому что я общаюсь в таком петербургском богемном кругу, где присутствуют Павел Васильевич Крусанов, Сергей Носов, Нетоев, там, Айропетян и прочие ребята, среди которых, ну, мне тяжело себя считать писателем. Но, в принципе, я не против.
6: Называется книжка «Откровение человека в лагере иноагентов». Я не очень понял, прочитав эту книгу, где ты там в лагере иноагентов. Да, ты их упоминаешь.
7: Слава, ты обратил внимание, сколько
6: там... Но ты же не в их лагере.
7: Нет, я в их лагере.
6: Если бы ты написал «Откровение человека о лагере иноагентов», я бы понял. А так получается, ты вроде как бы свой там.
7: Нет, я в их лагерь зашел, чтобы их разнести, весь этот лагерь. Да, да. И вот хотел бы тебе немножечко говорить. Ты говоришь, пойдемте поговорим. Не надо вот это интеллигентное склонение. Именно пойдем поговорим, потому что я вызываю на разговор, грубо говоря, пойдем сядем на карты, я тебе объясню, в чем ты не прав. Вот всем этим ребятам, которые там звездочками помечены.
6: На картах, кстати говоря, или по-нашему на корточках, как раз на первой странице сидит Рич и смотрит на нас с первой страницы. Книга разделена на три ипостась, если можно так выразиться, к которой ты имеешь непосредственное отношение. Это кадры, звуки и буквы. Начинается она с кадров. Почему кадры поставил на первое место? Все-таки в начале было слово.
7: Кадры все-таки мы смотрим, к сожалению, больше, чем читаем. Это надо признать. Поэтому я начал с попсы.
6: А ты тоже больше смотришь, чем читаешь?
7: К сожалению, стал, да. Вот с пришествием детей читать я стал меньше, а традиционный вечерний фильм каждый день у меня остался.
6: Многие годы мне не нравилось то, что доносилось от лучших людей страны, лучших людей в данном случае в кавычках. Меня совершенно не устраивало, что нам показывали в фильмах, показывали в клипах, сериалах. Меня бесило то, что приходилось читать в блогах и книжках. Было совершенно непонятно, почему именно кадры, звуки и буквы мне приходится видеть, слышать и смотреть. Тренды, символы, идеи, исторгаемые в нашей горемычной действительности, хотелось оспорить, поменять и исправить. Я надел затемненные очки с диоптриями, вышел в питерский дворик, присел на корточки, закурил и подумал, а какого, собственно, черта? Пойдем, поговорим. Так начинается твоя книга, и я на самом деле прочитал ее от корки до корки с огромным удовольствием. Многие вещи, которые для меня, понятное дело,
7: очевидны.
6: Очевидны абсолютно, да. Есть вещи, которые достаточно спорные, есть, с которыми я абсолютно не согласен, но факт остается фактом. Это сборник нехудожественной литературы.
7: Да, это скорее эссе, публицистика, как угодно называйте.
6: Почему именно это тебя в этот раз сподвигло на подвиг, я имею в виду, сесть написать? Я понимаю, почему ты писал и пишешь, продолжаешь художественные произведения, и я с удовольствием их читал. Некоторые книги действительно произвели до некоторой степени фурор в массах, что называется. В узких кругах ты стал достаточно популярным. Особенно детская литература, которая очень интересно прозвучала. Я надеюсь, что ты к ней тоже когда-то со временем вернешься. Что действительно так достало, что ты решил сесть и написать свое, даже не знаю, как назвать, записки критика. Правда, не совсем записки критика. Не смог я на самом деле ее как-то обозначить однозначно.
7: Ну, такой формат, такой жанр, который подразумевает быстрый диалог, да, ты что-то вот ляпнул, а я тебя разобрал, то есть я не готов, как Дмитрий Львович, иноагент Быков, писать...
6: Не к ночи упомянут.
7: Да, кирпич про Маяковского, где он пытается доказать о том, что там, допустим, Владимир трагически оборвал свою жизнь, потому что не хотел застать 37-й год, и он, то есть он написал целый роман про себя, грубо говоря, а не про Маяковского. А в данном случае я хотел быстрой дуэли. А быстрая дуэль где? На страницах публицистики, эссеистики. может происходить.
6: Я обычно зачитываю какой-то небольшой отрывочек, прежде чем задавать какие-то вопросы. Ну, и я несколько приготовил таких небольших отрывочков, буквально 2-3 предложения, с твоего позволения, я из этой книги буду их зачитывать, чтобы не нарушать традицию, если ты не
7: против. Традиции вообще у нас нельзя нарушать, это закон.
6: Это уголовное, да, уголовно наказуемо. Поэтому, дорогие друзья, следуем традиции, зачитываю первый отрывок. Громкая, грязная, звериная маршрутка с давкой, бытовым антисемитизмом, идиотскими шуточками, пьяными снегурочками, ностальгией по совку. Вот как видит Серебренников Россию, которую спасти невозможно, потому что, пройдя все круги хтони и ада, русские люди все равно вернутся в эту маршрутку. Скажи, пожалуйста, какая она, наша Родина?
7: Ну, точно не такая. Я был в самых разных кругах нашей богоспасаемой Родины и работал на очень разных работах.
6: В том числе и в армии, кстати, отслужил.
7: И отслужил в армии, и работал много лет и грузчиком, и монтажником, и, прости господи, на заводе ритуальных услуг, и на фабрике бетонных смесей. Работал в журналистике, общался с богемой, с интеллектуалами. Ну, прошел как бы все сферы. И, ну, я не вижу в этих людях, даже в самых простых ребятах, в которых русский язык как бы не превалирует, а скорее они используют нецензурную брань, даже в них я всегда видел и свет, и мудрость, и надежду. В каждом я видел второй шанс, и нет, это не так, мы не хотим вернуться в эту маршрутку, мы ее хотим почистить, заменить и прилично себя на самом деле вести. Сколько роликов, сколько мы видим примеров, когда приезжают иностранцы и говорят, ничего себе.
6: Все же не так.
7: Такие приличные, добрые, интеллигентные люди. О чем вообще мы постоянно слышали и смотрели? Что это за дикари? Но почему-то русский человек Кирилл Серебренников, иноагент, не иноагент, я не помню уже, на всякий случай иноагент,
6: да.
7: Почему-то вот он хочет показать нас такими. Но мы знаем почему. Потому что он как раз хочет, он показывает это кино не нам, он показывает кино нашим западным партнерам.
6: Тогда у меня такой вопрос. Если он показывает и это продается, значит, нас хотят видеть такими. А почему нас хотят видеть такими? Зачем им это нужно? Почему они-то хотят видеть нас варварами, кровавыми, упырями, не человеками? Как ты думаешь? Ведь он просто, этот иноагент, очень неплохо улавливает...
7: Тренд.
6: Тренд, улавливает эти вибрации, которые приходят оттуда, и он на них отвечает.
7: Как говорит мой друг, кинокритик и киновед Михаил Трофименков, кино не существует без политики, поэтому культура не может существовать без политики. Ответ очень прост. Это геополитические задачи. Люди настраивают американский народ, который на самом деле глубинный американский народ, нам близок. И если посмотреть сейчас главного хитмейкера американского сериального кино, там Тейлора Шеридана, его проекты «Лэндман», «Йеллоустоун» и прочие, их все посмотрел, то на самом деле мы очень хорошо зеркалимся и рифмуемся. Но они хотят как бы инициировать такую историю, мол, мы такие звери, которые в том числе хотим и сами себя сожрать, и еще на них напасть. То есть это просто геополитическая туфта. А вот эти все фильмочки, да, и книжечки, это все просто винтики в этой большой игре.
6: Винтики в большой игре, говорит Ричард Семашков, который сегодня здесь у меня с книжкой «Пойдем поговорим. Откровение человека в лагере иноагентов». Ну да, давайте вернемся тогда к книге. Я зачитаю следующий отрывок. «Фальшь, пошлость и кринж отсутствуют как понятие. Будто тогда этого вообще не существовало. Я молодой, я не знаю. Смотришь на этих живых и точных персонажей и думаешь, а что, так можно было жить? Ну или хотя бы, а что, так можно было снимать? Ну и в очередной раз. А как можно было даже не продать, не слить, просто забыть? Забыть то, что мы умели делать кино. Не фильмы, не клипы, а кино. Умели вытачивать алмазы, умели обрамлять кристаллы, умели в человеческое, умели в литературу, в психологию. Почему сейчас не можем, как ты думаешь? Что случилось? Почему 30 лет свободы не старые мастера, а были на тот момент и продолжают еще жить люди, которые достигли просто неимоверных высот в кинематографе во время Советского Союза, не повторили себя? Почему за 30 лет не появилось не то что нового канона, но даже до уровня тех лет не допрыгнули? Что случилось? Почему? Вот как ты объясняешь это человеком относительно молодого поколения?
7: Вот опять хочется говорить о культуре, да, о каких-то высоких вещах, высоких материях, но мы все равно возвращаемся к политике. Действительно, я в какой-то момент очень сильно, говорю очень сильно, потому что я делал это еженедельно на протяжении 5 лет, заинтересовался советским кино 50-х, 60-х, 70-х годов. Не только вот то, что мы там типа знаем а-ля Гайдай, там, Рязанов, там, Тарковский, Шипитько и так далее, а вот туда прям в глубину, да, когда были серьезные государственные заказы, когда был Азербайджан фильм, Армения фильм, был Узбек фильм, и там были шедевры.
6: Талин фильм был, как не смешно. Талин фильм,
7: да. Узбеки снимали «Яблоки» 41-го года. Да, ну, ребята, это Соррентино просто плачет. На самом деле, Соррентино не плачет. Соррентино очень много из советского кино копирует, как мы знаем. Как и многие западные режиссеры. И смотришь просто на титры этих фильмов, ты смотришь, с какой эстетикой сделаны титры в 50-х годах, и думаешь, какая красота. Ну, это стиль настоящий, высокий, большой стиль, да, и он очень самобытный, он не краденый. Сами как-то придумали и сами сделали. Потом смотришь 60-е, да, тоже ничего. 70-е уже, ну, какое-то уже подкрадывается такое, да. Думаешь, что-то уже как будто происходит не так. Потом 80-е какая-то попса начинается, да. И 90-е мы погружаемся в ад, да. Это я говорю просто про титры. Я даже не буду сейчас перечислять фильмы. Если мы вот проследим, как делали титры, как делали афиши, как их рисовали, как их подавали, 90-е. Ну, и потом наше время. А и ты задаешь проклятый вопрос, на который там сложно ответить, почему там у нас считается Балабанов, да, последним режиссером, русским режиссером, настоящим. Бабки. Бабки. Люди зарабатывают бабки. Им не нужно делать кино. У них нету настоящего народного. Просто есть настоящие государственные задачи, да, где товарищ Сталин дал приказ, и надо снять вот такой фильм, чтобы народ встал. Деньги просто порешали, рыночек порешал. А зачем делать кино про людей, когда можно скопировать западный мультик или переделать еще хуже советский хороший мультфильм, когда можно скопировать западный фильм? И наши люди говорят не на русском языке. Я не вижу в этом русский язык. Как будто переведено все. Это очень странно.
6: Русский язык звучит как перевод, да?
7: Да, да.
6: Смотри, вот ты сказал, что существует или не существует заказ, но ведь тот же самый Голливуд, он же живет без государственного заказа. Голливуд живет по правилам чистой воды рыночными, но тем не менее они каким-то образом умудряются отхватить практически весь.
7: Давай не будем сравнивать капитализм американский и российский капитализм.
6: Но это хорошего капитализма, мне кажется, сложно. А вот это где-то в будущем он будет, может быть,
7: может
6: с большой
7: быть,
6: натяжкой.
7: Но это старые динозавры. Они умеют работать, они умеют в эту индустрию. А мы,
6: знаешь, да мы же тоже умели буквально несколько десятков лет
7: забыли,
6: назад.
7: Вот взяли и сказали, да не надо нам это все. И сейчас выходит там и на всю Россию человек говорит, да Тарковский это фигня. И он может это сказать почему-то. Ну как это?
6: Ну может быть у него Тарковский и правда фигня, кстати говоря. Не обязательно.
7: Ну, может быть тебе надо как бы образование получить, как, прежде чем такое говорить.
6: Ну смотри, здесь мы даже говорим не о фамилиях каких-то конкретных, да. Здесь скорее о направлении. Почему в одном месте работало и вдруг перестало резко, а в другом месте работало и продолжает работать. И они ведь несут свой образ жизни. Ведь основная эта задача Голливуда, давай, сверхзадача Голливуда, показать град на холме сверкающий. И у них это получается.
7: Совершенно верно.
6: Посмотри, ведь я недавно разговаривал с писателями из Вьетнама, они мне говорят, у нас дети смотрят только американское кино. другого-то им особо и не нужно. Для них все там, где-то, весь мир. Я почему по-вьетнамски? Потому что совсем недавно говорил, и я был почему-то уверен, что уж во Вьетнаме-то, которых утюжили самое молодое население в мире. Потому что, а где старики? Их всех убили.
7: И сколько гениальных фильмов они про это сняли. Вот что поразительно. А сколько мы сняли хотя бы один гениальный фильм про наши спецоперации. Вот где лежит просто загадка какая-то. Я недавно закрывал гештальты. В очередной раз в совершенном шоке пребывал от количества просто гениальных фильмов с участием молодого Роберта Де Ниро. И там счет десятки просто фильмов, ну, шедевры. И закрыл там это, посмотрел «Охотник на оленей». Ну, мама родная, как это можно было сделать? Это вот мы умели только тогда, когда они сражались за родину, делали. Мы-то что делаем? Ну, слушай, достаточно провести одну простую аналогию. И ты прекрасно помнишь этот фильм «Человек с бульвара Капуцина». Да, как работает сознание человека, как работает
6: там
7: организация.
6: Там бурлескно показано.
7: Да, вот это. Как он, Караченцев говорит...
6: Мистер Фёст и мистер Секонд.
7: Да, герой Караченцева говорит... Эх, люди влюблялись, ходили в библиотеки, вот, да, он окультурился, и приезжает вот этот, как бы, парень и говорит, да смотрите, это же гораздо прикольнее просто жрать попкорн и смотреть на какую-то, ну, просто...
6: Как люди калашматят друг друга.
7: Калашматят друг друга.
6: Отрывают голову, как это
7: весело. Мы повесили вот эту простыню и начали опять смотреть какую-то ерунду. Как это произошло, вот, ты говоришь, как мы это потеряли. А как они это потеряли в фильме? За секунду.
6: То есть ты считаешь, что вообще весь мировой кинематограф деградирует?
7: Нет, я как русский человек должен сказать «да». Но я, к сожалению, фанатик кино, и я смотрю, что снимает Вин Вендерс, что снимает Лантимос, что снимает тот же упомянутый Соррентино, и авторское французское кино, скандинавское кино и сериалы. Нет, там ребята все-таки снимают про людей. Они еще. Нет, безусловно, каждый месяц выходит фильм с Джейсоном Стэттемом. Это как бы отдельный жанр.
6: Или какой-нибудь очередной паук.
7: Или очередной паук, да, это мне все не интересно.
6: Железный тряпочный, это какой-нибудь другой человек.
7: Это как бы формат, есть фильмы Марвел, то есть есть категория людей, которые не смотрят кино, а они. Как бы едят, и фоном идет какая-то картинка. Но на самом деле авторское европейское кино и американское в том числе, оно существует, оно работает, и достаточно посмотреть на премию БАФТА, да, если я не ошибаюсь в названии, и на Каннский фестиваль, и мы там найдем алмазики довольно много.
6: Скажи, пожалуйста, тогда, я понимаю, что ты не кинематографист, но человек, который...
7: Извини, пожалуйста, у меня сейчас стрельнуло, но это не сравнится, конечно, с тем, что, допустим, какое количество шедевров выходило в 80-х годах, да, то есть это вот тоже надо сказать, да, если мы посмотрим 86-й год и количество шедевров, которое там вышло в Америке, и мы посмотрим 2026-й год, это, конечно, будет совсем... другие цифры. Это тоже надо, ну, осознавать.
6: Ну, то есть все-таки деградация во всем мире какая-то есть.
7: Есть, да.
6: Смотрите, как русские люди, мы вернулись к тому, что они деградируют быстрее, чем мы. Но мы тоже не отстаем на самом деле. Есть какой-то рецепт, как ты думаешь? Я понимаю, что ты не человек, кинематограф в полном смысле этого слова, хотя пишешь и сценарий, даже участвуешь музыкально в некоторых фильмах. Я имею в виду, пишешь музыку к фильмам и песни. Но... Все-таки ты не режиссер, все-таки ты не продюсер. Однако вопрос у меня к тебе такой.
7: Бог уберег.
6: Режиссерско-продюсерский скорее. Вообще, можно что-то сделать для того, чтобы вернуть это все?
7: Да, можно, конечно. И появляются молодые ребята, и как-то пробиваются, и пытаются снимать честное кино. И оно есть на самом деле. И недавно я посмотрел последний фильм Бахура Бакурадзе. Ну, он уже он не молодой. Он недавно снял фильм «Лермонтов». Вы будете вот со скепсисом относиться. На самом деле, очень красивое, эстетичное, тонкое кино, где он не выпячивал какого-то неприятного, чуть ли не подросткового возраста поэта, а показал всю трагедию кончаемости поэзии, да, в человеке. И он до этого снял там «Снег во дворе», там еще несколько фильмов. Есть тонкие ребята, и есть молодые ребята, и если они займут как бы престол, который заняли люди, которые...
6: Ты думаешь, просто старики не пускают?
7: Конечно, конечно. Старики заполняют сейфы, им не нужны таланты, потому что... Ну вот я упомянул... Вот,
6: дорогие друзья, видите, у молодежи всегда старики виноваты. Вот мы опять виноваты. Чёрт побери.
7: Нет, к тебе у меня претензий нет. Пока ты не начал снимать кино.
6: Замечательно, дорогие друзья. Говорим о кино сегодня, и не только, с Ричардом Симашковым, отталкиваясь от текстов его книги, пойдем поговорим. Вот мы пытаемся сейчас поговорить о кино как зрители. Нам чего-то не хватает, нам всем чего-то не хватает. Мы все имеем претензии к кино. И в своей первой части этой книги, которая называется «Кадры», Ричард проговаривает свои болевые точки и предлагает какие-то решения вот этой боли, которая накопилась в нем после просмотра огромного количества как и советских,
7: так и современных фильмов. И даже если не решение, хотя бы проговорить боль, это уже путь к исцелению.
6: Кстати, Ричард, вот я сейчас сказал, Ричард Симашков. Многие, наверное, задумались, а зачем ты взял себе такое сценическое имя, Ричард? Ты хотел себя с Ричардом Львиное Сердце поставить на одну...
7: Ну, если я и взял такое сценическое имя, то взял я его...
6: Находясь в утробе матери.
7: В утробе матери, да. То есть самовольно решил стать, как говорил мой комбат, я не знаю ни одного... солдата в этом батальоне, но этого английского шпиона я запомню на всю жизнь. Вот. У отца было хорошее чувство юмора, ему понравилось созвучие букв.
6: И... Папа пошутил.
7: Ну, папа пошутил, а я живу.
6: Дорогие друзья, папа пошутил, а он живет. Ричард Симашков живет и пишет книги. Пойдем поговорим. Книга, от текста которой мы сегодня отталкиваемся.
7: Да, есть такие люди, которые говорят: вот он нас, Россию, учит любить.
6: А сам Ричард.
7: С таким именем, а сам Ричард.
6: Дорогие друзья, ну, поскольку мы проговорили об одной из ипостасей Рича музыкальной, мы сейчас переходим тогда ко второй большой главе этой книги, которая называется «Звуки». Ну, прежде чем перейти, мы поставим одну из моих любимых произведений Ричарда Симашкова, песню.
7: В данном случае Рича уже, потому что это Рич – творческий псевдоним.
6: Да, Рич – это сценический псевдоним Ричарда Симашкова. Мы сейчас послушаем одну из моих любимых композиций Рича, и затем вернемся и уже посвятим наше время следующей главе.

0: Прозвучала, дорогие друзья, композиция «Грязная работа», и мы продолжаем наш разговор, отталкиваясь от текста книги «Пойдем поговорим». Вторая глава называется «Звуки». Именно о звуках будем говорить. Есть у русского человека такое хобби – обсуждать умственную и моральную тщедушность музыкантов, ну и прочих художников. И я не исключение. Ричард, ну давай тряхнем, так сказать, твоим вторым хобби. Я знаю, что ты не любишь говорить, что это профессия. Обсудим нашу музыкальную страну с музыкантом. Можно ли тебя, вот от писателя ты как-то так мягко ушел от имени, можно ли называть тебя музыкантом?
1: Ну, это все.
0: Опять засомневался.
1: Я вообще сомневающийся человек. Я хотел бы, да, чтобы меня так называли. По крайней мере, я всю жизнь себя так чувствовал лет с 15, и мне вот уже 35 сейчас будет. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, да, так ко мне обращались, потому что музыка — это самое главное, что есть в моей жизни. Я не считаю там семью и так далее. И самое любимое. Поэтому я не думаю, что музыкант – это тот человек, который только, допустим, занимается академической музыкой или джазовой музыкой, или который знает ноты. Да, Брайан Ино не знал нот, но был величайшим продюсером. Есть разные жанры. Кто-то вот опять же говорит, вот он поет нигерскую музыку. Я не пою нигерскую музыку.
0: Это я хотел отдельно тебя спросить. Ты сразу прям начинаешь оправдываться. Ты предвосхитил мой вопрос.
1: Да, конечно, я музыкант. Какие вопросы?
0: Скажи, музыкант и рэп-музыкант — это разные ипостаси? Все-таки говорят, в рэпе музыки-то как таковой нет. Там скороговорка какая-то и биты.
1: К сожалению...
0: Даже рэп не поют, а рэперы о себе говорят, я пошел, почитал, йоу.
1: К сожалению, в России... очень кардинально разграничивают жанры. Рок, рэп, попса и так далее.
0: На самом деле, разве нет такого разграничения?
1: Нет, ну это не так. Ну, да, я занимаюсь и спокен-вордом, и авангардной музыкой. У меня присутствует саксофон, гитары, контрабас, что только...
0: Духовые, помню.
1: Духовые, да. Что угодно, бас-флейт. Ну, я привлекаю разных музыкантов, я часто пою. То есть речитатив — это не всегда... Ты знаешь музыканта Бек, допустим, популярного? Вот. Он смешал кучу жанров. Ну и что он, рэпер или рокер? Ну, мне скучно жить в этих рамках. Рэпер, рокер. На самом деле, там, если говорить про жанры, там все гораздо сложнее. Ты слышишь группу The Queens of the Stone Age и говоришь, вот рокеры, да? А они играют, допустим, стоунер-рок, да? О котором ты даже не знаешь. Поэтому это классический, я вообще не рэпер. Потому что рэпер — это человек, который делает бесконечный саморепрезент. Он говорит о том, что он круче других рэперов. Я вообще такой работой не занимаюсь.
0: Ну, почему они говорят, у меня крутая тачка, мы поехали по тёлкам, да-да-да, отбили бабла.
1: Да, то есть это вот все то, что прошло мимо меня.
0: Героика какая-то.
1: Я занимаюсь сложной рефлексией, делаю иногда это вот в жанре spoken word, да, это просто начитка. Иногда это речитатив, иногда это напевы, иногда это могут быть крики. Кто такой Том Вейтс? Он же рокер. Ну вот тут мы заблудимся. Поэтому говорить рэп-музыкант — это, ну, такое себе.
0: Рэп-музыкант, дорогие друзья, это такое себе. Также появилась куча молодых и дико популярных рэперов, которые в своих строчках могут позволять себе такие высказывания. «Чё там, либералы, мы имели НАТО?» Или «Спустя 2 года я много где был, могу уверенно сказать, что мы имели весь мир». Но вот такого много появляется, тренд на русофобию вдруг сменился на русофильство. Конечно, всякая либеральная чепуха об этом феномене умолчала. Ведь у нас все стадионники-то уехали, типа... Все таланты это против, типа. Все пророссийские музыканты куплены Кремлем, типа. Молодые против, типа. В России никто не гордится собой, типа. Угу, да, согласен, ага. Ну вот это Ричард Семашков, «Пойдем поговорим», это я прочитал из этой книги, сейчас небольшой отрывок. Вот мы ругаем молодежь, вот смотри, я имею в виду нас, моё поколение, и никчёмные, и так далее, и так далее. Еще черепки древних шумер, насколько я помню, там есть что-то о том, что молодежь не такая, как мы можем ей доверить, не уважают старших, не чтут традиций и так далее, и так далее. И это повторяется из поколения в поколение, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. И мы, в принципе, сейчас, я имею в виду люди старшего поколения, тоже считаем, что вот молодежь она не такая. ты с этим не согласен.
1: Я все-таки думаю, что у нас достаточно уважают старших, сохранились эти традиции. Да и старшие, на самом деле, стали менее ворчливы, мне кажется.
0: Ты думаешь? Может, ты просто к старшим приблизился и начинаешь их ворчание воспринимать?
1: Может быть, как... да. Может быть, вот на этом пограничном сейчас возрасте, когда я уже не знаю, старше ли я или младший. Вот, да нормально. Я захожу в дом кино, там сидит Сергей Снежкин, там ему 83 года, там Михаил Трофименков там под 60, там еще кто-то, и они такие: о, рэпер зашел, круто, присаживайся. Нормально, и мы говорим с ними абсолютно на равных, и
0: на
1: не
0: одном
1: теряем
0: языке.
1: Не на одном языке абсолютно. Поэтому нормально. Молодые бунтуют, старики ворчат, а потом в кресле качалки у себя думают: блин, а я ж такой же был.
0: Когда-то. И вспоминают это когда-то. Ну, еще и, конечно же, вспомнить надо СВО, потому что, в принципе, война – дело молодых.
1: О нем даже забывать нельзя.
0: Да. Обращаясь к главной теме последних лет, я имею в виду специальную военную операцию, ну и, к слову, «Война – дело молодых», строчка из известной песни, ну, вот, и поэтому, да, наша молодежь там показывает выдающийся, конечно, героизм, считая, что они лишь продолжают быть собой. И это удивительно, конечно. Молодежь, не случайно слово прозвучало, и не случайно я Ричарда допрашиваю именно в эту сторону. Вот Михаил Трофименко, о котором только что упоминал, Ричард о книге об этой написал, и это здесь зафиксировано. Тревожный Рич переживает, что к 30 годам слишком мало сделал. Сделал ты уже немало, он тебе пишет. Так что 30 лет – это действительно очень, как мне кажется, молодой возраст. Но ты, видишь, говоришь, что он как бы возраст мудрости.
1: И ты он ссылается наше на мою ворчание. Колонку про Семёна Гудзенко. Это поэт Великой Отечественной войны, который в 20 с небольшим лет уже написал такие шедевры, что думаешь, да, а тебе уже за 30, и ты что-то шедевров не написал. И поэтому в этом плане меня немножечко подстегивает.
0: Да, я рад, что Миша тебя подстегивает, и я рад тому, что ты пришел сюда в студию. Ричард Семашков, еще раз напоминаю, «Пойдем поговорим» называется книга. Шел второй год СВО, и многие неравнодушные люди удивлялись, почему у нас в сфере культуры ничего не меняется? Почему такая шизофрения в медийке? Почему без конца себе по ногам стреляем? Ну вот это, как мы с тобой уже сказали, это одна из самых обсуждаемых тем последних лет, и не только потому, что обсуждаем, потому что страна живет в состоянии полноценной войны. И не надо зажмуриваться, отворачиваться и говорить: нет-нет, у нас вот не война, у нас как-то все по-другому. Как ни назови, это идет война, и лакмусовая бумажка, в том числе и в культуре, вот я как раз прочитал этот отрывок, это отношение к Донбассу. Вот давай, кстати, вот это вот отношение к Донбассу проговорим, потому что ты ведь на Донбассе оказался задолго до СВО. Задолго-задолго, насколько я помню.
1: Да, аж в 2014 году.
0: Расскажи, пожалуйста, твое впечатление тогда, перед войной, и сейчас. Я знаю, что тема Донбасса по-прежнему одна из главных твоего творчества.
1: Ну, так сложилось то, что я не мог это игнорировать в творческом плане, потому что мне надо было отрефлексировать то, что происходит со страной, и в том числе и со мной. Ну, в 2014, 2015, 2016 году это были немного другие люди. Это был Моторола, Гиви, Захарченко. Ну, это была Куба такая. Перед СВО все поутихло, немножечко подзамялось и как будто бы забылось. Ну, а сейчас идет полномасштабная как бы история с привлечением десятков стран. И главная тема вообще во всей мировой политике. Тут уж о чем мы говорим. Тут бы выжить вообще всем. Тут уже не до Кубы. Раньше это касалось горстки людей, да, которые взяли на себя ответственность, навесили на себя оружие и пошли защищать свой край. А сейчас нам надо всем защитить свой край, потому что одно дело отдать две области, да, а другое дело просто потерять страну. Это уже другие ставки. И действительно, для подавляющего большинства художников во всех сферах культуры – это токсичная тема, к которую, если ты ее тронешь, если ты немножечко туда влезешь, если ты там кому-то поможешь, если ты куда-то съездишь, если это как-то осветишь, то ты станешь немножечко, ну,
0: токсичным, ты
1: токсичным,
0: сказала же.
1: Токсичным, да. То есть с тобой не захотят иметь дело, тебе не захотят выставлять галереи, не захотят выставлять площадки, тебе не будут давать баннеры, тебе не будут звать на модные фестивали. Да тебя вообще никуда не будут звать. На Радио России, вот Слава, может, позовет.
0: Ну, не совсем так, ты все-таки увеличишь.
1: Совсем.
0: Появилось все-таки, появилось,
1: да. То, что,
0: появились да, фильмы потихоньку, появляются потихоньку спектакли, появляются.
1: Слово потихоньку. Так, да. Всё но потихоньку. Вот это давай подчеркнем это слово. Потихоньку.
0: Потихоньку.
1: Наш оппонент считает то, что это великая война. А у нас что-то потихоньку. Вот это бесит.
0: Да, есть такая проблема, мы ее потихоньку начинаем решать. Но, в принципе, и в нашей программе в том числе. Ричард Семашков, пойдем поговорим. Так называется книга, от текстов которой мы сегодня отталкиваемся в нашем разговоре. За 3-4 десятилетия слово «патриот» испортили. Оно ассоциируется с некрасивыми людьми, вороватыми чиновниками, какими-то побитыми ополченцами, какими-то присосавшимися к кормушке. Разве к нему не относились негативно, скептически и саркастически? Разве сейчас у экранов и микрофона стоят те люди, которые могут подать патриотизм сложно, подать его правильно? Разве сейчас патриот не ассоциируется с российским ТВ, с тяжеловесными взглядами на жизнь, занудными, скучными людьми, бесновательной агрессией, возвратом в совок, как они это называют, в совок в кавычках? Но давайте поразмыслим, что все-таки заюзанное слово может по-настоящему значить? Ричард, давай поразмыслим. И первый вопрос. Ты патриот?
1: Да, конечно.
0: Что для тебя патриотизм?
1: Земля, где ты живешь, священна. Точка.
0: Это, конечно, я с тобой абсолютно полностью согласен. Здесь вопросов нет, но мне кажется, что слово патриотизм, оно и правда заюзанное. Но вот для себя я ответ достаточно давно сформулировал. Для меня патриотизм – это наивысшее состояние души, потому что прежде чем прийти к любви к своей родине – ты проходишь к любви своей маме, папе, брату, сестре, потом к своим друзьям, потом к своему двору, потом к городу. Твое сознание постепенно увеличивается как географически,
1: я
0: так и
1: думаю, что
0: ментально.
1: Огромное количество.
0: И потом ты доходишь до того, что ты любишь уже свое государство, своих людей.
1: Слава, я с тобой полностью согласен, и извини, что пытаюсь тебя перебить, но я думаю, то, что вот этот путь, да, от мамы, папы, двора, там, работа, еще что-то, прошли огромное количество людей, которые оказались на верхнем ларсе. Они тоже любили маму, любили двор, любили.
0: И все остановилось. Себя не любили больше, чем всех.
1: И в какой-то момент это все обрывается очень легко. И мама, и все побросали маму, свои квартиры, свои работы и свой дворик. Вот там товарищ Венедиктов говорит.
0: Иноагент?
1: Да. Вот единственное, что я скучаю по своему московскому дворику. Чувак, думать надо было.
0: Мне хочется обратить внимание на ренессанс русской и, главное, женской поэзии. Дорогие друзья, переходим к третьей главе этой книги, которая называется «Буквы». И, кстати говоря, начинается она как раз с эссе, которое называется «Патриот, последний негодяй». Почему это так? Открывайте, читайте. Мне хочется обратить внимание на ренессанс русской и, главной женской поэзии на Донбассе, причем в очень цветаевских настроениях и категориях. Тот случай, когда все женщины вышли вперед и начали наматывать рифмы на боль, которая их окружает и находится непосредственно внутри, при этом обгоняя в поэтическом смысле мужчин. Первый мой к тебе вопрос. Ты поэзию делишь на женскую и мужскую?
1: Нет.
0: Но женщины тебя обгоняют.
1: Я это учитываю. Ну, женщина, может быть, немножечко ярче себя заявили в данном плане. Но на самом деле мужчины тоже не отстают у нас. И молодой поэт Амир Сабиров пишет такие стихотворения. И я вот в своем возрасте, я читаю, я не понимаю, как это написано, как это можно написать. Есть у нас и Дима Филиппов, и у нас много мужчин. Просто, как нам известно, женщина же громче. Но это не исключает большие таланты.
0: Да, я согласен. Тут у нас и вот замечательные совершенно у тебя там стихи есть в книге и Кековой, и Долгоревой, и Ревякиной. Действительно, очень много интересных женских имен возникло. И да, действительно, женщины обгоняют, как обычно. И я лично, это Мурат, что такое количество поэтесс очень крупных, серьезных, больших, которые останутся в русской литературе, появилось. И они молоды, они... Еще мы ждем от них продолжения восхождения, хотя, казалось бы, куда уж иное стихотворение читаешь.
1: Ну и вообще поразительно то, что слезы наворачиваются в 21 веке, когда казалось бы, что поэзия это уже ну, такое замшелое какое-то занятие, совершенно не актуальное. Собираются какие-то дотики в каких-то маленьких клубах и друг другу читают стихи без какой-либо аудитории. Никто их не издает, какие-то самопечатки. А тут вдруг бах, это такие огромные залы. Там Евгений Евтушенко такой в углу плачет и думает: я думал, на мне все оборвется. А тут оказалось, на Красной площади ребята читают стихи. И все это заслуга СВО, безусловно.
0: Ричард Семашков с книгой «Пойдем поговорим» сегодня здесь, в Культбригаде, у меня автор и ведущего программы Вячеслава Коновалова. Нет ничего проще, чем ответить на вопрос, где вы были эти 8 лет. Я знаю, где я был. Я возил памперсы, лекарства, детское питание для жителей ДНР и ЛНР, для стариков и детей. А еще периодически выступал там со своими песнями и занимался разнообразной деятельностью, которая, надеюсь, поддерживала людей там. Эти люди живут в условиях непрерывной войны. Я не хвастаюсь. Я просто вам сообщаю, что не только на клавиатуре комменты стучал. Их как раз я и не стучал. Пару слов о своей волонтерской деятельности.
1: Слушай, да, как мне с моей стороны совсем будет нескромно о ней говорить, потому что я знаю таких волонтеров, которым я не то что в подметке не гожусь, я вообще не могу называться этим словом. Просто я попал в хорошую компанию, хороших людей, и сел им на хвост, и чем был полезен, то и делал. На самом деле, сильно преувеличены мои волонтерские навыки. Но действительно, это меня как художника приблизило к тому народу, да, и к пониманию войны, и к пониманию, как люди живут, и то есть через призму, назовем это, да, опять же, волонтерство, я увидел, что это такое. И возвращаясь в сытую Москву, я уже был немного другим человеком.
0: У меня к тебе еще последний вопрос. Ну и прежде чем его задать, я по традиции, конечно же, зачитаю небольшой отрывок. Поразительно, сколько громких некрологов мы читаем и как часто пишем что-то вроде «ушла эпоха». Сожаления, вздохи, непонимание. Причем зачастую наше внимание достается не самым талантливым и важным представителям этой самой нашей эпохи. А бывает и наоборот. Уходит гений, а всем плевать. Ни новостей, ни статей, ничего. Молчание. Что бы ты хотел, Рич, чтобы тебе написали, когда тебя не станет? Или как ты думаешь, что напишут? Тогда давай вот так вот. Что напишут и что бы ты хотел?
1: Не знаю, не думал об этом. Придумал песню, которая будет играть, когда меня будут хоронить.
0: Уже придумал? Это такое твое завещание, да, уже
1: составлено? Ну, это не моя песня, чужая, да, что будет играть. А так, даже не знаю.
0: Ну, хорошо, дорогие друзья, Ричард пока еще не знает об этом, и это хорошо, потому что он вернется к нам сюда в студию со следующей своей книгой и с ответом на последний вопрос сегодняшней программы. Я еще раз напоминаю, мы сегодня здесь были в студии с Ричардом Семашковым, музыкантом, писателем, отчасти кинокритиком. Книга называется «Пойдем поговорим. Откровение человека в лагере иноагентов». И, Ричард, большое спасибо, что нашел время зайти
1: вам
0: сюда в студию.
1: Спасибо.
0: Я, дорогие друзья, поскольку обозначаю ипостась музыканта на первом месте, и когда представлял Ричарда, и сейчас тоже, хотел бы попрощаться на самом деле его песней.
1: Давайте поставим песню «На Неве», поскольку я из Санкт-Петербурга, это будет такой привет.
0: Передаем привет, музыкальный привет Питеру, а я за сим смею откланяться традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». С вами был Вячеслав Коновалов, автор ведущей программы.
1: Ура!

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в будущем году, согласно документу, увеличится на 6,8%. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Все подробности далее в выпуске. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. По словам президента, для этого необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. Владимир Путин в своем обращении к избранным главам регионов заявил о необходимости оправдать оказанное доверие вместе со своими управленческими командами, планомерно и с полной самоотдачей трудиться на благо людей. Он отметил, что голосование проходило в

0: конкурентных условиях и при высокой явке.
1: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса. И в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
0: Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Руководителей выбирали в 8 регионах, во всех победили действующие главы и временно исполняющие обязанности. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения, образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8%. Средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля, страховые пенсии проиндексируют дважды. На развитие здравоохранения в 2027 году, согласно бюджету, выделят более 7 триллионов рублей. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а мат-капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. На Харьковском направлении зачищенное село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова. В Запорожье освобождена Егоровка. Бойцы группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и теробороны. Бои прошли в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Березовка, Осиново, Изюмская Харьковской области, Волчий Яр, Пришип и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви» производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
0: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали в Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные беспилотники. Состояние здоровья раненого пилота рейса авиакомпании Fly Dubai гражданина Индии оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии. Он госпитализирован в больницу в Саудовской Аравии, получает необходимую медицинскую помощь. Мачхар был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив, во время которого второй пилот нанес ему ножевое ранение, из-за чего была совершена экстренная посадка в аэропорту Саудовской Аравии. Как сообщили ТАСС, при службе Fly Dubai все пассажиры находятся в безопасности. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поблагодарил пилота из Индии за героизм при спасении рейса Fly Dubai. Смит Мачхар, по его словам, оказал сопротивление нападавшему, несмотря на ножевые ранения и тяжелые травмы. Напомню, пассажирский самолет подал сигнал о захвате. Правоохранители проверяют все имеющиеся данные. Одна из приоритетных версий на данный момент – попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив. Он мог планировать врезаться в один из небоскребов в Израиле, сообщает Телеграф со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. Очевидцы заявляют, что второй пилот напал на своего коллегу с целью завладеть воздушным судном, но пассажиры ему помешали. Теплая погода вернется в столичные регионы в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, до этого жителей Москвы и области ожидает арктическое вторжение.
3: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. Завтра в столице еще аномальные плюс 13, к субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Между тем, сезонный листопад может представлять определенную опасность для автолюбителей. Например, намокшая трасса или туман листва на дороге может неожиданно увеличить тормозной путь автомобиля, а также может скрывать мелкие ямы, трещины и выступающие канализационные люки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, сегодня, 1 октября, в Хабаровске днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге до 17 тепла, также небольшие осадки. В Красноярске всего 6-8 градусов выше 0 и дождливо. Небольшие осадки пройдут и в Архангельске, там до плюс 10. В Перми кратковременный дождь, те же плюс 10. В Самаре до плюс 15 без осадков. В Краснодаре до плюс 20. Кратковременные дожди пройдут они и в Севастополе, там 11-13 тепла. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью 5-7 градусов выше 0, днем до плюс 15. Ветер переменный слабый, атмосферное давление составит 780 миллиметров. В Москве переменная облачность без осадков, ночью те же плюс 5-7, а вот днем чуть прохладнее до плюс 12. Ветер северный, атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра.
5: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
6: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
5: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
7: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
5: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
7: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
5: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи. эпохи, стиля и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы будем изучать кровеносную нервную систему Северо-Восточной Азии, Китая и его окрестностей. Всегда для того, чтобы понять экономику гигантских регионов, нужно смотреть на его логистику, как устроены товарные, информационные потоки, как соседние страны работают над связностью региона. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
12: Здравствуйте.
11: Наталья Валерьевна, я очень сильно преувеличу, если я скажу, что последние годы, лет 10, но скорее ближайшие 5 лет, прожитые нами, в мире произошла логистическая информационная революция, когда на первое место вместо стран старой Европы и Америки вышли перевозчики прежде всего Китая и, скажем, азиатские, юго-восточные и северо-восточные перевозчики. Насколько я преувеличиваю события?
12: Нисколько не преувеличиваете. Действительно, все так и воспринимают произошедшие изменения. Действительно, в общем-то, все к этому располагает, потому что мы уже отмечали расположение, само географическое положение стран Северо-Восточной Азии, их взаимосвязь с развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и доступ, соответственно, с одной стороны, на рынки Соединенных Штатов Америки, да, и взаимосвязь с ними. Кроме того, мы же говорим не только о западном побережье Штатов, мы же говорим и о возможности достичь восточного побережья через Панамский канал. Поэтому здесь, с этой стороны, обеспечивается связность, соответственно, доступ через Индийский океан, это и Ближний Восток, и это доступ к европейским рынкам, соответственно, это тоже множество каналов, которыми можно пользоваться. И кроме того, это развивающиеся новые транспортные маршруты, которые встраиваются в систему пояса и пути, активно развивающегося вот этой системы, да, сети вот этой кровеносной, уже международной, которую развивает Китай. И, в общем-то, те модели, которые сейчас мы рассматриваем в рамках логистической системы, где бы они ни находились, мы видим и не можем не замечать, что эти модели транспортные или эти проекты связаны, тем не менее, именно прежде всего с Северо-Восточной Азией и с Китаем. То есть те проекты, которые предлагаются теми же самыми западными государствами, они все равно неизбежно связаны с тем, какой объем грузов будет направляться из Китая и в Китай. Поэтому, в общем, связка здесь выстроилась в течение нескольких лет совершенно однозначно. Кроме того, это же еще и новые альтернативные маршруты, которые рассматривал только Китай изначально. Ну, например, возьмем с вами Северный морской путь. Для Китая это был интересный вариант. Да, он не часто его использовал и рассматривал именно как альтернативный маршрут. Но, тем не менее, сейчас с учетом изменений, да, с проблемами, соответственно, в Мормузском проливе, с теми проблемами, которые возникают в Малакском проливе, с напряженностью в Южно-Китайском море Тайвань, соответственно, возникает что? Возникает необходимость рассматривать и другие маршруты. И вот возникают и новые проекты. Кроме того, здесь Россия играет колоссально важную роль, потому что у нас есть магистрали, позволяющие обеспечивать эту самую связность. Ну и кроме того, это энергетическая безопасность, которая необходима для развития китайской промышленной базы. Поэтому в данном случае здесь связаны воедино как логистические возможности, которые просто возникают из-за географического расположения, так и производственные возможности, и необходимость, и потребность, они все диктуют вот эту логику развития. Поэтому да, центр перемещается именно в Северо-Восточную Азию.
11: Наталья Валерьевна, однако для управления такими колоссальными потоками весь мир привык, что логистическое программное обеспечение, вся технология, связанная с контейнеризацией, с всевозможными бирками, метками учета миллиардов различных грузов, вложений, коносаменты, фирмы, контролирующие качество продукции, своевременную отгрузку, все компании, которые обеспечивают биржевые индикаторы по всему миру, традиционно это принадлежит конгломерату колониальных и постколониальных западноевропейских стран и США. Вся Африка опутана британскими компаниями, которые контролируют ввоз-вывоз товаров. Мы видим бесконечные соглашения по Юго-Восточной Азии, по Индии, по Персидскому заливу, когда какая-нибудь компания из Дюссельдорфа предлагает свои программные обеспечения и решения для организации интермодальных, всевозможных трансмодальных и прочих модальностей перевозок, когда воедино завязывается авиация, морской транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, учет, и автоматически через эти нервные окончания вот этой логистической сети Запад получает тотальный контроль над логистикой. В данном случае, что произошло в Северо-Восточной Азии и какова здесь роль Китая в том, чтобы произошла еще и информационная революция?
12: Это очень важный вопрос, он на самом деле критически важен даже до сих пор для развития и вообще тех проектов, которые сейчас возникают и формируются на национальном уровне в государствах Северо-Восточной Азии. Потому что, с одной стороны, действительно, очень длительное время западные страны, а их достаточно много, вот этих вот компаний именно западных стран, здесь и британские компании, и немецкие компании, и швейцарские компании, и американские компании, они, соответственно, да, специальные услуги, которые оказывали специализированным судам, собственно, да, очень много таких нюансов было ранее. И, соответственно, сейчас, с течением времени, для, например, китайской стороны было очевидно, что это ограничение ее взаимодействия. В общем, для китайской стороны это то, что нужно преодолевать. И, соответственно, в течение буквально 10-15 лет они формировали свою систему компаний, которые обеспечивают логистику. И вот последние 5 лет в Европе, например, говорят о том, что они проспали тот момент, когда китайские компании зашли на европейский рынок и начали теснить вот тех старых монстров, которые фактически, казалось, были непотопляемыми. То есть настолько невнимательно отнеслись к китайским возможностям товарищи из Европы, что просто не заметили, как они появились вдруг. И оказалось, что компании китайские пришли как гарант безопасности поставок, потому что они шли в рамках вот этой стратегии пояса и пути. То есть выделяли специальные средства для формирования компаний, которые будут контролировать направление грузов, которые вступают в переговорные процессы с европейскими компаниями, которые договариваются о том, подписывают соглашение на частном коммерческом уровне о том, что они берут на себя какой-то определенный объем грузоперевозок и контроля. Кроме того, как ни странно, Китаю удалось в свою пользу обернуть и соглашение, а это единственное такое соглашение, которое Китай подписал с западными государствами, это соглашение было подписано в 2002 году с Европейским Союзом. Вступило оно в силу в 2008 году. Это очень важное такое всеобъемлющее соглашение именно о грузоперевозках. И вот там Европейский Союз, пытаясь обеспечить себе условия более выгодные, чем американские компании могли бы иметь, для того, чтобы показать, что он такой партнер достойный, они пошли на то, чтобы согласились на свободу действий. Но в тот момент, когда подписывалось это соглашение, компании Европейского Союза нисколько не сомневались, то есть равноправное свободное взаимодействие, да, чтобы не было препятствий, не было разделения грузов, каких-то изменений в пути, в дороге и так далее. Ну, собственно, базовые принципы такого равноправного партнерства. На тот момент, когда подписывалось это соглашение, Европейский Союз рассматривал его как приоритетно для себя, потому что у него не было каких-то, наверное, сомнений в том, что он сохраняет контроль над логистикой, именно потому что он имеет больший задел в этом направлении.
11: А они были уверены в своем технологическом превосходстве.
12: Абсолютно, абсолютно. И таким образом они хотели показать, что они такая великая демократия, с которой надо сотрудничать. И это, я повторю, это единственное соглашение, которое Китай подписал. И, в общем, в данном случае никто Китаю больше такого не предложил варианта. Но еще важно тут отметить, что страны Запада, конечно, вводят еще санкции, ограничения на технологические моменты. Потому что, если мы говорим о технологиях и о судостроении именно с точки зрения компонентов, то вот электронной начинки, то здесь очень важно отметить, что все-таки Китай преодолевает, да, эту зависимость, но она все равно сохраняется. Да, сейчас по некоторым экспертным оценкам от 40 до 50% тех судов, а Китай захватил тут крупнотоннажные судостроения, да, фактически он и производит все крупные крупнотоннажные суда в мире. Очень значимый объем заказов, там заказы у него более 60%, а производство там практически более 40%. Но, соответственно, тут возникает ситуация, когда он практически до половины уже довел ситуацию, когда он производит сам и со своей же начинкой, да, и в том числе со своими двигателями. Но, тем не менее, зависимость сохраняется. Здесь очень интересный нюанс, потому что, если мы говорим именно о компонентах электронных, да, начинки, то здесь же есть другие страны Северо-Восточной Азии, это Южная Корея и Япония, а Южная Корея, она как раз занимается тем, что производит вот подобного рода элементы. И в данном случае она очень заинтересована, потому что Китай является крупным производителем. Да, Южная Корея тоже производит суда, но она все-таки специализируется больше на газовозах. Как бы у нее такая специализация как-то сложилась, и, в общем, ее эта, видимо, специализация вполне устраивает. Но Южная Корея хочет продавать, хочет торговать. И таким образом и Япония, и Южная Корея, прежде всего Южная Корея, поставляют вот эти необходимые компоненты в Китай. Здесь возникает ситуация, когда пытаются ограничивать Китай. Ну, например, пока по судам мы этого не видели, по производству судов, да, но мы уже это наблюдали по автомобилестроению, когда, например, те же самые Штаты вводили ограничения на наличие каких-то компонентов, произведенных в Китае, именно цифрового обеспечения. А это может касаться и портовой инфраструктуры. И здесь очень важно посмотреть, что Европейский Союз, например, это поставило во главу угла, потому что у них есть определенный подход. Например, они приняли закон о кибербезопасности и сохранении персональных данных и коммерческой тайны и так далее. Это накладывается на торговых партнеров. Они обязаны выполнять это соглашение. Соответственно, что это означает? Что когда есть, например, ситуация, если Европейский Союз не доверяет какому-то ПО в портовой инфраструктуре, которая отгружает товары, они могут ограничить передвижение этих грузов в свои порты или по своим путям. Они, конечно, себе тоже стреляют в ногу, но это, в общем-то, какая-то уже привычка, какая-то вот такая, непонятно откуда вот это взявшееся, его будем контролировать через то, что нам будет плохо. Но пусть, ради бога. Так есть же еще и экологические моменты, да, потому что и тот же самый Европейский Союз это тоже поставил во главу угла. И у них, например, есть требования по квотам, по выбросам, связанным именно с продвижением судов. И те суда, которые, например, не укладываются в определенный стандарт, они должны доплатить за то, что получают право войти в порт. Что сделали китайский суд? Значит, капитан, они просто развернули свои суда и пошли в Великобританию, которая этого не вела. Вот, в общем, вот такая картина, да? Вот такая картина складывается, интересно.
11: Сейчас мы для наших радиослушателей, я заранее извиняюсь за такое скучное вступление к следующему вопросу, но вы очень важный момент упомянули с точки зрения тех маленьких стандартных и сенсоров, и устройств, которые нужны для цифровизации портового, аэропортового, железнодорожного, автомобильного хозяйства. Здесь еще момент касается вообще вот этой всей, ну так скажем, среды. Я не просто так сравнила это с кровеносной и нервной системой. Там должны действовать универсальные агенты. Условно говоря, у вас универсальные накладные, которые в морском деле называются коносаменты. У вас должна действовать безупречно страховая и перестраховая система, которая обеспечивает, ни один корабль не сдвинется с места, никто не сдвинется с места без получения страховки. У вас должна быть развернута параллельная, невидимая стороннему взгляду обывателей система компаний-сюрвейеров, которым доверяют, что товар проверен, товар погружен в соответствии с определенными нормами и правилами, которые закладываются в коммерческих контрактах. Без подписи сюрвейера и подписи капитана, что коносамент чистый, ты не отправишь груз. Соответственно, если раньше монополию на контроль качества, на страхование держал ли строго компании, частной компании Запада, то когда тот же Дональд Трамп попытался ввести санкции с точки зрения перестрахования грузов в том же Персидском заливе, он обнаружил, что Запад не может контролировать. Китай с удовольствием предоставил свою инфраструктуру перестрахования. Это был шок, потому что оказалось, что Америка не может заблокировать нервные узлы мировой логистики. Это для них было очень неприятным сюрпризом. Я правильно понимаю этот момент?
12: Абсолютно точно. Здесь нужно учитывать, что действительно разработанные достаточно уже более 10 лет внедряются именно эти собственные программы цифрового управления, логистики, страховых компаний. То есть это программы, которые получили поддержку на государственном уровне. Здесь, кстати, в качестве примера можно привести не только Китай, очень успешно Южная Корея, которая балансирует, она пытается это сделать. Больше того, эксперты сказали, что та программа, которая обеспечивает работу всех служб, абсолютно всех, связанных воедино в единую цифровую платформу, если не ошибаюсь, называется Chainport или Chainportal, она стала моделью, образцом, была признана лучшей в регионе, и больше того, сейчас Южная Корея даже эту модель продвигает в Африке как наиболее эффективно. То есть это позволяет обеспечивать полный контроль над грузоперевозками. Подключаются все службы, все системы, которые взаимодействуют друг с другом через этот портал. И они видят все вот в режиме, так сказать, реального времени. Это обеспечивает высочайший контроль, высочайшую эффективность работы всех служб. И, соответственно, таким образом они могут обходить какие-то ограничения, потому что им не нужно предлагать уже ничего. Они сами создают свои платформы, свои компании, которые работают на этих платформах и обеспечивают работу. Больше того, это же касается конкретных проектов. Смотрите, очень многие коммерческие компании, частные компании Южной Кореи подписывают соответствующие соглашения с китайскими компаниями. Они делают это даже несмотря на окрики из Вашингтона. Почему? Да потому что, в общем-то, они в Вашингтоне не учитывают высочайшую плотность внутрирегиональных грузоперевозок. Они не понимают, насколько там уже сложилось. Там в разы, просто в десятки раз выросла эта плотность взаимодействия друг с другом, что, в общем, да, можно говорить о том, что со Штатами падает взаимодействие. Там объемы падают, особенно когда Трамп стал накладывать санкции, пошлины. Там, простите, сразу же упали поставки того же самого СПГ в Китай. Поэтому все, в общем, там в разы сокращение происходит, а внутри региона растет эта система грузоперевозок внутренних. И компании подписывают друг с другом соглашение, как они будут работать вместе. И они это успешно достаточно делают, особенно если мы говорим о Китае и Южной Корее. Как ни странно, Южная Корея в этом смысле очень активно взаимодействует с Китаем. И китайские компании на это идут, и китайское правительство с этим согласно. А благодаря этому порт Пусан получает статус крупнейшего хаба внутрирегионального, потому что он распределяет товары, и, кроме того, это обеспечивает именно взаимодействие как морских перевозок, так и воздушных перевозок, и сухопутных перевозок. То есть вот связываются все эти транспортные маршруты, именно обеспечивающие внутрирегиональную вот эту связность.
11: Вот здесь ключевой момент. По сути дела, до последних 15 лет именно информационные, технологические, управленческие стандарты, логистические стандарты Запада были главным мерилом успеха. Как только Запад начал вводить какие-либо санкции, какие-либо ограничения, то, что вы сказали, стреляют себе в ногу, оказалось, что та готовая, подчеркиваю, разработанная не только Китаем, Южной Кореей, эта инфраструктура, эта среда обитания коммерческих компаний, она привела к удивительным эффектам. Даже Япония, которая находится в западном блоке, даже Южная Корея, которая такая полуоккупированная страна, и прочие, Сингапуры, Гонконги и все прочее, они с удовольствием переходят на единый азиатский, североазиатский, южноазиатский стандарт технологий управления логистикой. Но одновременно Запад гигантский, колоссальный, полтысячи лет колониальный Запад слепнет, потому что он перестает получать онлайн-информацию из каждого порта, из каждого аэропорта, из каждого железнодорожного узла. Он слепнет, там нет их программного обеспечения. Мы не будем детьми и рассказывать о том, что Запад просто продал программное обеспечение и не получает от этого выгоды. Кто имеет информацию, тот занимается манипулированием на биржах. И автоматически у нас колоссальный поток товаров перестал быть манипулируемым самим Западом. Запад лишился важнейшего своего преимущества, возможности превентивно манипулировать на биржах. То есть это вообще-то касается уже всей мировой торговли, как рычаг воздействия. Я правильно вот этот момент понимаю?
12: Конечно. Смотрите, ситуация уникально складывается, да, в последнее время. Из 10 крупнейших портов 6 – это китайские. Он крупный производитель судов, причем производит эти суда, ну, уже почти что полностью самостоятельно, да, за некоторыми исключениями. Он обеспечивает грузоперевозки своими собственными системами, уже созданными, причем здесь есть локальные договоренности с партнерами и по этому региону, по другим регионам. Соответственно, он подписывает эти соглашения. Он сам контролирует доставку грузов, он сам обеспечивает их доставку, он, соответственно, финансирует вообще развитие кровеносной системы в целом, финансируя определенные пути, да, направления развития. Соответственно, возникает ситуация, да, что фактически невозможно сюда ничего проникнуть сюда, да, то есть в эту систему невозможно проникнуть. Тут есть речь именно о многосторонних договоренностях, либо о двусторонних договоренностях, которые соблюдаются в рамках вот этих заключенных соглашений. А Запад же привык косвенно, да, просто везде стоять и косвенным образом получать это всю информацию, таким образом управлять. У США у тех же самых сохраняется же вот эта задача быть сторожем на всех путях, так сказать, финансовых, информационных перевозках. И что они делают теперь, да? Что они делают? Они придумали такую схему. Мы будем ограничивать Китай. Значит, соответственно, каким образом это делается? Это, да, технологические какие-то ограничения, которые могут быть наложены на Китай, и мы знаем, что они накладываются. Это, соответственно, попытка лишить Китай возможности производить суда в принципе, потому что вот та стратегия, которая сейчас ориентирована, например, на сотрудничество с Индией или на Южную Корею, когда предлагается, мы уже это обсуждали, инвестировать именно в строительство судов в США, и Южная Корея обязалась это сделать, мы уже это обсуждали. Ну и кроме того, в Индии, да, с Индией, например, соглашение о том, что возможно ли там производство какое-то совместное. Соответственно, таким образом, есть акцент на то, что вот вы, другие страны азиатские, вы же получите преимущество, если мы лишим Китая возможности строить в таком объеме суда. Давайте мы просто его, эти конкурентные преимущества лишим, а эти возможности идут к вам. И, в общем, те пытаются играть и так, и из-за тех, и за других, так сказать, и с поем, и с пляшем, но пытаются балансировать. Но, в общем, их тоже это, в принципе, более или менее устраивает. Почему бы не получить те заказы, которые могут получить Китай, почему бы эти заказы не получить Южной Корее, например? Какие-то, не все, но какие-то. Все-то они, конечно, тоже на себя не возьмут. То есть вот эти ограничения есть, плюс санкции. Воспользовались реально. Вот ситуация, да, геополитической напряженности, она не для того, чтобы была просто напряженность ради напряженности. Напряженность для чего-то конкретного. Вот воспользовались этой ситуацией напряженности, ввели санкции, потому что, в общем, китайские компании...
11: Создали ситуацию напряженности.
12: Да, абсолютно. Создали, конечно, для того, чтобы потом в этой напряженности получать какие-то дивиденды. Ну вот, например, сейчас можно обвинять китайские компании в том, что они сотрудничают и покупают нефть, так сказать, российскую, иранскую, венесуэльскую. Ну, в общем, удобно, да, можно во всем обвинять. Накладываем санкции, ограничиваем перемещение, накладываем санкции на порт. И, кстати говоря, вот два таких случая, да, уже было. Ну, там в одном случае был терминал, да, терминал, но, тем не менее, пришлось переориентироваться на пеку свои направления, это вызывает все равно дополнительные риски, нагрузку на другую инфраструктуру, другой порт и так далее. И, соответственно, что делают китайцы, да, то есть им нужно этому противостоять каким-то образом, тем более, что сейчас под понятие вот этих вот кораблей, так сказать, компаний, которые с этих портов, которые сотрудничают, там достаточно большой обширный список, и вот, например, в последнем санкционном пакете Европейского Союза указаны, по-моему, 15 компаний китайских, которые сотрудничают именно уже с российской нефтью. В американском в списке таких, может быть, больше, и судов больше, так называемого теневого флота, потому что там, по-моему, порядка уже 200 штук, ну, просто потому что они уже учитывают и все прочие, так сказать, компании, не только российскую, как ЕС, да, но вот и иранская, и венесуэльская нефть, это все тоже подпадает под эти моменты. И таким образом они пытаются ограничивать взаимодействие Китая. То есть таким образом тоже вы не будете пользоваться просто этими компаниями, вы не будете с ними сотрудничать, вы не будете пользоваться их страховыми услугами, вы не будете пользоваться их даже судами, вообще не будете ими пользоваться. То есть вот это же тоже ограничение, да, которое мы таким образом будем вышибать его с этих морских перевозок. Что делают китайцы? Ну, они отвечают, да, частично зеркально. Но, кстати, китайцы еще интересную такую меру, они асимметрично отвечают, как правило, не только зеркально. Они ввели же такую меру, как дополнительные пошлины для компаний, которые участвовали в антикитайских каких-то действиях. Для них вводятся пошлины дополнительные. Нет, им разрешено входить в порт, пожалуйста, входите, но только дополнительно заплатите моральный ущерб, так скажем. И те компании, которые с вами сотрудничают, тоже пусть вот нам этот моральный ущерб компенсируют, там, моральный, финансовый и так далее. То есть таким образом они тоже работают и тоже вполне себе санкции накладывают на американские компании. То есть, в общем, в данном случае Китай тоже огрызается.
11: Он не просто огрызается, он действует в данном случае с позиции силы, потому что многократно, тысячекратно Запад ловили за руку еще до начала современного кризиса на том, что с помощью своих биржевых индикаторов, своих независимых компаний, они любят подчеркивать независимость, Запад играл на биржах, обрушивая цены на товары мировой торговли, на пшеницу, на нефть. То есть всегда можно сказать с помощью какой-нибудь Аргуса, там, Fertilizer Marketing Bulletin или Platt, который работает в серии там, нефтеперевозок, вот манипулируя ценами, на несколько процентов устроить локальную панику, устроить какое-то сообщение о каких-то затыках, тромбозах и все прочем. Брокеры, они нервные люди, трейдеры тоже нервная профессия, и начинается игра на цифрах. Это очень такая вредная история, которой постоянно пользуется Запад и до совершенства довел 45-47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он публикует какое-то заявление, перед этим его инсайдеры слизывают с рынка определенные пакеты акций, потом дальше идет эффект инсайда, все богатеют, все довольны, кроме тех, кого остригли. Но здесь очень интересный момент, когда вы сказали про Индию и другие страны. Понимаете, какая штука получается, Наталья Валерьевна? А ведь Индии не всегда обязательно плясать под дудку того же Запада. Географию не отменишь. Китай вот рядышком. Все персы, там арабы тоже рядышком. Я когда-то отгружал из Бандар-Аббаса корабли, которые просто выключали транспондеры, получали коносамиты в соседнем порте Джебель-Али. Я спросил у них: ребят, ну как вот вы реагируете на американские санкции? Они засмеялись в голос и сказали: мы занимались контрабандой здесь, когда еще на планете Земля не было в природе Соединенных Штатов. Получается, что вот эта информационная, логистическая, кровеносная, нервная система, она выходит за пределы Северо-Восточной Азии и даже Азии в целом. Это, по сути дела, центр мировой логистики. И вот здесь может быть такой чуть-чуть вопрос со стороны. Правильно ли я понимаю, что относительно такого гиганта небольшая Россия, тем не менее, с точки зрения управления информационными потоками в логистике, вполне себе на уровне. И, так скажем, без вот этого американского такого раздражения, без... Американцы буквально отстают. Мы спокойно можем оперировать с китайцами, с теми же самыми южными корейцами на одном информационном уровне. Я пока не по объему товаров. С точки зрения вот этой бесшовности технологий.
12: Вполне, потому что как раз российское направление очень интересно для всех. Данных стран, для всех абсолютно. Кстати, мы тут даже можем в качестве примера привести Японию. Как ни странно, на все время тоже там три танкера попали под санкции Европейского Союза, перевозили они российскую нефть, и, соответственно, здесь тоже пострадали. В общем, японцы тоже пытались до последнего балансировать. С Японией более сложная ситуация, потому что ее будет трудно включить в какие-то вот эти направления из-за того, что она попала под стратегию связанности так сказать, азиатского с восточного направления до тихоокеанского с европейским. То есть вопрос безопасности, она связалась с Европой в конечной точке. В общем, напрасно совершенно, потому что она ближе все-таки к Азии, не к Европе. Вот. Но тем не менее, поскольку у них это стратегически выстроено с точки зрения их взаимодействия с другими государствами, они как бы включились действительно очень плотно в этот западный лагерь. Поэтому здесь на уровне даже правовом довольно сложно решать вопрос. Южная Корея занимает другую позицию, и она больше балансирует. И южнокорейские компании, да, вот Kia, да, Hyundai, они же, в общем-то, рассчитывают на российский рынок и работают на российском рынке. Кроме того, вот как раз весной прошел форум, посвященный как раз арктическим коридорам. Мы сейчас занимаемся как раз очень плотно вот этим трансарктическим транспортным коридором. И были компании из Южной Кореи, приезжали на этот форум и высказали прямо, что они как были заинтересованы в взаимодействии с Россией по этому направлению, так и остаются заинтересованными. И с точки зрения заказов на строительство судов, и с точки зрения взаимодействия, перевозки грузов и так далее. Ну, простите, но действительно все понимают, что в течение времени 40% меньше объема, да, ресурсов времени, затраченных на перевозку товара. Все понимают, что рано или поздно, особенно с учетом вот этой, да, такой дуги нестабильности, которую мы имеем на Ближнем Востоке, соответственно, все приведет к тому, что все-таки в большей степени арктический путь будет более интересен. Да и все еще смотрят на Трампа. Трамп-то что, да, вот интерес к Гренландии уже тоже не на пустом месте возник. Он понимает, что ему тоже надо и арктический маршрут контролировать. Он заранее, так сказать, себе вот эту хочет выкорчевать платформу более удобную для контроля. И в этом контексте, конечно, не столько, не сколько вот, сказать, позиция каких-то других государств, сколько позиция США привела к тому, что другие-то тоже очнулись и сказали: ого, а вот оказывается, сейчас вот эту Арктику-то как-то США попытаются контролировать, а мы давайте будем договариваться с Россией, потому что Россия самая крупная арктическое государство, а давайте мы попробуем все-таки не уходить оттуда, иначе все, иначе нам ничего не светит. Россия по-любому, да, будет пользоваться Крымским путем, а вот им уже ничего не светит, потому что будут стоять Штаты и так далее. Ну и, соответственно, Китай, который исходит из идеи, что он все-таки должен развивать альтернативные маршруты, и он достаточно в этом направлении активно продвигается, особенно в последнее время. Сейчас вот уже действительно нефть пошла, СПГ пошел по Крымскому пути в Китай. Поэтому очень, в том числе, да, не только по трансконтинентальным путям, но и, соответственно, Китай заинтересован и вот в развитии транссибирских путей, в том числе, потому что это тоже одно из приоритетных направлений по связанности. Ну, этот новый шелковый путь, который я уже тоже сказала, это тоже то, что развивает Китай. Поэтому в данном случае мы видим, возникают совершенно другие направления, которые не могут быть подконтрольны Штатам, западным государствам. Они уже развиваются в рамках наших двусторонних взаимоотношений. Здесь без России никуда не деться. Россия обеспечивает безопасность и альтернативу. Россия альтернатива и в транспортно-логистической системе. И вот признание Южной Кореи, пожалуй, на этом форуме, оно очень значимое, потому что это страна, которая балансирует. Знаете, как бы доходит до того, что Южная Корея же, ей вот на личном уровне, когда общаешься с представителями Южной Кореи, они все, я бы сказала, даже в шоковом состоянии находятся, когда стали дистанции против России, они не знали, как реагировать. И они, я помню, у нас спрашивали, значит, у моих коллег, у меня лично спрашивали, еще когда только-только первые санкции появились, как можно накладывать санкции на евразийского гиганта? Они, видимо, знают все-таки географию, и они не понимали, как это, вот зачем? Это же настолько невыгодно будет, что принесет больше вреда. И Китай, кстати, тоже исходит из идеи, что я могу отвечать, потому что даже если я себе наношу вред, но он меньше, чем тот вред, который
13: получают китайцы. Да, китайцы, как и южные корейцы, умеют смотреть на глобус, да, и они прекрасно понимают, что, в отличие от наших юго-западных соседей, они понимают, что география – это судьба. И сегодня мы говорим о кровеносной и нервной системе Северо-Восточной Азии. Это на самом деле больше, чем просто регион Китая и окрестностей. По сути дела, это главный узел мировой торговли, инфраструктуры, движения товаров. И как это все устроено, мы продолжим говорить через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», который ведет замечательный русский политолог, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Валерьевна Еремина. И мы говорим сегодня о нервной и транспортной, кровеносной системе Северо-Восточной Азии, Китая и окрестностей, но на самом деле мы говорим о глобальном феномене произошедшей логистической революции, когда страны Северо-Восточной Азии и Южной Кореи, и прежде всего Китай, обеспечили новые стандарты перевозки грузов, обмена информацией, фактически обеспечили безопасность мировой торговли и надежность мировой торговли, на что всегда молился Запад. Доставки точно в срок, это уменьшение складских запасов, это основы управления производством, менеджмента и так далее. Это влияет буквально на всю промышленность мира, на автомобильную, авиационную, судостроение и так далее, и так далее. Наталья Валерьевна, вот здесь ключевой момент, когда вы употребляете такой сухой термин, как безопасность и связность. Мы говорили о роли России в этой всей сложной системе. Но ведь вы говорили о цивилизационных подходах, разных цивилизационных подходах. Что Соединенные Штаты Америки, что Запад, такие уверенные в своем колониальном преимуществе, чуть что хватаются за кольт и начинают палить санкциями. Но оказалось, что в сфере глобальной логистики и логистики Северо-Восточной Азии у них нет игры, их карты биты, они оказались банкротами. В данном случае, с точки зрения как примера проекта общей связности, как примера глобальной безопасности, как вот эта новая логистическая революция влияет, ну, в целом на то, что попытки Запада раскачать и создать узлы нестабильности, они схлопываются. Не получается раскачать историю вокруг Тайваня. Не получается устроить контроль над Персидским заливом. Иран огрызается, арабы вязнут на руках. Да даже вот эта история с Венесуэлой, о которой мы будем говорить позднее, она такая достаточно пирова победа. Латинская Америка очень не хочет быть рабами Америки. В данном случае с точки зрения безопасности и логистической революции.
2: Знаете, вот это тотальное насилие, которым действует Запад в отношении других государств, оно вызывает не только отрыв, но и желание сопротивляться. Это ведь они идут не с идеей равноправного сотрудничества, равноправного взаимодействия, торговли справедливой, на справедливых основаниях. Они идут с требованиями. Вы сделаете так, либо вам будет плохо. Вот это типичный такой западный подход. Здесь или-или всегда стоит. Да? Вот эта тенденция или-или, она очень приводит к печальным результатам, всегда печальным последствиям. При этом требуется выполнение каких-то обязательств. Они не только экономические, они и политические, вплоть до изменения своей системы управления и так далее, и так далее. То есть это очень такое предельно колониальное мышление, которое сохраняется в новых текущих реалиях. Иначе, простите, не вел бы себя Брюссель вот таким образом, как себя ведет. Не вел бы себя Вашингтон так, как он себя ведет. То есть в данном случае вот это насилие, которое видят страны, в том числе Северо-Восточной Азии, и та же самая Япония ведь видит, да, Южная Корея видит. Они же видят, что происходит. Они видят, кто инициатор. Они понимают, что Иран защищается. У них очень сложные отношения вообще к своим западным партнерам. Они балансируют в прямом смысле слова. Они тоже пытаются не соблюдать санкции. Если уж японцы не соблюдали санкции, да, в ряде случаев, то понятно, что Южная Корея не соблюдает. Делают все, что от них зависит, только чтобы, так сказать, балансировать и не допускать. Они жутко боятся, что их втянут в какой-то конфликт. При этом Китай, да, Китаю сложные отношения, но Китай – это объективно вызов западному доминированию. Объективно. Россия – это объективно вызов западному доминированию. Иран – объективно вызов западному доминированию. Они же видят, да, что вот это самое ось, почему как на Западе называют, да, во всех этих стратегиях, вот эти наши три страны такой буквально осью зла. Правда, сейчас Китай немножко изменили отношения, да, теперь такой как бы стратегический конкурент, да, мы стратегический противник в большей степени. Но тем не менее, да, это же какая-то такая вот, такой подход. Нельзя же не заметить, да, те, кто сопротивляется, те, в общем, объявляются злом, с которым нужно бороться. И все понимают, кто что начал, кто, так сказать, в чем виновен, так сказать, кто что поддерживает. Поэтому в данном случае однозначной позиции по отношению ни к Западу, ни к каким-то другим странам этих государств, то же самое Южной Кореи, нет. Она просто пытается выжить в последнее время, да, такая позиция. Но очень важно не допустить масштабного конфликта и втягивания себя в масштабный конфликт. Они будут упираться изо всех сил. Они будут делать все, что угодно, чтобы только не допустить втягивания. Поэтому они вроде как заключают соглашения какие-то, с кем-то перестают взаимодействовать, с кем-то остаются во взаимодействии, но тем не менее они продолжают быть на связи. Для них это чрезвычайно важно. С Китаем они продолжают сотрудничать и будут сотрудничать. Там очень много... Просто огромное количество компаний, огромнейшее, вот то, что Запад не учитывает, огромное количество людей вовлечено вот в эту межгосударственное взаимодействие внутри региона и с другими регионами, с теми же самыми АСЕАН-странами, со странами АТС, но АСЕАН прежде всего. Там настолько плотно вот это вот все, вот это взаимодействие выстроено уже, что его, вот, если вот просто туда воткнешь что-то, то будет больно всем. То есть вот там настолько все плотно, это как вот такая паутина, да, уже неважно, центр это, периферия паутины, все, вот оно везде вот так вот будет замыкаться друг на друга. Поэтому это объективно та система, которая сейчас сложилась, это то, что невозможно не выкачивать, не изменить, не, если не, просто не напалмом не залить все, вот просто без этого никак.
1: А вот это ключевой момент, Наталья Валерьевна, потому что Запад сам открыл этот ящик Пандоры, когда начал на территории бывшей Украины смешивать логистику гражданскую и военную. Мы прекрасно видим, как Запад закрывает глаза на абсолютно неконвенциальное, на нарушение всех законов ведения войны, когда гражданский транспорт используется для перевозки военных грузов. Но в смысле связности Северо-Восточной Азии, постоянного совершенствования и доведения до совершенства гигантской вот этой системы, просто экосистемы логистической, что там может Запад с точки зрения проекции силы? Подогнать авианосно-ударную группировку, ее разорвут. Устроить какие-то локальные там информационные сбои. Извините, стандарты там южнокорейские и китайские. Огромная масса населения, куда больше половины планеты, категорически не согласна с тем, что там Запад хочет устроить, ну, такую маленькую третью мировую войнушку. Вот мы все время упоминаем там Австралию, упоминаем другие страны. Проект AUKUS не выходит каменный цветок у американской администрации. Получается, что с точки зрения даже управления логистикой, а извините, война это прежде всего логистика, не получается у Запада, ну в данном случае у США, подтянуть какие-то естественные необходимые резервы для того, чтобы там устроить конфликт. Сама среда, она стала обладать, я бы так сказал, информационно-пространственным иммунитетом для того, чтобы Запад там устроил какую-то провокацию. Я правильно понимаю?
2: Как вы точно сказали, да. Информационно-пространственно-логистический иммунитет, который возник, действительно, ведь благодаря тому, что вот внутри региона сложились вот свои сети взаимодействия, возникли свои национальные программы, возникли свои компании, возникло свое производство судов. Они не зависят. Они не зависят от стран Запада. Мы не говорим о полном технологическом суверенитете, но, тем не менее, зависимости уже нет. Она не наблюдается по всем направлениям взаимодействия с другим, с внешним миром. Осваиваются новые направления. Настолько удобное расположение у этих стран в Северо-Восточной Азии, настолько удобное, что они могут взаимодействовать со всем миром достаточно активно, легко и просто. Тем более, что там действительно производственная база, и все смотрят на этот регион, смотрят на Китай прежде всего. И оттуда идут поставки. Поэтому в данном случае, конечно, ничего уже нельзя сделать. Это не изменить. Это данность, это факт, который сложился. Это то, что сделали сами эти государства, благодаря тому, что у них могли быть исторические обиды, у них могли быть какие-то проблемы, связанные с влиянием третьих сторон, но тем не менее взаимодействие ради развития, они заключали соглашения, они создавали совместные программы, они работают и продолжают работать. Да, и они, например, достаточно на официальном уровне, да, например, Китай ничего не говорит про санкции антироссийские, но, простите, но все компании китайские через посредников или в открытом море просто перевалка грузов осуществляется, и таким образом, в общем, санкции как бы вроде как они есть, а вроде как их и нет. Вот, то есть что-то вроде существует, а вроде и нет этого. Да? То есть для Запада эта ситуация непонятное. Ну как так? У нас же, у них подход экстерриториальное законодательство, то есть если мы приняли свой национальный закон, почему-то другие страны должны по этому закону жить. Как же так? Вы не подчиняетесь нашему закону, мы же приняли закон о санкциях. Почему вы в Китае не выполняете этот закон? То есть это настолько вопиюще для стран Запада, они пока еще, мне кажется, вот этот момент не даже не осознают. Потому что до сих пор у них это экстерриториальное мышление, и до сих пор они не осознали, что все, так уже нельзя, не работает. Просто не работает.
1: Вы знаете, мы сегодня больше говорили о морских перевозках и морской логистике, но с точки зрения и железнодорожной логистики, где, я уверен, Россия номер один, и с точки зрения авиаперевозок, где ситуация радикально меняется, как только Китай все-таки доведет до ума свои широкофюзеляжные самолеты, свое авиастроение, тут будет та же самая уже просто. Вот остался год-два до того, чтобы произошла революция с точки зрения доминирования связки Боинга и Эрбасов. И вот здесь-то еще есть и рынок авиаперевозок отлетит в сторону Северо-Восточной Азии с опорой на Китай, но тут-то вот у Запада или последние клыки и вывалятся. Я уж не наступаю на любимую мозоль Дональда Трампа, неспособность Америки выстроить свой боевой флот. Китай физически обладает компетенциями строительства.

0: она в себе таит грандиозный конфликт, который уже несколько лет Запад старается развернуть вокруг оси от Австралии на север, туда, к Китаю. Направленное копье проекта AUKUS, но это отдельно мы еще поговорим в нашем проекте геополитической аналитики пространства большой игры с замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ерёминой. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Наталья Валерьевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Бегать по всему миру с протянутой рукой и клянчить подачки России не станет. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Егоровка в Запорожской области, сообщили в российском Минобороны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Материал «Маткапитал» проиндексируют по уровню фактической инфляции, согласно документу. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Бегать по всему миру и с протянутой рукой клянчить подачки России не станет. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По его словам, это унизительно, бессмысленно и не нужно, поскольку российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
2: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем.

0: А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задачи в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
1: Как подчеркнул глава государства, активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и итоги кампании в очередной раз продемонстрировали сплоченность российского общества перед значимыми историческими вызовами. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны, а также заявил о необходимости оправдать оказанное доверие. Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне СВО, подчеркнул президент. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили свыше 280 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шабельное в Харьковской области и Толстодубово в Сумской. Группировка войск «Днепр» за сутки атаковала формирование двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Орехово, Преображенки и Юлиевки Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков ВСУ и 7 автомобилей противника. Также, по данным российского военного ведомства, подразделения вооруженных сил России за сентябрь нынешнего года освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО. Группировка «Север» освободила 30 населенных пунктов, «Центр» 9, «Южная» 4, «Запад» 1. Бойцы «Востока» освободили 6 населенных пунктов, а «Днепра» 2. По данным Минобороны, это позволило установить контроль вооруженных сил России над 27 населенными пунктами в Харьковской области. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения и образования, а также помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2027 году будет увеличен на 6,8% согласно документу. Средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют дважды. Маткапитал также проиндексируют по уровню фактической инфляции. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Семейная ипотека с 1 октября будет зависеть от количества детей, то есть фактически перейдет от единой ставки для всех семей к дифференцированной системе. Чем больше детей, тем ниже ставка и в большинстве случаев выше максимальная сумма льготного кредита. В большинстве регионов для семьи с одним ребенком моложе 7 лет ставка составит 10%, а лимит останется на уровне 6 миллионов рублей. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области параметры будут выше. Один ребенок – это 12% и 12%. Миллионов. Еще одно важное изменение – льготная ставка теперь будет субсидироваться максимум 15 лет. При этом при рождении следующего ребенка ставка по действующей ипотеке может быть перерасчитана в сторону снижения. Для индивидуального жилищного строительства ставка останется прежней на уровне 6%, независимо от количества детей и региона. Таким образом, новая система перераспределяет поддержку в пользу многодетных семей. Концерты американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге отменены официально. Они были запланированы на 10 и 11 октября. Об этом сообщило агентство Say Angie, которое выступало организатором концерта. В своих соцсетях представители агентства с сожалением известили поклонников, что шоу не состоится в заявленные даты, и пообещали вскоре сделать официальное заявление о дальнейших планах проекта. Возврат денег за билеты начнется 12 октября. Ранее Say Energy анонсировала 2 выступления на «Газпром-арене», однако в пресс-службе стадиона ТАСС сообщили, что договор аренды площадки с организаторами не заключен, и без него концерт состояться не сможет. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия – спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия – спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 миллионов 400 тысяч долларов, Шестеркин стал 9-м с доходом 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 4 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте 15 тепла, в Иркутске всего плюс 8, облачно, осадков не ожидается. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, без осадков. В Уфе плюс 15, вечером небольшой дождь. В Нижнем Новгороде без осадков и плюс 10-12. В Нальчике и Владикавказе 13-15 тепла, облачно, ливни. В Ялте до плюс 20 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность. Без осадков, ночью плюс 5-7 градусов. Днем в городе на Неве до плюс 15, в столице чуть прохладнее, плюс 12. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 10, осадков не наблюдается.
4: Радио России. Музыка. С Михаилом Иконниковым.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Альтист Джимбо Росс, вернувшись в прошлом году к своим джазовым корням, выпустил пластинку «Beyond the Groove». В середине 70-х музыкант был представлен публике трубачом, композитором и аранжировщиком Доном Эллисом, написавшим музыку к замечательной картине Уильяма Фридкина «Французский связной». С того момента за Россом закрепилась репутация первоклассного студийного музыканта, и он в составе струнных участвовал в записи более 150 пластинок различных звезд, в том числе Фрэнка Синатра, Дайан Шур, Доктора Джона и Пола Анки. «Beyond the Groove» — всего лишь 4-й или 5-й сольный альбом, играющего на пятиструнном электрическом альте музыканта. Записан, как и предыдущая его пластинка, квинтетом, в котором играют Джо Гаэта — гитара, Стюарт Элстер — фортепиано, Питер Маршалл — бас и Рон Вагнер — ударные.

Трубач Джош Лоуренс посвятил новый альбом городу, в котором он впервые оказался в начале 21 века и который считает своим домом, городу с богатыми джазовыми традициями, а именно Филадельфии. Напомню, что там родились такие звезды, как пианисты Маккой Тайнер, Кенни Бэрон, Бобби Тиммонс, трубач Ли Морган, да и Джон Колтрейн начинал свою карьеру именно в Филадельфии. Для работы над пластинкой «Philly Twisted» Лоуренс собрал звездный ансамбль, преимущественно состоящий из музыкантов, которые, как и сам трубач, тесно сотрудничают с лейблом «Positone Records». Это саксофонист Уилли Моррис, тромбонист Алпин Синчулар, пианист Арт Хирохара, басист Борис Козлов и барабанщик Руди Ройстон.

0: Российский джаз.
1: Московский коллектив «Масала Квартет» выпустил альбом «Stalking for Impressions». В него вошли авторские композиции пианистки Анны Бёме и тенор-саксофониста Алексея Сухова, записанные в два этапа. Часть в 2022 году с прежней ритм-секцией Дмитрием Тарановым – контрабас и Даниилом Морозовым – барабаны. Остальные в 2025 и 2026 годах в нынешнем составе с бас-гитаристом и контрабасистом Федором Фабером и барабанщиком Николаем Приходько. В качестве гостей в записи участвовали Дмитрий Игнатов, ут, этнические флейты, Артем Плешков, гитара, Федор Гречищев, труба, Софи Гертье, вокал, Владимир Воеводин, Кирилл Паренчук, Леона Молотова, перкуссия. Альбом вышел на лейбле Fancy Music, с которым «Масала Квартет» сотрудничает с 2020 года.

Один из пионеров AC-джаза, Джеймс Тейлор, отметил 40-летие сольной карьеры выпуском студийной пластинки «The Truth». После распада группы «The Prisoners», в которую он играл, в 1986 году он записал свой первый сингл с своим составом «Джеймс Тейлор Квартет», кавер-версию композиции Херби Хэнкока «Blow Up». Работая над новой пластинкой, органист, играющий здесь также на синтезаторах и Родос Пьяно, собрал в студии непривычный квартет, а трио, в который вошли барабанщик Тео Карраско и контрабасист Орландо Флеминг. В качестве гостей в записи участвовали исполнитель на табло Ареб Турбеш и певица Лиз Джай. Альбом Джеймса Тейлора вышел на лейбле Acid Jazz в серии Jazz Sessions, которая задумана его сооснователем Эдди Пиллером как возвращение к джазовым истокам компании.

Один из лучших саксофонистов современности, Джошуа Редман, выпустит свой третий альбом на лейбле Blue Note «If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins». Эта пластинка – дань уважения его знаменитому коллеге Сони Роллинзу, которого не стало в мае этого года. В альбом вошли 11 композиций из репертуара Роллинза, исполненных в различных составах блестящей командой музыкантов. Среди них барабанщик Маркус Гилмор, басисты Кристиан Макбрайт и Ларри Гренадье, бывшие участники ансамбля Роллинза, пианист Кевин Хейс и гитарист Питер Бернстин, тенор-саксофонист Крис Поттер, а также две выдающиеся джазовые вокалистки Сесиль Маклорен-Сальван и Габриэль Кавасса. «Уход Сони стал для меня тяжелым ударом», — признается Редман. «Это было похоже на потерю кого-то из родителей. Он оказал на меня самое сильное влияние, как на импровизатора и саксофониста. Я открыл для себя Сони Роллинза примерно в то же время, как взял в руки саксофон, лет в 10 или 11. Помню, как зашел в публичную библиотеку Беркли и, перебирая пластинки, наткнулся на альбом «Саксофон Колоссус». И подумал, ого, какое смелое название. Это был момент настоящего озарения. Помню, как поставил пластинку, услышал Сони и все понял. Он открыл мне глаза на истинную силу и потенциал джазовой импровизации. Открытие Сони Роллинза стало для меня отправной точкой и путеводной звездой, сказал Редман. Новый альбом Джошуа Редмана выйдет 20 ноября.

Бенни Грин представил альбом «Renovation». Новая пластинка пианиста, включающая 13 композиций, была записана вживую в нью-йоркском клубе «Dizzy's Club» и стала первым сольным концертным альбомом музыканта. В нее вошли 8 авторских пьес Грина, а также произведения Бобби Тиммонса, Рэнди Уэстона, Хогги Кармайкла, Фрэнка Лессера и других авторов. Поскольку на протяжении более чем 40 лет моя концертная и студийная деятельность была сосредоточена главным образом на работе в трио, фортепиано, контрабас, ударный, я воспринял уединение во время локдауна 2020 года как уникальную возможность переключить внимание на исследование той безграничной свободы, которую дарит сольное исполнительство, говорит Грин. Альбом «Renovation» — второй подряд сольный альбом музыканта, но предыдущая пластинка соло была студийной.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Живущий в Нью-Йорке аргентинский композитор, пианист, аранжировщик, яркий представитель направления танго нуэво Пабло Сиглер, задумывая новый альбом, искал не традиционную исполнительницу танго, а джазовую певицу, способную принести в эту музыку свежий взгляд. Бывший участник знаменитого ансамбля Астора Пьяццоллы остановил свой выбор на давно уже живущей в США замечательной итальянской вокалистке Роберте Гамбарини. Лично я искренне рад, что одна из самых интересных джазовых певиц первого десятилетия этого века вернулась в студию после некоторого перерыва. На альбоме «Блюз Портеньо» Сиглер и Гамбарини отдают дань уважения как танго нуэво, так и танго-кансьон, вокальному жанру, преобразившему танго в начале 20 века с легкой руки легендарного Карлоса Гарделя.

0: юбилей.
1: 17 сентября 1926 года в городе Шампейн родился Джек Макдаф. Один из самых известных органистов в истории джаза, начинал как контрабасист и пианист. А в 59 году, по совету саксофониста Уиллиса Джексона, у которого он играл, начал осваивать орган Хаммонда. Не прошло и года, как музыкант подписал контракт с лейблом Prestige Records и в январе 60 года выпустил дебютный альбом «Брада Джек». Также в начале 60-х записывался с Сони Ститом, Кенни Бореллом, Джином Аммонсом и Грантом Грином. А в 63-м году собрал постоянный состав с тенор-саксофонистом Рэдом Холлоуэем, барабанщиком Джо Дюксом и 19-летним гитаристом Джорджем Бенсоном. Во второй половине 60-х сотрудничал с лейблами Blue Note Atlantic Records, 70-х, 80-х экспериментировал с электронными клавишными, но, как и многие музыканты, переживал не лучшие времена в связи с падением интереса к джазу. Вернулся к привычному ритму выступления и работы в студии лишь в конце 80-х, подписав контракт с компанией Muse Records, а позже с лейблом Concord Jazz. В 99-м году выпустил пластинку «Bringing It Home», собрав в студии участников своего знаменитого квартета Джорджа Бенсона и Реда Холлоуэя. Несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал гастролировать до конца своих дней. Один из самых известных органистов в истории джаза, Джек Макдаф, умер в январе 71-го года. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Маркина.

0: Моими гостями докопаюсь до истины.
1: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
2: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
1: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Жизнь в ритме рока.
4: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричард Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
5: Сложный гитарист.
4: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
3: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
6: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
6: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
6: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
6: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шабильное Харьковской области, сообщили в Минобороны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Ранее глава государства выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шабильное Харьковской области. Как сообщает Минобороны, ведутся бои за населенные пункты

0: Грачевка, Нестерная, Рубленная и Резникова. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Нефедовки, Николаевки и Хатнево. Подробнее о действиях группировки войск «Север» за минувшие сутки доложил начальник пресс-центра Василий Бежевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
0: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные БПЛА. Подразделения Вооруженных сил России в сентябре освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО. Больше половины из них, 27, пришлись на Харьковскую область. Следует из данных Минобороны России, группировка войск «Север» за этот период освободила 30 населенных пунктов, «Центр» – 9. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он обозначил ключевые приоритеты. Они включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения, образование, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Минцифра разместила для общественного обсуждения 3-й пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, акцент сделан на борьбе с криминальными схемами с сим-картами.
2: Первое, на чем мы сосредоточены, это на том, чтобы продажа сим-карт могла быть реализована только через операторов либо уполномоченных организаций с соответствующей лицензией, чтобы исключить возможность продажи сим-карт неустановленными лицами. Второе, это усиление защиты персональных данных граждан, чтобы в смс-рассылках и в другой информации нельзя было использовать конкретные имена абонентов. Мы планируем ввести законопроект в Государственную Думу до конца этого года.
0: Григоренко добавил, что сим-карты для мошенников являются анонимным орудием преступлений, и правительство планирует лишить их такого инструмента. Сегодня в России вступает в силу закон о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Однако сам запрет на работу без лицензии начнет действовать только весной следующего года. Срок выдачи документа составит до 5 лет. Чтобы получить разрешение, компаниям придется уплатить госпошлину и погасить налоговые долги, если они превышают 3000 рублей. В правительстве пояснили, что эта мера сделает рынок прозрачнее, сократит долю нелегального оборота и защитит несовершеннолетних от вейпов и сигарет. Теплая погода вернется в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, до этого жители Москвы и области ожидает арктическое вторжение.
3: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. К субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Между тем, сезонный листопад может представлять определенную опасность для автолюбителей. Например, намокшая от росы или тумана листва на дороге может неожиданно увеличить тормозной путь автомобиля, а также может скрывать мелкие ямы, трещины и выступающие канализационные люки. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех 4 матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области, сегодня 1 октября в Владивостоке до плюс 15 градусов днем и без осадков. В Тюмени 17-19, тепла в Новосибирске до плюс 12. В Великом Новгороде 13-15 градусов выше 0, а в Кирове столбики термометров поднимутся лишь до 10 градусов, осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 11, в Ставрополе до 14 градусов облачно, возможны ливни, в Ялте до плюс 20 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем до плюс 15, ветер переменный слабый, атмосферное давление составит 780 миллиметров. В столице та же переменная облачность и тоже без осадков, но днем будет чуть прохладнее, чем в городе на Неве, до плюс 12, ветер северный, слабое атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба. В данный момент в столице плюс 10 и без осадков.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть четвертая.
1: Дима, прикинь, ко мне сейчас иностранец подошел. Спрашивал, как ему до метро Смоленская доехать.
2: Объясню?
1: Да, только не знаю, понял ли он. Он от меня с квадратными глазами ушел.
2: Почему?
1: Ну, я его спросил по-английски, а вам надо на Смоленскую голубую или синюю? С учетом, что по-английски и то, и другое блю. И он очень удивился.
2: Да, я представил. Вам на Смоленскую синюю или на Смоленскую синюю?
1: Ну да. Но потом я ему как смог рассказал, что у нас их две. Смоленских этих. И что они на разных ветках метро находятся.
2: Слушай, а я всегда думал, а почему так вообще? Других названий, что ли, не смогли придумать? Или те, кто станции называли, очень Смоленск любили?
1: Не, там другое. Что-то связанное с Великой Отечественной войной. Но я забыл, к сожалению.
2: Давай погуглю. О, нашел! Оказывается, до войны была только одна Смоленская и одна Арбатская. Но во время битвы за Москву бомба попала в метро, точнее, в тоннель между станциями Смоленская и Арбатская. И их пришлось закрыть и построить новую Арбатскую и новую Смоленскую.
1: А-а-а, кажется, до меня дошло. А те первые станции потом отремонтировали и тоже открыли, да?
2: Точно. А переименовывать их уже не стали.
1: Ну, тут иностранцу не разобраться, конечно. Если что, к чему не знать.
3: Это что это вы тут опять обсуждаете? Кажись, что-то про иноземцев? Я прав? Или совсем уже заржавел и оглох? И мне иноземцы померещились?
2: Нет, Савелий, не померещилось. Мы иностранцы тут как раз обсуждали.
3: А, значит, все-таки про немцев. Ну, видать, что-то я еще слышу. На что ты сгожусь?
1: Не, Савелий, это не немец был. Это, кажется, англичанин. Ну, то есть он ко мне по-английски обратился, и я ему ответил. Может, он не англичанин, конечно, был, а итальянец какой-нибудь или француз.
3: Да, что француз твой, что англичанин, один черт, немец.
2: Не, Савелий, англичане живут в Англии, французы во Франции, а немцы те в Германии. Понял?
3: Так и что ж с того, где они там живут у себя? Раз сейчас они у нас, в России, то значит немцы и есть.
1: Вот это я сейчас не понял. Это как?
3: Да как? Ну они же по-русски-то не бельмеса. Сказать ничего не могут, мычат только что-то непонятное. Значит не мы, немцы-то.
2: Так это отсюда пошло, что ли? А я-то все удивлялся, почему они немцы, а не германцы? Только это, Савелий, они же не мычали что-то непонятное, они же на своих языках говорили. А то, что их не понимали, это потому, что языки у нас люди не знали.
3: А зачем нам языки? У нас толмачи были, переводчики, то бишь. Не мне ж себе мозги сушить и иноземные языки учить.
1: А мы вот в школе учим, английский и французский. Правда, по-французски я пока не очень, практики не хватает.
3: Ну, и молодцы. Вам бы больно в немецкой слободе понравилось. Вот ж там было бы с кем вам по-французски да по-английски покалякать.
2: Немецкая слобода? А почему немецкая?
3: А это тебе лучше Сергей Бухвостов расскажет. Он образованнее меня. Полезайте ко мне на закорки.
1: Ага,
3: я спасибо. Вас живо до него достану.
1: Так. А что, в этой слободе только иностранцы жили?
3: Ну да, иноземцы. В Москве во времена Алексея Михайловича, батюшка Петра Первого, много иноземцев жило. Только они все были разные. За Москворечье жило много татар. От их поселений пошли названия улиц. Татарский, например, или Толмачевский переулок. В Заряде находилось поселение евреев. А вот на территории нынешнего Басманного района была немецкая слобода.
2: И что, там всегда жили немцы? Ну, которые англичане, там, французы и прочее.
3: А это вот вам пускай Сергей расскажет. Что-то вы меня своими вопросами утомили его. Сергей, просыпайся. Слышь, расскажи-ка мальчонкам нашим про немецкую слободу. Всегда она была, али нет?
4: Что? Доброе утро. Который нынче час?
1: Да уж вечер на дворе.
4: Вот ветер заспался я как. Так про что вам рассказать?
3: Про немецкую слободу. Мы сегодня туда путь держим.
4: Слобода, значит. Ох, там и весело было. Какие фейерверки, какие танцы. А вино...
3: Тише, тише, Сергей. Тут дети вообще-то.
4: Да. Так что вам рассказать?
1: Всегда ли немецкая слобода была?
4: Не всегда. Только при отце Петра Алексей Михайлович появился. Алексей Михайлович в 1652 году подписал указ об отводе земли под строение в немецкой слободе. И построили ее с Покровскими воротами, за земляным городом на берегу реки Яузы. А потом там участки стали раздавать.
2: Как это раздавать? Бесплатно, что ли?
4: Конечно, бесплатно. Каждый житель новой слободы получил от царя бесплатный участок земли. А кому какой участок по размеру дать, это уж зависело от профессии, которой иноземец владел.
1: Да они там, наверное, передрались за эти участки. Как это все решалось?
4: Не передрались. Тем, кто служил у царя, давали самые большие. Медики и аптекари получили участки поменьше. А всем мелким служащим, вдовам и прочим давали совсем малюсенькие.
2: А много народу там жило?
4: Сложно сказать точно. Там же не было такого, что люди жили от рождения до смерти. Кто-то уезжал в свою страну, потом приезжали новые. Наверное, всего дворов 200 было или больше. На каждом дворе по 4-5 человек.
2: Эй, Сашок, ты же у нас по части математики. Сколько это всего выходит?
1: 200 на 5? 1000 иностранцев выходит.
4: В слободе в основном жили немцы, англичане и голландцы.
2: А дома там были, как и в остальной Москве, такие же?
3: А вот хватит болтать. Давайте сами посмотрим. Тем более мы уже до Бауманской дошли, а тут как раз немецкая слобода и находилась.
4: Берите за руки, я выставляю компас. Приготовились!
2: Вау! Мы в Голландии, что ли? Или в Дании? Я был однажды там с родителями на каникулах. Очень похоже.
3: Не Голландия это. Россия, матушка. Немецкая слобода, вот.
1: А смотрите, какие улицы. Как по линеечке начерчены.
4: Так и есть. В Москве улицы все кривые, потому что их прокладывали, как Бог на душу положит, как попало. А немцы строили так, как у них там за границей положено. Равнёхонько, по разметке. Сначала специально отмеряли все, и только потом строили.
3: 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это прям про них, про немцев.
2: Слушайте, я только сейчас понял. В Москве-то ведь до сих пор полно кривых улиц. Даже в названиях эта кривизна отражается. Вот у меня школа музыкальная, например, на Криворожской улице.
1: А мы чай с родителями ездили покупать в Кривоколенный переулок.
3: Вот-вот. А в немецкой слободе все было начерчено сначала на планах, а потом только построено.
2: А это что за оживленная улица такая?
1: Ты что, не узнал? Это же Бауманская.
3: Эй-эй-эй. Это в ваше время Бауманская, а тут она немецкая. Вон там, видишь, переулки от нее отходят, и все под прямым углом, с немецкой аккуратностью.
4: Да, Савелий, сейчас тут еще нет коровьего брода, но скоро появится. Когда царь Петр своему другу Лефорту дворец подарит, то и вторая большая улица будет. Коровий брод.
1: А чего это такое странное название?
3: А вон, погляди-ка, что ты там видишь?
1: Коровы речку переходят.
3: Вот то-то и оно. Переходит речку вброд, отсюда и название.
2: Сашок, да тут же сейчас наша школа стоит, прямо рядом с Бауманским университетом.
1: Точно, этот Коровий брод в наше время называется Второй Бауманской.
2: А это что там такое у самой реки?
3: Это? Так водяная мельница же.
5: Тащи мешки.
6: Да куда? Я принес уже 10.
5: А я смолол их все. Жорнов, смотри, как хорошо сегодня крутится.
6: Ну вот, я принес тебе еще 3.
5: Это чьи будут-то?
6: Это от князь Голицына прислали.
1: А там что за фабрика?
4: Это пороховой завод. Дальше бумажная фабрика. А вот это ткацкая. На ней сам мастер Монтабрион работал.
6: Так Ницыня, такая кривая косая, тут эти растуды.
7: Мне платье заказали за 20 рублей 15 алтын, да с галунами. А я с такой ткани и за рубль не продам.
8: Да у нас тут мусье венецейские, амстердамские, бархаты гладкие все. Первосортное качество.
2: Да. А эти люди за столиками под деревьями что делают? На пикник похоже.
4: Пикник и есть. Отсюда пикники в Москве и пошли. Любили немцы хорошо поработать, а потом хорошо отдохнуть.
3: А чё же им не отдохнуть-то? Люди они были богатые, жалования получали приличные, спиртные напитки продавали, а они доход приносили.
9: Шири, вы так прекрасны сегодня. Этот наряд из царской парчи вам так к лицу.
10: Да. А ваш шлейф так идет к вашему платью. А для кого это вы наклеили вот эту мушку? Ну, вот у глаза.
9: Неважно. Ой, смотрите, Петр Алексеевич к нам едут.
10: И правда, Петр Алексеевич, плывут на ботике. А не для него ли это мушка?
9: Пойдемте танцевать.
11: Борис Алексеевич, пристать желаю.
10: А здесь и Голицын, и Гордон, и Лефорт. Ой, все друзья Петра Алексеевича.
9: Вот потому и фейерверки такие сегодня особенные.
2: А это что за домик такой прикольный? Я такого не видел никогда.
4: Это? Да какой же это домик? Это кирха.
2: Чего?
4: Кирха? Церковь, значит. Церкви-то у немцев были не православные, а лютеранские или реформаторские. Пошли вдоль переулка прогуляемся.
2: Я помню эти переулки. В наше время там, конечно, многоэтажки стоят, но все равно они узнаются. Названия у них еще такие странные. Старокирочный и новокирочный. Я всегда думал, кто этот кир такой?
4: Да не кир, а кирха как раз. От названия кирхи эти кирочные переулки и пошли.
1: Ого! А цветов-то у немцев сколько! Прям как у нас на даче.
3: Да, немцы очень уж цветы разводить любили, это точно.
4: О, вот мы и на площадь вышли.
3: Ну, ребята, сейчас мы и Петра увидим. Так и есть. Смотрите по сторонам, не ошибетесь. Самый высокий, самый красивый.
2: Вот же он! А с ним это кто?
4: Да друг его, Лефорт.
5: О какой такой беде загрустили, Майнхерц?
12: Да скучно что-то, брат. Что делать сегодня будем?
5: Пойдемте танцевать, Майнхерц.
12: Надоело. Не хочу больше.
5: Ну, тогда пойдем, покажу тебе новый танец польский. А еще познакомлю тебя, Майнхерц, с красивой девушкой.
12: А кто она?
5: Дочка торговца вином, Монса. Зовут ее Анна. спрашивала меня про знакомство с тобой.
12: Ну, отчего же не познакомиться?
13: Не желаете ли взглянуть на лебедей, майн херц?
12: Вы сами прекрасны, как лебедь.
4: Да, ребята, после того, как Петр с Анной познакомился, он в немецкую слободу стал чаще наведываться. И Лефорт от него не отходил.
1: И что? Вот просто так за дружбу с Петром теперь целый район Москвы Лефортовским называется?
4: Можно и так сказать, можно и так. Лефорт ведь участвовал в первом походе на Азов. Проявил он там себя не с лучшей стороны. И много солдат под его предводительством погибли. Но Петр и слушать не желал, что Лефорт не справился. И в следующий азовский поход назначил его вторым по рангу командиром.
3: Это Сергей еще мягко сказал. Лично меня всегда этот Лефорт раздражал. Неуч. Ничем не лучше других здешних немцев он был. Да еще и пьяница.
4: Ну, это ты уж слишком резок. Да, у него не было особо прочного образования. Петра учить никакой науки он не мог. Не был мастером никакого дела. Но зато он был человек бывалый. Необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный. Душа общества. Мастер устраивать пиры на славу.
3: Вот-вот, я и говорю, пьяница.
4: Зато именно он уговорил ехать за границу. И Петр Первый не был бы Петром Первым, если бы не получился за границей.
3: Ну уж нет, Сергей, тут ты не прав.
4: Это ты не прав.
3: Да ты...
1: Тише, тише! Что это вы тут за дуэль двух памятников устроили? Давайте мы сами посмотрим, кто из вас прав.
3: Эх, только я свою силушку показать хотел. Ну, давайте. Перенесемся во дворец Лефорта. Вставайте в круг.
1: Так, да, давайте.
3: Вот мы и на месте. Видите, какой дворец огромный? И окна все светятся.
1: А что это там у них? Праздник какой-то?
4: Да, мы перенеслись в тот день, когда уже взрослый Петр пожаловал дворец своему другу Францу Лефорту и велел пир устроить.
1: Ура! На пиру погуляем!
3: Тут пир был очень своеобразный. Да? Сейчас сами все увидите.
2: Кажется, я уже вижу.
12: А это кто таков? Почему не ест ничего? А ну, подать сюда чашу с вином.
5: Он сказал, что болен. Врачи ему пить запретили.
12: Я же сказал всем есть, пить и веселиться. А кто пить не будет, того накажу.
14: Смотри, смотри, царь-батюшка уже пьет, пьет. Целую чашу выпил.
12: Вот это я понимаю, наш человек. А кто это там в кафтане? Я же приказал быть в европейском платье.
14: А то бояре приехали из Воронежа.
12: Да у них и бороды.
14: А ну подать мне сюда ножницы!
15: Да, что ты, что ты, царь-батюшка, неужто при всем честном народе?
12: Я сказал подать мне ножницы. Сам им рукава и бороды обрежу. Как посмели в таком непотребстве явиться?
5: Майнхерс, да ну их. Может, не знали просто.
12: Должны были знать. Вот так-то лучше будет, а? Ну, теперь ступайте, ешьте и пейте.
14: Да.
15: Давайте пить и веселиться! Да, давайте пить и веселиться!
12: Молодец, дядька, молодец, Никита Зотов. Объявляю тебя, Никита Васильевич, архиепископом Пришпурским всея Яузы и кукуя патриарх. Шуточный патриарх пусть осветит своим жезлом торжественный наш праздник во имя Вакха и дворец, выстроенный за наш царский счет. И да начнется здесь всепьянейший собор.
15: Я поднимаю свой жезл и повелеваю каждому выпить по чаше вина.
12: Молодец, Никита. Не зря я тебя патриархом назначил. Пусть все веселятся.
15: Да, слушай, государь, у нас тут
1: Ничего себе!
3: Ну вот-вот, а я про что? Вот так вот Лефорт на нашего царя влиял. А я не любил эти заморские развлечения. Песни да пляски их заковыристые.
4: Не, ну пляски-то хороши были. И фейерверки.
16: И долго они так гуляли? До вечера?
3: Куда там? Несколько дней гулянка была, а то и всю неделю.
1: А как же так? Люди ведь так не смогут.
4: А на то у Петра свой указ был особый.
12: Так, Никита, прикажи, чтобы никто домой не уходил. Ага. Повелеваю празднику быть пять дней.
17: А кто где спать-то будет?
12: Объявим, что для немцев покои в левой половине дворца. Первая смена спит с полуночи до трех утра.
17: А.
12: Потом встают и идут танцевать и пить.
17: О-о-о.
12: А следующие ложатся. И так сменяются постоянно.
17: А с нашими русскими-то что?
12: Да то же самое. Только спят они в правой половине дворца.
17: А есть что будем?
12: Распорядись, чтобы столы тоже посменно накрывали. Каждый раз столы полные должны стоять.
17: Слушаюсь, царь батюшка.
3: И вот так и веселились целую неделю.
16: Да так и умереть ведь можно.
3: Вот-вот именно так. Лефорт вот бедный не выдержал. Только отпраздновал новоселье в своем новом дворце, как заболел от пира этого и умер.
1: Заболел?
3: Угу.
4: Пьянство никого до добра не доводит.
16: Ну вот мы и вернулись. Как-то тут скучно. Ни перов, ни фейерверков.
1: Да и вообще, от того времени ничего не осталось.
4: Как-то ничего. Лефортовский дворец остался. Вон он стоит.
16: Это ж дом, где исторический архив.
4: Ну да. Дворец уже не тот, конечно. Что там ваш этот Google про него говорит-то?
16: Сейчас посмотрю. Подождите. После смерти Франца Лефорта дворец приобрел дурную славу. Сначала Петр подарил дворец Меншикову. Тот его перестроил. А потом новый царь Петр II обручился в Лефортовском дворце с Екатериной Долгорукой. Но свадьбу сыграть не успел. Умер от оспы. И с той поры в Лефортовском дворце цари больше не жили. Считали его проклятым.
3: Вот. А все из-за этого Лефорта. Сколько он наших солдатушек погубил-то, а? Вот ему и аукнулось. И даже дворец у него проклятый.
4: Да будет тебе, Савелий, дуться. Сколько веков уж прошло. Пора старые обиды забыть.
3: Ладно. Пойдем вперед по улице, посмотрим, что теперь на месте дома Анны Монс. Небось, небоскреб какой-нибудь отгрохали.
16: Ой, ой, смотрите, вон там домик.
3: Какой еще домик? Стройку вижу.
1: Да нет же, посреди стройки домик.
4: Ну и глазастые вы, мальчонки. И правда домик. Домик Анны Монс. Как же он уцелел-то?
1: Прямо самой Анны?
3: Глазам не верю. Как из нашего времени вынырнул. Как сейчас помню его. Да, лекарь тут жил. Конечно, это не Монсов был дом, а лекаря немецкого. Петру неудобно было к самому старику Монсу ходить. Вот сюда и ходил. Тут у него с Анной свидания были. Давненько все это было. А домик этот исторический по сей день цел.
0: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Максим Филатов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Алексей Мясников, Михаил Гульдан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
18: Говорят, что он из семьи миллионера, что долго шел к успеху и утверждает, что до сих пор чувствует себя 8-летним. Пьер Ришар – невезучий, высокий блондин. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он стал в Советском Союзе такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы или шутки о Брежневе. В 70-е годы фильмы с его участием били все рекорды советского проката. Пьер Ришар Маришар Леопольд Дефе появился на свет 16 августа 1934 года в окрестностях города Валансьен, в замке своего дедушки, крупного текстильного промышленника, где и провел детство. Родители с сыном особо не интересовались, а вот другой дед был итальянским иммигрантом и, по словам Пьера, натурой артистической.
19: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Я бы не был там, где я сейчас, если бы мой дед по материнской линии не сказал моей матери незадолго до своей смерти: «Пьер будет единственным из моих внуков, кто добьется успеха». Мне было в то время лишь 11. Когда мой дедушка это сказал, он не имел в виду, что я в итоге окажусь в театре или кино. Добиться успеха подразумевалось в широком смысле. Но это предсказание помогло мне в моменты, когда я мог бы впасть в отчаяние. Оно придало мне уверенности и терпения.
18: А это ему пригодилось. Все складывалось нелегко. Дед, тот самый, который был богатым буржуа, мечтал, что внук, в отличие от его отца, заядлого игрока в казино, станет наследником бизнеса. Отправил учиться в дорогую католическую школу для мальчиков. Впрочем, нравы там были далеки от религиозного смирения.
19: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Помню, что в этой школе все дрались. Учителя били учеников, а ребята друг друга. Я не был особенно сильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как быть смешным и стать любимцем самых крутых парней. Я был придворным шутом, чтобы выжить. В моей жизни все хорошее я делал интуитивно, без всякого анализа. В результате я, так сказать, работал над этим комическим даром в годы учебы в школе-интернате с 11 до 14 лет.
18: С грехом пополам отучившись в школе, Пьер снова огорчил деда. Отказался идти в университет на факультет экономики, уехал в Париж поступать на драматические курсы и окончательно разорвал связи с семьей. «Ты никогда не станешь хорошим актером», – предсказывали дед и отец. Того же самого мнения придерживались и преподаватели. Пьер был слишком стеснительным, к тому же заикался. «На сцене вам не место», — говорили ему. В отчаянии он даже чуть было не стал балетным танцовщиком и пробовался в труппу знаменитого французского хореографа Мариса Бежара. То, что он показал на просмотре, было похоже на пародию на балет. Тем не менее маэстро отметил пластичность и музыкальность молодого человека. К славе Пьер Ришар шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии – из кабаре, театров кафе, со сцен мюзик-холлов, эпизодических ролей в кино.
19: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. «Ты не герой-любовник», – объяснял мне режиссер Ив Робер, которому я многим обязан. «Не играй в чужие игры, ты должен сам придумать своего героя». Вот я и придумал самого себя – эксцентричного растяпу. Мне было легко играть таких персонажей, поскольку я и в жизни вечно наступаю себе на шнурки и витаю в облаках. В фильме это, конечно, смешно, а в жизни все немножко по-другому. Мне доводилось оставлять паспорт в самолете, водительские права в кафе. В гостиницах я постоянно теряю ключи от своей комнаты. Но это не важно. Я просто спускаюсь, чтобы попросить другой ключ. Я, конечно, не Ален Делон с его ангельской внешностью. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить.
18: Его стремительная карьера началась с высокого блондина в черном ботинке. Было ему в то время уже 38. Вообще, роль музыканта Франсуа Перена, которого все принимают за шпиона, должен был играть известный комик Жак Вьерре. Однако в последний момент отказался. И тогда режиссер Ив Робер вспомнил о Ришаре. Он уже участвовал в нескольких его фильмах в небольших ролях. «У меня пошла кровь, меня стукнуло волынкой по носу», жалуется Франсуа очаровательной блондинке, которая пытается его соблазнить. «Чем стукнуло? Волынкой. Я хотел поиграть, а она дерется. У меня вообще сегодня странный день. Сначала на гастролях кто-то прибил мои ботинки к полу. И я приехал в одном желтом и в одном черном. Потом в тюбик с зубной пастой положили крем для бритья. На концерте лопнула струна, а потом я встретил вас». Фильм вышел в прокат в 1972-м. Во Франции его посмотрело более 3 миллионов зрителей, в Советском Союзе – почти 25. Вследствие популярности комедии имя главного персонажа из «Высокого блондина» Франсуа Перена решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл 5 Франсуа Перенов, в частности, в фильме «Невезучие». Это самая успешная лента Ришара в советском прокате – более 30 миллионов зрителей. Его герой – ужасно невезучий актер. А так как неприятности часто притягивают друг к другу, то его вместе с детективом, его играет Жерар Депардье, отправляют по следу непонятно куда пропавшей дочери миллионера, которая также постоянно попадает в разные переделки.
20: Марки, la dernière fois, on a eu un problème.
18: «Мне вечно не везет», — говорит Франсуа своему напарнику Жану во время взлета самолета. «В аэропорту этим летом сел самолет, а он не взлетел. Всю летную полосу проехал и остановился. Со мной всегда так и во всем. На сей раз, надеюсь, взлетит, а может быть и нет». Когда Пьера Ришара спрашивают о самом любимом фильме с его участием, он неизменно называет ленту «Игрушка». Ее снял в 1981 году режиссер Франсис Вебер.
19: Из интервью Пьера Ришара. Франсис стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить ребенку, что готовы были на все, даже купить продавца. Так возник сценарий. А когда я прочел его, понял, что должен сыграть в этой кинокартине. Это фильм о беспредельной власти денег. Настоящая социальная сатира, которая одновременно очень смешная. Фильм имел большой успех во многих странах. Хотя, с другой стороны, невозможно понять, почему один фильм находит отклик у публики, а другой, несомненно, лучше, оставляет ее равнодушным.
18: «Вы что, смеетесь?» – говорит герой Ришара, очередной Франсуа Перен, на сей раз журналист. «Хотите упаковать меня в ящик в качестве подарка для мальчика? Но нет, что вы!» – успокаивает директор универмага. «Вам будет удобно. Мы постелим мягкую ткань, просверлим дырочки, чтобы вам хорошо дышалось. Вы издеваетесь, это же чушь. Вы увидите, мальчик еще захочет посмотреть, что у меня внутри. Предпочитаете остаться без работы? Ладно, упаковывайте». В последнее время Пьер Ришар основное внимание уделяет своим виноградникам на юге Франции. Выпускает собственное вино, довольно популярное. Несмотря на кинематографическую репутацию недотёпы, в жизни оказался грамотным бизнесменом. Дед-капиталист наверняка за него порадовался бы. У актера 2 детей и 6 внуков. Иногда в свое удовольствие играет в театре, снимается, когда хочет, и издал несколько музыкальных альбомов. Ему уже за 90, но в интервью шутит, что чувствует себя 8-летним.
19: Из интервью Пьера Ришара. «Родные, моя жена, дети говорят, давай праздновать день рождения. Всем нравится, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет. Меня постоянно спрашивают: Пьер, тебе за 90. Угомонись уже, сколько можно гастролировать. Ты вообще не устал от всего этого? Но поверьте, выступать перед зрителем – это самое большое удовольствие в жизни. Когда люди смеются, я радуюсь. Это позволяет мне жить, чувствовать себя молодым и быть счастливым».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
1: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, детстве, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
6: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость поясницы, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья»

0: Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч.
1: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
4: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
1: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин в своем обращении к избранным главам регионов заявил о необходимости оправдать оказанное им доверие. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил, заявили в Минобороны. МАГАТЭ намерено согласовать локальное прекращение огня для ремонта линии Запорожской АЭС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. По словам президента, для этого необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. Владимир Путин в своем обращении к избранным главам регионов заявил о необходимости оправдать оказанное доверие вместе со своими управленческими командами, планомерно и с полной самоотдачей трудиться на благо людей. Он отметил, что голосования проходили в конкуренции. Условиях и при высокой явке.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех – кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкости и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Руководители выбирали в 8 регионах. Во всех победили действующие главы и временно исполняющие обязанности. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных цели. Отмечается, что на нацпроекты технологического лидерства и на развитие инфраструктуры предусмотрено 6,5 триллионов рублей. Финансирование дорожного хозяйства за 3 года достигнет 4,5 триллионов, а для снижения долгов